За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса. Стены темницы твоей, душа моя, сложены из страха мирского, вожделений и мыслей мирских. Стены эти тобою сложены по велению чувств твоих, из материала ими для них созданных. Материал же тот бессильнее пены озерной. Вначале не имела ты чувств, и истина нераздельно была с тобой. Когда ослепла ты, послала чувства вдогонку за истиной. И вот настигли борзые и схватили первую добычу легкую, и волков принесли господину слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная, открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от Святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым. Весь род твой четвертый, и камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отрешись от всего, все оставь, все возненавидь. Поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои.

0: Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава первая. Я хочу, чтобы каждый ощутил себя ветвью большого дерева, щедрой оливы, ветвью, которая ждет. Тогда каждому станет понятно, что колеблет его мощное дыхание Господа, словно ветер, испытующий дерево на прочность. Господь ведет их вперед и поворачивает вспять, из тьмы к рассвету и от рассвета опять в потемки, к лету от зимы и от зимы к лету, от нивы к зерну в житнице, от юности к старости, а от старости вновь к младенцам.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. Чехов в своих произведениях дал право на жизнь простому, внешне незаметному человеку с его страданиями и радостями, с его неудовлетворенностью и мечтой о будущем, об иной, невообразимо прекрасной жизни. И в жизни Чехов относился с необыкновенной любовью и вниманием к каждому так называемому незаметному человеку и находил в нем душевную красоту. Люди любили его нежно и шли к нему, не зная его, чтобы повидать, послушать. А он иногда и не знал, что сказать, когда ему задавали вопрос, как надо жить. Учить он не умел и не любил. «Я спрашивала этих людей, почему они ходят к Антону Павловичу, ведь он не проповедник, говорить не умеет». А они отвечали с кроткой и нежной улыбкой, что когда посидишь только около Чехова, хоть молча, и то уйдешь обновленным человеком. Голоса.

Подвиг есть и в сражении, подвиг есть и в борьбе. Высший подвиг в терпении, любви и мольбе. Если сердце заныло перед злобой людской, или насилие схватило тебя цепью стальной, если скорби земные жалом в душу впились, с верой бодрой и смелой ты за подвиг берись. Есть у подвига крылья, и взлетишь ты на них без труда, без усилия, выше мраков земных, выше крыши темницы, выше злобы слепой, выше воплей и криков гордой черни людской.

0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Отец Порфирий ехал из Салоник на Афон. До парома нужно было добираться на автобусе. Когда отец Порфирий пришел на автовокзал, билетов на сидячие места в кассе уже не было. Несмотря на больные ноги и неблизкий путь, ему пришлось ехать стоя. В автобусе монаха потеснили молодые парни. Пробираясь к своим местам, они весьма бесцеремонно расталкивали стоящих пассажиров. Пожилой мужчина, сидевший неподалеку, обратился к ним. «Ребята, уступите-ка место священнику». Но молодые люди сделали вид, что не слышат. Тогда разгневанный пассажир встал и предложил монаху сесть на его место. Отец Порфирий поблагодарил и вежливо отказался. Мужчина сошел на одной остановке с отцом Порфирием. «Отче, почему вы не сели?» – спросил он монаха. «Если бы я сел, те парни никогда бы не осознали, что поступают нехорошо. А теперь я уверен, их совесть даст о себе знать, и в другой раз они так не поступят. Только не осуждая, можно дать человеку шанс исправиться», — ответил отец Порфирий. «Самое ценное раскаяние, когда человек раскаивается не потому, что его осудил кто-то со стороны, а потому, что его обличает изнутри собственная совесть. Тогда он меняется в лучшую сторону», — говорил отец Порфирий. «Его способность никого не осуждать, не навязывать своего мнения, не обличать, смягчала самые ожесточенные сердца и души. И благодарные люди называли этого удивительного монаха афонским мудрецом, духовным учителем и святым старцем, преподобным Порфирием Ковсоколевитом».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Чтобы не впасть нам в грех прелюбодеяния, по советам святых отцов надо победить себе страсть чревоугодия. Во всем нужно соблюдать умеренность, из-за стола нужно вставать слегка голодными, и тогда меньше желаний возникнет смотреть по сторонам в поиске услаждений глазам своим, и легче бывает молиться. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Ефрема Сирина. «Прелюбодеяние искореняет в себе тот, кто глаза обращает вниз, а душу ко Господу, а кто возобладал над чревом, тот возобладал и над взором».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из заметок философа и богослова протоиерея Сергия Булгакова. 1925 год. «Моя родина, носящая священное для меня имя Ливны, небольшой город Орловской губернии, не блещет никакими красотами, скорее даже закрыта не красотами, серостью. Однако она не лишена того, чего не лишена почти всякая земля в нашей Средней России. Красоты лета и зимы, весны и осени, закатов и восходов, реки и деревьев. Но все это так тихо, просто, скромно, незаметно и в неподвижности своей прекрасно. То, что я любил и чтил больше всего в жизни своей, некричащую благородную скромность и правду, высшую красоту и благородство целомудрия, все это мне было дано в восприятии Родины. И ей свойственна также такая тихость и ласковость, как матери. Она задушевна, как русская песня, и как она исполнена поэзией музыки. Только ее надо слышать самому, внутренним слухом, потому что она не насилует и не потрясает, не гремит и не кричит, но тихим шепотом нашептывает свои небесные сны. И теперь, когда я собираю свои чувства и свою любовь к ней, в душе моей звенит этот голос вечности. И поистине, родину можно и должно любить вечную любовью. Это не только страна, где мы впервые вкусили сладость бытия. Это гораздо большее и высшее. Это страна, где нам открылось небо.
0: Голоса

0: милосердия.
1: Морозным и солнечным утром 21 декабря 1900 года две крестьянских девочки из села Охлебинино Калужской губернии, затаив дыхание, наблюдали, как на площадке возле господского дома 8 крепких молодцев устанавливают огромную красавицу-елку. «Раз-два взяли! Подымай аккуратнее, кому говорю!» – кричал один из них, утирая пот с раскрасневшегося лица. «А вы тут что делаете, птички мои?» – услышали девчушки за спиной красивый женский голос. «Здесь опасно! Не дай бог упадет на вас ветка! Пойдемте лучше в дом чай пить!» Я вас и мороженой с земляникой, и пироженными накормлю. У меня все очень вкусное». Это была владелица Охлебининского поместья, местная благотворительница и просветительница Ирина Яковлевна Коншина. В народе ее прозвали «коншицей-кормилицей» и «благодетельницей». Она нередко устраивала праздники для детворы из Охлебинина и соседних деревень. На прощание каждому ребенку дарила вышивку, игрушку, кулек конфет с молитвенником и приглашала на следующее мероприятие. Ирина Коншина, урожденная Эмма Мершин, родилась далеко от Калужской земли, в Соединенных Штатах Америки, штате Айова. От природы у Эммы был красивый голос. Когда она училась в Милане, ей прочили большое оперное будущее. Лучшие театры Европы предлагали ей выгодные контракты. Русский купец Николай Николаевич Коншин полюбил певицу и в апреле 1890 года обвенчался с ней в итальянской Флоренции. Смерть первого сына Нестора потрясла Эмму Коншину. Вскоре она приняла православие с именем Ирина и решила навсегда оставить оперную сцену. Коншины уехали в свое имение в селе Охлебинино. Калужская земля стала для Ирины Яковлевны третьей родиной после США и Италии. Для начала Коншина организовала в Охлебинино кустарный промысел народных вышивок, чтобы дать возможность заработать местным крестьянским семьям. Ей удалось привлечь к промыслу около 700 мастериц из 69 местных сел. Их работы выставлялись и получали высокие оценки на сельскохозяйственных выставках в России и за рубежом. Сама императрица Александра Федоровна носила платье, вышитое умелыми руками охлебининских мастериц. От нее Ирина Яковлевна получила 10 тысяч рублей на продолжение и развитие этого дела. На них Коншина выстроила мастерскую, где женщины вышивали, а подростки ткали ковры. Коншина не жалела средств на нужды церкви. Особо благодарны были охлебининцы Ирине Яковлевне за возрождение древней Успенской церкви XVI века. Многие церковные облачения для храма вышивала сама Ирина Коншина вместе со своими мастерицами. Рядом с Успенской церковью Ирина Яковлевна возвела кирпичную часовню. В 1905 году Коншина открыла в Охлебинино двухклассную церковно-приходскую школу. Позже школа расширилась до 6 классов, в которых обучалось до 90 учеников. Здесь детям преподавали не только духовные и общеобразовательные предметы, а учили еще и мастерству – мальчиков столярному, девочек художественной вышивке. Церковное пение ученикам преподавала сама Коншина. При школе устроили квартиры для учителей, которые нередко брали под свое покровительство сирот или детей из бедных семей. Позднее этих ребятишек перевели в детский приют, который

Вера. Люблю лампады свет неясный. Пред темным ликом божества в нем словно шепот ежечасный твердит смиренные слова. Как будто кто-то, невзирая на то, чем жив и грешен я, всегда стоит у двери рая и молит Бога за меня. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Иоанн Дамаскин, без сомнения, один из самых известных церковных поэтов. Перу святого Иоанна принадлежит множество песнопений. Кроме того, Дамаскин стал систематизатором церковного богослужения, создав 8 гласов, или мотивов, на основе которых исполняются все молитвословия. Прозвище «Дамаскин» святой Иоанн получил, потому что был родом из Дамаска. Будучи греком по национальности, он родился на территории Персидской империи и всю жизнь прожил на Ближнем Востоке. Иоанн Дамаскин составил практически все песнопения главного православного праздника Пасхи Христовой. Об одном из пасхальных молитвословий рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Кандак Пасхи по преданию написан святым Иоанном Дамаскиным. Кандак – это особый тип молитвословия. В древности кандаком называлась целая богослужебная поэма, состоящая из 20 или более строф. Впоследствии размер кандака был уменьшен, но функция его осталась прежней. Кандак в сжатом виде рассказывает о событии, которое легло в основу праздника. Послушаем, о чем говорит нам кандак Пасхи. По-славянски он звучит так. «Аще и во гроб снесшел и себе смертне, но адово разрушил иси силу, и воскрес еси, яко победитель, Христе Боже, жена мироносицем вещавый, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруей, падшим подаяй воскресение». А так звучит его русский вариант. «Хотя и во гроб ты бессмертный сошел, но адову силу ты разрушил и воскрес. Как победитель Христос Бог, возвестив женам мироносицам, радуйтесь, и твоим апостолам даруя мир, согрешившим же подавая воскресение». Кандак Пасхи, составленный Иоанном Дамаскиным, показывает нам всю канву событий, которые предшествовали воскресению Христа и последовали за этим чудом. Спаситель был убит на кресте. Будучи бессмертным Богом, он, тем не менее, умер. Но только для того, чтобы спасти людей от вечной смерти. Христос воскрес. После восстания из мертвых он явился сначала женам-мироносицам, а затем апостолам. Воскресение Христово стало свидетельством всем людям, что Бог сильнее смерти и способен дать вечную жизнь каждому.
1: Кандак Пасхи исполняется на 8-й глас, радостный и торжественный. Иначе и быть не может, ведь праздник Пасхи – это великое торжество, победа жизни над смертью. А теперь давайте послушаем кандак Пасхи в исполнении хора церковно-певческой школы во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери города Санкт-Петербурга.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушение, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слава.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: «Не ты ли тот, которому надлежит прийти?» — вопрошают сыновья земли, рожденного от девы твоей, душа моя. Рожденный от девы светится светом утренним среди сыновей земли, мрачных, будто дни угасшие. Пламенные серафимы сияют в очах его. Премудрые херувимы хранят уста его. Царственные престолы держат стан его. И одного его увидев в величии предводителя воинств, но без воинств земных всякий разумный поймет, что пред ним предводитель страшных и бесчисленных небесных сил. И вот, окруженный воинством ангельским, вождь твой, душа моя, отверзает уста и глаголит: «Воистину, аз есмь тот, кого ожидаете, и другого не ждите. Если ищете путь, аз есмь путь. Аз есмь грядущее ваше отныне и до конца времен. Все благо, ожидаемое вами от грядущего, во мне. Ваше завтра сегодня во мне исполнилось. И ни один из дней предстоящих не принесет вам того, что я принес. Се аз есмь день без начала и конца. Аз есмь ризница будущего, и аз есмь путь к ризнице. Все пророки ко мне путь указывали. Во мне завершаются и исчезают все пути пророческие. Отныне только я — путь, ибо все пути вне меня — блуждание. Словно потоки многие в одну реку впадающие теряют при впадении свой путь, так и пророки в меня влились. И отныне течение жизни я определяю. Кто пойдет дальше по пути пророков, тот пойдет путем несуществующим и разобьется. Пророки приходили, чтобы указать путь. И вот я пришел, и теперь я — путь. Кто хочет следовать за мной, тот не может одними ногами идти, но всей душой своей, всем сердцем, всем разумом своим должен за мной следовать. Путь мой долог, и падет от усталости, надеющийся лишь на силу ног своих. Когда дети желают успеть за старшими, должны они отказаться от хождения своими ногами и сесть на плечи старшего. Кто хочет успеть за мной, должен отказаться от своих ног, сердца своего, души своей, разума своего. Того, кто своего отвержется, я понесу на плечах своих, в сердце своем, своей душе, в своем разуме. И не будет он мне ношей тяжелой, и я не стану досаждением ему. Не отрекшемуся же от всего не догнать меня и не остановить меня в пути моем. Я есмь путь, идущий путем моим. Не один идет, но со мной. Пророки показывали путь тот или иной, ибо не были путем. Я же не указываю путей многих, и никого из своих отпустить не могу, чтобы без меня шли. Кто хочет идти путем моим, того я на себе понесу. И вновь говорю вам, я вами чаемое грядущее и путь в грядущее. Без меня вам не найти пути, без меня не дождаться вам грядущего. Богоносный Сыне, помилуй нас и за собою поведи.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

0: для тех, кто хочет верить. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. В 1948 году я поехала в Осташков, в Знаменский женский монастырь. Приблизительно в 1944 году монахиням была возвращена одна из церквей этого монастыря. Схимонахиня Рафаила, старшая монахиня Знаменского монастыря, рассказывала мне, что они своими руками восстанавливали церковь, в которой до этого времени была столярная мастерская. Когда разбирали и выносили стружки, наткнулись в углу на какой-то ящик. Вымыли, открыли ящик. А это мощи преподобного Нила Столобенского, привезенные с острова Столобнова, где была устроена турбаза. Так преподобный Нил скрыл и спас себя.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Как хорошо! В безмерной высоте летят рядами облака чернее, и свежий ветер дует мне в лицо, перед окном цветы мои качая. Вдали гремит, и туча, приближаясь, торжественно и медленно несется. Как хорошо перед величием бури души моей тревога утихает.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Утром в мастерской плотник Арсений принялся за работу. А вот его напарник брать рубанок не спешил. Он сел в углу и затянул. «Почему я должен вкалывать и зарабатывать для хозяина деньги? Мне здесь копейки платят». Платили им и впрямь немного, но ведь они были подмастерьями, которые пришли учиться ремеслу. Арсений, с детства глубоко верящий в Бога, уже решил стать монахом на Святой Горе Афон, но считал, что и в монашеской жизни навыки плотника ему не помешают. Арсений кивнул напарнику. «Все равно сидишь без дела. Так сиди хоть не на лавке, а на верстаке. Будешь прижимать доски, а я пилить. И не нужно будет тратить время на то, чтобы зажимать их в тиски». Прошли годы. Арсений уехал на Афон и принял постриг с именем Паисий. Однажды к нему приехали земляки и рассказали, что тот парень так и не выучился плотничать и зарабатывает на жизнь киркой и мотыгой. Отец Паисий был искренне огорчен. «Вот видите, он сделал хуже только самому себе. Ничего не поделаешь. Если человек сам не принимает того, что дается ему Богом, он всегда будет топтаться на месте». Слова отца Паисия, который даже на житейские проблемы смотрел с духовной точки зрения, стали для тысяч людей поворотными в их судьбе, помогли обрести веру и смысл жизни. И они с благодарностью вспоминают знаменитого афонского старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: С чего начинается грех? Со злого помысла. Если в сердце человека поселился злой помысел, то он обязательно когда-нибудь перейдет в действие. Поэтому нужно внимательно следить за собой и пресекать злые мысли, приходящие в голову на уровне прилога. Хочу поделиться с вами духовным наставлением преподобного Антония Великого. «С корнем исторгайте из сердец ваших томящие во злые помышления, какие имеете друг на друга, чтобы таким образом пресекать всякий зародыш недружелюбия, корень которого – ненависть и зависть».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова, 1909 год. Особое влияние имел на меня и на всю нашу семью один святой жизни иеромонах по имени Нифонт. Он вначале был в монастыре, а потом его перевели на приход, небольшой хутор, от нас километрах в 12. Этот святой батюшка бывал и в нашем доме. Про него ходили дивные слухи. Он исцелял разные болезни, прогонял бесов, восставлял недужных. Потом он умер мученически в тюрьме. Однажды, помню, по случаю какого-то праздника, батюшка Нифонт был в нашем доме. Было и человек 10-12 его почитателей. Сидели все тихо и пели песни. Батюшка подпевал легким баском. Он смотрел на своих духовных чад необыкновенно добрыми глазами, чистыми, как лазурь неба. Мне тогда было не больше 8 лет. Помню, залез я за печку и очень боялся показаться на глаза. Батюшка Нифонт заметил меня и зовет. Я еще дальше залез, но меня оттуда вытащили. Помню, отбивался, но не кричал, хотя страшно было. Батюшка приглашал меня к себе, спрашивал, пойду ли я в монастырь. Не помню, говорил ли я что-нибудь батюшке, наверное, ничего не говорил. Перепугался. Святой он был человек, вот я и боялся. Прошло уже более 40 лет, а я все помню батюшку Нифонта и глубоко уверен, что живу только его святыми молитвами».

конце XIX века, в день праздника Святой Троицы, на улицах небольшого города Нолинска, Вятской губернии, современная Кировская область, появлялось торжественное шествие. Весь коллектив местного пожарного депо в сопровождении духового оркестра проходил парадом по улицам города. Сияли на летнем солнце начищенные пожарные каски, играл веселый марш, радостно улыбались жители города. Ворота многих домов были широко распахнуты, гостеприимно приглашая участников и зрителей парада угоститься. Ждал к себе в гости нолинчан и председатель пожарного общества, купец первой гильдии Аполос Папович Суслопаров. Во дворе Суслопарова стояли столы со всевозможными угощениями. Любой желающий мог зайти и поесть вдосталь. Никто не уходил после сытного обеда от Аполлоса Паповича без хорошего подарка. Жители Нолинска не зря называли купцов отцами города. Очень многое делалось здесь по инициативе и за счет купеческого сословия. Одним из самых заметных и активных жертвователей на нужды нолинчан был как раз Аполлос Суслопаров. Он выделял немалые средства на городскую богадельню, оказывал существенную помощь семьям погибших от несчастных случаев и погорельцам. У Суслопарова не было своих детей, поэтому всю свою любовь и заботу он переносил на тех ребятишек, кто был лишен родительского попечения. Активно помогал Нолинскому детскому приюту. В праздничные дни купец приезжал к сиротам, привозил им сладости и другие подарки. Нередко забирал ребятишек, лишенных родительского тепла, в свой дом на выходные и каникулы. Долгое время Суслопаров был председателем Совета попечительства о детях-сиротах. Аполлос Папович много заботился об образовании земляков, участвовал в создании профессионального художественного училища в Нолинске. Большинство церковно-приходских и земских школ Нолинского уезда пользовались его вниманием и щедрыми дарами. Суслопаров являлся почетным блюстителем Нолинского духовного училища, в котором обучалось более 150 воспитанников. В 1899 году его стараниями была построена домовая церковь святителя Иоанна Предтечи при училище. В следующем году купец снабдил одно из помещений училища необходимым оборудованием и инструментами для столярной мастерской. Тогда же Суслопаров выстроил для больницы при училище деревянное здание на каменном фундаменте и приобрел самое современное медицинское оборудование. Стоило ему это около 5000 рублей. Дальнейшее содержание больницы Суслопаров взял полностью на свой счет. Щедро жертвовал Аполлос Папович на церкви Нолинска, Успенскую, Всехсвятскую и Николая Чудотворца. Начал строительство храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии. К сожалению, оно не было завершено из-за смерти благотворителя. За активную деятельность на благо города в начале 20 века Суслопарову присвоили звание почетного гражданина Нолинска. Аполлос Папович всю жизнь трудился для своих ближних, был настоящим патриотом родного города. Щедрого купца в Нолинске до сих пор вспоминают добрым словом и маленькие нолинчане, и их родители. В доме Суслопарова, который он завещал в пользу родного города,

Радио «Вера». Пусть говорят, как все в творенье с тобой умрет твоя любовь. Не верь во лживое учение. Истлеет плоть, остынет кровь, угаснет в срок определенный наш мир, а с ним и тьмы миров. Но пламень тот, Творцом возжженный, пребудет в вечности веков. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Современное летоисчисление ведется от Рождества Христова, что неудивительно, ведь рождение Спасителя ознаменовало собой начало новой эпохи в истории человечества. Однако, если мы откроем произведения некоторых святых отцов, например, Иоанна Златоуста, мы найдем у них такое мнение. Новую историю человечества следует начинать от Благовещения. Благовещением называется событие, когда архангел Гавриил явился Деве Марии и возвестил ей о предстоящей миссии – стать матерью Спасителя мира. Богородица согласилась на уготованную ей великую честь, произнеся «Се, раба Господня, да будет мне по глаголу Твоему». В этот момент, по благодати Божией, она зачала Иисуса Христа. С точки зрения православной церкви, жизнь любого из нас начинается не с момента рождения, а с момента зачатия. Это в том числе касается и жизни Иисуса Христа. Сын Божий пришел в наш мир в день Благовещения, а родился через 9 месяцев, как и любой человек. Традиция отсчитывать годы от Рождества Христова является незыблемой, но это не умаляет значение события Благовещения, которое раскрывается в Тропаре, одном из главных песнопений праздника. О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Церковнославянский текст «Тропаря праздника Благовещения» выглядит так. «Днесь спасение нашего главизна, и еже от века таинство явления, Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же и мы с ним, Богородице, возопиим. Радуйся, благодатная, Господь с тобою». В переводе на русский язык этот текст выглядит следующим образом. «Сегодня – начало нашего спасения, сегодня – открытие вечной тайны. Сын Божий стал сыном Девы Марии, и об этой радости говорит Гавриил. И мы с ним, Богородице, будем петь «Радуйся, полная благодати, Господь с тобою». Текст «Тропаря Благовещения» раскрывает перед нами тайну пришествия в мир Христа Спасителя. Давний замысел Бога о спасении мира осуществлен. Сын Божий становится сыном Девы Марии, но та при этом не теряет своей чистоты. Более того, Богородица приобретает в день Благовещения особую благодать – быть ходатайцей и молитвенницей за людей перед Богом.
2: Тропарь Благовещения поется на богослужении праздника неоднократно, ведь в задачу тропаря, как типа песнопения, входит сообщать молящимся вероучительный смысл праздника. Поэтому сегодняшнее песнопение исполняется и на вечерней службе, и на литургии. Так церковь раскрывает значение события Благовещения как начало новой радостной эпохи в истории человечества. Послушаем тропарь Благовещения Пресвятой Богородицы в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире Радио Вера. Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Володе из Астрахани 4 года. Он любит играть в машинки и ухаживать за домашними животными, проводить время с друзьями и двумя старшими сестрами. Только слышит Володя с трудом. Мальчик родился с серьезными нарушениями слуха. Об этом родители Володи узнали еще во время обследования в роддоме. В 6 месяцев ребенку поставили инвалидность, но семья решила бороться за его здоровье. В год Володе сделали первую операцию по восстановлению слуха, а через 3 месяца – вторую. Это дало хорошие результаты. Володя стал реагировать на звуки и теперь слышит близких. Мальчик заново изучает окружающий мир. Сейчас Володя учится говорить и даже знает много слов. Называет по именам педагогов, с которыми занимается в специализированном центре. Каждая реабилитация приносит ему новые навыки. Но чтобы Володя мог и дальше развиваться и уверенно говорить, ему нужны еще 2 курса реабилитации. В семье, где мама посвящает все время уходу за ребенком, а папа работает охранником, оплатить занятия со специалистами не под силу. Помогает Володе и его родителям фонд «Семья детям». Вы тоже можете поддержать сбор на реабилитацию Володи на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня». Дело

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Через вещи являешь ты чудеса, когда люди теряют дар чудотворения. Воду и огонь берешь в слуги себе, когда люди отрекаются от служения. Дереву и металлу передаешь силу свою, которая людьми презренная к тебе возвратилась. Через землю и траву подаешь ты избранным своим милость, когда люди становятся нечистыми, чтобы служить проводниками милости твоей. Через бумагу и ткани сходит сила твоя, когда телесность человеческая берет верх над духом. Мощи святых славят имя и присутствие твое, когда язык человеческий замирает в неверии. Когда генералы забывают побеждать, ты делаешь победителями рядовых. Наполнил ты огнем вещи бессловесные, чтобы светили они, когда тьма покрывает очи звезд. Когда уходит солнце, папоротник и боярышник отдают свой свет. Когда слепые становятся вождями слепых, ты уступаешь водительство коням и собакам. Когда больные выдают себя за врачей, ты делаешь врачами прах и кости мертвые. Когда исчезает образ твой из душ человеческих, ты даешь силу образу своему на досках деревянных. Смеются те, кто возрыдает и восплачет горько, и говорят: «Как могут вещи мертвые творить чудеса, если мы не можем?» Разве не оживают вещи, когда ты оживишь их? И не умирают ли люди, когда ты оставляешь их, Господи? Знают ангелы, не знают люди, что все силы от тебя и в тебе, и что являешь ты их через чистые каналы. Если камень чист, а человек нечист, не явит ли себя сила Божия через камень скорее, чем через человека? Смехом радости только праведник смеется. Смех грешника – ехидство. Смеется грешник над мощами святыми и сам изводится от ехидства своего. О, если бы знал он, что мертвые мощи святых таят в себе больше жизни, чем плоть и кровь его. Воистину, далеко ехидство от Господа Всемилостивого, так же, как далеко оно от девства, словесности и святости. Смотри, Бог Слово всегда готов творить людям добро через людей, но когда люди осквернены, бессловесны и не святы, тогда Господь спешит им на помощь через предметы. Господи Всемилостивый и Многотерпеливый, да не оставишь мир без проводников силы и милости Твоей.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Варвара Висбор.
1: Величайшее из заблуждений – хотеть уместить все в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял. Я хочу умереть, зная, что все идет своим чередом, что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно. Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. День – пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга. Любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды. Он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, приходящей. Любовь не надумаешь. Она есть, но слышна любовь только когда тихо.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего», 1928 год. В 3 года я никак не могла понять, почему брата Сережу, который был моложе меня на 2 года, носит на руках, кормит с ложки, а я должна кушать сама, должна давать брату мои игрушки, должна терпеть его плач. Когда мама меня отстраняла, не желая меня ласкать, я начинала горько и безутешно рыдать. Тут приходил папа, брал меня на руки и утешал меня с бесконечным терпением и любовью. Обычно я долго не могла успокоиться, и отцу приходилось иной раз держать меня на коленях больше часа, а я все продолжала судорожно всхлипывать и прижиматься к папе, как бы прося защиты. «Дай отцу хоть пообедать-то», — обращалась ко мне мама. «Оставь, Зоечка», — говорил отец. «Нельзя прогонять от себя ребенка, если он просит ласки». Помню, как я брала отца за густые бакенбарды и поворачивала молча к себе его лицо, не давая папе смотреть на собеседника. Окружающие нас смеялись и говорили: «Ревнует». «И что это за слово они выдумали?» — думала я. «Ведь это мой папа». И я была готова просидеть на коленях отца целый вечер. Да чего же мне было с ним хорошо? Через ласку отца я познала божественную любовь. Бесконечную, терпеливую, нежную, заботливую. Мои чувства к отцу с годами перешли в чувство к Богу, чувство полного доверия, чувство счастья быть вместе с любимым, чувство надежды, что все уладится, все будет хорошо, чувство покоя и умиротворения души, находящейся в сильных и могучих руках любимого».

0: Радио «Вера».
1: Во всем, о Боже мой, как видно на небе, на земле, вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий сидел на большом камне рядом со своей кельей. У его ног резвился серый котенок. Он появился тут несколько дней назад. Отец Паисий назвал его Дикос. Вдруг Дикос пригнулся к земле и замер. Его большие желтые глаза пристально куда-то смотрели. Паисий пригляделся. В траве сидел маленький лягушонок. Сидел, не шевелясь, в то время как кот явно намеревался им поужинать. Отец Паисий ждал, что лягушонок станет спасаться бегством. Тогда Дикос прыгнет вслед за ним, и бедняге не сдобровать. Но лягушонок оставался неподвижен. Даже казалось, что он смиренно склонил голову, мол, будь что будет. Однако Дикос быстро потерял к неподвижному лягушонку всякий интерес. Ему хотелось бегать, прыгать, охотиться. И вот он уже погнался за большой красивой бабочкой. Отец Паисий тихо засмеялся. Наутро к его келье, как всегда, стал стекаться народ. Монах рассказал гостям вчерашнюю историю с котенком. «Так и вы, если кто-нибудь заденет вас словом, не отвечайте», — с улыбкой посоветовал он. Смирением и молчанием даже лягушонок победил кота. А стоило бы ему хоть немного пошевелиться, и Дикос непременно сцапал бы его. Смирением и глубокой верой отец Паисий обрел дар от Бога смотреть на все духовным зрением и помогать людям. Тех, кто понимал это, с каждым днем становилось все больше. Сегодня даже далеко за пределами Афона знают об афонском старце Паисии Святогорце.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Часто задают вопрос, когда опьянение становится грехом. Церковь не запрещает употребление горячительных напитков, но злоупотребление алкоголем считается грехом. У апостола Павла в первом послании к Коринфянам написано, что пьяница Царство Божьего не наследует. В послании к римлянам также читаем: «Будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Во всем важна мера. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Не вино плохо, но неумеренность порочна. Вино есть дар Божий, а неумеренность – изобретение дьявола».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Тютчевой, фрейлины императорского двора. 1848 год. Моя душа и сердце сроднились с Россией благодаря брошюрам Хомякова. Однако Хомяков не был богословом по специальности. Это был просто человек умный, писатель, поэт, ученый и прежде всего душа, глубоко проникнутая богосознанием. Он жил в Москве и стоял во главе той небольшой группы умных людей, которых наше общество иронически прозвало «славянофилами», ввиду их националистических тенденций, но которые по существу были первыми мыслящими людьми, дерзнувшими поднять свой протестующий голос во имя самобытности России. И первые поняли, что Россия не есть лишь бесформенная и инертная масса, пригодная исключительно к тому, чтобы быть вылитой в любую форму европейской цивилизации и покрытой, по желанию, лоском английским, немецким или французским. Они верили, и они доказали, что Россия есть живой организм, что она таит в глубине своего существа свой собственный нравственный закон, свой собственный умственный и духовный уклад, и что основная задача русского духа состоит в том, чтобы выявить эту идею, этот идеал русской жизни, придавленный и непонятый всеми нашими реформаторами и реорганизаторами на западный образец.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: Сентября 1907 года епископ Тобольский и Сибирский Антоний освящал новую Успенскую церковь в Богородице Успенской женской обители недалеко от села Рафайлово Тобольской губернии. Любуясь прекрасным двухэтажным каменным храмом, владыка вспоминал, как всего лишь 7 лет назад на этом месте была небольшая молельная комнатка, и как с Божьей помощью все преобразилось. Этот просторный храм был построен на пожертвование благотворителя обители, купца первой гильдии Василия Яковлевича Макеева. Василий Макеев родился в 1859 году в купеческой семье города Шадринска, Пермской губернии. Унаследовал дело отца и успешно торговал бакалейными товарами, мануфактурой и керосином. Василия Яковлевича земляки ценили за справедливость, ответственность и обязательность. Авторитет Макеева был так высок и незыблем, что 10 лет жители Шадринска единогласно избирали Василия Яковлевича городским головой. Макеев служил городу безвозмездно. При нем Шадринск славился своей чистотой и ухоженностью. Неудивительно, каждое утро поднимался Василий Яковлевич ни свет ни заря в 4 часа и отправлялся инспектировать состояние дорог, заборов и мостов родного города. Макеев был грозой нерадивых чиновников и нечистых на руку лавочников. Каждую жалобу разбирал лично. Земляки были благодарны купцу за его весомый вклад в благоустройство города. Он использовал собственные средства для строительства первой электростанции и телефонной станции в Шадринске. Также Макеев принял финансовое участие в обустройстве прекрасного городского сада на месте березовой рощи, спроектировал и купил оборудование для фонтана. В 1907 году Макеев купил, отремонтировал и оборудовал просторное светлое здание, в котором открыли мужское семиклассное реальное училище. Немало жертвовал купец на Шадринскую женскую гимназию и второе мужское приходское училище. В годы неурожая отправлял муку в помощь голодающим сел Шадринского уезда. За пожертвование Христорождественской церкви села Снегирева Ишимского уезда Святейший Синод выразил Макееву особую благодарность. Долгие годы

0: давать здесь женскую общину. Купец обязался обеспечить устройство общины денежным вкладом в размере 16 тысяч рублей и принял на свой счет устройство храма, ограды и дома для священника. Через 3 года в пустыньке появились 2 деревянных жилых корпуса для сестер, а также был заложен 2-этажный каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Затем на территории обители с помощью Макеева появились хозяйственные постройки – амбары, колодцы и скотный двор. Вокруг храма был разбит яблоневый сад, высажены другие деревья и кустарники. Василий Макеев заслужил того, чтобы потомки помнили о нем и его добрых делах. В 2011 году именем Василия Яковлевича Макеева была названа улица города Шадринска, для которого он так много сделал.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Заповеданных лилий прохожу я леса, полны ангельских крыльев надо мной небеса. Непостижного света задрожали струи, верю в солнце завета, вижу очи твои. Александр Блок.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» – одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так церковь исповедует веру в великое чудо – воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнопение «Воскресение Христово видевши» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм во время пения «Воскресение Христово видевши», этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых». Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресение Христа из мертвых. Дальше идет такая фраза: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес, мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены. Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть, и мы призваны его за это благодарить.
2: Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. В сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелодия».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь, и, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силы перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
0: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
7: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
8: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
9: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
8: «И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
7: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов, Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко – актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными, но каяться почти никто из них не желает, а заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми, определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма – быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе, не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, отчего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Осенний марафон. В мой безмятежный сон врывается резкий звук. День-день. В дверь звонят. Вскакиваю, смотрю на часы. 6 утра. Сегодня суббота. Кто же это ко мне в такую рань? Осторожно выхожу в прихожую. В круглом окошке дверного глазка переминается с ноги на ногу сосед в спортивном костюме. Совсем забыл. Мы же с ним еще в понедельник договорились, что сегодня вместе выйдем на пробежку. Он каждый день бегает в нашем парке. Встретились случайно у подъезда, разговорились, и слово за слово я пообещал, что в выходной составлю ему компанию. Но за окном хмурое, ветреное осеннее утро, и больше всего на свете мне сейчас хочется спать. Однако обещание есть обещание. Сонным голосом через дверь прошу соседа подождать минутку. Надеваю спортивные штаны, теплый свитер, кроссовки. И вот мы на улице. Поеживаюсь под моросящим мелким дождем и плетусь без энтузиазма вялой трусцой, мечтая поскорее вернуться в кровать. Но буквально через 5 минут все вдруг меняется. Чувствую прилив сил и бодрость. Я готов обежать хоть весь парк, а потом прийти домой и сделать важные дела, которые давно откладывал. Спать совсем не хочется. Настроение отличное. Сосед бежит далеко впереди. Бросаюсь его догонять и думаю о том, как интересно устроен мир. Порой то, что делать совсем не хочется, что кажется трудным и требует усилий, в итоге приносит настоящую радость.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Ефесянам есть слова: «Гневаясь, не согрешайте». О смысле этого наставления руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: «Гневайтесь и не согрешайте» в послании к Ефесянам говорит апостол Павел. И эти слова крайне поразительны для нас, потому что мы привыкли, что гнев, гневливость – это отрицательная черта характера, и в то же время это грех, в котором принято исповедоваться на исповеди священнику. Но апостол Павел здесь говорит о гневе как добродетели, и из этого мы можем сделать следующий вывод, что первоначально не было грехов, и все, что есть в человеке, на самом деле, даже его недостатки, изначально Богом были созданы как добродетели. Но сатана, как родитель греха, не сделал ничего нового. Он только испортил старое, и появился грех. И гнев – это некая, наверное, взбудораженность человека, я бы сказал, даже вспыльчивость, но направленная не на то, чтобы кого-то унизить или обидеть, а это просто черта характера, темперамент. И вот этот гнев, гневайтесь и не согрешайте, апостолом Павлом эти слова приводятся нам не просто так, а приводятся как пример того, как человек должен в своей жизни созидать те таланты и те качества, которые в него вложил Бог, и направлять их в правильное русло. И гнев тоже может быть добродетелью. Когда человек чувствует гнев по правде Божьей, когда он чувствует ревность по правде Божьей, когда он может выступить и защитить слабого, или когда он может сказать какое-то веское слово в оправдание беззащитного, или когда он может сказать правильное напутствие тому человеку, который не верит в Бога, это является добродетелью. И вот именно о таком писал апостол Павел.
0: Актуальная тема.
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам,
5: а также их родителям,
6: дядям и тетям,
7: бабушкам и дедушкам,
8: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
9: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
10: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
11: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
3: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
13: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
14: Давайте учиться вместе!
15: Возрастное ограничение 6+.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Святой великомученик Никита происходил из племени готов. Этот германский народ в III веке подошел к границам Римской империи и занял территории Причерноморья и берега Дуная. В IV веке готы продолжили продвижение на юг и запад, завоевав Балканы и Испанию. Тогда же готы начали принимать христианство. Никита родился и жил на берегах Дуная. Он уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Феофила, участника Первого Вселенского собора. Епископ Ульфила, преемник Феофила, создал готскую азбуку и перевел священные книги. Но многие противились распространению христианства. В результате начались междоусобные столкновения. Никита стал жертвой такого противостояния. Он проповедовал весть о Спасителе и своим вдохновенным словом обратил в христианство многих соплеменников. Вождь Афаниарих исповедовал язычество. Он разгневался на Никиту, пытал и казнил его. Тело святого мученика с почестями погребли его единоверцы. Частицы мощей святого сейчас хранятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии. Сегодня свои именины празднуют все крещеные в честь великомученика Никиты. Вместе с именинниками мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой великомученик Никита, моли Бога о нас. –

Когда в начале 20 века зрители немых фильмов с участием Макса Линдера слушали сопроводительную музыку в исполнении топера, они даже не подозревали, что ее автором является тот же композитор, который написал всемирно известный и столь любимый в России романс. Николай Харита учился в Ялтинской гимназии и буквально с первого класса сочинял стихи, играл на рояле и пел. Феноменальная музыкальная память позволяла ему наизусть исполнять произведения Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского и любимого Сергея Рахманинова. Именно поэтому, когда гимназию посетил император Николай II с императрицей Александрой и княжнами Татьяной и Ольгой, мальчик радовал сановную публику своей игрой. Интересно, что император и императрица сидели в двухместном кресле, одолженном для такого случая из дома родителей Харита. Учась в Киевском университете, Николай всегда был в центре студенческой жизни. Ни один музыкально-поэтический вечер не проходил без его участия. Друзья долго настаивали, чтобы Николай не отставал от музыкальной моды и начал писать романсы. Он сдался в 1910 году и осенью написал «Хризантемы», как оказалось впоследствии, самый известный свой романс. Общество приняло его с восторгом, но называло не иначе, как «Отцвели уж давно». Несколько следующих сочинений не вызвали большого интереса публики, а дальнейшая творческая карьера Николая Харита была трагически прервана. В 1918 году на свадьбе своего университетского товарища в Тихорецке, занятом добровольческой армией, поэт и композитор безо всяких оснований был застрелен ревнивым бароном Бангартеном. А друзьям и поклонникам Николая Харита остались память и неувядающие уже более 100 лет хризантемы.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же отложи лжу, глаголите истину киждока искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: «Христе простил есть вам».
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – для себя. Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. Никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем, ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
0: Апостольские чтения.

0: Мягкая осенняя тишина дарит поэтам вдохновение. Именно в тишине приходят к людям самые важные и точные слова. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
0: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
1: Дело дня.

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град» священник Алексей Пугачев и редактор канала «Благовестник» Григорий Серых. Поговорим о значении церковной традиции колокольных звонов, какие они бывают и что означают, а также о предстоящем необычном видеофестивале колокольных звонов. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет в целом о том, что такое притчи, почему Иисус Христос их часто использовал и в чем были их особенности.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобный исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Преподобный исповедник Игнатий, в миру Иван Бирюков, родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Мальчик еще в школе начал участвовать в хоре и полюбил пение, особенно церковное. Он очень рано принял решение уйти в монастырь. С благословения родителей в 14 лет он стал жить в Приволуйском монастыре. Монашеский постриг с именем Игнатий он принял спустя 20 лет. В 1912 году скончался настоятель монастыря, и братья единодушно избрала новым настоятелем Игнатия. Его возвели в высокий сан архимандрита. В 1924 году советская власть закрыла монастырь. Отец Игнатий некоторое время жил у родственников, но вскоре занялся любимым делом, стал руководить церковным народным хором. Летом 1929 года архимандрит Игнатий ушел на покой. В начале 30-го власть открыла против воронежского духовенства следственное дело. В числе других священников был арестован и архимандрит Игнатий. Его сокамерниками были священники, монахи и миряне. На Пасху духовенство совершило службу прямо в тюрьме. Архимандрита Игнатия обвинили в том, что он являлся руководителем монашества Центральной Черноземной области и вел среди верующих антиколхозную и антисоветскую агитацию. Его приговорили к 10 годам заключения в концлагере. Через год наказание заменили ссылкой. Архимандриту Игнатию тогда было 66 лет. Условия ссылки оказались для него непосильными. В 1932 году он скончался. В 1989 году архимандрит Игнатий был реабилитирован. В годы гонений на русскую церковь в 20 веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы чтим память всех пострадавших за веру, и в этот день прославляем преподобного Игнатия Бирюкова, святой исповедник Игнатий. Моли Бога о нас! –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: В сентябре 1914 года на подступах к столице Сербии Белграду состоялось одно из самых крупных и важных сражений начала Первой мировой войны – битва на реке Дрине. Уже два месяца австро-венгерская армия вела против сербов наступательные действия. Потери с обеих сторон исчислялись тысячами. После ряда неудачных атак австрийцы перегруппировали силы и снова нанесли удар. К концу сентября в районе горы Гучево противники подошли друг к другу максимально близко. Началось тяжелое противостояние, которое продлилось около месяца. В братской могиле на вершине горы обрели вечный покой самоотверженные участники этой битвы. Среди них русская сестра милосердия Дарья Александровна Коробкина. Ее подвиг мог бы так и остаться забытым, а имя затеряться среди тысяч имен других добровольцев, которые в первые же дни войны отправились на фронт. Однако по счастливой случайности, накануне столетней годовщины начала Первой мировой войны, в одном из архивов историки обнаружили любопытный документ. Донесение русского дипломата Василия Штрандмана, написанное в конце октября 1914 года. В нем сообщалось о гибели сестры милосердия Дарьи Коробкиной на передовой близ села Гучево. Коробкина пошла на фронт добровольцем. Ее зачислили в состав 5-го пехотного полка 2-й Дринской дивизии. Дарье было 26 лет. Эти сведения сообщает в своих мемуарах полковник сербской армии Никола Христич, участник битвы на Дрине, который познакомился с Дарьей на поле боя и стал свидетелем небывалой храбрости и героизма русской сестры милосердия. По словам очевидцев, неприятель стрелял без перерыва. Огонь был таким, что дрожала земля, и бойцы не могли поднять голову из траншеи. А Дарья с санитарной сумкой через плечо в самой гуще боя перевязывала раненых. Полковник Христич вспоминал: «Наши офицеры постоянно звали Дарью укрыться в траншеи, но она только качала головой и оставалась рядом с ранеными все время, пока шел обстрел». В тот день под вражеским огнем сестра милосердия Дарья Коробкина спасла от смерти 90 человек. Австрийцы, между тем, продолжали атаковать. «Богородица, помоги!» – кричали сербские солдаты, бросаясь в бой. Часть войск была вынуждена отойти на дальние позиции. Но Дарья вместе с авангардом осталась на передовой. Военные рапорты тех дней сообщают, что Коробкина несла круглосуточное дежурство. Она не спала и только промывала раны, перевязывала, утешала солдат. За одни лишь сутки она оказала помощь 120 бойцам. Вот слова из докладной записки коменданта Дринского конного дивизиона от 10 сентября 1914 года. «Должен отметить исключительную храбрость и жертвенность добровольной сестры милосердия Дарьи Александровны из Санкт-Петербурга, которая днем и ночью, часто и под дождем, всегда была на передовой. 2 октября 1914 года грянуло сражение, которое вошло в историю как «Битва под облаками». Бой шел на горе Гучево. Дарья, как обычно, была в самой гуще сражения. Она перевязывала раненого офицера, когда рядом разорвался снаряд, пущенный из австрийской гаубицы. Самоотверженная сестра милосердия погибла, исполняя свой долг. Ее имя осталось навсегда вписанным в историю героического противостояния на Дрине. А память увековечена в стихах и мемориалах. Для сербов Дарья была олицетворением Матушки России, защищавшей сербского солдата. Одна из улиц современного сербского города Лозница названа в честь Дарьи Александровны Коробкиной.
0: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
2: Клирик Московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, игумен Филарет Тамбовский.
3: Приезжая в Лавру, старались всегда помолиться целой акафисту, целое молебное пение с акафистом преподобного. И потом вот как-то так всегда попадалось, что открывали мощи. И вот, подойдя к преподобному, я попросил за одного человека. Ничего своего не просил, только об этом человеке попросил. И у него были очень сложные обстоятельства в жизни. И так получилось, что на следующий день этот человек был у мощей преподобного Сергия, молился также молебное пение с акафистом, которое там совершается в течение дня, приложился также к открытым мощам и получил все то, что ему было нужно. И потом приехал преподобного благодарить. Но самое главное, то, что у него были такие обстоятельства, я ему предлагал, чтобы он поехал или со мной, или один. Ведь я никак не могу. И на следующий день преподобный его призвал самого. Он был в шоке сам. Никак он не должен был попасть. Но так сложились обстоятельства, что его отпустили даже с любовью и радостью к преподобному Сергию.
0: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
2: «И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов, Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни, до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными, но каяться почти никто из них не желает, а заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми, определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма, быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе, не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, отчего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.

0: грустим, пугаясь снова дыханье близкого зимы, а голос лета прожитого яснее понимаем мы. Афанасий Фет. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Осенью в ясную безветренную ночь можно наблюдать необычные явления – звездопад, когда светящиеся осколки метеоритов, мгновенно рассекая ночную мглу, падают и бесследно исчезают за горизонтом. Увлекшись величественным зрелищем, иногда пытаешься подсчитать эти упавшие с небес звезды – первая, вторая, третья. Многие по опыту знают, как во время храмового богослужения в сознании, где-то в самой глубине сердца, умиротворенного соборной молитвой, возникают озарения, внезапные постижения, как должно поступить наилучшим образом, как преодолеть ту или иную трудность. Это своего рода благодатные звезды, сыплющиеся на землю нашего сердца с небес.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами о крестном пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к Увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает педагог и переводчик Мария Юшина.
2: Несколько лет назад две моих подруги решили сходить в кино на премьеру фильма «Король лев». Они заранее выбрали выходной день, купили билеты на сайте и с предвкушением ждали премьеры. В назначенный день они пришли в кинотеатр. Обе в приподнятом настроении, взяли с собой 3D-очки, распечатали билеты и уже протягивают их билетеру, как она говорит им: «Девушки, а ваши билеты недействительны. Показ фильма был вчера». «Как?» – удивились подруги. «Неужели мы перепутали дату?» И в растерянности отошли в сторону. Уходить не хотелось, ведь они так долго ждали этого момента. И тогда они решили вновь обратиться к билетеру и сказали: «Простите, а может быть есть возможность посмотреть фильм сегодня? Мы готовы сесть на любые свободные места в зале». Билетер немного подумала, помолчала и ответила: «А давайте». Открыв дверь, она проводила девочек в зал, и, на удивление, именно их места оказались свободными. Девочки не могли поверить своему счастью. Фильм очень им понравился, и в знак благодарности они решили подарить билетеру мороженое. Добро всегда возвращается к тому, кто открывает свое сердце для помощи другим людям.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Дмитрий Игнатенко родился в 1872 году в селе близ Мелитополя в семье священника. Он закончил Киевскую духовную академию и принял сан. До 20-го года отец Дмитрий преподавал в мужской гимназии в Симферополе, а потом служил в приходской церкви и был заведующим канцелярией Таврической епархии. В 22-м году протоиерей Дмитрий Игнатенко вместе с епископом Таврическим Никодимом предстал перед пролетарским судом. Духовенство обвиняли в нежелании отдать богослужебные предметы, а также осудили за проведение двух епархиальных собраний, которые признали нелегальными. Вины своей никто не признал. Отец Дмитрий был осужден на 3 года лагерей. Священник вернулся в Запорожье, где продолжил проповедовать и защищать интересы церкви. В 26-м отца Дмитрия выслали на 3 года в Марийскую область. Летом 35-го отца Дмитрия снова арестовали по традиционному обвинению в антисоветской деятельности. Вину священнику поставили его проповеди, слишком смелые по тем временам. На допросах Игнатенко не скрывал своих взглядов и религиозных убеждений. Протоиерей долгое время провел в симферопольской тюрьме, силы его были подорваны. Отец Дмитрий скончался в тюремной больнице. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь чтит память всех святых мучеников и в этот день прославляет святого Дмитрия Игнатенко. Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В творчестве Сергея Васильевича Рахманинова довольно часто встречается образ колокольного звона. В разных произведениях композитора изображается и церковный благовест, и грозный набат, и погребальный колокол, и ликующий пасхальный трезвон. А в некоторых сочинениях воссоздается звучание бытовых колокольчиков, например, наигрыш бубенцов на лошадиной сбруе. Именно такой нежный перезвон звучит в знаменитой фортепианной прелюдии «Соль диез минор» Сергея Рахманинова. Все в этой прелюдии живописует картину бегущей упряжки лошадей и задумчиво протяжные песни возницы. Перед глазами будто оживают пушкинские строки: «По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит, колокольчик однозвучный утомительно гремит». Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика, то разгулье удалое, то сердечная тоска. Музыка Сергея Васильевича очень созвучна этой меланхоличной задумчивости путника. Прелюдия «Соль диез минор» заключает в себе одну характерную для творчества Рахманинова особенность. Ближе к концу пьесы, подобно яркому всплеску, звучит аккорд, как бы выбивающийся из общей звуковой палитры. На это созвучие приходится заключительная кульминация, то есть самый громкий и напряженный раздел произведения. Такая гармония со временем получила название «Рахманиновской», ибо композитор использовал ее довольно часто. Всякий раз при встрече с этим созвучием внимание слушателя цепляется за его необычность и красоту. Но вот отзвучала кульминация, и перезвон колокольчиков, созданных звуками фортепиано, постепенно смолкает, будто растворяясь вдали. Прелюдия «Соль диез минор» Сергея Рахманинова прозвучит в исполнении Дениса Мацуева. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же от лоши лжу глаголите истину киждока искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: Христе простил есть вам.
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – «для себя». Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем. Ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: В начале моего воцерковления мне труднее всего было осознать понятия смирения и послушания. Сегодня коснусь темы послушания. В православной среде бытует мнение о необходимости безоговорочного послушания своему духовнику. Некое подражание древним святым, когда один послушник, например, по слову своего старца, посадил саженец вверх корнями и поливал его каждый день. Растение зацвело, и показались ягоды. Старец собрал ягоды и похвалил послушника перед братьями, сказав: «Вот, вкусите плод послушания». При всей простоте, авторитете и убедительности этих историй, подобное подражание древним отшельникам для некоторых ревнителей благочестия заканчивались не столь радужно. Видел эти печальные примеры лично. Как же быть? Ведь послушание – это важное качество, без которого невозможна христианская жизнь. И как при этом избежать путаницы и крайностей? Пояснить этот вопрос мне помогли два человека – святитель Игнатий Брянчанинов и митрополит Сурожский Антоний. Оказывается, нельзя слепо доверять и слушаться. Нужно, по мысли святителя Игнатия, испытывать духовников. Меня удивили его слова. Не сразу их понял. И тут на помощь пришел митрополит Антоний. Он говорил, что духовник подобен проводнику, показывающему и рассказывающему о пути, который сам уже прошел, о своем опыте общения с Богом. Нам важно слушать, слышать и вслушиваться в слова того, кто перед тобой. Смотреть на плоды и образ жизни того, кому ты хочешь себя верить. Важным моментом и одновременно откровением были для меня свидетельства этих замечательных пастырей о том, что духовник не генерал, отдающий безоговорочные приказы, а скорее твой старший брат, отец во Христе, который уважает твою свободу. И в данном контексте он может предложить или деликатно посоветовать, как сделать лучше. Но решение остается за мной. И ответственность на мне. Показателен случай, когда известный старец Иоанн Крестьянкин буквально слезно молил некоторых своих духовных чад не делать того или иного, но ни в коем случае не давил и не требовал безоговорочного послушания. Для меня очевидно, что христианское послушание и истинное духовное руководство невозможно без уважения к дарованной Богом свободе, без доверия и рассудительности.
0: Частное мнение.

0: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
1: Сегодня мы обратимся к труду Владимира Сергеевича Соловьева «Краткая повесть об Антихристе».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
2: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
2: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобный исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Иоанн Бороздин родился в 1878 году в Слободе Мстёре Владимирской губернии. Его семья издавна занималась иконописью и держала свою мастерскую. Мальчик рано освоил начало ремесла и закончил школу иконописания. Братство мастеров направило его в духовное училище. Потом Иоанн несколько лет был псаломщиком при монастыре. Юноша женился и был рукоположен в сан диакона. С 23 года Бороздин служил в храме Космы и Дамиана в Москве. В 28 году власти объявили о том, что храм будет закрыт. Отец Иоанн Бороздин к тому времени принял сан священника. Он писал протесты, собирал подписи верующих, но все было напрасно. В 30 году храм был закрыт, и вскоре его разрушили. Отец Иоанн тяжело пережил случившееся и заболел. Несколько следующих лет он служил в кладбищенской церкви. Жил в комнатке на колокольне. Там его и арестовали. Утром к священнику пришли его сыновья и обнаружили, что все вещи перевернуты, а постель и подушка в крови. Протоиерея Бороздина заключили в бутырку. Отца Иоанна обвинили в том, что он распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР гонении на религию. Через несколько дней священника приговорили к расстрелу. Протоиерей Бороздин был погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Историки церкви отмечают, следственные дела христиан, пострадавших от гонений в 20 веке, освящены светом мученичества. И это несмотря на лжесвидетельства, циничные обвинения, искажения, сознательно допускавшиеся следствием. Ни кровь, ни страдания не могли заставить их оклеветать церковь, поколебать их любовь и доверие к Богу даже перед лицом смерти. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно обращаемся к священномученику Иоанну Бороздину. Святой Иоанн, моли Бога о нас. –

0: молись сколько можешь, а потом предавай все в руки Божии и успокаивайся. Преподобный Паисий Святогорец. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Доктор Доброта. Так жители Минска называли Ивана Устиновича Здановича. Врача, общественного деятеля и благотворителя. И не случайно. Здонович посвятил себя людям. Доктор говорил, что каждое утро просыпается с мыслью о том, как сделать жизнь окружающих немного лучше. Задумываться об этом он начал в 1890 году. Ивану Устиновичу было тогда 26 лет. Он окончил медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. Прошел стажировку в Европе. Вернувшись на родину, вполне мог бы сразу же открыть частную практику. Но Здонович выбрал другой путь. Он устроился работать простым сельским врачом. В Лашницкую волость Борисовского уезда Минской губернии. Самую, что ни на есть, глубинку. Участок, которым заведовал Иван Устинович, состоял из нескольких деревень и сел, весьма друг от друга отдаленных. Расстояние приходилось преодолевать по бездорожью, на телеге, а то и пешком. Весной и осенью по грязи, зимой по непролазному снегу. Но доктора это совсем не пугало. Он выезжал к больным в любую погоду, днем и ночью. Пациентами Здановича были преимущественно бедные крестьяне. Денег, чтобы заплатить за визит врача, у многих из них попросту не было. Поэтому доктору пытались вручить то живую курицу, то лукошко грибов, то крынку с медом. Здонович от таких подарков, как правило, вежливо отказывался, поскольку прекрасно понимал, отдают последнее. Вместо этого он сам под каким-нибудь благовидным предлогом каждый раз давал крестьянам деньги, несмотря на то, что жалование рядового сельского врача было совсем небольшим. Помогать ближним было для Здановича делом естественным. Этому учило его Евангелие. Дед-священник, всю жизнь жертвовавший на строительство храмов, и отец, преподаватель Минской духовной семинарии. Спустя несколько лет Иван Устинович получил новое назначение. Его перевели в Минск и назначили врачом больницы приказа общественного презрения. То есть, проще говоря, клиники для неимущих горожан. За дело Здонович взялся со всем рвением. И хотя по должности числился всего лишь младшим врачом, сумел сделать многое. Прежде всего, через главного врача ему удалось уговорить губернские власти выделить больнице средства на приобретение нового оборудования. В результате клиника пополнилась новыми инструментами, дезинфекционной камерой и даже рентгеновским аппаратом. Благодаря Здановичу лечебница для бедных, как называли клинику в народе, оказалась оснащенной по последнему слову медицинской техники. Пошла в гору и карьера доброго доктора. К началу 20 века он стал старшим врачом богоугодных заведений Минска. Параллельно вел частную практику, а заработки тратил на добрые дела. На собственные средства Здонович открыл родильный приют – роддом для малоимущих женщин. Иван Устинович сам обеспечивал учреждение необходимыми медикаментами и всем, что требовалось. В 1897 году по инициативе и при непосредственном участии Здановича в Минске открылось первое училище для незрячих детей из бедных семей. Иван Устинович организовал масштабный сбор средств и на собранные пожертвования приобрел для училища дом и земельный участок. После масштабного ремонта в здании появились электричество и водопровод. Подобные удобства в конце XIX века не каждый мог себе позволить. Неподалеку от училища была построена церковь во имя иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Примечательно, что в строительстве храма принимал активное участие сам доктор. Об этом даже написала газета «Минское слово». С топором в руке он показывал плотнику, как рубить угол. Когда он брался за резец, у него выходили художественные вещи, которые были бы настоящим украшением местных выставок. Незрячих воспитанников училище обучали русскому языку, арифметике, истории, закону Божьему. А кроме того, давали профессиональные навыки, чтобы в будущем выпускники училища могли самостоятельно зарабатывать на хлеб. С Студенты плели корзины и мебель. Причем настолько хорошо, что часто получали заказы от состоятельных минчан. За эту свою деятельность в 1904 году Зданович получил личную благодарность от императрицы Марии Федоровны. За свою сравнительно недолгую жизнь Зданович сделал для людей столько, что все невозможно и перечислить. Водные лечебницы в окрестностях Минска, железнодорожная платформа, народная чайная. Он скончался за работой в своем врачебном кабинете. Поистине неутомимым человеком, живущим ради других, был Иван Устинович Зданович, доктор доброта.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
2: «И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов, Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни, до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными. Но каяться почти никто из них не желает, а заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми, определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма, быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе, не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, отчего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.

0: Когда светла осенняя тревога в румянце туч и шорохе листов, так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Поговорим о названиях частей речи. Сначала немного истории. Лингвистика как наука зародилась еще в античной Греции. Первые источники в этой области датируются 5 веком до Рождества Христова. Именно тогда появились некоторые понятия о частях речи. Затем эстафету приняли древнеримские филологи. Они доработали грамматическую систему и дали название частям речи. А уже русские термины являются калькой или переводом этих латинских слов. Особую роль в становлении данных понятий в нашем языке сыграл в XVIII веке Михаил Ломоносов. В его пособии по грамматике есть почти все части речи, которые мы знаем. А в XIX и XX веках российские ученые окончательно оформили список этих слов. Как же они называются и почему? Начнем с существительного. Оно происходит от слова «существовать». А прилагательное прилагается к существительному, то есть описывает его. Наименование «глагол» происходит из старославянского языка, где оно означало «слово». А что насчет наречия? Есть в том же старославянском языке такие слова, как «изрекать» или «изречь» и «глаголить». Это синонимы, то есть близкие по смыслу понятия со значением говорения. Наречие именуется так потому, что дает описание глагола. Поэтому данная часть речи в предложении зачастую стоит близко к действию. Например, «бежать как? Быстро». Наречие, по сути, опирается на глагол, поэтому оно могло бы называться «наглаголие». Но в языке прижилось другое наименование. Местоимение – это перевод латинского слова «pronomen». «Про» – вместо, «nomen» – имя. Оно заменяет существительные, прилагательные, даже наречия. А причастие происходит от латинского «participium», где «pars» означает «часть». Причастие названо так потому, что оно сопричастно и имени прилагательному, и глаголу. Например, «летающий» – это «и какой», и «что делающий». Союз ведет родословную от старославянского «соус» – «совуз» и имеет корень «уз», тот же, что и в слове «узел». Это логично, ведь назначение союза – соединять, связывать слова и предложения. Я не успела в данной программе рассказать обо всех частях речи. Что ж, это прекрасный повод провести свое лингвистическое исследование и узнать об оставшихся словах самостоятельно. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
3: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, Боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент изображен здесь на иконе, поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением. Она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иоаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иоаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую. Он священник ветхозаветный. Он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иоаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, поэтому он как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да, то есть он вроде бы есть, но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
4: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
5: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Святой великомученик Никита происходил из племени готов. Этот германский народ в III веке подошел к границам Римской империи и занял территории Причерноморья и берега Дуная. В IV веке готы продолжили продвижение на юг и запад, завоевав Балканы и Испанию. Тогда же готы начали принимать христианство. Никита родился и жил на берегах Дуная. Он уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Феофила, участника Первого Вселенского собора. Епископ Ульфила, преемник Феофила, создал готскую азбуку и перевел священные книги. Но многие противились распространению христианства. В результате начались междоусобные столкновения. Никита стал жертвой такого противостояния. Он проповедовал весть о Спасителе и своим вдохновенным словом обратил в христианство многих соплеменников. Вождь Афаниарих исповедовал язычество. Он разгневался на Никиту, пытал и казнил его. Тело святого мученика с почестями погребли его единоверцы. Частицы мощей святого сейчас хранятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии.
7: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь великомученика Никиты. Вместе с именинниками мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой великомученик Никита, моли Бога о нас. –

Графиня Александра Владимировна Армфельд была одной из первых русских женщин, профессионально сочиняющих музыку. Ее творчество ценили и поддерживали члены композиторского сообщества, известного как «Могучая кучка». В 1895 году Александра вышла замуж за офицера лейб-гвардии сводного казачьего полка Владимира Феофилактовича Железнова. И в ее творчестве открылась новая страничка. Милий Балакирев и Николай Римский-Корсаков, узнав, что Владимир Железнов родом из уральских казаков, предложили молодым супругам отправиться на Урал и попытаться записать старинные казачьи песни, уже тогда исчезавшие с уходом стариков. Железновы откликнулись на предложение. В 1896 году они предприняли экспедицию, в результате которой появился сборник «Песни уральских казаков». Книга вышла в свет в Петербурге в 1900 году и имела большой успех. На 12-й странице сборника Железновых была опубликована песня под названием «Разин видит сон». Авторская ремарка сообщала, что народная баллада услышана от 75-летнего казака, имя которого было обозначено крупными инициалами «ФСЖ». Поэтический текст вызывал сочувствие к лихому атаману, который увидел недобрый сон, предвещавший скорую гибель. Песня, чудом сохранившаяся благодаря встрече супругов Железновых со старым казаком, стала особенно востребованной в тревожное время Первой мировой, а затем Гражданской войны и революции. А вот в годы советской власти о ней снова забыли. Баллада вернулась к слушателям благодаря Жанне Владимировне Бичевской. В авторской аранжировке певицы народная казачья песня приобрела новое звучание и вторую жизнь. Сегодня, наверное, нет такого человека, который не смог бы подхватить проникновенные слова. «Ой, то не вечер, да не вечер».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же отложи лжу, глаголите истину киждока искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: «Христе простил есть вам».
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – «для себя». Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем. Ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Татьяна Любомирская. Музыкант, организатор концертов, преподаватель.
0: Частное мнение.
2: Закон христианства гласит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Руководствуясь этим законом, мы призваны совершать дела любви, накормить голодных, укрыть замерзших, приютить обездоленных, напоить жаждущих. Именно об этом и повествовал священник моего храма в воскресной проповеди, приводя в пример евангельскую притчу о добром самарянине. Батюшка говорил очень хорошо и вдохновенно. Я с вниманием слушала проповедь, думая о том, как мало делаю добра, а если и делаю, лишь самое легкое, даю немного денег. Деньги – хороший и полезный инструмент для благотворительности, но иногда гораздо ценнее бывают собственное время и силы. «И вот, братья и сестры, я призываю вас не закрывать глаза на беду ближнего», – просил священник. «Если мы называем себя христианами, мы не можем быть безразличными и не можем уговаривать себя, что для помощи страждущим найдется кто-то другой. Давайте будем добрыми и милостивыми не только на словах, но и на деле». Редко, когда проповедь действительно задевает за живое, но почему-то в это воскресенье я как никогда прониклась словами батюшки и обдумывала их на пути домой. У меня в кармане лежала 100-рублевая купюра, и, полная благих намерений, я говорила себе, что если встречу по дороге нищего, непременно подам ему денежку. Но мне никто не встретился. Несколько раздосадованная, я подошла к своему дому и набрала код от домофона, открывающий входную дверь. И тут же мне в ноздри ударил густой запах давно немытого человеческого тела. Я поняла, что в подъезд проник бродяга и устроился где-нибудь между этажами, чтобы погреться у батареи в этот холодный зимний день. Нищий, которого я в приступе самолюбования выискивала на улице, оказался прямо в моем доме. И как вы думаете, какова же была моя первая мысль? «Ох, хоть бы он поскорее ушел», — подумала я. В тот день Господь открыл мне, как неверно мое представление о самой себе. Можно прожить всю жизнь, считая себя неплохим человеком. Но вот возникает реальная ситуация, когда необходимо проявить участие, и собственный идеальный образ лопается, как мыльный пузырь. Как стыдно мне было входить в свою теплую, чистую квартиру, где в холодильнике лежат свежие продукты, в шкафу висит чистая одежда, а из-под крана течет горячая вода. Но к чему привел этот стыд? Сподвиг ли он меня оказать помощь бедному человеку, прятавшемуся где-то в подъезде? Нет. Малодушие оказалось сильнее, чем знание того, как необходимо поступить. Что же делать с этим пониманием собственного несовершенства? Наверное, иногда нужно просто сделать хотя бы крошечный шажок навстречу настоящему христианству. И молитва к Богу станет лучшей помощью в самом трудном деле на свете – изменении себя. Ведь Его свет – может растопить даже самое холодное человеческое сердце.
0: Частное мнение.

Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобный исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Преподобный исповедник Игнатий, в миру Иван Бирюков, родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Мальчик еще в школе начал участвовать в хоре и полюбил пение, особенно церковное. Он очень рано принял решение уйти в монастырь. С благословения родителей в 14 лет он стал жить при Валуйском монастыре. Монашеский постриг с именем Игнатий он принял спустя 20 лет. В 1912 году скончался настоятель монастыря, и братья единодушно избрала новым настоятелем Игнатия. Его возвели в высокий сан архимандрита. В 1924 году советская власть закрыла монастырь. Отец Игнатий некоторое время жил у родственников, но вскоре занялся любимым делом, стал руководить церковным народным хором. Летом 1929 года архимандрит Игнатий ушел на покой. В начале 1930-го власть открыла против воронежского духовенства следственное дело. В числе других священников был арестован и архимандрит Игнатий. Его сокамерниками были священники, монахи и миряне. На Пасху духовенство совершило службу прямо в тюрьме. Архимандрита Игнатия обвинили в том, что он являлся руководителем монашества Центральной Черноземной области и вел среди верующих антиколхозную и антисоветскую агитацию. Его приговорили к 10 годам заключения в концлагере. Через год наказание заменили ссылкой. Архимандриту Игнатию тогда было 66 лет. Условия ссылки оказались для него непосильными. В 1932 году он скончался. В 1989 году архимандрит Игнатий был реабилитирован. В годы гонений на русскую церковь в 20 веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы чтим память всех пострадавших за веру, и в этот день прославляем преподобного Игнатия Бирюкова, святой исповедник Игнатий. Моли Бога о нас! –

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: «Помню тебя и здесь, в заключении. Приношу Богу мою молитву о тебе. Да почиет на мне твое родительское благословение, которого усердно прошу у тебя», писал своей матери преподобный Никон Беляев, последний оптинский старец, которому пришлось пережить закрытие и разорение монастыря после Октябрьского переворота 1917 года и пострадать за веру в тюрьме и ссылках. Будущий монах и святой родился в Москве в большой дружной купеческой семье Беляевых. С его появлением на свет связана удивительная история. В мае 1888 года дом супругов Митрофана Николаевича и Веры Лаврентьевны Беляевых посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Уезжая, он подарил беременной Вере Лаврентьевне свою фотографию с подписью «1888, в год рождения сына Николая». Через 6 месяцев, 8 октября, у супругов действительно родился мальчик. В крещении его так и нарекли – Николаем. Коля рос подвижным, бойким, энергичным ребенком. Среди братьев и сестер он был заводилой и первым затейником в играх. Но когда мальчику исполнилось 5 лет, он тяжело заболел дифтерией. Лечащий врач констатировал, что случай безнадежный. Родители молились у постели больного. Вера Лаврентьевна изо всех сил растирала холодное тельце сына и со слезами взывала о помощи к святителю Николаю Чудотворцу. Неожиданно мальчик глубоко вздохнул и открыл глаза. Впоследствии, уже будучи монастырским послушником, Николай поведает об этом случае своему духовному наставнику, старцу Варсонофию Оптинскому. И тот скажет: «Ваша мама молилась, и вам была дарована жизнь. Благодарите Бога за то, что у вас такая мать». И Вера Лаврентьевна, и Митрофан Николаевич с детства воспитывались в христианском благочестии. Такое же воспитание они старались дать и своим чадам. С малых лет родители приучали детей к утренней и вечерней молитве. И даже составили для них специальное молитвенное правило, которое состояло из молитвы Святому Духу, «Отче наш» и «Богородица Дева радуйся». Часто в семейном кругу читалось вслух Евангелие и жития святых. На праздник Рождества Христова родители устраивали домашнюю елку. Под руководством матери дети мастерили елочные украшения, клеили из золоченой цветной бумаги бусы, звезды, хлопушки. Очень любили в семье музыкальные вечера. Коля обладал приятным чистым голосом и хорошим слухом. Он любил петь, а старшая сестра Люба аккомпанировала ему на рояле. Мальчику особенно нравилась песня на стихи поэта Василия Плещеева «Легенда». «Был у Христа младенца сад». Коля исполнял ее задушевно и искренне. Однажды его пение услышал священник Симеон Лепидевский, настоятель Московской церкви «Всех скорбящих радость». Он уговорил Веру Лаврентьевну, чтобы она разрешила Коле петь и читать на клиросе. Коля очень обрадовался приглашению. И с этого времени храм стал для него вторым домом. Часто Николай беседовал на духовные темы со своим младшим братом Иваном. Вместе они с упоением читали труд епископа Феофана Затворника «Путь ко спасению». В конце концов, у них возникло желание полностью изменить свою жизнь, посвятить ее Богу. Братья решили стать монахами. Однажды среди отцовских книг они нашли справочник «Вся Россия». В нем были перечислены русские монастыри. Молодые люди решили открыть страницу наугад. «Какой монастырь выпадет, туда мы и пойдем», – сказали они. Помолившись Богу, раскрыли справочник и прочитали «Козельская, Введенская, Оптина пустынь». 11 февраля 1907 года Николай и Иван пришли к родителям и объявили им о своем решении поступить в монастырь. Для Веры Лаврентьевны и Митрофана Николаевича это была неожиданность, но препятствовать детям они не собирались. И со слезами на глазах благословили сыновей на монашескую жизнь. Несколько лет братья несли в монастыре послушание. Иван понял, что иноческая жизнь не для него, и покинул Оптину. А Николай остался. И в апреле 1910 года принял монашеский постриг с именем Никон. Он всегда будет делиться с родными тем, что происходит в его жизни. В каждом своем письме домой будет благословлять близких и, в свою очередь, просить у них благословения и молитв.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
2: «И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов, Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни, до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными. Но каяться почти никто из них не желает, а заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми, определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма, быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе и не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, отчего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Карен Бадалов.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Липа за окном. Трудно любить позднюю осень. Серое небо, лужи под ногами. Деревья еще совсем недавно щеголяли в ярких нарядах, а теперь зябнут под порывами холодного ветра вместе с прохожими. Старая, высокая, раскидистая липа возле моего дома тоже роняла на землю свои последние листья. Однажды, проснувшись утром, я не увидел в окне привычной яркой желтизны. Дерево стояло, раскинув в стороны голые, мокрые от дождя ветви, как будто само удивлялось тому, что с ним произошло. И правда, было странно видеть липу без буйной листвы. Летом темно-зеленой, а осенью желто-золотой. Даже в комнате, казалось, стало пусто. «Ушла красота», — вздохнул я. Еще раз бросил взгляд на дерево, и вдруг увидел его совсем по-другому. Ветви липы тонкими, изящными ломанными линиями поднимались ввысь. На фоне дымчато-серого неба они казались нарисованными, словно сошли с какой-нибудь старинной японской гравюры. Вот так неожиданно я понял, что ошибался. Красота никуда не уходит. Она всегда рядом с нами.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: «По-человечески» с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников. Как перестать жить на автопилоте? Первый шаг – остановиться. Пока человек все время бежит, суетится, реагирует, он не успевает услышать ни себя, ни Бога. День за днем что ты делаешь, а внутри не успеваешь даже заметить, что живешь. Чтобы выйти из автопилота, начни с простых вопросов. Что я сейчас чувствую? Зачем я это делаю? Что давно я не отдавал Богу? В Священном Писании сказано: «Над всем хранимым храни сердце твое». Автопилот делает сердце рассеянным, а внимание возвращает человека к себе и к Богу. Иногда одна короткая молитва – и одна минута тишины уже помогают проснуться по-настоящему. Не обязательно менять все сразу, но важно перестать просто существовать и снова начать жить осознанно перед Богом и перед своей совестью. Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град» священник Алексей Пугачев и редактор канала «Благовестник» Григорий Серых. Поговорим о значении церковной традиции колокольных звонов, какие они бывают и что означают, а также о предстоящем необычном видеофестивале колокольных звонов. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет в целом о том, что такое притчи, почему Иисус Христос их часто использовал и в чем были их особенности.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

0: радио. Добрые истории
1: рассказывает сотрудница магазина Анастасия Семенова.
2: Я хочу рассказать про замечательного соседа, который спас мою машину от угона. Однажды ночью этот дедушка вышел на балкон подышать свежим воздухом перед сном. Было холодно и была сильная метель. Он увидел, как какой-то человек пытается угнать мою машину. А эту машину мы купили совсем недавно, и мы очень долго копили. Но самое главное, эта машина нужна была моему младшему сыну. Он не может ходить, а возить на занятия надо. Так вот, этот дедушка увидел незнакомца, приказал своей жене звонить в полицию и сам побежал спасать машину. Так он смог задержать преступника и спасти нашу машину. Я очень рада, что дедушка не испугался и не пострадал. Добро – это вера в людей.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобный исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Дмитрий Игнатенко родился в 1872 году в селе близ Мелитополя в семье священника. Он закончил Киевскую духовную академию и принял сан. До 20-го года отец Дмитрий преподавал в мужской гимназии в Симферополе, а потом служил в приходской церкви и был заведующим канцелярией Таврической епархии. В 22-м году протоиерей Дмитрий Игнатенко вместе с епископом Таврическим Никодимом предстал перед пролетарским судом. Духовенство обвиняли в нежелании отдать богослужебные предметы, а также осудили за проведение двух епархиальных собраний, которые признали нелегальными. Вины своей никто не признал. Отец Дмитрий был осужден на 3 года лагерей. Священник вернулся в Запорожье, где продолжил проповедовать и защищать интересы церкви. В 26-м отца Дмитрия выслали на 3 года в Марийскую область. Летом 35-го отца Дмитрия снова арестовали по традиционному обвинению в антисоветской деятельности. Вину священнику поставили его проповеди, слишком смелые по тем временам. На допросах Игнатенко не скрывал своих взглядов и религиозных убеждений. Протоиерей долгое время провел в симферопольской тюрьме, силы его были подорваны. Отец Дмитрий скончался в тюремной больнице. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь чтит память всех святых мучеников и в этот день прославляет святого Дмитрия Игнатенко. Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Голубенький чистый подснежник цветок, а подле сквозистый последний снежок, последние слезы о горе былом и первые грезы о счастье ином. Таким стихотворным эпиграфом Аполлона Майкова предваряется четвертая пьеса фортепианного цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года». Она носит название «Подснежник». Этот нежный цветок, появляющийся сразу после таяния зимнего снега, очень любим в России. Он почитается как символ новой нарождающейся жизни и часто изображается в искусстве. В цикле Чайковского, созданном в 1876 году, 12 пьес, каждая из которых соответствует месяцу года. Эти композиции можно условно разделить на две группы. В первой Петр Ильич запечатлел действия человека, характерные для того или иного сезона. К таким пьесам относятся «Масленица», «Жатва» и другие. Во второй изображаются пейзажи или явления природы, как, например, в сочинениях «Песня жаворонка» и «Белые ночи». «Подснежник» является звуковым портретом хрупкого нежного цветка. Эта эфемерность подчеркивается и в музыке. Она построена на вальсообразном ритме, однако без характерных для этого жанра тяжелых и устойчивых басов на сильную долю. Таким образом, создается ощущение легкости, порывистости и предвкушения расцветающей весны. Пьеса «Подснежник» из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же от лоши лжу глаголите истину киждо ко искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: «Христе простил есть вам».
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – для себя. Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем. Ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Жарая, учитель музыки, экскурсовод паломнической службы Валаамского монастыря.
0: Частное мнение.
2: Я выросла в семье, где меня воспитывали порядочным человеком. Всегда знала, что ложь – это грех, поэтому врать не могла. Кажется, даже и не умела. Но лет в 14 у меня в жизни произошла история, за которую мне до сих пор стыдно. Я все-таки обманула и совершила воровство. В тот день собиралась к лучшей подруге на день рождения. К основному подарку решила добавить большое количество разных сладостей. Разложила в супермаркете 6 видов разных конфет по пакетам и пошла их взвешивать. «Как же это дорого все выйдет! Конфет так много!» – думала я. «И отказаться от них не могу. Хочу Наде приятное сделать. А если попробовать один пакетик со сладостями приподнять на весах, чтобы стоимость получилась меньше?» – пронеслась лукавая мысль в моей голове. Я подошла к весам. Первый пакетик, второй, пятый. Все правильно взвесила, а вот на шестом, после некоторой паузы, я все-таки реализовала свой коварный план. В тот момент совесть меня не мучила. Я переживала лишь за то, чтобы не поймали на этой, пусть и небольшой, но краже. Когда я подошла к кассе, спохватилась, что не учла один момент. Продавщица каждый мой пакетик с конфетами начала снова взвешивать. Первый, второй, пятый. Мое сердце, казалось, выпрыгнет из грудной клетки. Было очень страшно и уже стыдно. Подошла очередь того самого шестого пакетика со сладостями, ворованными сладостями. Как вдруг кассир просто переложила его к остальным покупкам. Она не стала проверять вес. Она поверила мне. Она поверила, что если предыдущие 5 пакетиков были взвешены честно, то наверняка и с шестым все в порядке. Я ничего не сказала. Забрала продукты и вышла из магазина. Но как же мне было стыдно. Нисколько от того, что я обманула, украла эти несколько конфет, а от того, что я обманула тогда, когда мне доверяли. До сих пор кажется, что если бы меня поймали на обмане, было бы не до такой степени стыдно и дурно, как после того, как мне просто поверили. Ложь сама по себе ужасна, но ложь на доверие, на мой взгляд, самое страшное. Если бы тогда продавщица меня отругала, я бы расстроилась и даже, возможно, разозлилась. Но не уверена, что после не повторила бы такую авантюру. Господь меня проучил иначе, через голос совести. К каждой душе у него отдельный собственный ключик. Кому-то требуется сильная встряска и порицание. Кому-то вот такая ситуация, где тебя никто открыто не ругает. Скорее наоборот. Но при этом невыносимо тяжело на душе от своего поступка.
0: Частное мнение.

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

любовь дает толчок. Невидимые крылья вырастают. Всегда есть то, что не стареет. И

Гармония вершин и впадин, касание небес, блеск глаз и звездное свечение, еще одно такое же.

Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Иоанн Бороздин родился в 1878 году в Слободе Мстёре Владимирской губернии. Его семья издавна занималась иконописью и держала свою мастерскую. Мальчик рано освоил начало ремесла и закончил школу иконописания. Братство мастеров направило его в духовное училище. Потом Иоанн несколько лет был псаломщиком при монастыре. Юноша женился и был рукоположен в сан диакона. С 23 года Бороздин служил в храме Космы и Дамиана в Москве. В 28 году власти объявили о том, что храм будет закрыт. Отец Иоанн Бороздин к тому времени принял сан священника. Он писал протесты, собирал подписи верующих, но все было напрасно. В 30-м году храм был закрыт, и вскоре его разрушили. Отец Иоанн тяжело пережил случившееся и заболел. Несколько следующих лет он служил в кладбищенской церкви. Жил в комнатке на колокольне. Там его и арестовали. Утром к священнику пришли его сыновья и обнаружили, что все вещи перевернуты, а постель и подушка в крови. Протоиерея Бороздина заключили в бутырку. Отца Иоанна обвинили в том, что он распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР гонении на религию. Через несколько дней священника приговорили к расстрелу. Протоиерей Бороздин был погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Историки церкви отмечают, следственные дела христиан, пострадавших от гонений в 20 веке, освящены светом мученичества. И это несмотря на лжесвидетельства, циничные обвинения, искажения, сознательно допускавшиеся следствием. Ни кровь, ни страдания не могли заставить их оклеветать церковь, поколебать их любовь и доверие к Богу даже перед лицом смерти. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно обращаемся к священномученику Иоанну Бороздину. Святой Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Исторически в России всегда уделялось большое внимание воспитанию девочек, будущих жен, матерей, хозяек, хранительниц семейного очага. Веками складывались духовно-нравственные традиции женского воспитания. Именно на этих традициях в большинстве своем основывались практические педагогические пособия по воспитанию девочек, которые получили широкое распространение в Российской империи в 19 столетии. Какие же качества с самого детства прививались юным барышням пару веков назад? Одним из первых сборников, в котором подробно рассматривался вопрос особого подхода к нравственному воспитанию девочек, стало «Руководство к воспитанию, образованию и сохранению здоровья детей». Книга была издана в Санкт-Петербурге в 1843 году. Написал ее Кондратий Иванович Грум-Горжемайло, доктор медицины и выпускник духовной семинарии. Автор предлагает родителям и прежде всего матерям с самых юных лет внушать девочкам евангельские добродетели, необходимые для духовного и гармоничного развития личности: скромность, кротость, смирение, послушание, добронравие. В первую очередь собственным примером. Девочки, находясь беспрерывно пред глазами своей матери, имеют возможность усвоить себе совершенно ее нрав и характер, отмечает автор сборника. Похожие мысли высказывал один из виднейших немецких врачей XIX века Кристоф Гуфиланд. Перевод его работы «Руководство к физическому и нравственному воспитанию женского пола» пользовался в России большой популярностью. Доктор считал, что для девочек особенно важны такие душевные качества, как послушание, признательность, сострадание, правдивость, благоразумие, целомудрие, постоянство, воздержанность. Примеры того, как воспитывали девочек в 19 столетии, можно найти и в художественной литературе того времени. Яркую картину, к примеру, запечатлел Владимир Адоевский в своей повести-сказке «Отрывки из журнала Маши». Из повествования от лица 9-летней девочки мы узнаем, как мама приучает ее к ведению домашнего хозяйства, воспитывает в ней веру в Бога, обучает закону Божьему. Интересно, что к нравственным христианским образцам в произведениях писателей советовал обращаться священник Григорий Дьяченко. В 1903 году он составил педагогическое пособие по воспитанию девочек, сборник «Искра Божья». Воспитательная литература для барышень 19 столетия служит прекрасным историческим источником, дающим широкое представление о том, какие ценности и качества воспитывались в девочках в позапрошлом столетии. И прежде всего, это любовь к семье, забота о домашнем очаге, то главное, к чему самим Богом предназначена женщина.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
2: «И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов, Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными, но каяться почти никто из них не желает, а заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми, определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма, быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе и не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, отчего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.

0: Листва живет мгновеньем пышным, от всех надежд отрешена, и стало будущее лишним, и осень стала, как весна. Валерий Брюсов. «Светлое утро» на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Осенью в ясную безветренную ночь можно наблюдать необычные явления – звездопад, когда светящиеся осколки метеоритов, мгновенно рассекая ночную мглу, падают и бесследно исчезают за горизонтом. Увлекшись величественным зрелищем, иногда пытаешься подсчитать эти упавшие с небес звезды – первая, вторая, третья. Многие по опыту знают, как во время храмового богослужения в сознании, где-то в самой глубине сердца, умиротворенного соборной молитвой, возникают озарения, внезапные постижения, как должно поступить наилучшим образом, как преодолеть ту или иную трудность. Это своего рода благодатные звезды, сыплющиеся на землю нашего сердца с небес.

0: Актуальная тема.
1: В послании апостола Павла к Ефесянам есть слова: «Гневаясь, не согрешайте». О смысле этого наставления руководитель просветительских проектов издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев.
2: «Гневайтесь и не согрешайте» в послании к Ефесянам говорит апостол Павел. И эти слова крайне поразительны для нас, потому что мы привыкли, что гнев, гневливость – это отрицательная черта характера, и в то же время это грех, которым принято исповедоваться на исповеди священнику. Но апостол Павел здесь говорит о гневе как добродетели. И из этого мы можем сделать следующий вывод, что первоначально не было грехов, и все, что есть в человеке, на самом деле, даже его недостатки, изначально Богом были созданы как добродетели. Но сатана, как родитель греха, не сделал ничего нового. Он только испортил старое, и появился грех. И гнев – это некая, наверное, взбудораженность человека, я бы сказал, даже вспыльчивость, но направленная не на то, чтобы кого-то унизить или обидеть, а это просто черта характера, темперамент. И вот этот гнев, гневайтесь и не согрешайте, апостолом Павлом эти слова приводятся нам не просто так, а приводятся как пример того, как человек должен в своей жизни созидать те таланты и те качества, которые в него вложил Бог, и направлять их в правильное русло. И гнев тоже может быть добродетелью. Когда человек чувствует гнев по правде Божьей, когда он чувствует ревность по правде Божьей, когда он может выступить и защитить слабого, или когда он может сказать какое-то веское слово в оправдание беззащитного, или когда он может сказать правильное напутствие тому человеку, который не верит в Бога, это является добродетелью. И вот именно о таком писал апостол Павел.
0: Актуальная тема.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Бринчанина. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва – это может привести в движение всю силу врага и сердца. И молитва – это может победить и искоренить ее мало-помалу. Святые отцы дают молящемуся молитвой Иисусовой следующее душеспасительнейшее наставление. Душа, если не будет переживать весьма значительно и неотвязчивости греха, то невозможно обильно возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое, да разжигает его непрестанно памятью Господа Иисуса, имея единственно это непрерывающимся поучением и делом. Те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не должны иногда молиться. Иногда нет, но непрестанно пребывать в молитве, сохраняя ум, хотя бы они и находились вне молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производит вновь отвердение и чищимся веществам проблему. Подобно этому молящимся иногда Богу, а чаще пребывающие в житейских заботах, погубляют праздностью то, что думают приобрести при помощи молитвы. Любо доброго деятельному мужу свойственно постоянно истреблять памятью Божию житейские попечения сердца, чтобы таким образом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе, о Боге, и душа совершенно возвратилась в естественную свою светлость с великой славой. Таким образом, ум, пребывая в сердце, чисто и непрестанно молится, как тот же святой Диодор сказал: «Тогда молитва бывает истинной и непрелестной, когда ум, в то время как молится, соединен с сердцем». Не устрашимся, друзья мои, делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнений. Ретрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением – мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепствующей бури с постоянством, мужеством и плачем будем вопить ко Господу Иисусу Христу. Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное поклонение, глаголюще «Воистину, Божий Сын Ты еси». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро новозеландская спортсменка Ники Хамблин упала на повороте во время предварительного забега на 5000 метров. Она быстро поднялась и была готова продолжать соревнования. Но об нее споткнулась бежавшая следом американка Эбби Дагостино. Девушка сильно повредила ногу и не могла встать от боли. И новозеландка, вместо того, чтобы бежать навстречу медали, подошла к сопернице и сказала: «Вставай! Это же Олимпийские игры, мы должны закончить гонку». Нужно пояснить, что спортсмен, сошедший с дистанции на предварительном этапе, лишается права принимать участие на дальнейших этапах соревнований. Если бегун упал, он должен встать и бежать дальше, чтобы продолжить борьбу за медали в следующих забегах. Но заботиться о том, чтобы борьбу продолжал соперник, разве такое бывает? Оказалось, что бывает. Эбби Дагостино прошла всю дистанцию, а это, напомню, 5 километров, опираясь на плечо Ники. Ни одна из девушек не вошла в тройку лучших. Но Олимпийский комитет наградил обеих медалью Пьера де Кубертена. Ее вручают за выдающиеся проявления спортивного олимпийского духа. Спортсменок поощрили за то, что они не отказались от борьбы в трудных обстоятельствах. Поступок Ники Хамблин с точки зрения спортсмена выглядит странно и нелогично. За соревнованиями наблюдают медики, и упавшая спортсменка во всяком случае без помощи не осталась бы. Но вот как вспомнила об этом происшествии сама Эбби Дагостино. «Я навсегда запомню этот момент. Незнакомая девушка, похлопывающая меня по плечу. Вставай, нас же ждет финиш. Именно это будет моей главной олимпийской историей в жизни». И я понимаю, почему американка Эбби Дагостино так оценила этот эпизод своей спортивной биографии. Ведь проявление любви и сострадания важнее любых медалей. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. В эфире «Радио «Вера».
2: Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобный исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Святой великомученик Никита происходил из племени готов. Этот германский народ в III веке подошел к границам Римской империи и занял территории Причерноморья и берега Дуная. В IV веке готы продолжили продвижение на юг и запад, завоевав Балканы и Испанию. Тогда же готы начали принимать христианство. Никита родился и жил на берегах Дуная. Он уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Феофила, участника Первого Вселенского собора. Епископ Ульфила, преемник Феофила, создал готскую азбуку и перевел священные книги. Но многие противились распространению христианства. В результате начались междоусобные столкновения. Никита стал жертвой такого противостояния. Он проповедовал весть о Спасителе и своим вдохновенным словом обратил в христианство многих соплеменников. Вождь Афаниарих исповедовал язычество. Он разгневался на Никиту, пытал и казнил его. Тело святого мученика с почестями погребли его единоверцы. Частицы мощей святого сейчас хранятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии. Сегодня свои именины празднуют все крещеные в честь великомученика Никиты. Вместе с именинниками мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой великомученик Никита, моли Бога о нас. –

0: Весной 1941 года Леонид Луков приступил к созданию киноленты «Александр Пархоменко». За основу он взял сценарий о событиях Российской гражданской войны в начале 20 века. В творческий процесс вмешалась другая война – Великая Отечественная. Съемочную группу вывезли в Ташкент. Среди тех, кто продолжал работать над картиной в эвакуации, был композитор Никита Богословский. Перед ним стояла задача создать общее музыкальное оформление фильма, без отдельных вокальных номеров. Леонид Луков рассчитывал, что звукоряд придаст ленте патетическую окраску, и композитор реализовал режиссерский замысел. Вот только одна мелодия получилась особенной. Начисто лишенная пафоса, нежная, трогательная, она казалась далекой от военной тематики. Но Луков решил не отказываться от нее. Евгений Долматовский, служивший военным корреспондентом и часто бывавший на передовой, наполнил лирическую музыку Никиты Богословского содержанием. Он написал стихотворение «Ты ждешь, Лизавета» о сокровенных чаяниях бойцов. А надеялись все солдаты без исключения на то, что настанет день, когда война закончится, и можно будет вернуться в родные места, к любимым и близким. В 1942 году фильм Леонида Лукова вышел на экраны. Его показывали в действующих воинских частях и госпиталях. И песню Никиты Богословского и Евгения Долматовского подхватили на всех фронтах. Для фильма ее записал солист Большого театра Виталий Власов. Не менее проникновенно она звучит и в исполнении нашего современника Николая Погудина.
1: Ты ждешь?

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же от лоши лжу глаголите истину киждо ко искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: Христе простил есть вам.
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – «для себя». Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем. Ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
0: Апостольские чтения.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера», там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Преподобно-исповедник Игнатий, в миру Иван Бирюков, родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Мальчик еще в школе начал участвовать в хоре и полюбил пение, особенно церковное. Он очень рано принял решение уйти в монастырь. С благословения родителей в 14 лет он стал жить при Валуйском монастыре. Монашеский постриг с именем Игнатий он принял спустя 20 лет. В 1912 году скончался настоятель монастыря, и братья единодушно избрала новым настоятелем Игнатия. Его возвели в высокий сан архимандрита. В 1924 году советская власть закрыла монастырь. Отец Игнатий некоторое время жил у родственников, но вскоре занялся любимым делом, стал руководить церковным народным хором. Летом 1929 года архимандрит Игнатий ушел на покой. В начале 1930-го власть открыла против воронежского духовенства следственное дело. В числе других священников был арестован и архимандрит Игнатий. Его сокамерниками были священники, монахи и миряне. На Пасху духовенство совершило службу прямо в тюрьме. Архимандрита Игнатия обвинили в том, что он являлся руководителем монашества Центральной Черноземной области и вел среди верующих антиколхозную и антисоветскую агитацию. Его приговорили к 10 годам заключения в концлагере. Через год наказание заменили ссылкой. Архимандриту Игнатию тогда было 66 лет. Условия ссылки оказались для него непосильными. В 1932 году он скончался. В 1989 году архимандрит Игнатий был реабилитирован. В годы гонений на русскую церковь в 20 веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы чтим память всех пострадавших за веру, и в этот день прославляем преподобного Игнатия Бирюкова, святой исповедник Игнатий. Моли Бога о нас. –

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Челябинск – самый крупный город Южного Урала. В конце 18 века был тихим провинциальным городком, где обитало не более 2000 человек. Челябинцы жили налаженной, размеренной жизнью, но однажды пришла беда. В 1785 году в городе и окрестностях разразилась эпидемия странной, неизвестной болезни. В официальных документах того времени есть записи о гибели несметного количества скота, а также людей. Все осложнялось тем, что в Челябинске в тот момент не было врача. Единственного военного лекаря вместе с гарнизоном перевели на другое место службы, а нового прислать не успели. В результате, когда вести о моровом поветрии дошли до Петербурга, Челябинск был уже на грани вымирания. Для помощи местным жителям и выяснения обстоятельств из Петербурга туда направили медицинскую экспедицию. Возглавил ее 26-летний штаб-лекарь Санкт-Петербургского сухопутного госпиталя Степан Семенович Андреевский. Несмотря на молодость, Степан Семенович был весьма опытным врачом. Окончил Кронштадтскую медицинскую школу при морском госпитале, а перед этим – Киевскую духовную академию. Поначалу Андреевский хотел идти по стопам отца, священника. Однако тяга к медицине взяла верх. Степан Семенович стал лечить людей. Он занимался не только практикой, но и научными исследованиями. В 1781 на должности подлекаря Черниговского легкоконного полка Андреевский создал уникальный для того времени труд под названием «Обсервации». Доктор тщательным образом исследовал окрестности на предмет антисанитарных условий, описал их причины, а главное – способы их устранения. По сути, Степан Семенович стал одним из пионеров отечественной санитарии. Неудивительно, что именно его отправили в Челябинск, где свирепствовала неизвестная пока науке болезнь. Андреевский прибыл на место и приступил к исследованиям. Немало пришлось ему помотаться по бездорожью челябинских окрестностей и казачьим станицам, собирая материал. Наконец, в начале 1788 года Степан Семенович направил в Петербург детальное описание клинической картины сибирской язвы. Такое название успело закрепиться за таинственной болезнью. Андреевский подробно зарисовал вид, величину и внутреннее строение опухолей, людей и скот поражающих. Однако Андреевский хотел точно установить, является ли заболевание инфекционным, и понимал, что есть только один способ это узнать. 18 июля 1788 года он решился на эксперимент. В тот день утром доктор сходил в церковь на литургию. Вернувшись, пригласил городничего, судью и своего помощника, подлекаря Жуковского. В их присутствии Степан Семенович сделал на руке надрез и ввел себе под кожу бациллы сибирской язвы, взятые накануне из нарыва на теле умершего животного. Первые часы доктор собственноручно вел записи, как реагирует организм, что сам он чувствует. Потом Андреевскому стало плохо, он потерял сознание. К счастью, под присмотром помощников лекарей молодой организм доктора сумел побороть болезнь. Степан Семенович быстро встал на ноги. Так Андреевский доказал инфекционную природу сибирской язвы. Установил, что она передается человеку от больных животных. Этим экспериментом он почти на 100 лет опередил исследования таких зарубежных ученых, как Ричард Кох и Луи Пастер. Подробный отчет с результатами своего опыта Андреевский отправил в Императорскую академию наук. Всю дальнейшую жизнь Степан Семенович занимался санитарным просвещением людей. До сих пор актуальна и популярна его печатная работа Краткое описание сибирской язвы, содержащее предохранительные и врачевательные средства в пользу простого народа, которую он издал в 1796 году. В ней автор дает рекомендации о том, как соблюдать карантин, как вести себя человеку, если он обнаружил заболевание у себя или животного. Примечательно, что рекомендации доктора Андреевского не потеряли своей актуальности и в наши дни. За исследование сибирской язвы и подвиг самопожертвования Степана Семеновича наградили орденом Святого Владимира 4-й степени. Скончался героический доктор в 1818 году. Ему было 58 лет. Свое небольшое имущество он завещал церкви. Уже в наши дни, в память о самоотверженном враче, в Челябинске появился сквер имени Андреевского.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Клирик Московского храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке, игумен Филарет Тамбовский.
4: Приезжая в Лавру, старались всегда помолиться целой акафисту, целое молебное пение с акафистом преподобного. И потом вот как-то так всегда попадалось, что открывали мощи. И вот, подойдя к преподобному, я попросил за одного человека. Ничего своего не просил, только об этом человеке попросил. И у него были очень сложные обстоятельства в жизни. И так получилось, что на следующий день этот человек был у мощей преподобного Сергия, молился также молебное пение с акафистом, которое там совершается в течение дня, приложился также к открытым мощам и получил все то, что ему было нужно. И потом приехал преподобного благодарить. Но самое главное, то, что у него были такие обстоятельства, я ему предлагал, чтобы он поехал или со мной, или один. Ведь я никак не могу. И на следующий день преподобный его призвал самого. Он был в шоке сам. Никак он не должен был попасть. Но так сложились обстоятельства, что его отпустили даже с любовью и радостью к преподобному Сергию.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
2: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
3: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
2: «И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
1: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов, Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными, но каяться почти никто из них не желает, а заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми, определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма, быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе, не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, отчего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.

0: Время молиться друг за друга. Утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке 9 знаменательных частей речи, и возникали они каждая в свое время. Как считают лингвисты, первыми в речи стали употребляться глаголы для наименования действий, существительные для названия окружающих предметов и третьими – числительные. Поскольку количество предметов, их порядок при счете были одними из основных понятий в быту. В жизни крестьянина, например, постоянно присутствовал счет в посеве зерна, в сборе урожая, в домашней работе, в торговле. Поэтому и сложились в фольклоре пословицы, в которых упоминаются числительные. Чаще всего в них отражалась бытовая мудрость, основанная на наблюдениях и опыте. Единица часто упоминается в народных выражениях как противопоставление общности. Один в поле не воин. Одному ехать и дорога длинна. Одна ласточка весны не делает. Один дурак камень в реку бросит, 10 умных не достанут. Число 2 используется, если необходимо сказать о выборе. Двух зайцев гонять, ни одного не поймать. Особое отношение в народе сложилось к числу 3. Оно знаменовало завершенность, целостность, устойчивость. Не узнавай друга в 3 дня, узнавай в 3 года. Ленивый 3 раза ходит, а скупой 3 раза платит. Придавалось данному числу и священное значение. С приходом христианства понятие о Боге Троице органично вошло в сознание, стало основой веры. Говорят в народе, без Троицы дом не строится. Числительное 4 тоже упоминалось в народных выражениях. Это и времена года, и стороны света, и количество стен у дома. Без 4 углов изба не рубится. Конь о 4 ногах, да и тот спотыкается. Есть фразы и с числительным 5 и 6. Лапти растеряли, по дворам искали. Было 5, а стало 6. Но особенно много создано пословиц с числом 7. В обиходе часто использовались такие изречения. 7 раз одного не ждут. 7 бед – 1 ответ. 7 раз отмерь – 1 отрежь. Есть мнение ученых, что в народном сознании 7 означало и неопределенно большое количество чего-либо. У 7 нянек – дитя без глазу. В том же значении множественности употребляются и фразы с числом 100. Сказанное 100 рублей стоит. Несказанному и цены нет. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Итак, числительные в русском языке – это не просто инструмент счета, но и способ отражения мира, возможность передать опыт народа в короткой и четкой фразе. С вами была Нина Резникова.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к Увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И обсуждаемых со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Дмитрий Игнатенко родился в 1872 году в селе близ Мелитополя в семье священника. Он закончил Киевскую духовную академию и принял сан. До 20-го года отец Дмитрий преподавал в мужской гимназии в Симферополе, а потом служил в приходской церкви и был заведующим канцелярией Таврической епархии. В 22-м году протоиерей Дмитрий Игнатенко вместе с епископом Таврическим Никодимом предстал перед пролетарским судом. Духовенство обвиняли в нежелании отдать богослужебные предметы, а также осудили за проведение двух епархиальных собраний, которые признали нелегальными. Вины своей никто не признал. Отец Дмитрий был осужден на 3 года лагерей. Священник вернулся в Запорожье, где продолжил проповедовать и защищать интересы церкви. В 26-м отца Дмитрия выслали на 3 года в Марийскую область. Летом 35-го отца Дмитрия снова арестовали по традиционному обвинению в антисоветской деятельности. Вину священнику поставили его проповеди, слишком смелые по тем временам. На допросах Игнатенко не скрывал своих взглядов и религиозных убеждений. Протоиерей долгое время провел в симферопольской тюрьме. Силы его были подорваны. Отец Дмитрий скончался в тюремной больнице. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь чтит память всех святых мучеников и в этот день прославляет святого Дмитрия Игнатенко. Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя Джузеппе Верди на слуху у любого ценителя оперы. Ведь сложно представить себе репертуар оперного театра без Риголетто, Аиды, Травиаты и других сочинений этого итальянского композитора. Перу мастера принадлежит 26 опер, что составляет львиную долю его творческого наследия. Однако, помимо светской музыки, Верди создал значительное количество духовных произведений. Это и знаменитый «Реквием», и торжественная «Месса», а также отдельные сочинения, к числу которых принадлежит гимн «Хвалите имя Господне» для хора, солистов и оркестра на латинский текст 112-го псалма. Этот гимн, торжественный и жизнерадостный, по структуре перекликается с антемами барочного композитора Георга Фридриха Генделя. Антем – это жанр духовной музыки в западной традиции, представляющий собой чередование сольных и хоровых эпизодов с инструментальным сопровождением. Так происходит и у Верди. Идея композитора заключалась, очевидно, в создании ярких акустических контрастов. Легкое, невесомое звучание оркестра сменяется полнозвучным голосом солиста, а тихий подголосок хора – красочным вокальным ансамблем. Благодаря такому разнообразию внимание слушателя не рассеивается и остается сосредоточенным на тексте псалма. В этом гимне чувствуется и оперный опыт Верди. Музыка насыщена контрастами, сменой настроений, яркими вокальными высказываниями. Но здесь этот выразительный язык служит уже иной цели – не театральному действию, а прославлению Бога. Композитор словно использует всю силу своего дарования, чтобы передать радость и торжество молитвы. Мы услышим гимн «Хвалите имя Господне» в исполнении Миланского симфонического оркестра имени Джузеппе Верди, дирижер Рикардо Шаи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же от лоши лжу, глаголите истину киждо ко искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: Христе простил есть вам.
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – для себя. Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем, ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: В нашу семью пришла девушка Надежда. Черная огромная коса, тихий спокойный взгляд и неиссякаемый поток энергии и талантов, чтобы учить детей шить игрушки, рисовать, лепить из глины. Дети ждали ее приезда, входили за ней по пятам. Я удивлялась, сколько радости и новых ярких красок пришли вместе с Наденькой в нашу семью. Именно она вернула молодость моему старенькому любимому Винни-Пуху, медвежонку, которого подарили мне на рождение, моему ровеснику. Я была еще весьма молода, а вот Винни состарился. Одно ухо оторвалось и потерялось, опилки из груди пересыпались в область живота, отчего медведь стал сутул и пузат. Надя организовала детей набить мишку синтепоном и пришить новое ухо. И мой Винни-Пух расправил плечи, повеселел. Надя разговаривала тихо, но дети ловили каждое слово. За этой тишиной чувствовался стальной характер и огромный творческий дар. Можно сказать, нам просто ужасно повезло. Кораблик, нагруженный драгоценностями, заплыл на пару лет в нашу семейную пристань. Какой же удивительной мамой будет Наденька! Как же повезет тому мужу, который огранит этот бриллиантик, думала я. Но вот бриллиантик, не любящий большие шумные компании, предпочитающий службы в церкви и домашнее рукоделие и живопись, никак не встречал своего ювелира. Мы так влюбились в нашу учительницу и помощницу, что уговорили ее поехать с нами к нашим лучшим друзьям в город Питер. В тот вечер к нам на огонек в питерской квартире, наполненной шумными нашими детьми и детьми друзей, накануне Рождества заглянул приятель друзей Миша, прихожанин из их церкви. Миша был молод, пришел в православие недавно. Оттого поведение был молчаливого и немного даже хмурого. Одежду носил черную, в нашей веселой и бесшабашной компании хранил молчание и только искоса кидал взгляды на нашу Надежду. К сожалению, это был вечер ее отъезда. Надя уезжала в Москву по делам. Миша и Надя тихо посматривали друг на друга и к моменту проводов девушки не сказали друг другу ни слова. Честно говоря, это было не обязательно. Мы и так уже все заметили, какие искры летали между ребятами. И что вы думаете? Мы обняли Наденьку в длинном питерском коридоре, вызвали ей такси и закрыли за ней дверь. Все молчали. Михаил ушел в себя и закрыл все двери и окна. Вернулись в комнату, продолжили ужин. Прошло несколько минут, первый не выдержал наш друг. «Она тебе нравится?» – строго глядя на Мишу, спросил он. «Очень хмуро», – ответил Михаил. И тут мой муж и его лучший друг в один голос закричали. «Так почему же ты сидишь? Хватай такси и догони ее!» Было ощущение, что Михаила окатили ведром холодной воды, и он проснулся. Пару минут ушло у него на сборы, он одним прыжком вылетел из нашего веселого гнезда и скрылся в промозглой питерской ночи. И все было так, как мы не могли и мечтать. Михаил догнал свою будущую жену, будущую мать его четверых детей. И пусть Надежда наша переселилась в город Питер, и мы очень скучали по ней, но гораздо больше были счастливы. В нашей семье это осталось как огромное теплое рождественское чудо. И когда мы вспоминаем об этом вечере, то друг произносит с улыбкой. «Ну что за люди это, молодежь? Не скажи мы тогда слово, и все могло бы сложиться иначе». Нет, мы знаем, что не могло, что они все равно бы встретились. Или нет? И я про себя еще думаю. Когда видите любимого человека, не молчите. Догоните его, возьмите за руку, посмотрите в глаза, это же он. Или еще. Какое счастье иметь близких и мудрых друзей, которые скажут нужное слово в нужную минуту.
0: Частное мнение.

Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? –

0: 17.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие Радио Веры, и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло, а вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Николаем Конюховым будем вспоминать светлые истории о людях, чья искренняя радость о Боге вдохновляла и заражала окружающих. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
1: Светлые истории на Радио Вера. Каждый понедельник в 18.00.

Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобный исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Иоанн Бороздин родился в 1878 году в Слободе Мстёре Владимирской губернии. Его семья издавна занималась иконописью и держала свою мастерскую. Мальчик рано освоил начало ремесла и закончил школу иконописания. Братство мастеров направило его в духовное училище. Потом Иоанн несколько лет был псаломщиком при монастыре. Юноша женился и был рукоположен в сан диакона. С 23 года Бороздин

Дзин служил в храме Космы и Демиана в Москве. В 28 году власти объявили о том, что храм будет закрыт. Отец Иоанн Бороздин к тому времени принял сан священника. Он писал протесты, собирал подписи верующих, но все было напрасно. В 30 году храм был закрыт, и вскоре его разрушили. Отец Иоанн тяжело пережил случившееся и заболел. Несколько следующих лет он служил в кладбищенской церкви. Жил в комнатке на колокольне. Там его и арестовали. Утром к священнику пришли его сыновья и обнаружили, что все вещи перевернуты, а постель и подушка в крови. Протоиерея Бороздина заключили в бутырку. Отца Иоанна обвинили в том, что он распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР гонении на религию. Через несколько дней священника приговорили к расстрелу. Протоиерей Бороздин был погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Историки церкви отмечают, следственные дела христиан, пострадавших от гонений в 20 веке, освящены светом мученичества. И это несмотря на лжесвидетельства, циничные обвинения, искажения, сознательно допускавшиеся следствием. Ни кровь, ни страдания не могли заставить их оклеветать церковь, поколебать их любовь и доверие к Богу даже перед лицом смерти. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно обращаемся к священномученику Иоанну Бороздину. Святой Иоанн, моли Бога о нас. –

0: Дети – это живые иконы. Потрудитесь над ними, не исказите в них Божий образ своим невниманием и небрежением. Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Светлое утро на Радио Вера.
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: В наше время не просто найти многодетную семью. Часто женщины вообще отказываются от материнства, даже не понимая, каково это, когда рядом льется звонкий смех твоего собственного ребенка. Девушка по имени Эмилия тоже сначала не хотела становиться матерью. Ее родители погибли во время гонений на христиан 4 века, у семьи конфисковали имущество. Умная и красивая девушка была на грани нищеты и разуверилась в богатых юношах, которые желали на ней жениться, но не уважали ее веры. Придя в отчаяние от настойчивого мужского внимания, Эмилия собралась уходить в монастырь. Однако она поменяла свое решение, когда встретила законоведа и оратора Василия. Этот небогатый мужчина тоже был верующим, скромно держался, в работе придерживался принципов справедливости, был благочестив. Когда он сделал юной красавице предложение руки и сердца, Эмилия поняла, что именно он сможет стать ее верным спутником жизни, и согласилась. Держа за руку счастливого, улыбающегося мужа, она со страхом смотрела в будущее. Эмилия готовилась к иноческой жизни, не слишком хотела детей. У нее не было ни братьев, ни сестер, и ей не довелось никого воспитывать. Как она управится с кормлением, пеленанием и прочими премудростями? Всем ее страхам пришел конец, когда Эмилия взглянула на младенца-первенца, дочь, которую она назвала Макриной. Малышка так тянула маленькие ручки к маме, что Эмилия поняла – это счастье и смысл ее жизни. Она так полюбила свою дочь, что держала Макрину возле себя, не оставляя ее даже с кормилицей. Одного за другим Эмилия родила еще 9 детей и радовалась появлению на свет каждого. Ради них она была готова пожертвовать всем. Когда умер ее муж, Эмилия не отчаялась. Времени предаваться горю у нее не было. Ее малыши плакали и хотели есть. К счастью, Василий оставил некоторое состояние, и семье, по крайней мере, не надо было заботиться о хлебе насущном. Похоронив мужа, вдова с новыми силами взялась за воспитание детей. Эмилия мечтала, чтобы ее дети стали в первую очередь достойными людьми. Строгая мать, она резко отвергла модное в те годы обучение игривым древнегреческим пьесам и стихам таких поэтов, как Сапфо. Ее дети учились грамоте по притчам Соломона и заучивали псалмы Давида. Она учила дочек рукоделию, чтобы те стали хорошими женами, и объясняла сыновьям, что мужчина должен делать по хозяйству. Старшая дочь Макрина, ставшая для братьев и сестер второй матерью, пекла хлеб и помогала матери с уборкой. Не отставал от нее и самый младший, Петр, хотя был еще очень мал. Эмилия тщательно старалась воспитать в своих детях не только благочестие, но и чувство единства, чтобы они помогали друг другу. Василия, возгордившегося достижениями в красноречии, она смиряла и просила, чтобы он подтянул Григория, не настолько успешного в науках, как его старший брат. Ловкому и сильному Навкратию она поручала следить за неугомонным Петром и младшими сестрами. И в свободную минуту сыновья сами, без напоминаний, заботливо брали за руку сестер, Макрина подхватывала Петра, и дети вместе с матерью шли слушать молитвы. Эмилия, без устали трудившаяся на благо детей, добилась своего. Ее дети не просто стали прекрасными людьми, они стали святыми. Их имена навсегда останутся в истории. Григорий Ниский, Василий Великий, Петр Севастийский, преподобная Макрина, преподобный Навкратий, блаженная Феозва. Все они с теплотой вспоминали любовь матери, которая поддерживала их всю жизнь. Григорий посвящал ей стихи. Василий ценил ее мудрое воспитание. Макрина и Петр не покидали мать до самой ее смерти и потом прославляли ее всей своей подвижнической жизнью. Но самым важным достижением Эмилии было то, что она воспитала в детях веру в Бога и чувство родства. Даже разделенные тысячами километров, находящиеся в разных странах, братья и сестры никогда не забывали помогать и поддерживать друг друга, что бы ни случилось. а для матери духовное благополучие ее детей – это главное.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1964 год. Псково-Печерский монастырь. Большое впечатление произвела на всю мою семью экскурсия по подземным пещерам. В полутьме, со свечами в руках, ощущая сильный холод, мы медленно продвигались среди могил, слушая о подвигах похороненных в пещерах монахов. У самого входа нам приподняли покрывало, накинутое на гробницу святого. Между верхней и нижней крышкой колоды ясно были видны следы огня, опалившего древесину. Огонь вырывался из гроба каждый раз, когда немцы во время Отечественной войны хотели надругаться над останками святых. Мои дети скоблили пальцами стены пещер, набивали карманы песком, чтобы привезти его домой как реликвию.
0: Голоса

0: Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Тот далекий солнечный декабрьский день, о котором я хочу вам рассказать, с самого утра был особенным. За окнами кружились снежинки, маленькие и невесомые. Они по очереди вспыхивали в лучах зимнего солнца, сияя неповторимой огранкой, как настоящие сокровища. Это было 4 декабря, праздник введения Пресвятой Богородицы во храм. Именно в этот зимний день церковь вспоминает, как праведные Иоаким и Анна привели свою трехлетнюю дочь Марию, будущую Божию Матерь, в Иерусалимский храм и посвятили ее Богу. В этот день в православных храмах совершается праздничная служба и звучат особые церковные песнопения, посвященные введению Пресвятой Богородицы во храм. Среди них кандак праздника – богослужебный гимн, в котором церковь обращает внимание верующих на духовный смысл вспоминаемого события. Давайте поразмышляем над текстом кандака «Введение Богородицы во храм» и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Первая часть молитвословия понятна почти без перевода. Вот как она звучит по-церковнославянски. «Пречистый храм Спасов», то есть Спасителя, «многоценный чертог и дева, священное сокровище славы Божия». Послушаем первую часть кандака.

Вторая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Она в этот день вводится в дом Господень, вводя благодать с собою, ту, что в Духе Божественном. Ее воспевают ангелы Божии, она – селение небесное». Вот как вторая часть песнопения звучит по-церковнославянски. «Днесь вводится в дом Господень, благодать совводящая. Я же в Духе Божественном, юже воспевают ангели Божии, сия есть селение небесное». Послушаем вторую часть песнопения.

Кандак «Введение Богородицы во храм» пришел в устав Русской Православной Церкви из византийской богослужебной традиции и уже многие века звучит в храмах. Не случайно в тексте песнопения Богородица названа «селением небесным». Церковь видит в Деве Марии живой храм, в котором однажды воплотится сам Спаситель. А слова кандака «Введение» напоминают: «Самое драгоценное сокровище в жизни человека – это вера, которая открывает сердце для Бога». Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы стал особенным и для меня. Именно в этот праздник, в тот далекий декабрьский день, я встретила своего будущего супруга. Так в моей жизни появилось еще одно сокровище – настоящий драгоценный дар от Бога и Его Пречистой Матери. Давайте послушаем кандак праздника введения во храм Пресвятой Богородицы полностью в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

0: Сегодня, 28 сентября, церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобного исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Святой великомученик Никита происходил из племени готов. Этот германский народ в III веке подошел к границам Римской империи и занял территории Причерноморья и берега Дуная. В IV веке готы продолжили продвижение на юг и запад, завоевав Балканы и Испанию. Тогда же готы начали принимать христианство. Никита родился и жил на берегах Дуная. Он уверовал во Христа и принял крещение от готского епископа Феофила, участника Первого Вселенского собора. Епископ Ульфила, преемник Феофила, создал готскую азбуку и перевел священные книги. Но многие противились распространению христианства. В результате начались междоусобные столкновения. Никита стал жертвой такого противостояния. Он проповедовал весть о Спасителе и своим вдохновенным словом обратил в христианство многих соплеменников. Вождь Афаниарих исповедовал язычество. Он разгневался на Никиту, пытал и казнил его. Тело святого мученика с почестями погребли его единоверцы. Частицы мощей святого сейчас хранятся в монастыре Высокие Дычаны в Сербии. Сегодня свои именины празднуют все крещеные в честь великомученика Никиты. Вместе с именинниками мы обращаемся к святому за молитвенной помощью. Святой великомученик Никита, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей. Рассуждаем о самом важном.
3: Почему христиане носят нательный крестик? И что именно символизирует крест в православии?
4: Христиане носят нательный крест как знак своей веры, принадлежности к церкви и напоминание о жертве Иисуса Христа, как символ готовности верующего следовать за Христом.
5: Я ношу крестик, потому что я верю в Бога. Вот с крестом я чувствую, как будто меня Господь защищает. Когда-то вот был такой случай, когда я хотела упасть, мне показалось, что меня Господь спас, как будто рукой меня просто придержал. И вот это меня вообще совсем так удивило. А когда я крест один раз забыла дома, я очень сильно боялась чего-то. Есть ощущение, то, что когда я ношу крест, я чувствую себя уверенно. Мне легко, я хочу всегда улыбаться, я хочу всегда бегать, прыгать. На кресте изображено распятие Иисуса Христа. Нам напоминает ту историю, когда Иисус Христос, Он распялся на кресте за наши грехи. И это было очень печально. И хочется вот смотреть и плакать за то, что вот почему, за что Его распяли на кресте. Из-за нас, из-за наших грехов мы натворили эти грехи, и Иисус Христос сказал: «Я пойду на крест». После этого мы всегда целуем этот крест и просим прощения вот за эти наши грехи все. А Господь нам улыбается с неба всегда, посылает нам что-то хорошее, защищает нас.
6: Христианин носит крестик, потому что это символ веры и это самое сильное оружие против бесов. Раньше считалось то, что казнь на кресте – это самая позорная казнь была. После того, как Иисуса распяли, Он вознесся в небо, после этого крест стал символом победы над дьяволом и смертью. И таким образом был открыт путь к вечной жизни. Я ношу крестик, потому что я православный и верю только в Бога. Крестик, например, спасает тебя, например, от бесов. Но когда ты его не носишь, то ты беззащитный. Когда я подхожу к кресту, я его, конечно, первым делом целую, потом целую икону, которая посередине храма.
7: И я ношу крестик, потому что я христианин. Мне привычно с крестиком ходить. крестик надо носить под одеждой, бережно к нему относиться, быть с ним аккуратно, не забывать, не терять. Мы, христиане, носим крест, потому что он главный символ веры. Это знак любви Бога к людям. При крещении человека ему надевают крестик, и он становится членом семьи Церкви Христовой. С этого момента человек носит крестик как подтверждение, что он христианин.
8: Вообще, крестик – он самый главный символ веры. Он нам напоминает об распятии Христа, потому что он за нас отдал свою жизнь. Вот как раз-таки на нашем кресте изображен момент, как уже Иисуса Христа прибили к кресту, и начинается распятие. Для меня крест – это первым делом защита от всякого этого зла и бесов, потому что на нем изображен Спаситель. И так как мы носим крест, мы готовы следовать за Богом, за Иисусом, за Спасителем мира. Только ради веры мы готовы проходить через все испытания, неприятности. Даже есть выражение «нести свой крест». Нести свой крест – это значит, что ты готов перенести все неприятности, тягости, испытания. И даже вот после всего вот этого ты продолжаешь верить в Бога, соблюдать Его заповеди, любить и быть верным своей вере. Когда я ношу крестик, я чувствую защиту Бога. Я никогда не снимаю крест, ни при каких обстоятельствах.
3: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Художник передал настолько живо, что я стала переживать, какая судьба выдалась этой девочке. Была ли она счастлива?
10: О Настеньке Хавской известно немного. Она была дочерью Петра Хавского, русского правоведа, автора нескольких книг по истории Москвы. И известно, что в течение 30 лет был старостой московского храма святителя Афанасия и Кирилла на Сивцевом Вражке и очень любил богослужения. И свою единственную дочь воспитывал в вере. За труды на благо Отечества Петр Васильевич получил дворянский титул, который должна была унаследовать Настя.
9: А что значит «должна была»? Этого не случилось?
10: Анастасия скончалась через несколько лет после того, как Венецианов написал ее детский портрет.
9: Ой, от чего она умерла?
10: Неизвестно. 30-е годы 19 века – время холерных вспышек. Возможно, и эта болезнь и унесла жизнь девочки. Алла, ты что, плачешь?
9: Не обращай внимания, Андрей, это все моя сентиментальность.
10: А я думаю, сестренка, в тебе говорит материнское сердце. Некоторых женщин Господь наделил способностью видеть в каждом ребенке родного. Сам облик малыша рождает у них желание позаботиться.
9: Да, жаль, нельзя позаботиться о девочке, которая умерла в 19 веке.
10: Ну почему же? Можно помолиться о ней. На портрете художника Алексея Венецианова мы видим реального человека, который жил на земле и отошел в вечность. Но почему бы не попросить у Господа милости для Настеньки?
9: Надо же, какая утешительная мысль. Ты знаешь, этот совет и в других ситуациях может помочь. Если ты не в силах помочь человеку, попроси у Бога помощи для него. И я, конечно же, помолюсь об упокоении девицы Анастасии.
10: Вместе помолимся. И не только о девочке, но и о ее отце Петре Хавском. И о славном художнике Алексее Венецианове. Он написал портрет, в котором отразилась подлинная жизнь. И она продолжается в вечности.
11: Портрет Настеньки Хавской кисти Алексея Венецианова можно увидеть в Архангельском музее «Художественная культура русского севера».
0: Краски России. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Чтобы укрепить веру, надо начать жить духовно.
1: Это выдержка из книги «Вера. Ключ к сокровищнице Божией» епископа Буэнос-Айресского Александра Милианта, богослова и миссионера второй половины 20-го, начала 21 века. Для укрепления веры Преосвященный Александр советует регулярно читать Священное Писание и литературу духовного содержания, стараться чувствовать Бога в сосредоточенной сердечной молитве, а также в причащении тела и крови Христовых. Наконец, жить не столько для себя, сколько для блага ближних и Церкви.
0: Цитата дня.

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. В конце 19 века город Кронштадт имел довольно скверную репутацию. Пьяницы, блудницы и жулики всех мастей каждый день искали легкой наживы на его шумных портовых улицах. Тысячи нищих обитали в подвалах домов, просили подаяния и никому не нужные гибли от холода суровыми приморскими зимами. Но в один прекрасный день мрак рассеялся. В Кронштадте появился человек, которого писатель Чехов назовет надеждой всего русского народа. А люди с искренней любовью станут именовать всероссийским батюшкой. Это был простой священник Иван Сергиев, известный сегодня каждому как святой праведный Иоанн Кронштадтский. О нем и о его поистине чудесной жизни известная писательница Наталья Горбачева рассказала в своей книге, которую так и назвала «Иоанн Кронштадтский». Автор погружает читателя в рассказ о великом святом, жившем еще совсем недавно, в конце 19-го, начале 20 веков, без предыстории вступительных слов, в буквальном смысле с места в карьер. И сразу же чувствуется, насколько удачен этот выбранный ею для документального повествования ход. Он мгновенно создает совершенно особую, потрясающую атмосферу, благодаря которой читатель испытывает сильнейший эффект присутствия. Из уютного домашнего кресла или сидения в вагоне метро он вдруг словно катапультируется и оказывается на площади перед Андреевским собором Кронштадта, где огромная толпа ждет отца Иоанна. И вот святой появляется, и народ единой волной устремляется ему навстречу. Отец Иоанн окидывает всех своим спокойным, проницательным, умным и светлым взглядом, крестит и благословляет. И исчезают куда-то угрюмые, ожесточенные лица. Все они сияют счастьем, потому что стали хоть на миг свидетелями настоящей святости. О том, почему лишь одно появление отца Иоанна вызывало у людей такой восторг, Наталья Горбачева в своей книге «Иоанн Кронштадтский» размышляет буквально на каждой странице. Он был поистине неравнодушным человеком и пастырем. Мог прийти в дом к запившему бедняку и нянчить его детей, пока тот проматывал в кабаке последние гроши. А когда глава семейства возвращался, не осуждал и не укорял, а радостно говорил о том, какие замечательные у него ребятишки, какой прекрасный дом и умница жена. И человек на глазах оттаивал, оживал и навсегда менял свою жизнь. Ощутимо меняется что-то внутри и у читателя после прочтения книги Натальи Горбачевой «Иоанн Кронштадтский» – яркого и неравнодушного рассказа о великом святом. С вами была программа «Литературный навигатор». Ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». География веры.
1: В 100 километрах от Тамбова есть небольшой городок Жердевка. Он ведет свою историю с середины 18 века. Название селения произошло от фамилии одного из первых жителей, солдата царской армии Федора Жердева. Он поселился здесь в 1745 году вместе с другими служивыми, чтобы защищать южные границы российского государства. Во второй половине 19 века через Жердевский форпост пролегла железная дорога. Жители поселка получили возможность продавать сельскохозяйственную продукцию в другие регионы. В Жердевке ежегодно проходили всероссийские ярмарки. Пристанционный поселок рос. В 1885 году на его территории построили двухэтажную деревянную церковь во имя Александра Невского. К сожалению, ее уничтожили безбожники после революции 1917 года. Вновь храм появился в Жердевке только в 1994-м. К этому времени селение уже имело статус города. Александровская церковь остается единственной на его территории. На молитву сюда собираются верующие со всей Жердевки.
2: Радио «Вера» в Жердевке можно слушать на частоте 103.3 FM. В хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 28 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Ярославский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же отложи лжу, глаголите истину киждока искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: «Христе простил есть вам».
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – для себя. Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». Конечно, не всегда есть возможность выйти из конфликтной ситуации до окончания дня. Но идея апостола Павла понятна. Конфликты не должны оставаться долгое время неразрешенными. Написал апостол и о том, что мы говорим. На эту мысль также стоит обратить пристальное внимание. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Можно было бы задаться вопросом о сути содержания словосочетания «гнилое слово». Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. Никто не может сказать, что он их

0: не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем, ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница, икона Богородицы, о тебе радуется в судьбах России.
1: Название иконы Божией Матери «О тебе радуется» – это первая строчка молитвенного гимна. Его написал в начале 8 века преподобный Иоанн Дамаскин. Этот святой не раз в своей жизни получал чудесную помощь Богоматери и был исполнен благодарности небесной заступнице. В душе праведника родились такие поэтические строки: «О тебе радуется, благодатное, все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты, освященный храм и рай духовный, слава девства. От тебя воплотился и стал младенцем наш Бог, существующий прежде всех веков. Недра твои он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес соделал. О тебе радуется, благодатное, все творение, слава тебе». Песнопение Иоанна Дамаскина «О тебе радуется» стало частью православных богослужений. А в начале XVI века московский иконописец Дионисий запечатлел сюжет молитвенного гимна во фреске. Масштабное изображение на стене собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре Вологодской епархии выполнено в нежных пастельных тонах. Пресвятая Дева в центре композиции восседает на престоле с младенцем Иисусом на руках. Их фигуры заключены в сферу синего цвета. Так Дионисий обозначил смысловой центр росписи. Трон окружен ангелами. По правую и левую руку от Божией Матери стоят архангелы Гавриил и Михаил. На заднем плане изображен величественный многоглавый собор, олицетворяющий небесный Иерусалим. Город окружен деревьями и цветами. У ног Богородицы стоит Иоанн Дамаскин. В руках у него свиток с песнопением «О тебе радуется». Вокруг святого сонм людей, прославляющих Богоматерь. Фреска Дионисия в полной мере отразила торжественно ликующий характер поэтического произведения преподобного Иоанна. Она вызывает в душе молящегося благоговение и радость, побуждает благодарить Царицу Небесную за бесконечный поток оказываемых ею благодеяний. Роспись на стене Ферапонтова монастыря стала образцом для создания икон. Один из самых древних образов Богородицы «О тебе радуется» хранится в Успенском соборе Московского Кремля. Молиться перед этой иконой отрадно и утешительно.
0: Небесная заступница, икона Богородицы «О тебе радуется» в судьбах России.
2: О Господи, не оставляй меня среди тревоги бытия, среди желаний беспрестанных, среди помыслов каких-то странных, что мучат душу так мою. И в этом яростном бою душе моей закон твой ясно, ты, Боже, покажи, чтоб ничего не сделать самовластно и не остаться мне

Радио «Вера». Светлое радио. Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем. Митрополит Антоний Сурожский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя и путешественника Василия Немировича Данченко о поездке в Соловецкий монастырь. Возвращаясь после купания, я случайно наткнулся на монастырские огороды. Между грядами копался главный огородник, малорослый, горбатый, колченогий, но с удивительно добрым выражением неказистого лица. Ватный черный клобук был вздернут на затылок и как-то набекрень. При мне он с тремя работниками из богомольцев деятельно трудился над грядами. Тут росли лук, капуста, картофель, огурцы, морковь, редька. А еще говорят, что огородничество невозможно в Архангельской губернии. Несмотря на неблагоприятное лето, холодное и сухое, овощи шли превосходно. Мы разговорились. Я из Вятки, из крестьян. Крепостным был, теперь иеромонах. Вот огородом заправляю. Что ж, поживите у нас, мы гостям очень рады. Очень мы гостей любим, потому одичаешь без человека вовсе. Помолитесь угодничкам. Каковы огороды у вас? Огороды у нас первый сорт. Ничего в городе не покупаем. Все, что нужно монастырю, здесь есть. Господь помогает, потому нас хозяева такие, угодные ему. Зосима и Савватий. Хорошие хозяева. Блюдут свой дом и стадо свое охраняют. Други милые, вы поотдохните немножко. Ласково обратился он к работникам. Мы невольно любовались хорошо содержимыми огородами. У нас еще в Макарьевской и Савватьевской пустынях огороды есть. Арбузы, дыни, персики и разную нужную ягоду в теплицах разводим. Потому краснобаев у нас мало, зато работников да знающих людей много. Всякий свое дело несет. Со всех концов России к нам сходятся. Ну, мы и присматриваемся. Что где лучше, так и делаем. Обращение иеромонаха-огородника с рабочими мирянами было почти нежно. Эту черту потом мы замечали у всех монахов. Они действительно братски относятся к забитому и загнанному крестьянину. Не сладка жизнь последнего дома, и его пребывание в монастыре — мирный отдых. Повсюду его встречает братская ласка, приветное слово, улыбка. Их иначе не называют, как «други», «голубчики», «кормильцы». Крестьянин оживает здесь и бодро смотрит вперед, мечтая рано или поздно войти в эту добрую рабочую семью в качестве ее полноправного члена. Кроме того, надо отдать справедливость соловецким монахам, они трудятся, как, дай бог, трудится каждому мирянину. Монах, например, огородник, своим рабочим подает первый пример труда. Он не ограничивается ролью наблюдателя, но сам прикладывает руки к делу, возится в грязи и, в конце концов, сделает больше всякого богомольца. Так у них везде. Поэтому хозяйство их цветет, и монастырь, помимо своего аскетического значения, имеет все признаки хорошей рабочей общины. Даже наместники работают, как простые чернорабочие.
0: Голоса

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Книга «Деяния апостолов» описывает историю ареста в Иерусалиме апостола Павла. Прибыв в святой город, Павел зашел в храм вместе с четырьмя спутниками. Увидевшие это иудеи подняли толпу против апостола, крича: «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона. Притом и эллинов вел в храм и осквернил святое место». Как сказано в Библии, весь город пришел в движение и сделалось стечение народа. Апостолу грозила смерть. Его спас тысяченачальник римского полка, следивший за порядком. Но ареста апостолу Павлу все же избежать не удалось. Некоторые детали этой истории долгое время вызывали недоумение у исследователей Священного Писания. Почему иудеи так возмутились приходом в храм иноверцев, за которых приняли спутников Павла? И почему им грозило не просто изгнание, а смерть? Ответ был найден случайно. В 1871 году, прогуливаясь в районе раскопок у Храмовой горы, переводчик французской дипломатической миссии в Иерусалиме Шарль Клермон Гано обнаружил удивительный артефакт.
1: Это была хорошо сохранившаяся известняковая табличка размером 55 на 80 сантиметров. Эксперты датировали находку первым веком от Рождества Христова. На ней отчетливо просматривалась надпись на греческом языке. Она гласила: «Иноземец не имеет права заходить за ограду и во внутренний двор. Кто будет пойман, сам несет ответственность за свою смерть».
0: Спустя 60 лет британский археолог Джон Генри Иллифе, проводивший раскопки у северной части Храмовой горы, обнаружил среди руин мусульманского строения камень с фрагментом греческой надписи. Известняк был расколот, чтобы вписать его в строение, некогда возведенное из фрагментов более древних зданий. Когда надпись восстановили, оказалось, что она практически полностью идентична той, которую нашел Шарль Клермон Гано. В тексте содержался решительный запрет входа на территорию храма язычникам. На буквах, выбитых на белом известняке, отлично сохранилась красная краска. Оставалось понять, почему надписи в иудейском храме были сделаны не на иврите, а по-гречески, и зачем они были покрашены.
1: Разгадка нашлась довольно быстро. В книге Иосифа Флавия, еврейского историка первого века, содержится упоминание, что в храме, возведенном при царе Ироде, было четыре двора. В первый мог войти любой человек. Во внутренние дворы входить разрешалось только иудеям. Граница первого двора обозначалась невысокой каменной оградой с надписями, предупреждавшими о запрете. Эти надписи не имели отношения к иудеям. Они адресовались иноземцам, поэтому были сделаны на иностранных языках. А чтобы запрещающей табличке было хорошо видно, буквы были выкрашены в красный цвет.
0: В свете этих находок и пояснений древнего историка Иосифа Флавия можно понять, почему толпа так решительно была настроена убить апостола Павла. Подначиваемый врагами апостола народ был уверен, что пришедшие с ним язычники. Не заметить надпись было просто невозможно. Проникновение на запретную территорию могло быть только намеренным, продиктованным желанием осквернить святыню. Впрочем, как мы знаем из библейского текста, апостола Павла обвинили напрасно. В деяниях святых апостолов говорится, что его спутники были не греками, а бедными иудеями, пришедшими в храм, чтобы пройти обряд очищения. Апостол Павел намеревался заплатить за жертву, которую им следовало принести согласно закону Моисееву. Таким образом, апостол не только не осквернил храма, но наоборот выразил свое уважение к иудейским традициям. Обвинение, выдвинутое против него, было клеветой. Воссоздать эту историю в деталях ученым помогли две таблички, найденные французским переводчиком и британским археологом.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобного исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Преподобный исповедник Игнатий, в миру Иван Бирюков, родился в 1865 году в Воронежской губернии в крестьянской семье. Мальчик еще в школе начал участвовать в хоре и полюбил пение, особенно церковное. Он очень рано принял решение уйти в монастырь. С благословения родителей в 14 лет он стал жить при Валуйском монастыре. Монашеский постриг с именем Игнатий он принял спустя 20 лет. В 1912 году скончался настоятель монастыря, и братья единодушно избрала новым настоятелем Игнатия. Его возвели в высокий сан архимандрита. В 1924 году советская власть закрыла монастырь. Отец Игнатий некоторое время жил у родственников, но вскоре занялся любимым делом, стал руководить церковным народным хором. Летом 1929 года архимандрит Игнатий ушел на покой. В начале 1930-го власть открыла против воронежского духовенства следственное дело. В числе других священников был арестован и архимандрит Игнатий. Его сокамерниками были священники, монахи и миряне. На Пасху духовенство совершило службу прямо в тюрьме. Архимандрита Игнатия обвинили в том, что он являлся руководителем монашества Центральной Черноземной области и вел среди верующих антиколхозную и антисоветскую агитацию. Его приговорили к 10 годам заключения в концлагере. Через год наказание заменили ссылкой. Архимандриту Игнатию тогда было 66 лет. Условия ссылки оказались для него непосильными. В 1932 году он скончался. В 1989 году архимандрит Игнатий был реабилитирован. В годы гонений на русскую церковь в 20 веке требовалось мужество не только для того, чтобы возвысить свой голос в защиту веры и церкви. Зачастую довольно было просто остаться честным и добросовестным пастырем, чтобы стать жертвой клеветы и злобы. В страдании и смерти новомучеников и исповедников российских сияет тот же свет Христов, что и в мучениках древних времен. Мы чтим память всех пострадавших за веру, и в этот день прославляем преподобного Игнатия Бирюкова, святой исповедник Игнатий. Моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означает принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различие между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Текло в предвкушении счастья,
5: но и в предчувствии скорби. Отец, Александр III, находился при смерти, и надежды на то, что он поправится, не оставалось. 20 октября, причастившись в последний раз, он скончался. Отпевание совершилось в Ливадии в Крестовоздвиженском храме. А на следующий день в этой же церкви Алиса Гессенская приняла православие с именем Александра Федоровна. Несмотря на траур, свадьбу наследника престола решили не откладывать, и семейная жизнь Николая началась одновременно с его императорским служением. На тот момент ему было всего 26 лет. Через год у царственной четы родилась первая дочь Ольга, а вслед за ней еще три чудесные девочки. Когда же на свет появился наследник Алеша, оказалось, что он болен гемофилией. Этот неизлечимый недуг не только причинял мальчику страдания, но и саму его жизнь ставил под угрозу. Но все же надежды Николая и Александра на счастье оправдались. Нежность друг к другу супруги пронесли через всю жизнь, а взаимопонимание, единомыслие, которое царило между ними, укрепляло чувство, насыщало его особым смыслом. С благодарностью они принимали каждый благополучный день, и особенную радость доставляло время, проведенное в Крыму, в Ливадии. Но когда в мае 1914 года Николай Александрович Романов стоял у окна, окидывая минувшее мысленным взором, он еще не знал, что это его последняя крымская весна. В августе началась Первая мировая война. Австро-Венгрия напала на Сербию. Россия вступилась за братский народ. Император лично возглавил верховное командование, однако события развивались вопреки неимоверным усилиям, которые он предпринимал. Царские приказы не выполнялись. Дума организовала временное правительство. генералы обратились к главнокомандующему с настойчивыми советами отречься от престола ради блага России. 28 февраля 1917 года Николай II был блокирован заговорщиками в своем поезде. Рядом с ним не оказалось никого, кто мог бы его поддержать. «Кругом измена, трусость и обман», написал монарх в своем дневнике накануне рокового решения. С подписанием отречения от престола для императорской семьи начались новые испытания. Последовал домашний арест во дворце Царского села, а вслед за ним ссылка в Сибирь, сначала в Тобольск, затем в Екатеринбург. Там, в доме Ипатьева, условия содержания были невыносимыми. Царственному семейству пришлось переносить издевательства и подчиняться требованиям охранников, в числе которых были бывшие уголовные преступники. Крайне редко Романовым выпадало такое утешение, как богослужение. В последний раз соборно помолиться Богу царственным узникам довелось 14 июля, за три дня до смерти. Священник Иоанн Сторожев, совершавший ту службу, позднее эмигрировал в Харбин, где его навестил следователь Николай Соколов, который всю жизнь собирал сведения о последних днях императора Николая Романова и его близких.
6: «Значит, вы помните, что на богослужении присутствовали все члены царской семьи?»
7: «Да, именно так. Когда я вошел в зал для служения, там уже находилась Александра Федоровна с двумя дочерьми и сыном Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле-качалке, на нем была куртка с матросским воротником. Затем из внутренних комнат появился Николай Александрович с двумя дочками».
6: «Узники выглядели угнетенными?»
7: «Не сказал бы. Скорее, они были утомлены. Николай Александрович и девочки были особенно бледны. Государыня держалась бодрее».
6: «Скажите, а было ли в том богослужении что-то особенное?»
7: «Особенное? Вы знаете, было. По чину обедницы, которую мы совершали, в определенном месте положено прочесть молитвословие со святыми упокой. А в этот раз диакон вместо прочтения вдруг запел молитву. Немного смущенный таким отступлением от устава, я тоже стал петь и услышал, что стоящие позади нас узники опустились на колени. В этот момент стало явно ощутимо духовное утешение, которое дает разделенная молитва».
5: В ночь с 16 на 17 июля, примерно в начале 3-го, царскую семью разбудили. Узников привели в полуподвальную комнату с одним зарешеченным окном. Все были спокойны, поскольку привыкли к ночным побудкам и перемещениям. Однако слова, которые прозвучали в гулкой тишине подвала, оказались чудовищными. «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьей». И безумный приговор тут же был исполнен. В одном из екатеринбургских писем старшей дочери императора, великой княжны Ольги Николаевны, есть такие строки. Отец просил передать, что он всех простил и за всех молится, и что не зло победит зло, а только любовь. Эти слова последнего русского царя, страстотерпца Николая Романова, можно считать его отеческим завещанием и нам, ныне живущим.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Сердце наше не только центральный орган кровообращения, оно орган высшего познания, того познания, которое открывает нам мир духовный. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: В эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1910 году английский поэт, писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон написал поэму «Белая лошадь». Эту поэму в Первую мировую брали на фронт солдаты. В ней находили утешение солдатские жены и вдовы. Произведение о соотношении большого и малого, очевидно, важного и того, что порой воспринимается как второстепенное. Сюжет произведения строится на борьбе англосаксонского короля Альфреда Великого с викингами-захватчиками. В начале поэмы Альфред, потерпевший поражение, скрывается с горсткой воинов в чаще. И тут ему является Божья Матерь со словами утешения. Вот как описывает Честертон ее голос. Он был голосом человека, но раздавался он словно с небес. Он звучал так, словно скромная хижина внезапно взмыла к облакам, или бедный крестьянин, сидя у убогого очага, внезапно услыхал, как на соломенной его крыше, ликуя, загремел колокольный звон. Удивительное сочетание: убогий очаг, скромная хижина и колокола, небеса. Но разве не так было в Вифлееме, когда в пещеру вместился сошедший с небес Бог? Та же парадоксальность, то же сочетание великого и малого пронизывает все христианство. Преподобный Амвросий Оптинский, один из самых известных русских святых XIX столетия, говорил, что заповеди Божьи не имеют дна, они глубоки и до конца непостижимы. И с другой стороны, настолько эти заповеди просты и удобны для исполнения, что сохранить их способен и ребенок. В поэме «Белая лошадь» Честертон напоминает: великое часто соседствует с малым, и в самых будничных наших занятиях мы можем встретить Бога.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
3: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
4: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем».
3: И клянися небесем, клянется престолом Божиим и сидящим на нем.

0: проявила себя к 70-му году I века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко: актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными. Но каяться почти никто из них не желает. А заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми. Определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма – быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которое представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе, не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, от чего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.
1: Радио «Вера».

0: тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий возвращался к своей келье. Он неважно себя чувствовал. Тяжелый кашель не давал ему покоя. У дверей отец Паисий обнаружил седобородого старика-монаха с чемоданом в руках. Он пришел из соседней обители и теперь искал ночлег. Но келья Паисия была настолько мала, что он и сам едва в ней помещался. А главное, своим кашлем он помешал бы старику спать. Подумав секунду, отец Паисий выхватил из рук монаха чемодан, взвалил его себе на спину и зашагал к монастырской гостинице. Там он выхлопотал старику комнату на ночь, сам поднял туда его вещи и дал немного денег на непредвиденные расходы. Когда Паисий возвращался к себе, кашель все так же не давал ему покоя, но на душе было легко и радостно. А на утро, как всегда, у кельи отца Паисия собрались люди. Со всех концов света приезжали они сюда, чтобы получить от него мудрый совет и поддержку. «Лучше пусть будет трудно тебе, чем другому из-за тебя», — сказал им Паисий. «Тогда твое затруднение обернется благословением Божьим, а ты сохранишь в своей душе мир. Мне вчера пришлось немножко потерпеть, зато потом я был спокоен, потому что другому было хорошо». Эти простые и мудрые слова и сегодня пробуждают милосердие даже в самых черствых сердцах. А монах Паисий стал известен на весь мир как великий подвижник, старец Паисий Святогорец.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». О милых спутниках, которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Василий Жуковский.

Радио «Вера». Светлое радио. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Бенедикт Спиноза.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем Николая Гоголя сестре Елизавете. 28 сентября 1844 года. Из писем ваших видно, что вам опротивила Полтава и тамошнее общество. Но зачем же прежде они так нравились? А если прежде так нравились, зачем опротивили теперь? В том и другом следует дать себе отчет, иначе все, что не случается с нами, случается напрасно, и мы никогда не сделаемся умней. Тогда-то и нужно ездить в общество, когда оно опротивило. Тогда-то и не опасно быть в нем. Опасно там только, где все нас прельщает. А где мы уже видим большие недостатки, там мы можем даже помочь. Иногда в чем-нибудь поправить, иногда в чем-нибудь поучить. Разумеется, осторожно и тонко, чтобы никак не заметили, что мы учим, а напротив, увидели бы дружеский совет. Не нужно отталкивать от себя совершенно дурных людей и показывать им пренебрежение. Лучше стараться иметь на них доброе влияние.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Слушайте, мы уже давно так весело не отдыхали. Так, а сейчас я предлагаю поиграть во что-нибудь. Давайте каждый споет по куплету песни о любимом городе. Алексей Сергеевич, вы чур первый. Примите гитару.
2: Даже не соображу сразу, что бы мне такое исполнить. Ну ладно.
3: Ты течешь, как река, странное название.

0: так нечестно. Это не про город песня, а про улицу.
1: Про любимую улицу в любимом городе. Там дальше у Акуджавы вообще поется. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое отечество. Так что все честно. Ваша очередь, Мария Дмитриевна.
0: Ну, хорошо. Спою вам про город, в котором выросла.

0: декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток.
1: Замечательно, Мария Дмитриевна, спасибо вам. Андрей Борисович, теперь вы, милости просим.
2: Право, не знаю, как мне быть. Ведь Москва и Санкт-Петербург, и мои любимые города. А можно про любимый город Бога?
3: А что, у Создателя есть предпочтение? Интересно, интересно.
1: Послушаем с удовольствием.
2: Правда, петь у меня вряд ли получится. Это будет художественное чтение. Текст, должен заметить, очень динамичный. «Основал он город на Святой горе. Этот город на Сионе любит Господь. Больше всех селений Иакова разнеслась о тебе слава, град Божий». Вот здесь должна вступить музыка. Поддержите на гитаре, Алексей Сергеевич.
1: О, да у нас с вами прям-таки джем-сейшн.
2: «Я возвещу, что Рахав и Вавилон, филистимляне, Тир и Куш, все узнали про меня, вот кто родился там. Будут люди говорить о Сионе, вот кто родился в нем, сам Бог Всевышний укрепляет его. Господь в переписи народов напишет, вот кто родился там». Алексей Сергеевич, соло. «Поющие и танцующие, все мои источники в тебе».
1: Ай да мы, ай да молодцы.
3: Браво, браво. Это псалом, Андрей Борисович?
2: Да, коллеги, это 86-й псалом. Песнь, которая поется взахлеб. Она от избытка сердца выплюснулась из уст псалмопевца. Началась внезапным ликующим восклицанием о святом основании Сиона и закончилась уверением, что все источники радости для песен и танцев в Иерусалиме. А исполнили мы с Алексеем Сергеевичем этот псалом, если не совсем так, как некогда пели иудеи при царе Давиде, то не менее искренно.
3: Так значит, любимый город Бога и Иерусалим.
2: Да, псалмопевец утверждает, что Творец Вселенной больше всех городов Палестины любит тот, что стоит на Сионе.
3: А почему эту гору называют святой?
2: Именно эта возвышенность была главным оплотом израильской столицы, основанной царем Давидом, города Иерусалима. Именно здесь находился Киот Завета, величайшая иудейская святыня. Позднее сын Давида, царь Соломон, построил на горе Мурия великолепный храм, и реликвия была перенесена туда. С тех пор название Сион стали применять и к храмовой горе, и к Иерусалиму в целом. Вообще было бы ошибочным слово «Сион» употреблять только в смысле географическом. Это символ, обозначающий место пребывания Бога. Иудеи воспринимали его в значении «веха», ориентир для возвращения. Для христиан такой ориентир – Царство Божие, которое тоже иногда называют Сионом.
3: Так стало после рождения Христа, да?
2: Конечно. И об этом пророчески поет псалмопевец. Именно о Мессии, о Спасителе, многочисленные восклицания «Вот кто родился в нем».
1: Так это выходит не просто песня о любви к городу, но еще и предсказание?
2: Да, 86-й псалом относится к пророческим. От имени Творца автор говорит: «Рахав и Вавилон, филистимляне, Тир и Куш, все узнали про меня». Этими словами он предрекает, что в истории человечества наступит момент, когда многие народы обратятся к христианству, поймут, кто родился на Сионе. Заметьте, это было написано не только за много столетий до Рождества, но в то время, когда в единого Бога верили одни лишь евреи, а все остальные люди поклонялись идолам.
1: И ведь правда сбылось. Сейчас Иерусалим – это самое главное место паломничества на земле.
2: И само понятие «паломничество» возникло от слова «пальма» в честь тех ветвей, которыми жители Иерусалима встречали Христа, когда он въезжал в город на ослике. То есть изначально паломничество – это путешествие к Святой Земле, к Сиону.
1: Про Иерусалим, кстати, и в наши дни песни пишут. Вы, Андрей Борисович, не слышали произведение группы «Калинов мост», которое так и называется «Иерусалим»?
2: А нет, Алексей Сергеевич, не доводилось.
1: А вот послушайте, у меня запись есть в плеере.

0: Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Дмитрий Игнатенко родился в 1872 году в селе близ Мелитополя в семье священника. Он закончил Киевскую духовную академию и принял сан. До 20-го года отец Дмитрий преподавал в мужской гимназии в Симферополе, а потом служил в приходской церкви и был заведующим канцелярией Таврической епархии. В 22-м году протоиерей Дмитрий Игнатенко вместе с епископом Таврическим Никодимом предстал перед пролетарским судом. Духовенство обвиняли в нежелании отдать богослужебные предметы, а также осудили за проведение двух епархиальных собраний, которые признали нелегальными. Вины своей никто не признал. Отец Дмитрий был осужден на 3 года лагерей. Священник вернулся в Запорожье, где продолжил проповедовать и защищать интересы церкви. В 26-м отца Дмитрия выслали на 3 года в Марийскую область. Летом 35-го отца Дмитрия снова арестовали по традиционному обвинению в антисоветской деятельности. Вину священнику поставили его проповеди, слишком смелые по тем временам. На допросах Игнатенко не скрывал своих взглядов и религиозных убеждений. Протоиерей долгое время провел в симферопольской тюрьме. Силы его были подорваны. Отец Дмитрий скончался в тюремной больнице. Православных мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь чтит память всех святых мучеников и в этот день прославляет святого Дмитрия Игнатенко. Священномученик Дмитрий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
4: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к вукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
3: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Она называется просто «Кадаши, Москва». Написала ее художница Татьяна Маврина. Вот, посмотри, пожалуйста.
7: Какая яркая работа. На фоне закатного синего неба вырисовывается силуэт храма. Стены и купола буквально светятся в вечернем зареве. А крыши соседних домов покрывает белая пелена, снежный покров. Художница изобразила этот уголок старой Москвы зимой.
6: Татьяна Маврина множество работ посвятила Москве. Хотя сама родом из Нижнего Новгорода. В начале 20-х годов прошлого века приехала в столицу, училась в высших художественно-технических мастерских. С этого времени в ее творчестве и появились виды Москвы. Городские мотивы, дома, храмы. Вот как на этой картине.
7: У художницы свой особенный необычный стиль, вам не кажется?
6: Да, так и есть. Творческий почерк Татьяны Мавриной отличает смелая работа с цветом. Ее картины яркие, жизнерадостные.
7: И в работе «Кадаши, Москва» это чувствуется, хотя пейзаж написан зимой.
6: Зимой 1944 года. Посмотри, пожалуйста, вот здесь, в левом нижнем углу полотна, хорошо видна дата написания.
7: 44-го? Так значит, эта картина написана во время Великой Отечественной войны?
6: Да. В тяжелый для города, страны, да и для всего русского народа период.
7: Теперь эта работа стала для меня еще более пронзительной. Чувствуется, как много боли и переживаний стоит за историей ее написания.
6: Во время Великой Отечественной Татьяна Алексеевна писала Москву особенно часто. Художница пыталась сохранить и запечатлеть на бумаге красоту города, ставшего для нее родным.
7: Она писала с натуры?
6: В военное время делать зарисовки города на планшете или в блокноте было небезопасно. Ее могли обвинить в шпионаже. Поэтому Татьяна Алексеевна запоминала очертания пейзажа, уходила в ближайший подъезд или постройку и быстро по памяти зарисовывала увиденное в блокнот. А дома повторяла эти изображения в красках на больших листах. Так появлялись акварели, сохранившие память о Москве военного времени.
7: Но не пугающие, а теплые и радостные, сохраняющие веру в то, что добро и любовь одержат победу над злом. О том, что всегда будет именно так, напоминает и храм Воскресения Христова, который запечатлела Татьяна Маврина и который сейчас перед нами. Зайдем в него, Маргарита Константиновна?
6: С большой радостью, Наташа. А после можем пойти в Третьяковскую галерею. И я покажу тебе акварель «Кадаши, Москва» и другие работы замечательной художницы Татьяны Мавриной.
5: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Иногда люди жалуются, что совершают вроде бы доброе дело, помогают ближнему, но оно не спорится или результат получается противоположный ожидаемому. Перед началом всякого доброго дела не забывайте молиться, а на самые важные дела просите благословения у священника. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Все дела твои не во имя неба и без благословения неба принесут горький плод, ибо не прольет оно на них свой благодатный дождь и животворящий свет. К чему бы ни приступал ты, прислушивайся к небу. Всякий узор своей жизни плети из небесных нитей».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Роман всемирно известного писателя Грэма Грина «Сила и слава» по-настоящему мексиканский. Любители латиноамериканских сериалов сразу узнают антураж. Атмосфера воссоздана писателем так виртуозно, что кажется, будто со страниц книги вдыхаешь горячий воздух узких улиц мексиканского городка и чувствуешь на лице сухой соленый ветер. Гудок парохода с пристани, где один из героев романа, дантист мистер Тенч, случайно встречается со странным, постоянно оглядывающимся по сторонам незнакомцем, тоже раздается словно наяву. Этот человек, который до конца так и останется безымянным, хотел уплыть на пароходе. Но пришел какой-то мальчик и сказал, что его мать умирает, поэтому незнакомец должен срочно к ней пойти. Тот со вздохом согласился. А это значило, что он упустит свой пароход и шанс уехать. «Зачем вы идете туда?» – удивлялся дантист. «Что вам там делать?» А таинственный незнакомец не имел права отказаться, потому что он был священником. Обнаружить это для него значило бы умереть. Действие романа происходит в Мексике 20-30-х годов, когда церковь там переживала чудовищные и кровопролитные гонения со стороны властей. Священников заставляли отказываться от сана, а упорствующих расстреливали без лишних слов. Этот падре, который считал себя трусливым, слабым, ничтожным и недостойным, ненавидел себя за любовь к выпивке, тем не менее просто не мыслил отказа от священства. И поэтому жизнь его превратилась в один сплошной побег. От деревни к деревне, где тайком и под страхом расстрела он служил литургии и исповедовал. А вслед за ним двигались полицейские во главе с еще одним безымянным героем. Решительным и не знающим сомнений лейтенантом, воплощением той земной силы и славы, которая способна узаконить даже кощунство и беспредел. И в лице, казалось бы, беспомощного священника лейтенант столкнулся с другой силой и славой, высшей, одолеть которую не дано ни ему, ни кому-либо другому. В своем разговоре с лейтенантом после ареста падре не скрывал страха и волнения перед предстоящей казнью, но на предположение, что священник, пожалуй, сам не очень-то верует, искренне и горячо возражает: «Нет, я верю». В мексиканских сериалах такое, конечно, вряд ли покажут. Да и наша жизнь не сериал, хотя сложных ситуаций и проблем в ней сколько угодно. И часто решимость – единственное, чего нам не хватает, чтобы все наладилось. А ведь ее и нужно-то бывает совсем чуть-чуть, гораздо меньше, чем потребовалось герою романа Грэма Грина «Сила и слава». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. География веры.
1: В советское время город Волгоград назывался Сталинградом. С июля 1942 года по февраль 1943 здесь происходила знаменитая Сталинградская битва. Одним из немногих зданий, уцелевших тогда в боях, был собор Казанской иконы Божьей Матери. Построенный в 1899 году, он оставался действующим до 1939. А после окончания Великой Отечественной войны вновь стал принадлежать православным. Верующие восстанавливали Казанский собор своими силами. Сами штукатурили и красили стены, стеклили окна, проводили проводку. На пасхальное богослужение 1946 года в храме собралось 8 тысяч человек. Казанская церковь стала средоточием надежд и чаяний жителей опаленного войной города. На паперти обездоленные просили милостыню. Стены пестрели объявлениями о поиске родных, потерянных среди лихолетия. Общими молитвами и трудами вершилось чудо возвращения в мирную жизнь. С тех пор прошло много лет, а Казанский собор остается особо значимым местом для жителей Волгограда.
2: Радио «Вера» в Волгограде можно слушать на частоте 92,6 FM.
3: Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Светлые истории на радио «Вера».
1: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие радио «Вера», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло, а вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Николаем Конюховым будем вспоминать светлые истории о людях, чья искренняя радость о Боге вдохновляла и заражала окружающих. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Кажется, нет особой беды в том, чтобы немного слукавить, чтобы пересказать свежую сплетню, чтобы как будто бы случайно забыть оплатить проезд. Мелкие грехи сопровождают нас постоянно. Мы привыкли относиться к ним как к чему-то неизбежному, так, будто бы без них попросту невозможно жить. Апостол Павел был с нами не согласен. Свое несогласие он выразил в звучащем сегодня во время литургии отрывке из 4 главы послания к Ефесянам. Давайте послушаем эти апостольские слова.
2: «Тем же от лоши лжу глаголите истину киждо ко искреннему своему».
3: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
2: «Христе простил есть вам».
1: Пожалуй, центральными словами только что прозвучавшего отрывка послания к Ефесянам можно назвать апостольский призыв «не давать места дьяволу». Именно этот призыв объединяет в себе все нами только что услышанное. Апостол Павел перечислил некоторые грехи, каждый из которых невелик и может быть легко прощен. Но при этом апостол дал ясно понять, что любой грех – это уступка врагу рода человеческого. Слова апостола Павла остались бы лишь словами, если бы он, перечисляя грехи, не предложил инструмент противодействия им. Так, призывая к воздержанию от лжи, апостол написал, что мы должны относиться друг к другу как к части одного организма. Мы врем и лукавим лишь тогда, когда относимся к другому человеку как к совершенно чуждому нам. Да, безусловно, бывают ситуации, в которых нужно о чем-то умолчать, но апостол имел в виду ложь другого рода, ту, с помощью которой лгущий пытается что-то для себя приобрести. Ключевое понятие здесь – для себя. Если же христианин ощущает свое единство во Христе с другими христианами, то он не мыслит своего блага без них. Это похоже на благо отца семейства, которому в высшем смысле хорошо тогда, когда хорошо его семье. Следовательно, он не станет лгать своей жене и детям, пытаясь, скажем, утаить от них часть своего дохода. После этого апостол Павел упомянул об одном из свойств гнева. Гнев, если ему дать волю и время, может захватить всего человека и перейти в ту стадию, из которой крайне непросто будет найти выход. Поэтому на рождающиеся конфликты апостол рекомендует разрешать до захода солнца. «Гневаясь, не согрешайте». Солнце

злое слово. Но Павел предвосхитил возможный вопрос и ответил: «Таковым является любое слово, которое не несет в себе назидание в вере и не доставляет благодать слушающим». Призывы святого апостола просты, понятны и доходчивы. Никто не может сказать, что он их не понял. Если же мы не прислушиваемся к словам святого апостола, то мы сильно рискуем, ведь неисполнение его рекомендаций может привести в конечном итоге к самому страшному греху, к оскорблению Святого Духа Божия, которым мы запечатлены в день искупления. Да поможет же нам Господь избежать столь незавидной участи.

0: радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Среди жилых многоэтажек и новостроек северного микрорайона Воронежа есть тихий зеленый уголок. Это храмовый комплекс во имя святой блаженной Ксении Петербургской. Ухоженный парк с прудом и фонтанами, а в его центре величественный девятикупольный храм, выполненный в русско-византийском архитектурном стиле. Неподалеку две часовни. Во имя святого благоверного князя Александра Невского и святого праведного Иоанна Кронштадтского. Отдельно стоит высокая, с ротондой и высоким шпилем, белоснежная колокольня. Мелодичный звук колоколов каждое утро облетает густонаселенный микрорайон. Этот духовный оазис вырастал здесь на протяжении нескольких десятков лет. Строительство храмового комплекса велось с начала 1990-х годов. Место для будущего храма и часовен выбрали не случайно. Когда-то тут была северная окраина Воронежа.

0: сетка деревянных домиков, кладбище, а на левой стороне Задонского шоссе зеленый массив. В народе его прозвали «Роща сердца» из-за того, что на картах города очертания массива напоминали сердечко. Во время Великой Отечественной войны в этом месте шли тяжелые кровопролитные бои, в которых погибли сотни советских воинов. Они пожертвовали жизнями, но не дали врагу пройти. Храмовый комплекс на месте рощи, от которой после войны остались лишь несколько ореховых деревьев, был задуман как символ памяти о подвиге русских воинов. Сегодня воронежцы любят отдохнуть здесь от городской суеты, посидеть в тихом парке, помолиться в часовнях и, конечно, в главном храме во имя святой блаженной Ксении Петербургской. В нем хранится святыня, фрагмент каменного надгробия с могилы святой на Смоленском кладбище Петербурга. В конце 1990-х в ходе реставрационных работ надгробие демонтировали и по частям отправили в разные церкви и монастыри. У арки западного входа в храмовый комплекс прихожан встречает белоснежная скульптура блаженной Ксении Петербургской. Автор памятника – воронежский скульптор Андрей Терехин. В парковой зоне на территории храмового комплекса есть и еще один памятник – святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Это работа известного скульптора Салавата Щербакова, автора монументов князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве и Михаилу Калашникову в Оружейном переулке столицы. Храмовый комплекс во имя блаженной Ксении Петербургской стал одним из мест, где останавливаются, чтобы помолиться, паломники Митрофана Тихоновского крестного хода, который ежегодно проходит из Воронежа в Задонск и собирает до нескольких тысяч человек.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Закружилась листва золотая в розоватой воде на пруду, словно бабочек легкая стая с замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, близок сердцу желтеющий дол. Отрок ветер по самые плечи заголил на березке подол. И в душе, и в долине прохлада, синий сумрак, как стадо овец, за калиткою смолкшего сада прозвенит и замрет бубенец.

Радио «Вера». Светлое радио. Хочешь быть довольным и счастливым? Живи в Боге. Она нет, и счастья нет. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 1982 год. Мы часто думаем, что грех — это нарушение нравственного закона, нарушение долга, неправый поступок. Но в грехе есть нечто гораздо более основное, что поистине должно вызывать у нас печаль, и более чем печаль, глубокую, острую боль. Грех — это неверность. Грех — это измена. Измена и неверность, и нелояльность Богу. Потому что грех означает, что когда бы Бог не обращался к нам, слова Его были маловажны, несущественны для нас, хотя говорил Он к нам из всей Своей божественной любви, чтобы явить нам, как много мы для Него значим, как высоко Он ценит нас, если отдал всю свою жизнь и всю свою смерть для того, чтобы спасти нас и чтобы мы поверили в божественную любовь. Поэтому, когда мы грешим, это означает, что мы отворачиваемся от того, кто полюбил нас на жизнь и на смерть. И как следствие, что его жизнь и его смерть слишком незначительны для нас, чтобы мы отозвались на них с любовью, отозвались верностью и преданностью.
0: Голоса

сантиметра. Название «Остробрамские ворота» возникло благодаря польскому языку. Когда-то Литва и Польша являлись двумя составляющими одного большого государства – Речи Посполитой. Так вот, «брама» по-польски означает «ворота». Соответственно, «острая брама» – «острые ворота». Такое название возникло благодаря тому, что в первоначальном варианте ворота были украшены острыми готическими шпилями. Впоследствии ворота перестроили, и теперь они являются примером классической архитектуры. Остробрамская икона относится к тому же типу образов Богоматери, что и икона Умиления. На ней Дева Мария изображена одна, без Бога-младенца. Фактически, что Остробрамская икона, что Умиление является частью изображения события Благовещения, когда Богородица со смирением приняла от Архангела Гавриила весть о предстоящей ей миссии – привести в мир Христа Спасителя. Имеется две версии относительно происхождения Остробрамской иконы. По одной из них она появилась прямо на острых воротах Вильнюса чудесным образом еще в 15 веке, а точнее 14 апреля 1431 года. В этот день, 14 апреля по старому стилю или 27 апреля по новому, католиками отмечается День Остробрамской иконы. Православные празднуют память иконы 8 января. Есть и вторая версия появления образа. Она гласит, что святыня была подарена литовскому князю Ольгерду византийским императором Иоанном Палеологом или привезена им же князем из Херсонеса. Херсонес иначе называется Корсунью, поэтому остробрамский образ иногда называют еще Корсунским. Каждый день помолиться перед Остробрамской иконой в надвратную часовню приходят многочисленные православные и католики. Не только литовцы. Поклониться святыне в Вильнюс приезжают паломники. В благодарность за помощь они оставляют в часовне многочисленные дары. В центральном зале часовни, там, где расположен чудотворный образ, располагаются целые стеллажи с серебряными предметами. Но почитание чудотворного образа выражается не только в этом. По установившейся в Литве традиции, местные христиане помещают небольшую копию Остробрамской иконы над входной дверью. Литовцы верят, Богородица через свой образ оберегает семейную жизнь от ссор, разлук и сплетен. Кроме того, перед Остробрамской иконой молятся женщины, желающие забеременеть и благополучно родить. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об Остробрамской иконе Богоматери, древней общехристианской святыне литовской столицы Вильнюса.

Вселенная православия. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 28 сентября, Церковь вспоминает великомученика Никиту, преподобно-исповедника Игнатия Бирюкова, священномученика Дмитрия Игнатенко, священномученика Иоанна Бороздина. Священномученик Иоанн Бороздин родился в 1878 году в Слободе-Мстёре Владимирской губернии. Его семья издавна занималась иконописью и держала свою мастерскую. Мальчик рано освоил начало ремесла и закончил школу иконописания. Братство мастеров направило его в духовное училище. Потом Иоанн несколько лет был псаломщиком при монастыре. Юноша женился и был рукоположен в сан диакона. С 23 года Бороздин служил в храме Космы и Дамиана в Москве. В 28 году власти объявили о том, что храм будет закрыт. Отец Иоанн Бороздин к тому времени принял сан священника. Он писал протесты, собирал подписи верующих, но все было напрасно. В 30 году храм был закрыт, и вскоре его разрушили. Отец Иоанн тяжело пережил случившееся и заболел. Несколько следующих лет он служил в кладбищенской церкви. Жил в комнатке на колокольне. Там его и арестовали. Утром к священнику пришли его сыновья и обнаружили, что все вещи перевернуты, а постель и подушка в крови. Протоиерея Бороздина заключили в бутырку. Отца Иоанна обвинили в том, что он распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР гонении на религию. Через несколько дней священника приговорили к расстрелу. Протоиерей Бороздин был погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Историки церкви отмечают, следственные дела христиан, пострадавших от гонений в 20 веке, освящены светом мученичества. И это несмотря на лжесвидетельства, циничные обвинения, искажения, сознательно допускавшиеся следствием. Ни кровь, ни страдания не могли заставить их оклеветать церковь, поколебать их любовь и доверие к Богу даже перед лицом смерти. Мы молимся всем святым мученикам, и в этот день особенно обращаемся к священномученику Иоанну Бороздину. Святой Иоанн, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град», священник Алексей Пугачев и редактор канала «Благовестник» Григорий Серых. Поговорим о значении церковной традиции колокольных звонов, какие они бывают и что означают, а также о предстоящем необычном видеофестивале колокольных звонов. А в 8 вечера на этой неделе мы будем говорить о сложных евангельских притчах. Сегодня у нас в студии старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета протоиерей Александр Прокопчук. И разговор пойдет в целом о том, что такое притчи, почему Иисус Христос их часто использовал и в чем были их особенности.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Прообразы. Святые в литературе.
2: Письма святителя Иоанна Златоуста вошли в сокровищницу духовной литературы. Благодаря этим посланиям мы многое узнаем о святом Иоанне и его единомышленниках. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программы «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной диаконисе Олимпиаде Константинопольской и письмах к ней святителя Иоанна Златоуста. Место действия – Константинополь. Время действия – начало V века по Рождестве Христовом. Олимпиада служила в Константинополе в церкви Святой Софии, диаконисы. В первые века христианства диаконисы помогали священникам приготовлять к крещению женщин и детей, были в церквях привратницами, распределяли милостыню для вдов, сирот и узников. В 397 году на Константинопольскую кафедру был назначен святитель Иоанн Златоуст, и диакониса Олимпиада стала ему верной помощницей и другом. Когда Иоанн Златоуст своими врагами был низложен с кафедры и отправлен в ссылку, Олимпиада тяжело переживала такую несправедливость. Иоанн Златоуст поддерживал ее из ссылки письмами о терпении скорбей.
3: «Хочу излечить рану твоего уныния и рассеять мысли, собирающие это облако скорби. Что в самом деле смущает твой дух? Почему ты печалишься и скорбишь? Потому что сурова и мрачна эта буря, которой подверглись церкви».
2: После низложения с кафедры архиепископа Иоанна Константинопольская церковь и впрямь переживала бурные времена. В ту ночь, когда Иоанна Златоуста отправляли в ссылку, в Константинополе загорелась церковь Святой Софии и выгорела часть города. В поджоге заподозрили сторонников святителя Иоанна, которых в городе называли иоанитами. Олимпиаду вызвали в суд, сурово допрашивали, и хотя не было найдено никаких улик, присудили к уплате большой суммы за поджог. В письмах к своей духовной дочери Иоанн Златоуст напоминает, какие испытания ей уже удалось пережить, чтобы стать диаконисой. Непонимание и осуждение родных и знакомых, и даже гнев императора Феодосия, который лично подыскал для молодой вдовы богатого жениха и был возмущен ее отказом снова выходить замуж.
3: «Если кто-нибудь стал бы перечислять твои страдания, начиная с детского возраста до настоящего времени, страдания от домашних, от чужих, от друзей, от врагов, от находящихся в родстве, от тех, кто ни в каких родственных отношениях не стоял, от обладающих могуществом, от людей простых, от начальников».
2: Свое богатое наследство Олимпиада употребила на строительство в Константинополе больниц, приютов для сирот, гостиниц для странников. В своих письмах и ссылке святитель Иоанн напоминает Олимпиаде про ее дела милосердия, щедрость, твердость духа и другие добродетели, призывая всеми силами бороться с унынием.
3: «Я знаю благородство твоего ума, знаю крепость твоей богобоязненной души, знаю обилие рассудительности, силу любомудрия, Знаю, что тебе достаточно только приказать свирепеющему морю уныния, чтобы все сделалось спокойным».
2: Письменные наставления святителя Иоанна Златоуста помогли диаконисе Олимпиаде мужественно претерпеть неправый суд и изгнание. Она поселилась в Никомедии, где вела подвижническую жизнь и скончалась примерно в 410 году. Иоанн Златоуст обращался к этой женщине в письмах так: «Госпожа моя, достопочтеннейшая и боголюбезнейшая, а для нас она – святая Олимпиада Константинопольская». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Терпение приводит нас к совершенству. Знайте это и никогда не думайте, что по первой молитве, по первому прошению получите все, просимое от Бога. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В 1960 году вышел роман американской писательницы Харпер Ли «Убить пересмешника». Сюжет его таков. Адвокат Аттикус Финч, отец двоих детей, защищает на суде Тома Робинсона, негра, ложно обвиненного в тяжелом преступлении. За несколько дней до первого судебного заседания Тома из городской переводят в местную тюрьму. И в первую же ночь жители городка собираются возле тюрьмы, чтобы совершить самосуд. Аттикус, предвидя это, с вечера остается возле камеры Тома. Он пытается остановить горожан, те угрюмо наступают. Том, казалось бы, обречен. В этот момент из-за спины Аттикуса раздается голос маленькой девочки, его дочери Джин Луизы по прозвищу Глазастик. Девочка, узнав в одном из окруживших ее отца мужчин соседа, радостно восклицает: «Мистер Каннингем, здравствуйте! Вы меня не узнаете? Я Джин Луиза Финч. Я хожу в школу с вашим сыном Уолтером. Вы ему передадите от меня привет?» Все молчат. И девочка обескураженно добавляет: «Я ничего плохого не хотела. Просто сказать привет». Отец Уолтера обещает, что передаст сыну привет. А потом коротко командует: «По домам, ребята». Горожане в молчании расходятся. Весь роман «Убить пересмешника» выстроен на вопросе: есть ли смысл противиться злу, если ты заранее знаешь, что проиграешь? Аттикус, принимая роль защитника Тома, говорит, что смысл есть всегда. И он прав. Один Аттикус не смог бы остановить разъяренную толпу. Но он сделал, что мог. И в последний момент несколько слов маленькой девочки спасли и его самого.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Крестовоздвиженский храм города Ставрополя. Это один из старейших православных храмов города Креста. С его историей связана жизнь многих церковных и общественных деятелей Северного Кавказа и России. В 1842 году было принято решение о создании на Северном Кавказе самостоятельной епархии Русской Православной Церкви с центром в Ставрополе. Тогда встал вопрос о резиденции правящего архиерея. Известный купец Игнат Волобуев пожертвовал для архиерейского подворья свой дом. Через 22 года к дому была пристроена алтарная апсида и два боковых предела. В 1870 году временный холщовый иконостас был заменен деревянным с позолотой. После постройки в 1889 году нового архиерейского дома при Андреевском храме на старом подворье стали жить викарные архиереи. С 1901 года при Крестовоздвиженском храме располагались курсы псаломщиков. В середине 20-х годов этот храм закрывали – В годы войны службы в нем возобновились. Более того, он стал кафедральным собором Ставропольской и Бакинской епархии. В 1946 году удалось возродить Ставропольскую духовную семинарию. За 14 лет в те годы семинария выпустила более 100 образованных священнослужителей. Из них трое стали архипастырями Русской Православной Церкви. В 1960 году духовная школа была закрыта. В 1990 году крестовоздвиженский храм был возвращен Русской Православной Церкви. Началось его восстановление. За четверть века стараниями меценатов удалось полностью восстановить здание, которое в советские годы было практически разрушено. 27 сентября. Крестовоздвижение Господне. В этот день храм с одноименным названием принял прихожан. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
0: Сегодня, 28 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
6: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
7: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Некоторые понятия настолько близки друг к другу по смыслу, что подчас становятся практически синонимами. Таковыми являются, например, вера и этика. Но, к сожалению, не всегда люди верующие одновременно являются людьми нравственными. О том говорит нам отрывок из 23 главы Евангелия от Матфея, что читается сегодня в православных храмах во время богослужения. Послушаем.
8: «Горе вам, книжницы и фарисеи, лицемеры!
9: Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов, и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение!» Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
8: И клянущийся небесем клянется престолом Божиим и сидящим на нем.
7: Христос обращается к своим оппонентам, книжникам и фарисеям с проникновенной речью. Это фактически последняя попытка Спасителя достучаться до умов и совести противников. Сын Божий уже не использует притчей и иносказательных образов. Он говорит предельно прямо, и вердикт Христа оказывается суровым, болезненным. Сын Божий указывает, что вожди израильские навлекли на свою и чужие головы самое настоящее горе. Оно пока прячется где-то внутри, но вскоре выплеснется наружу. Духовная погибель действительно полностью проявила себя к 70-му году первого века, ко времени, когда горделивая самоуверенность древних иудеев достигла апогея. К 70-му году закончилось благоустройство Иерусалимского храма. Работы, начатые Иродом Великим, были завершены. И вождям израильским показалось, что настало время свергнуть с себя иго римских оккупантов. Но революция провалилась, а Иерусалим и его храм подверглись разрушению. Что же привело к этой катастрофе? Ложь, адресованная себе и Богу. Христос называет своих оппонентов лицемерами. На самом деле переводчики с греческого пожалели фарисеев, ведь можно было бы перевести более прямолинейно и жестко: актеры, лицедеи, даже позеры. Многим представителям религиозной элиты Израиля времен Христа свойственно было заботиться преимущественно о внешнем, выставлять добродетели на показ. Для этого использовался различный инструментарий, от пышных одежд и демонстративной милостыни до косметики и театральных жестов при молитве. При этом нравственная суть закона Моисея забывалась, и мы видим, как перед нашими глазами разворачивается ужасающая трагедия. Щепетильные в религиозных обычаях люди в смысле нравственном оказываются нечестными и бессовестными. Но каяться почти никто из них не желает. А заповеди они используют для установления контроля за простыми людьми. Определяют, чем и когда можно или нельзя клясться, как можно или нельзя распоряжаться имуществом и так далее. Однако самое печальное состояло в том, что данный образ религиозности усваивался людьми и в их жизни усугублялся. Последователи фарисеев полагали, что так выглядит норма – быть религиозным и бессовестным. Потому Христос и говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. А когда случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас». Но легко укорять других. Значительно сложнее посмотреть внутрь себя и ответить на вопрос: – точно ли я отличаюсь от оппонентов Христа? Свободен ли я от фарисейства? Не будем торопиться с ответом, но постараемся проверить, всегда ли мы стремимся поступать по совести, действительно ли мы живем по заповедям не только внешне, но и внутренне, не пытаемся ли мы манипулировать кем-либо с помощью традиций и обычаев. Если что-то из перечисленного найдется, не станем медлить с покаянием, которая представляет собой и признание ошибки, и ее исправление. Ведь если не покаемся в фарисействе и не изменимся, то неизбежно собственными руками обречем себя на катастрофу, от чего да убережет нас милостивый и долготерпеливый Господь.
10: Евангелие. День за днем. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
1: В темную глушь брянских лесов все чаще стали проникать солнечные лучи. Наступила весна, а вместе с нею пришла и Пасха, праздник Светлого Христова Воскресения. Монах Василиск, отшельник, обитавший в лесу, вернулся на рассвете в свою маленькую хижину из сучьев. Он ходил в храм близлежащего села на праздничное богослужение, а как только служба закончилась, поспешил обратно в свою лесную хижину. Вместе с ним шел его знакомый, пустынник, живший в том же лесу неподалеку от отца Василиска. Он был явно чем-то недоволен. «Отче, для чего же не остались мы на разговение?» То и дело с досадой восклицал этот спутник монаха. «Давненько уж мы вкусной снеди не видывали. Все коренья да дикие ягоды. Да и с собою бы нам всего надавали. Неделю, а то и более, могли бы жить, не заботясь о хлебе насущном». Василиск молчал и продолжал идти вперед. Но когда причитания спутника стали совсем нестерпимы, остановился и сказал: «Нам ли, брат, искать лакомые снеди до шумных пиров? Не для того мы с тобой от мира ушли. Наш праздник — молитва и уединение. Господь сам все устроит, коли угодно будет ему, и если заслужили мы того перед ним». Но эти слова монаха все же не убедили его спутника. «И как это Господь в нашей глуши нам трапезу праздничную устроит?» — с усмешкой проговорил он про себя. Потом окликнул отца Василиска и заявил: «Ну, отче, ты как знаешь, а я возвращаюсь. Сам по чести разговеюсь, да еще и тебе принесу». С этими словами знакомый монаха повернулся и вскоре скрылся за деревьями. Василиск же пошел к своей хижине. Подойдя к ней, он с удивлением обнаружил две большие корзины, полные яиц, куличей, хлеба, пирогов и еще всякой всячины. Это священник села, откуда отец Василиск вернулся, послал вслед за ним праздничных гостинцев, о чем и сообщал в лежащей тут же записке. Видно, посыльный шел другой дорогой, да и ноги у него были порезвее. Вот и опередил монаха. Отец Василиск стал на колени и возблагодарил Бога за его щедрость и попечение. Знакомый же его, придя в село, не нашел себе должного почтения. Во всех домах люди были заняты своими делами. Принимали гостей, стряпали, и на пришедшего разговеться пустынножителя не обращали ровно никакого внимания. А тут еще подгулявшая по случаю праздника компания, выходя из трактира, громко

0: его осмеяла. «Вот, мол, отшельник, меж пьянствующими спасаться пришел». Со слезами бегом бросился он прочь. Придя к отцу Василиску, все ему рассказал и горячо раскаялся в своем маловерии. А Василиск с улыбкой пригласил его на праздничную трапезу. После многих лет странствий по святым местам и отшельнической жизни в лесах, монах Василиск поселился в Свято-Николаевском монастыре близ сибирского города Туринска. Люди почитали его за мудрость, простоту и кротость, с которой он во всем уповал на Божью волю, и благоговейно называли его старцем. Бог премудр, всемогущ, богат и милостив. Поэтому, что он не делает, уж не ошибется, но хорошо сделает, говорил старец Василиск Сибирский. Он всемогущ, а потому уже ничто воле его противостать не может. Он многомилостив, а потому помилует и меня, грешного. Богатства у него много, а потому даст и мне.
1: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.

Радио «Вера». Пройдет и ночь, пройдет и день, пройдут недели и года, как полем облачная тень пройдут, и нет от них следа. Пройдет и жизнь, исчезнешь ты, исчезнут все твои мечты. И для чего, Бог, весь ты жил и ненавидел, и любил? И тайна вечная Творца, все будет тайной без конца. Иван Суриков.

Радио «Вера». Светлое радио. Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, а мыслящий — от самого себя. Антон Чехов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Александра Бенуа «Жизнь художника». 28 сентября 1948 года. О поэтической уютности моей матери, пожалуй, труднее дать представление, нежели об уютности отца. Однако в создании и в поддержке всей прелести нашего домашнего очага участие их обоих было одинаково. 15 сентября 1848 года произошло их бракосочетание в прекрасной церкви Пажеского корпуса, находившейся в той же группе зданий, в которой помещалась и казенная квартира деда. И с самого того дня молодые поселились в той квартире, в которой до них жила моя бабушка Екатерина Андреевна Бенуа, и в которой они прожили затем в безмятежном единении всю жизнь. Единственной непроизвольной изменой мамочки можно считать то, что она первая ушла от своего мужа в иной мир, существование которого ей казалось маловероятным. Но папа верил в этот мир, и ему послужило великим утешением то, что в течение тех 7,5 лет, которые он прожил оставленный ею, он не переставал надеяться, что снова соединится со своей обожаемой Камелунзой.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. «Всегда радуйтесь», — говорил апостол Павел. И действительно, радость ищут все, так уж устроен человек. Мы ищем ее в покупках, впечатлениях, карьерных успехах, человеческом одобрении. Нам кажется, что находим, но она быстро ускользает, оставляя после себя усталость или пустоту. Оказывается, это была только видимость настоящего светлого чувства. Я тоже часто искала радость не там. Но самую настоящую, тихую радость я нашла в храме. Оказалось, что она не яркая и не шумная. Она похожа на лампаду перед иконой, горит тихонько, но освещает все вокруг. С такой радостью связаны слова одного из самых трогательных богородичных песнопений православной церкви. «О тебе радуется благодатная». Давайте поразмышляем над его текстом и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери Орской епархии. Это песнопение звучит на литургии святителя Василия Великого ближе к концу службы, в великие праздничные дни церковного года, а особенно часто в период Великого Поста. Первая часть текста в переводе на русский язык звучит так: «О тебе радуется благодатное все творение, ангельский сон и человеческий род. Ты — освященный храм и рай духовный, слава девства, от которой Бог воплотился и младенцем стал прежде всех веков, сущий Бог наш». На церковнославянском языке эти слова звучат так: «О тебе радуется благодатная всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, о священной храме и раю словесный, девственное похвало, из нея же Бог воплотися, и младенец бысть, прежде век, сый Бог наш». Послушаем первую часть песнопения.

Следующие строки говорят о том, как велика тайна материнства Богородицы. «Ибо недра твои Он в престол обратил, и чрево твое обширнее небес сделал». По-церковно-славянски это звучит так. «Ложеснабо твоя престол сотвори, и чрево твое пространнее небес содела». Послушаем вторую часть песнопения.

конце песнопения вновь повторяются слова радости. «А тебе радуется благодатное все творение, слава тебе». По-церковно-славянски этот фрагмент звучит так. «А тебе радуется благодатное всякая тварь, слава тебе». Послушаем третью часть песнопения. –

автор вдохновенных строк, воспевающих Богородицу, святой преподобный Иоанн Дамаскин, философ, поэт и богослов, живший в VII-VIII веках по Рождестве Христовом. В этих строчках звучит радость всей Вселенной о том, что Бог через свою Пречистую Матерь открыл людям путь ко спасению. «Иногда мы ищем радость где-то далеко, но однажды я поняла, что настоящая радость – это знак присутствия Бога внутри нас. Она может жить в простой повседневности, когда дети уснули и у мамы появилась минутка посидеть в тишине, когда в пасмурный день из-за туч вдруг выглядывает солнце, когда по радио зазвучала любимая песня. Но главное, когда живешь с Богом и каждый день чувствуешь Его присутствие в твоей жизни. И каждому, кто сегодня слушает эту программу о песнопении, а тебе радуется, я от всего сердца желаю настоящей радости. Пусть она тихо живет в сердце и освещает наши дни». Давайте послушаем песнопение «А тебе радуется» полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божией Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
2: Краски России.
3: Вы не возражаете, Маргарита Константиновна, если я припаркуюсь на обочине в деревне Малый Городок, и мы с вами пешком дойдем до академической дачи имени Репина?
4: Какие могут быть возражения, Андрей Борисович? Вы сегодня мой экскурсовод. Вы так много знаете о Тверском крае, так интересно рассказываете.
3: Ну, как иначе? Ведь Тверская земля – моя родина. Я в детстве часто гулял здесь, в окрестностях академической дачи. Любил наблюдать, как художники работают на пленэре. А сейчас я остановился чуть раньше, чтобы показать вам деревянную Никольскую часовенку. Ну вот, можно выходить.
4: Как свежо на улице. Где же часовня?
3: Ну, буквально в двух шагах. Просто за деревьями. Ее не видно с дороги. Вот сюда, пожалуйста. Вот. Любуйтесь. Здание построили в самом конце 19 века в память о коронации Николая II.
4: Очень нравится. И кровля, похожая на колокольчик, и ажурная галерея вокруг сруба. Но самое удивительное, мне кажется, что я все это видел раньше. Хотя никогда не бывало здесь прежде.
3: Может быть, вы узнали часовню по картине Михаила Абакумова «Огонь неугасимый»? Полотно было написано в 1989 году. Хранится оно в Тамбовской картинной галерее. Абакумов в деталях запечатлел этот шедевр деревянного зодчества.
4: Абакумов. Это не тот, которого называли певцом радости?
3: Да, так иногда величали Михаила Георгиевича. Это определение ему очень подходит. Художник был светлым человеком. Родился в религиозной семье и верил во Христа до самой своей смерти в 2010 году. Пейзажи Абакумова проникнуты благодарностью Богу. Это ли не синоним радости? И картина «Огонь неугасимый» не исключение. Сейчас я найду ее изображение в интернете. Так, вот, смотрите.
4: О да, я помню эту работу. И неудивительно, что это место показалось мне знакомым. Михаил Абакумов с фотографической точностью изобразил и часовню, и окружающий ее ландшафт.
3: С точностью и с любовью. Обратите внимание, пейзаж написан в холодных тонах. Стволы берез, белесое небо, лес на горизонте перекликаются стальными оттенками. А деревянное здание светится охрой. Цвет настолько теплый, что, кажется, согревает.
4: А внутри, через открытые двери, виден огонек. Наверное, свеча теплится или лампада.
3: Так Михаил Абакумов подчеркнул, что часовня действующая. Это было очень важно для художника. 1989 год – время, когда в России после долгого перерыва вновь стали открываться храмы. И для художника горящая свеча – здесь символ возрождения веры.
4: А мне эта деталь напомнила полотно Исаака Левитана «Над вечным покоем». Там желто-оранжевый огонек в церковном окошке олицетворяет торжество жизни над смертью.
3: Торжество жизни, любви всего того, что составляет основу христианства. Михаил Абакумов, безусловно, думал об этом, когда работал над своей картиной. Образно выражаясь, наш современник процитировал Левитана, подтвердил его посыл, что вера в Бога подобна огню, который рассеивает мрак и согревает сердце. И этот огонь неугасимый.
4: И если полотно Левитана «Над вечным покоем» Лев Толстой назвал молитвой души, то картина Михаила Абакумова «Огонь неугасимый» возглас «Аминь» в ответ на эту молитву.
1: Картину Михаила Абакумова «Огонь неугасимый» можно увидеть в Тамбовской областной картинной галерее.
2: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Стахий Колотвин.
1: Те, кто никогда не испытывал угрызений совести, кто не плакал о своих грехах, кто не сочувствовал друзьям и родным, те, у кого никогда не болит сердце за ближнего своего, те, с кем не происходит никаких искушений, те, кто не испытывает в жизни никаких скорбей, должны начать сокрушаться и волноваться о том, что Господь, должно быть, отвернулся от них по причине их закостенелости в грехах и нераскаянности. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Состояние мнимого спокойствия святые отцы называют нечувствием, умерщвлением души, смертью ума прежде смерти тела».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Как найти любовь, создать и укрепить семью, преодолеть кризис среднего возраста? Подобные вопросы лежат одновременно в психологической и духовной плоскости, уверена кандидат медицинских наук, психиатр Дмитрий Авдеев и православный журналист Яна Беседина. Разобраться со многими внутренними проблемами они помогают читателям и в первую очередь читательницам на страницах книги «Мысли о женской душе» или «Очерки житейской психологии». Книга, по словам авторов, может быть полезна современным женщинам, которые находятся на пути к вере. В удобном и динамичном формате «Вопрос-ответ» на ее страницах через призму православной веры рассматриваются жизненные ситуации, в которых может оказаться каждый из нас, и проблемы, волнующие сегодня многих. Хотя издание адресовано женской части аудитории, читатели-мужчины, безусловно, тоже смогут найти под его обложкой ответы на важные вопросы. Например, что такое любовь? Доктор Дмитрий Авдеев цитирует философа Семена Людвиговича Франка. «Любовь есть благоговейное восприятие живого существа, видение в нем божественного начала». Другими словами, подлинная любовь – это всегда отражение стремления человеческой души к Богу через привязанность к Его образу и подобию. Неспроста брак, духовный и телесный союз между мужчиной и женщиной Церковь именует таинством, которое освящает сам Господь. Через любовь к Творцу и друг другу, через веру, покаяние, совместные молитвы, христианское воспитание детей, супруги рука об руку идут к главной цели – Царству Божьему. Впрочем, в современной жизни у некоторых женщин семейные заботы часто отходят на второй план, а на первый выходит работа, карьера. Женщины стали стесняться того, что они сидят дома и воспитывают детей. А что в этом плохого? Интересуется на страницах книги «Мысли о женской душе» или «Очерки житейской психологии» читательница по имени Тамара. Соглашаясь с тем, что современный ритм жизни часто диктует женщине свои условия, авторы Дмитрий Авдеев и Яна Беседина подчеркивают, по Божьему замыслу женщина создана, чтобы быть хозяйкой дома, поддерживать семейный очаг, творить атмосферу любви и взаимопонимания. А это тоже работа, причем весьма ответственная и непростая. Ведь семья – сложная организация, руководить которой – настоящее искусство и большой труд. Акцент на семью делают авторы и в ответе на вопрос читательницы о том, что значит «творить добро». В пример они приводят популярную английскую пословицу «Милосердие начинается дома». Главное доброе дело – научиться жить так, чтобы не огорчать и не обижать самых близких, согревать их, ободрять, вдохновлять. Однако построить мир в семье возможно лишь, если в твоей собственной душе царит мир. Обрести его поможет Господь, уверены авторы книги «Мысли о женской душе» или «Очерки житейской психологии». И значит, рецепт счастья только один – во всем довериться Богу. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор.
2: А послушай, что если счастье – это там, где ты и я? Живем себе, не горюем. Может, вот он какой.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: Светлые люди.
1: Программа о святых отцах и мирянах, отдавших жизни силы во имя веры.
3: Добрый день, дорогие друзья! В студии Анастасия Ильина. Актер театра и кино Александр Цуркан побывал в Ставрополе. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, российский артист провел в краевой столице несколько творческих встреч. Наш корреспондент Дмитрий Каштанов побеседовал с популярным актером и узнал о впечатлениях Александра Цуркана о Ставрополе и ставропольцах.
4: Расскажите о цели вашего визита, почему вы захотели посетить Ставрополь, да, с вашей концертной программой, пожалуйста, расскажите.
5: Ну, Ставрополь – это вообще удивительный город, потому что это город, ну, само название для православного человека, город Креста, это неважно, какие там мифы, легенды, не в этом дело, но то, что это все-таки долгое время, этот город был крепостью значимой, и Суворов принимал участие в его создании, для меня это очень важно. Главное еще, что здесь очень много молодежи. Я знаю, что один из лучших университетов здесь, и огромное количество молодежи, студентов. Когда мы встречались с митрополитом, я говорю, давайте, вот у меня есть программа такая православно-патриотическая, тем более сейчас идет СВО, давайте вот с моей программой такой стаганской, отчасти с таким уклоном, энергичным, патриотичным, театральным, поэтичным. Прошу вас, давайте попробуем, чтобы я встретился с молодежью, чтобы я поговорил с ними. Я был в Сирии, я был на Донбассе, я езжу вот 4 года, встречаюсь с нашими ранеными ребятами. Везде, везде, везде, где мы были, только и с Максимом Замшевым, вот с литературной газетой, мы везде посещали наших раненых. И я говорю, давайте, вот он говорит, и у нас, говорит, есть. Я говорю, я знаю, 247-й полк, а я являюсь членом попечительского совета 6-й роты. И тут все как бы завязано. Для меня, вот я уже лет 10 сюда езжу. А тут, тем более, когда СВО началось, я увидел глаза необыкновенного человека. Давайте попробуем, давайте, так здорово. Сразу отозвался. Я понял, что я вижу единомышленника духовного в лице митрополита, владыки Кирилла. Он, хорошо, давайте когда. И мы стали думать. Суть моего визита – это донести. Ну, я человек верующий, через мою веру, через мою поэзию, через мое актерское мастерство. Я член Союза писателей России, я член Союза кинематографистов России, член Императорского православного общества палестинского. И вот это все в совокупности, тем более пишу на эту тему, на православную тему, на патриотическую тему. И я решил вот это все соединить и попросить человека, который обладает возможностью вот организовать все это. И самое главное, что он духовно понимает смысл этого, когда человек словом, умеющий доносить слово, воздействует на молодую душу, трансформируя его, преображая, раскрывая. И красоту слова, и смысл его, и смысл происходящего через слово нашей великой победы, к которой мы сейчас идем. Ну, конечно, я молился, чтобы это получилось.
4: Про творчество вы уже упомянули. Расскажите про вашу православную патриотическую программу, где вы побывали в Ставрополе.
5: Очень напряженный такой жесткий график, но это хорошо. Я был, выступал перед семинаристами духовной семинарии. Был замечательный концерт. 350 человек, это было кадетское училище. Потрясающий был концерт, просто потрясающий. С ребятами я такое получил удовольствие, такое получил вдохновение. Я видел эти глаза молодые, как они слушают слово. Они слушают слово, надо донести только его. И главное, чтобы за этим словом стояла душа человека. Ты должен отдать. Меня этому учила моя школа таганская. Не выходи на сцену, если тебе нечего отдать. Поэтому я вот все, что мог, как бы свою школу таганскую вот сюда привлек, чтобы зацепить людей, поднять дух людей. То, что я делаю и в больницах, и в госпиталях, и у штурмовиков, и в кадетское училище. Потом вот 247-й полк, где-то тоже 300 человек было. 5 концертов у меня было за 3 дня.
4: Ваши впечатления, пожелания ставропольцам, тем людям, с которыми вы встретились, их родным и близким?
5: К конечно, самое главное, что пожелать? Не быть равнодушными к тому, что сейчас происходит. Пожелать укрепления веры, терпения, мужества, молитвы действенной, обращенной к нашим ребятам, нашим воинам. И, конечно, самое главное – верить в победу, молиться и верить. И все, что ты можешь. Можешь копейкой – дай копейку. Можешь какими-то делами. Можешь дать концерт – дай концерт. Можешь отправить гуманитарку – отправь гуманитарку. И молиться, безусловно. Молиться за наших ребят, за нашего президента, за нашего патриарха, за нашего владыку, за нашего митрополита. Молиться, молиться и еще раз молиться.
2: Светлые люди.
6: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: С трубами есть и в Евангелии от Матфея, в эсхатологической речи Христа к ученикам Его на горе Елеонской. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую, и пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». Апостол Павел в первом послании к фессалоникийцам утешает и наставляет их, чтобы они имели надежду на воскресение умерших близких. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретене Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Выражение «труба архангела» означает приближение неминуемой катастрофы. Так говорится и о предзнаменовании какого-либо страшного события. То же значение имеет и другой библеизм, его синоним – «трубный глас».
6: Первоисточник.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Боголюбская икона Богородицы в судьбах России.
1: В XII веке Вышгород представлял собой неприступную крепость, надежно защищавшую Киев с севера. В 1156 году киевский князь Юрий Долгорукий отдал этот форпост в удел своему сыну Андрею. Но наследник предпочел вернуться в те места, где прошло его детство, во Владимирские земли. Там, в Суздале, он решил создать новое Великое княжество. Во время похода князя Андрея из Вышгорода на северо-восток произошло чудесное событие. Как только обоз миновал Владимир, кони, запряженные в княжескую повозку, вдруг встали. Это случилось в 12 верстах от города, там, где река Нерль впадает в Клязьму. Никакими средствами люди не смогли сдвинуть животных с места и дали им возможность отдохнуть. Рядом с обозом раскинули шатер для князя. Он задремал и увидел во сне Божию Матерь. Богородица повелела построить на этом самом месте храм в честь ее Рождества. Князь Андрей вскоре исполнил указания Пречистой Девы. Позднее вокруг церкви образовался монастырь и город, который стал главной княжеской резиденцией и получил название Боголюбово. Андрей Боголюбский распорядился запечатлеть чудо явления Божьей Матери в иконописном образе. Русские мастера изобразили Царицу Небесную в точном соответствии с рассказом князя. В полный рост, с руками, молитвенно воздетыми к Иисусу Христу. Боголюбская икона стала одной из первых значимых работ, созданных отечественными иконописцами. От византийских образцов ее отличала особая красочность. Реликвия хранилась в церкви Рождества Богородицы Боголюбского монастыря. Считается, что своим чудотворным образом Божья Матерь защитила обитель от чумы, свирепствовавшей в тех краях в XVIII веке. В 1771 году Боголюбскую икону доставили во Владимир, охваченный эпидемией. Мор прекратился и там. В честь чудесного события был установлен обычай ежегодно переносить святыню крестным ходом из Боголюбова во Владимир. Традиция прервалась после революции 1917 года и возобновилась в конце 20 века. Каждый год 2 июня молитвенное шествие отправляется из Боголюбского монастыря в областную столицу, а в конце месяца возвращается в обитель. Сопровождает богомольцев список древнего образа, созданный в 19 столетии. Та икона, что была написана в 12 веке, до 2009 года пребывала в Успенском монастыре во Владимире. Но древнюю святыню не пощадило время, и остро встал вопрос о ее срочном спасении. Образ отправили во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где сотрудники Всероссийского научно-реставрационного центра имени Игоря Грабаря провели работы по восстановлению древней реликвии. Небесная

На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках, изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик,

Радио «Вера». Светлое радио. Каждый дотворит добро по возможности и досветит делами света, если не наряду с великими светилами, то хотя бы между малыми звездами. Святитель Филарет, митрополит Московский.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников митрополита Арсения Стадницкого. 28 сентября 1903 года. Навестил болящего нашего доцента Смирнова, который недавно с большими предосторожностями перевезен из Ходькова. Слава Богу, он теперь на пути к выздоровлению, хотя еще от слабости ходить не может. Когда я уезжал в Крым 9 июля, я совершенно не надеялся, что по возвращению увижу его. Так он тогда плох был. Да и доктора потеряли было всякую надежду. Но, Боже мой, что значит любовь ближних, выражающаяся, конечно, в различных проявлениях, вещественных и духовных? Его буквально исхитили атаков смертных любовь его родственника, доцента Городенского и профессора Попова, которые дни и ночи просиживали над больным, прислушиваясь к его предсмертному дыханию, как бы восполняя его своим жизненным дыханием. Выздоровление его в своем роде можно назвать чудом.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Четвертым сыном библейского патриарха Иакова был Иуда. Отделившись от отца, он женился на Хананеенке, которая родила ему трех сыновей – Ира, Анана и Шелу. Ир, войдя в зрелый возраст, взял себе в жены девушку по имени Фамарь, но вскоре умер, не оставив потомства. Иуда выдает Фамарь за своего второго сына – Анана. Когда же Иоанан скончался бездетным, Иуда отсылает Фамарь в отцовский дом, чтобы она жила у родителей до тех пор, пока брат Ира и Анана Шела не достигнет брачного возраста. Через какое-то время наступает срок выполнить обещание, но Иуда медлит. Он не желает отдать последнего сына женщине, мужья которой таинственно умирают один за другим. Чувствуя себя обманутой, Фамарь прибегает к обману в ответ. Она выдает себя перед свекром за блудницу и, оставшись неузнанной, рождает от него двух близнецов – Фареса и Зару. Этот рассказ библейской книги «Бытия» сегодня может показаться непонятным и странным. Что заставляло Иуду женить своих сыновей одного за другим на одной и той же женщине? Почему Фамарь именно Иуду избрала отцом своих детей? Ответ на эти вопросы дает другая книга Священного Писания «Второзаконие». Среди предписаний, которые Бог дал евреям через пророка Моисея, есть и такое. Если братья живут вместе, и один из них умрет, не имея сына, то жена умершего не должна выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен войти к ней и взять ее себе в жены, и жить с нею. И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтоб имя его не изгладилось в Израиле. Если же у покойного нет братьев, то восстановить его имя должен отец, дядя или другие родственники. Археологические исследования в начале 20 века показали, что подобные обычаи были и у других ближневосточных народов. Например, выдавать вдову за брата ее покойного мужа предписывают законы хеттов. Они стали известны благодаря императорскому архиву, найденному в 1906 году на севере Турции, близ деревеньки Баказкёй, научной экспедиции под руководством профессора Берлинского университета Хуга Винклера.
1: Археологические раскопки под руководством Хуга Винклера явили миру руины Хаттусы, столицы империи хеттов. Здесь был обнаружен императорский архив, содержащий около 20 тысяч документов, написанных вавилонской клинописью на хеттском языке. Среди рукописей были царские аналы, хроники, указы, договоры, списки царей, дипломатическая переписка, дарственные записи, судебные протоколы, мифологические и религиозные тексты и своды законов. Последние включали в себя и определенные правила, касающиеся семьи и брака. И одно из этих правил оговаривает, что если мужчина умирает, то его вдова должна выходить замуж за его брата, а если тот умер, за его отца, а затем, в случае смерти отца, за его племянника.
0: Правило наследования жены умершего брата упоминается и в документах Хуритского архива, найденного командой Пенсильванского университета США на развалинах древнего города Нузи. Ныне это территория Ирака. Брачный обычай получил название «ливерат» от латинского слова «левер», что означает «деверь», «брат мужа». Ученые заинтересовались, есть ли разница между еврейской традицией ливерата, предписанной второзаконием, и аналогичными обычаями других народов. В 1914 году доктор богословия, профессор Киевской духовной академии, священник Александр Глаголев опубликовал библейско-археологический очерк, посвященный этому вопросу.
2: Несмотря на схожесть левератных обычаев у евреев, хеттов и хуритов, между ними есть принципиальное отличие. Так, хетты рассматривают возможность супружества между братом покойного и его вдовой как исключение в ряду запретов на брачные отношения с родственниками. Так, в заключении этой статьи закона стоит фраза «это ненаказуемо». В хуритских законах Обязанность родственников покойного обеспечить замужество вдовы продиктована финансовыми соображениями. В этом случае все имущество оставалось собственностью семейного клана. У евреев же главной причиной леверата было стремление сохранить имя человека в потомстве, восстановить его род. Это связано с обетованием Бога произвести от семени Авраамова Мессию, которого благословят все народы. И всякий еврей хотел, чтобы Спаситель был именно его потомком. Пророчествами о Мессии насыщены тексты Ветхого Завета, в том числе и книга Бытия, описывающая рождение Фареса и Зары от Иуды и Фамари. Удивительно, но именно в колене Иуды, по линии Фареса, через несколько десятков поколений, родился Спаситель Иисус Христос.
0: Евреи на протяжении своей истории в той или иной степени соприкасались с другими племенами, и за счет взаимопроникновения культур возникали схожие обычаи. И все-таки израильский народ стоял на мировой арене особняком за счет ответственной миссии, возложенной на него Создателем – сохранить веру в единого Бога и произвести на свет Спасителя. Такая особенность накладывала отпечаток на весь жизненный уклад израильтян, и убедиться в этом можно не только читая Библию, но и проведя сравнительный анализ исторических документов, обретенных археологами.
3: Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Светлые истории на «Радио Вера».
1: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18.00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлая история». В этих программах мы, ведущие «Радио Веры», и наши гости собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне, очень тепло, а вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе со священником Николаем Конюховым будем вспоминать светлые истории о людях, чья искренняя радость о Боге вдохновляла и заражала окружающих. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник в 18.00.

0: Страницы летописи. Двое мужчин военного звания зимой 1810 года направлялись по одной из тропинок Сарова в чащу леса. Между ними шел спор.
1: Нет, батюшка Сергей Николаевич, не убедишь. Перевели святые на Руси. Нынче люди и в Бога веровать перестали, а ты говоришь, святые.
2: Не спорю, многие перестали. Но я тебе вот что скажу. Незримо присутствую среди нас великие молитвенники земли русской. Если б не эти люди, давно пропала бы Русь-матушка.
1: Наша Русь-матушка давно пропала бы, если б не ее защитники, храбрые солдаты и умные генералы.
2: Ну да ладно, Бог с тобой, Петр Александрович. Не буду спорить. А только как увидишь его, поговоришь с ним, так сразу все поймешь.
1: Как же, уж и не терпится тебе пари проиграть. Да скоро ли придем?
2: Да вот уж и пришли. Один раз был, 2 года назад, а ноги сами привели. Вот здесь и живет старец Серафим.
1: В этой лачуге жалкой?
0: Двое подошли вплотную к маленькой жалкой лачуге и постучали в дверь. Им отворил дверь монах лет 45, в котором, на первый взгляд, нельзя было узнать священнослужителя. Рослый, хорошо сложенный человек в белых одеждах и лаптях с большим крестом на шее стоял на пороге и смотрел на посетителей умным, ласковым и проницательным взглядом. «Здравствуй, радость моя!» – обратился монах к Петру Александровичу. «Христос воскресе!» Тот не сразу нашелся, что ответить. До Пасхи ведь было далеко. Потом старец пригласил друзей в свою крохотную келью, где не было ни стульев, ни кровати, только валун, столик с Евангелием, да иконка Богоматери в углу. И хотя в лачуге было холодно, путники, едва зайдя, сразу почувствовали, как по их телам разлились тепло и покой. Видя смущение своих гостей, отец Серафим начал разговор первым.
3: «Ну что, соколики, с чем пожаловали?»
2: «Да вот, вы, батюшка, простите, что вы беспокоили. Нам ничего не нужно, только вот полюбопытствовать пришли. Говорят о вас ведь... Правда, сказывают, что вы чудеса совершаете. Бесов изгоняете, или вон медведей из рук кормите, больных и раненых исцеляете».
3: «Что ты, соколик, что ты, радость моя? Да разве я чудеса творю? Да кто же я такой, чтобы Бог через меня чудеса совершал? Разве только раз утешил словом вдову да сироту, про милость Божию рассказал, да и отпустил. А люди по наивности сердечной чудеса мне все приписывают».
0: При этом отец Серафим улыбнулся. Сергею Николаевичу даже показалось, что он подмигнул ему.
1: «Вот видишь, я же говорил, вот старец, честный человек. Целую вашу руку. Нет никаких чудес. Народ зрелищ жаждет. Вот и приписывает чудеса старцам благочинным. Вы нас простите, батюшка».
2: «Ладно, ладно. Простите, отец Серафим. Благословите».
3: «Бог благословит, сынок. За чудесами не охоться. Слышишь? Умиление ищи. Когда в сердце есть умиление, тогда и Бог с нами».
1: «А чему же умиляться? Вокруг одна нищета, голод, невежество, грязь, злоба, зависть. А тут еще говорят, война новая будет. И никак от всего этого не спрячешься. Вот вы, хоть и в глухом лесу живете, а все же и до вас люди доходят со своими пороками».
3: «Да, доходят. Кому надо, того Бог приводит».
1: «Вот. А как с этим бороться? Как спасать всех этих погибающих, тонущих в собственной грязи?»
3: «Сам в себе стяжи, дух мирен, радость моя. И тысячи спасутся вокруг тебя».
1: «А как стяжать, когда и к тебе зараза греховная пристает?»
0: На это отец Серафим ничего не ответил, а только благословил военных вновь, попрощался с ними, дав в руки по горячей печеной картофелине, которые взялись непонятно откуда, и отправил домой. Молодые люди вышли и молча прошли несколько шагов. Петр Александрович все шептал про себя.
1: «Стяжи, дух мирен, стяжи, дух мирен. Как стяжать-то? Чудо нужно, чтобы в этом мире спастись. Разве можно отгородиться от него, живя в нем? Чудо! Чудо! Даже такие старцы, как он, не совершают чудес. Эх, пропала Русь, матушка! А Пария все же выиграл».
0: Вдруг что-то звонко хрустнуло позади друзей. Они обернулись и остолбенели. Ели, росшие с двух сторон маленькой хижины, медленно склонились, образовав крест, и скрыли из виду лачугу отца Серафима, словно огородив его от внешнего мира. Через несколько секунд эхом разнеслись по лесу слова.
2: «Стяжи, дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя».
0: Отец Серафим Саровский – один из любимейших русских святых. За всю жизнь он удостоился 12 посещений Богородицы. В 1776 году он 17-летним юношей пришел в Саровскую обитель. Имея склонность к уединению, стал жить в лесной келье. Строгое воздержание, пост, беспрестанная молитва перед иконой умиления, чтение святых книг – вот из чего состоял его ежедневный подвиг. В 1807 году он принял на себя иноческий труд молчания и тысячу дней и тысячу ночей молился на камне. Через 3 года он возвратился в монастырь, но ушел в затвор на долгих 18 лет. С 1825 года отец Серафим стал принимать у себя многих посетителей, имея дар прозорливости и исцеления от болезней. За свою безграничную любовь к Богу старец получил дар всеобъемлющей любви к ближним. Иеромонах Саровского монастыря, основатель и покровитель Дивеевской женской обители, в строительство которой он вложил много сил и времени, в 1903 году по инициативе царя Николая II был прославлен Русской Православной Церковью в лике преподобных. Более всего дивились люди не чудесам его и пророчествам, а безграничной, искренней любви Серафима Саровского к Богу и людям. Та радость, с которой он служил Господу и ближним, умиляла приходящих к нему и очищала их души. Именно эта радостная любовь, кротость и смирение прославили преподобного и навсегда сохранили его образ в сердце русского народа.

0: радио. Цитата дня. Христос есть умерщвление грехов и оживотворение свершений.
1: Феолипт Филадельфийский, автор этого высказывания, занимал епископскую кафедру византийского города Филадельфия на западе полуострова Малая Азия, территория современной Турции. Жил он в конце XIII – начале XIV веков. Известен тем, что был сочинителем многочисленных аскетических, догматических, гимнографических произведений и духовным наставником одного из самых известных православных богословов – святителя Григория Паламы. В книге «Увещевание», говоря о том, что Христос помогает человеку избавиться от недостатков и достичь успеха на духовном поприще, епископ Феолипт следует учению Церкви. Оно основано на словах апостола Павла. В своем первом послании к Коринфянам апостол призывает всякое, даже обыденное дело, совершать ради Господа. «Едите ли, пьете ли или иное, что творите, все делайте во славу Божию». В послании к филиппийцам, вдохновляя христиан, Павел пишет: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Так и для святителя Феолипта Филадельфийского результаты устремления человека находятся во власти их источника – Христа.
0: Цитата дня.

0: чтения. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В православном учении о человеке заложен призыв видеть в грешнике, каким бы падшим он ни казался, неуничтожимый образ Божий и относиться к нему соответствующе, с уважением и любовью. Ну а если это кажется невозможным? Такая тема затронута в рассказе-притче Антона Павловича Чехова «Рассказ старшего садовника». Сюжет рассказа таков. В одном городе убивают доктора, который лечил всех бесплатно и был всеобщим любимцем. Подозрение падает на известного всему городу пьяницу. Улики против него неопровержимы. Сам он путается в показаниях, и судьи уже готовы вынести приговор. Внезапно главный судья восклицает: «Нет, он не виноват. Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора. Человек не способен пасть так глубоко». И толпа откликнулась: «Отпустите его». И обвиняемого отпустили. Разумеется, рассказ Чехова – это притча, не рассчитанная на буквальное понимание. Его основной посыл в том, что вера в человека пробуждает в нем и в том, кто в него поверил, лучшее. Она воспитывает великодушие, побуждает любить и уважать каждого. Рассказ перекликается с одним эпизодом из жития преподобного Серафима Саровского, великого подвижника рубежа 18-19 столетий. Однажды к святому пришла монахиня, страдавшая от жесткого и грубого характера. Она начала со слезами каяться, но преподобный Серафим остановил монахиню, сказав, что она сама себя не знает, что у нее замечательный, кроткий и добрый нрав. Монахиня была так потрясена, что залилась слезами и вышла из кельи преподобного другим человеком. Преподобный Серафим своей верой в нее помог и самой монахине разглядеть в себе образ Божий – доброту, милосердие, кротость. И это помогло ей преобразиться. Словами о благотворной силе веры в человека заканчивается и рассказ старшего садовника Чехова.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
5: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к кувукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
4: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Возьмите радио с собой. Просто скачайте мобильное приложение «Радио Вера» на ваш смартфон, и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Здравствуйте.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера» всегда рядом. Подробности на сайте radiovera.ru.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресенье в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Ларец слов.
2: Всех простил, вслух говорил он сам с собою. Не только тех, которые тогда напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью. Пишет Салтыков-Щедрин в романе «Господа Головлёвы». Образ, использованный писателем, может понять только человек, знакомый с евангельской историей. Ведь именно Христу был когда-то предложен этот ужасный напиток – оцет, смешанный с желчью. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «оцет». Благодаря евангельскому повествованию в нашей речи появилось множество устойчивых выражений. «Напоить оцетом с желчью» – одно из них. Оно означает «приносить страдания, усугублять их». Данное выражение основано на библейском повествовании, но, как кажется, не совсем верно понятым. В Римской империи было принято жестоко казнить преступников. Однако в последний момент казнимому могли оказать милость. Так, например, распятым на кресте вместо воды давали пить тот самый оцет, смешанный с животной желчью. Оцет – это уксус, но не привычный нам, а виноградный или иначе кислое вино. Представляете, насколько противным на вкус был этот напиток – уксус, смешанный с горькой желчью. Но при этом данная смесь обладала свойствами обезболивания и притупляла страдания. Церковнославянское слово «оцет» пришло из латыни. Вот только непонятно, от какого именно понятия «оцет» образован. Есть две версии. Первая – то, что «оцет» произошел от «ацетум», то есть «уксус». Вторая версия говорит о том, что «оцет» образован от «ацидум», в переводе на русский – «кислота». Подтверждением этой версии служит древнегреческое слово «оксос», которое также переводится как «кислота». Но в любом случае филологическую жизнь оцету дала латынь. Кстати, в современном украинском «уксус» – «оцет», а на белорусском – «воцет». Итак, запомним, что церковнославянское слово «оцет» переводится на русский язык как «уксус».
1: Ларец слов.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Посреди лугов и лесов Владимирщины, в средней полосе России, вряд ли ожидаешь увидеть французский средневековый замок. Однако именно с ним путешественники часто сравнивают усадьбу Муромцева в одноименном поселке Судогодского района Владимирской области, бывшее владение крупного лесопромышленника и благотворителя графа Владимира Семеновича Храповицкого. И ведь действительно похоже. Высокие зубчатые стены, бастионы, башенки и шпили. Говорят, в 1880-х хозяин усадьбы путешествовал по Франции и так впечатлился замками на берегах реки Луары, что решил построить нечто подобное у себя в имении. Еще в начале 20 века был здесь и парк в версальском стиле, с лестницами, каскадами фонтанов и павильонами. Теперь же от былого великолепия не осталось и следа. Парк давно зарос, а замок постепенно превращается в руины. Лишь одна постройка усадьбы Муромцева сегодня возрождается к жизни. Церковь святой мученицы и страстотерпицы царицы Александры Римской. Возводилась церковь в конце 19 столетия одновременно с остальным усадебным ансамблем. Любопытно, что при этом храму решили придать не европейские, а традиционно русские архитектурные черты. Церковь стилизована под древнерусское московское зодчество 17 века. Сложена из розового кирпича, купол увенчан восьмигранным конусом-шатром, а стены и окна украшены белокаменным резным орнаментом. Храм осветили в 1899 году. Есть предположение, что, посвятив храм мученицы Александре Римской, Храповицкий хотел почтить память своей родной тети, графини Александры Ивановны Гейден, которая его воспитала. В письмах граф сообщал, что построил храм, желая в жизни своей делать доброе. По сохранившимся документальным свидетельствам, образа для трехъярусного иконостаса церкви Храповицкий заказал в мастерской учеников Васнецова. Богослужебную утварь на ювелирном заводе Карла Фаберже. Увы, все это оказалось безвозвратно утрачено во время кампании по изъятию церковных ценностей 1920-х годов. Храм большевики закрыли и вместе с усадьбой передали Муромцевскому техникуму. В здании церкви разместился клуб. Позже, в 1937-м, в храме

0: устроили склад горюче-смазочных материалов, а потом и вовсе забросили. Только в 1996 году здание Александринской церкви вернулось местной общине верующих. Храм начали восстанавливать. Это было непросто. Стены и пол буквально пропитались бензином и техническими маслами. Потребовалось около 20 лет, чтобы в стенах церкви вновь зазвучала молитва. В 2016 году храм святой мученицы Александры Римской заново осветили. Теперь, когда приезжаешь в усадьбу Муромцева и видишь руины некогда великолепного замка, а рядом возрожденный храм, невольно думаешь. Проходит слава земная, замки рушатся, и только молитва не умолкает никогда.
1: Пространстве. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века, и Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Светлая история на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Светлого радио» программа, в которой мы делимся светлыми историями из своей жизни, из жизни наших знакомых и друзей, истории, прочитанные, услышанные или даже услышанные иногда в эфире радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья. В студии, как всегда, в программе «Светлая история» ведущие радио «Вера». Сегодня это мои дорогие коллеги Марина Борисова. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Анна Леонтьева.
3: Привет.
1: Привет. Я Константин Мацан и гость наших сегодняшних светлых историй, священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
4: Добрый.
1: Дорогие друзья, я напомню, что «Светлая история» — программа, которую можно не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru или в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Там же можно в комментариях оставлять ваши светлые истории. Не пренебрегайте этой возможностью. Мы их читаем, мы их собираем, и самые, как сегодня принято говорить, откликнувшиеся нам, потом даже озвучиваем в эфире. Так что вот там, где есть возможность комментировать, поставляйте ваши истории, а не просто комментарии, ну или пишите их, ваши истории, имею в виду, на почту «Радио Вера», info@radiovera.ru. У нас сегодня будет радостная программа. Хотя у нас все программы радостные, светлые истории, хотя иногда они бывают светлые, но такие... окрашенные в тона скорее печали.
2: Мне грустно и легко, печаль моя светла.
1: Да, вот. Но сегодня наша тема про то, как встречаешь человека радостного, который при этом своей радостью заражает и заряжает. И это такая радость о Боге, от которой ты сам как-то вот немножко так приободряешься, как-то приходишь в состояние какого-то вертикального такого, вертикального подъема, какой-то легкости внутренней. И это, наверное, состояние, в котором вообще как-то и молиться проще, и жизнь воспринимать проще, и как-то ты, кажется, вот как-то немножко ближе к Богу и к людям оказываешься. Вот об этом сегодня поговорим, о такой заряжающей, заражающей радости о Боге. Отец Николай, ну у вас наверняка, как у пастыря, вот есть примеры таких людей вокруг вас.
4: Поскольку вы пригласили батюшку, всегда чревато опасностью, и попросили рассказать что-нибудь радостное, то я буду говорить о покойниках.
2: Что может быть более радостным?
1: Я уже заинтригован.
4: Ну, во-первых, когда вы сказали про то, что светлые истории иногда связаны с какой-то грустью, я сразу вспомнил о покойном отце Сергии Вишневском, моем покойном духовнике, духовнике нашей семьи, который всегда очень любил застольные песни, максимально грустные. Одна из самых любимых, которую я тоже теперь пою периодически, это «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина». Головой склоняясь до самого тына. И я помню, мы так пели, пели. Вот он говорит, нужно петь так, чтобы были слезы. И вот эта русская такая черта, что там попел, поплакал, и как-то радостно стало, и светло на душе. Мне кажется, это из-за того, что... Ну, вообще, в целом, мы, мужчины, запрещаем себе плакать. Я вообще какое-то время отследил, жене пожаловался, говорю, что я что-то очень давно не плакал. Он говорит, спокойно, сейчас.
1: Сейчас обеспечу.
4: Сейчас все будет. Вот. И поэтому, да, я понимаю вот этот смысл такой русской застольной песни, когда ты поешь и вот проплакиваешь какие-то свои чувства, непережитые эмоции, и потом как-то легче становится. А по поводу светлых людей тоже хотелось бы вспомнить, ну, самое вот то, что сейчас на сердце близкое, это тоже покойник, ушедший от нас, отец Валерий Степанов. Батюшка, с которым я близко был знаком. И так интересно, я его встретил, когда был диаконом. Совсем молодой и зеленый диакон, который вот еще будучи студентом последних курсов семинарии, мне руку положили, отправили служить в храм святителя Мартина Исповедника. И там я встретил этого удивительного батюшку. Я таких священников, я разных священников видел на своем пути. По объективным причинам, папа священник, я вообще с разными батюшками сталкивался. И знаете, когда вот мне рассказывают, ну, вообще в информационном поле часто встречаются какие-то страшные истории про священников, которые там какую-то дичь творят. Причем я представляю, что, понятное дело, все мы люди, и периодически мы можем как-то неправильно себя вести, и это становится теперь известно не только прихожанам, но и из информационного поля большему количеству людей. Но иногда создается впечатление, как будто большинство священников именно такими. Тут мне повезло в жизни, что большинство священников, которых я встречал, совершенно удивительные и люди. Не святые, как Владыка Тихон написал, не святые святые. И вот отец Валерий был таким, про радость. Он в своей жизни, ну, у него были разные тяжелые обстоятельства, он несколько мест служения поменял и попал в этот храм московский, знаменитый, в котором не все было просто. И он пришел там со своей тоже общиной, ну, его прихожане с предыдущего храма перешли. И батюшка меня удивил какой-то своей позитивностью. Хотя жизненные обстоятельства были, ну, совсем не позитивного характера. Я вообще, в целом, недавно читали там очередное послание апостола Павла к филиппийцам, где он из тюрьмы пишет утешительные письма церкви, ну, то есть людям. Ты сам находишься, ну, как бы не в самых легких обстоятельствах, но вера в Бога позволяет себе поддерживать и дарить радость другим окружающим людям. Почему? Потому что вот есть что-то важнее, чем то, что ты сейчас конкретно переживаешь. И вот отец Валерий, когда я пришел, помню, в алтарь там первый раз, он сразу что-то там пошутил, как-то это тепло встретил. И то, как он общался с людьми, меня удивило. То есть все-таки священники ассоциируются обычно с чем-то таким нравоучительным, что вот батюшка такой, ну что, чадо мое, по что пришел еси? Такой, ну все, надо... А у него, то есть я посмотрел, как он общается с людьми, с детьми, с теми, кто приходит. Он каждого встречал, но тоже какой-то шуткой, прибауткой. В каждом видел, в первую очередь, человека со своими проблемами, со своими интересами, со своей профессией, со своими чертами характера. И он умел пошутить так, ну вот по-разному я видел. Я и сам иногда могу пошутить неудачно, потому что я вижу, что мне смешно, а второму человеку не очень.
1: Вот он... Это его проблема.
4: Мне кажется, вот самый классный юмор – это когда все-таки всем смешно, и это вот уместно. И вот он умел подшутить, так подкольнуть, подтрунить над человеком так, что ему становилось радостно. Это, ну, определенное мастерство, что ты... Ну, то есть нет какого-то возношения над ним, а ты скорее вот как бы один бедолага вместе с другим бедолагом смеется на своей бедолажности, как у меня духовник говорит. Вот, поэтому вот этот отец Валерий, помню, меня, пытающегося все время скатиться в уныние, там поплавать, потому что в целом это такая удобная очень лужица. Там сидишь, все плохие, а ты классный. Все тебя обижают, и ты можешь на всех пообижаться, и чтобы они все поняли, насколько они неправы. И вот он меня вытаскивал из этой лужицы уныния. Для меня это вообще нелегкая работа, из болота тащить бегемота. И вот периодически то, что священники делают, так интересно, что самим священникам периодически нужна такая же история, чтобы кто-то вытянул вот из этого состояния.
1: Это как в сказке. Внучка за жучку, жучка за мышку, мышка за репку. Вот так все друг друга тянут с этого, да, и не помогают друг другу.
4: Но это кто-то должен стоять крепко. То есть если ты, как это Христос говорил, слепые, вожди слепых, вы оба упадете в яму. То есть если ты сам не стоишь как-то на каком-то основании, попытаешься другого вытянуть, вы просто вдвоем будете лежать в луже, и как все плохо.
2: В той истории, которую напомнил Костя, крепко была только репка.
1: Да, это уныние, которое крепко вросло.
4: Но там они количеством взяли. То есть,
3: как
4: если...
3: мы это обыграли.
4: Ну, недаром на соборование собиралось 7 батюшек. Потому что этот один доходяга мог их всех расстроить настолько, что один не вылечит. А вот если семером нападут, помажут или им, то он, может быть, как-то сдастся. Вот, поэтому вот эти воспоминания об отце Валерии, они отзываются, несмотря на то, что сейчас там мрачно грустью, из-за того, что батюшка, он такого совсем возраста небольшого в нашей голове, то есть там 60 лет не было сердца, и Очень многие говорили, что вот отец Валерий так сильно своим, через сердце пропускал все, что творилось с людьми, так сильно пропускал, что как бы наши все переживания и горести, что тоже оно не выдержало. Но вот большинство людей, которые даже пришли на похороны, потом говорили, они вспоминали с улыбкой. То есть когда человек явился в твоей жизни не просто... ну, таким каким-то напоминанием. Или вот, ну, многие говорят, вот он сыграл в моей жизни огромную роль. И вот кто-то встречает в жизни человека, который там разбил его розовые очки. Кто-то там наставил на путь истины там обличением или еще что-то. Вот есть люди, которые оставили светлый след в твоей жизни, которые научили тебя немножко мыслить по-другому, к службе относиться. Я помню, что отец Валерий, для него служба никогда не была наказанием. То есть он не считал, что, ну, знаете, все-таки, ну, мы, батюшки, иногда по такой усталости, по, может быть, какой-то, может, нерадению, ну, не хочу обвинить никого, сам такой. Но были такие случаи уныния, что там тебя поставили там 5 дней подряд служить для семьи, ты такой думаешь, о, то есть, с одной стороны, я вот люблю службы, но когда ты не в порядке, ты можешь это воспринимать неправильно. И вот я помню, там кто-то спорит из отцов, что у меня и так 2 выхода, а у меня там это. И отец Валерий говорит, я выйду. И вот меня вот это отношение к службе, к литургии, то, как он ну, к этому относился, с каким трепетом и с радостью. То есть вот радость от богослужения. Мне кажется, если священник не испытывает радость от богослужения, он заканчивается. И во всяком случае это очень чувствуется людям, которым тяжело собрать себя в храме. А если еще батюшка разваливается, то вообще не понятно, кто репку будет вытягивать. Вот, поэтому вот такой радостный след радостного отношения даже в тяжелых обстоятельствах и умение во всем, он говорит, Господь все видит, поможет, подожди. Там его любимое выражение, яблочко должно доспеть, типа не спеши. Вот, и потом вот такая очень важная история, что мы есть друг у друга, что вокруг бывают разные треволнения, разные штуки с нами происходят, но мы есть друг у друга, это уже огромная удача. И вот я сейчас понимаю, насколько большая удача была иметь такого батюшку рядом с собой. И вообще в жизни, если человек нашел другого человека, верующего, и который еще умеет сам вот не искать внешнего утешения, а быть самим источником вот, утешения света, это большая удача. Нужно таких людей держаться и ценить.
1: Я вспоминаю одного священника, который... Его самый, я его просто лично знаю и очень ценю, потому что у него самый частый совет, как-то что-то вот одно, другое, там, третье, вот отношения там с ближними, что-то у тебя там такое на исповеди. Он так, ишь ты как бы, как вот здесь быть? И он так... с юмором. И у него такая фраза, да, он каждую исповедь начинает с фразы, которая, казалось бы, такая, она... Ее можно даже как-то такую расценить немножко как вроде бы формальную, но она сказана настолько с юмором внутренним, такой самоиронией, что тебе сразу становится тепло, потому что ты к нему подходишь, он так... Что накопилось, в чем каяться будем? То есть вроде как врач такой немножко. Ну что у нас там? На что жалуемся? Вот это вот такая форма первого лица множественного числа «будем мы», да, там на что жалуемся? Она такая какая-то очень уютная. И ты так сразу как-то, ну, да, с юмором.
4: Мне кажется, православным без юмора вообще никак.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мои дорогие коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и гость нашей сегодняшней программы, священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальная Троица Салтыкова моста. Да, про юмор я вот я согласен.
2: Ну, не знаю насчет юмора. Вот батюшка задал такую тональность. Я, конечно, ну, не могу я все равно поменять тему, потому что я уже точно знала, про кого я хочу рассказать. Но это тоже человек, который уже перешел в другую жизнь. Причем ему всего 49 лет было. Но показатель, что это был за человек, можно в качестве показателя привести такой пример. Он скончался в 97-м году, а в 99-м вышла книжка воспоминаний о нем. То есть настолько все, кто его знал, не хотели расставаться с ним, хотя бы вот через эти воспоминания еще немножечко его задержать, присвоить его немножко себе, что вот буквально тут же вышла книга. А батюшку этого, я думаю, москвичи, может быть, помнят. Это отец Геннадий Огрызков. Вообще, все, что с ним связано, там нету никакого юмора, но что касается радости, вот даже те, кто так или иначе с ним соприкоснулся в жизни, встречаешься, произносишь его имя, и сразу чувствуешь, что вот пошел обмен какой-то такой очень доброй энергии. Он был удивительный человек, но мне посчастливилось с ним в одном храме быть. Я пела на клиросе, а он, это был первый его после рукоположения храм воскресенье славущего в Брюсовском переулке. Он огромный, он был высокий, вообще огромный такой русский богатырь. У него светлые рыжеватые волосы, и было такое ощущение, иногда вот солнце падает, и ну какая-то прямо неестественная картинка, он весь светится. Удивительно, первый раз он привлек мое внимание, когда я посмотрела на него, он принимал исповедь у каких-то старушек. И как часто бывает с рыжими людьми, он страшно краснел, вот просто как свекла. Ему было так стыдно, я не знаю, чего именно, но зрелище было умилительное до слез, потому что такой огромный русский богатырь, красный, и рядом маленькая такая бабушка, которая рассказывает ему какие-то страшные, по-видимому, прегрешения свои. Но когда с ним знакомились поближе, оказывалось, что он еще и абсолютно свой в доску, потому что это мое поколение, он чуть-чуть постарше меня, он окончил мархи, архитектор, и прошел все увлечения молодежи 70-х годов, такой институтско-университетской. Это были и увлечения рерихами, и андеграундная живопись, тем более, что он сам всю жизнь рисовал, и походы в горы, и песни под гитару. То есть вот весь набор. А поскольку он рано очень женился, у него рано появились дети, нужно было еще и как-то подрабатывать, чтобы семью кормить, и его позвали подновить церковь. Он подновил, ну, не один, естественно, там их целая бригада была, подновил церковь, потом, по-видимому, по такому сарафанному радио про них рассказали в Чехове, что вот там тоже собирались ремонтировать храм, нужно было его там подновить и побелить и храм, и колокольню. И уже вот матушка рассказывала, из Чехова он приехал, он уже молился, то есть с ним метаморфоза эта внутренняя произошла в процессе зарабатывания денег на семью. Но он не хотел становиться священником, он за послушание принял сан, и первый вот храм, в который он попал, это как раз был храм Воскресения Славущего. Он потом в 90-е годы восстанавливал храм Малого Вознесения. Он находится прямо напротив консерватории на Большой Никитской. И вокруг него собрался приход. Люди, в общем, готовы были там дневать и ночевать в этом храме. И буквально без всяких особых пожертвований, спонсоров и прочих благ жизни по крупицам этот храм восстановили. И приход был чудесный. Но ему уже было тяжело, потому что он так отдавался всему, что он делал. И это действительно видно было, что ему это очень радостно. Я бы сказала, что это пример какого-то удивительного смирения без смиренного лица. Ну вот он принимал исповеди бесконечно. То есть приходишь в храм, он уже стоит, принимает исповедь, начинается служба, он стоит, принимает исповедь, служба закончилась, он опять раскладывает налой, опять у него хвост стоит, очередь, принимает исповедь. Времена были, сейчас трудно объяснить. Священник в церкви – это был, ну, чуть позначительнее, чем дворник. Ну, по крайней мере, отношение настоящих хозяев храма, это двадцатка, всегда было такое сложное. А поскольку служащих в храм нанимала двадцатка, то и с их стороны тоже отношение было такое сугубо смиряющее. Угу. Вот стоит отец Геннадий, принимает исповедь, уже уборщица начинает мыть пол, и он ей мешает. Она ворчит, ворчит, он не реагирует. Тогда она берет ведро с грязной водой, плескает ему под ноги. Батюшка смиренно берет аналой, передвигается на другое место, продолжает. Она опять начинает бубнить, что вот мешают тут всякие. Всякие стоят.
1: Я тут делом занимаюсь, они стоят.
2: Действительно. Опять начинает там бурную деятельность вокруг него развивать. Он опять складывает аналой, переходит на следующее место. Это зрелище было вот. Поверить сейчас невозможно, что это было совсем недавно. И это воспринималось как, в принципе, ну, вот, норма церковной жизни.
4: Мне отец Валерий рассказывал, что у них староста был такой вредный, вот, которая там могла спокойно, ну, сказать, что службы не будет. Или там сказать, что нет, на это у нас денег нету, на это я пойти не могу. И так далее. То есть батюшкам приходилось очень непросто в советское время.
2: Но отец Геннадий у всех, кто его и так или иначе видел, с ним общался и его помнит, он вызывает сразу улыбку. Вот это внутреннее состояние постоянной такой вот готовности к радости. Нельзя сказать, что он был какой-то... У него очень много было забот. Он был очень нездоров физически. У него были трофические язвы, у него было больное сердце, колоссальные нагрузки. И при этом вот это... готовность сразу откликнуться на любую просьбу, на ну, просто на дружеское приветствие. То есть такое было ощущение, что он готов всех обнять. Когда его люди видели, первая реакция на него – это у всех улыбка от уха до уха. Вот это вот, если нашу тему светлых историй вспомнить, то у меня других таких ярких ассоциаций с радостью о Боге не возникает. Это вот отец Геннадий.
5: Как-то интересно рассказал, когда про то, как уборщица двигала батюшку с налоем, то прямо я сразу представила себе батюшку, как иногда такая деталь может раскрыть человека.
1: Как-то рассказывали, но это, правда, было связано не с какой-то вот властью двадцатки или староста, а просто, ну, разные люди есть на приходе с разными характерами. И на какой-то приход новый, вернее, на приход прислали нового священника, он очень такой, в общем, человек мирный, а вот какая-то сотрудница храма, она по характеру человек такой очень требовательный и возмущающийся. Какая-то сельская община, и что-то такое просто идет по территории храма, условно говоря, от храма там до машины или до калитки, не знаю, батюшка, или он какой-то там куда-то идет вот вокруг храма. Она идет за ним, и вот как бы батюшка, ну что же такое происходит? Вот эти люди вот такие-то нехорошие, а тут вот эти пришли, сказали, а вот это тут же делают, это надо что-то делать. И он такой, а у вас вот это, что растет? Укропчик, вот эти вот прям сразу на стол, сразу на стол. Вот так вот он как-то с ней вот в итоге, да, уживался.
4: Знаете, смирение батюшка, оно очень здорово, и оно вселяет надежду, потому что я помню тоже вот один из наших батюшек, который служит в храме, где я подвязаюсь, отец Павел, как-то зашла молодежь зумерская, вот, у них иногда бывает такой прилив неожиданного интереса. Они зашли, то ли у них, ну, обычно это сезон экзамен, Семенов особенно, или еще что-то такое. И вот они пришли, парень такой в прикольных джинсах с татуировками, две девушки молодые, и они, ну, видно, что вообще не алло, не понимают, что здесь происходит, как здесь делать. Ну, им интересно, они хотят что-то сделать, но не знают, как правильно. Mm-hmm. А, понимаете, идет, соответственно, литургия закончилась, конец литургии, и батюшка на амвоне говорит проповедь. И вот он говорит... И вот этот парень, ну, понимая, что, может быть, шанса еще не будет, а нужно спросить было, что-то они хотели там то ли осветить крестик, то ли еще что-то. Угу. Он подходит прямо к амвону и что-то спрашивает у отца Павла, батюшка там. Вот. И отец Павел, который говорил в этот момент проповедь с крестом, вообще ничто же сумняшься, спокойно ага. говорит, да, конечно, подождите меня, я сейчас закончу чуть-чуть тут спич. И мы как бы договоримся. Он такой, да, спасибо. Вот, и то есть я представляю себе, как можно было там просто там, на него с пути собак, или там наши могли ну, ревнивые обозе женщины, там, сказать, ты что, с ума сошел, что-то, батюшка, проповедь. Вот. Но вот в этом смирении, да, вот Марина права, в нем иногда открывается какая-то такая внутренняя радость, особенно для людей.
2: У отца Геннадия вообще удивительные такие знаковые события в жизни. Но он женился еще не будучи таким человеком церковным. Он, как все советские люди, они задолго там встали в очередь в ЗАГС, и им назначили регистрацию на Великую Субботу. Ну, назначили, так назначили, естественно, они пришли, расписались, и после этого пошли искать церковь, потому как уже приближалась пасхальная заутрень, так что у них получилось плавное перетекание свадьбы сначала, значит, из ЗАГСа на пасхальную заутреннюю, потом на литургию, а потом уже там со временем к свадебному столу. А кончина батюшки пришлась в ночь на Благовещение. Угу. То есть вот как-то вся жизнь уложилась от пасхальной заутренни до всеночной перед Благовещением.
1: Мы вернемся к нашим светлым историям после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлые истории.
6: Младшим школьникам,
7: мальчикам и девочкам,
8: а также их родителям,
9: дядям и тетям,
10: бабушкам и дедушкам,
11: всем-всем-всем!
6: Мы предлагаем вместе с нами,
12: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
13: его верным псом Алтаем
6: и нашими друзьями Верой и Фомой
14: отправиться в удивительное приключение
15: в страну знаний!
6: А для этого заходите на наш сайт.
16: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
17: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
18: Давайте учиться вместе!
19: Возрастное ограничение 6+.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Светлые истории.
1: Светлые истории. Продолжаем мы сегодня рассказывать. Мы — это ведущие «Ради Веры», мои коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И гость нашей сегодняшней программы — священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Как-то вот вообще трудная тема оказалась, потому что вроде столько много... Знаешь радостных людей?
2: Да. Говоришь только про батюшек.
3: Причем уже ушедших.
1: Да, знаешь людей, говоришь про священников. Это странно. Но просто я вот сейчас ловлю себя на том, что очень трудно историю рассказать, потому что, как правило, человек, он просто вот он излучает какой-то вот не позитив, а именно радость. И ты как бы просто с ним вот, ну, вот общаешься, живешь, это даже он ничего особенного не говорит, ничего особенного не делает. Он там я думаю, это какой-нибудь истории, где бы человек там вот в явно тяжелой ситуации как-то проявил бы такую недюжинную вот радость и какую-то, ну вот, благость души, оптимизм такой глубинный. Я не могу придумать, потому что как-то вот все настолько естественно у них, у этих радостных.
3: Да-да-да.
2: Кстати, вот это интересное наблюдение, что радость, она... Это не то же самое, что, как сейчас модно, позитивное мышление, да, или да. Вот позитивный человек.
3: Позитивчик.
2: Позитивчик. Это не одно и то же. Потому что можно быть, ну, как бы в хорошем настроении. Можно там получить зарплату, пока ты не потратил, у тебя тоже, да, там неплохое настроение. Можно еще что-то. Но именно когда мы говорим про радость вот в таком глубоком смысле, это нечто, что идет изнутри, без каких бы на то причин. То есть тут нету каких-то объективных факторов, которые вызвали бы сейчас эту радость. Скорее наоборот. И вот самое интересное, когда человек, вот я уже привел пример апостола Павла, был такой священномученик Серафим Звездинский, епископ Дмитровский, который тоже из тюрьмы писал утешительные письма. И таких людей я вот видел. У меня вспомнил одну женщину, чтобы не говорить только про батюшек, ее звали Александра. Такая одна из вот тех замечательных бабушек, которые ходят на приход. Но по ней нельзя было сказать вообще, что она бабушка. Ни в коем случае. Она приходила всегда, ну, как из какого-то французского фильма. То есть в очень красивом жакете с такой, значит, головной убор, как это называют, беретка. С береткой очень изысканной такой. И всегда какие-то брошки. Очень красивые такие сережки в тон, блузки. Ну, то есть просто вообще. Меня всегда поражало. Я не пропускал возможности каждый раз ей об этом сказать. И потом уже... И вот она приходила, всегда у нее была исповедь очень такая эстетичная. То есть она всегда так... Ну, лишнего старалась не говорить. И очень воспитанная такая, культурная. И она... В какой-то момент я просто узнаю вдруг, что у нее онкология, и она болеет очень сильно. И она попросила прийти домой, к ней домой, в квартиру почистить, потому что ей было же тяжеловато идти в храм. И вот ее доедает буквально онкология, все там, очень плохие прогнозы. И я прихожу домой, она там: «Отец Николай, простите, у меня не убрано». Да, я смотрю, идеальный порядок, то есть я такого порядка, ну, вряд ли когда-нибудь в своей квартире увижу. Вот. Она говорит: «У меня не очень убрано, мне там нечем вас угостить, там я постараюсь». Там я говорю: «Подожди, подожди, давайте причастимся». И вот я читаю молитву, она стоит, молится, молится. Я достаю маленькую чашу, чтобы ее причастить. А она, ну, у нее-то метастазы очень сильные. Она испытывает физическую боль от любого движения. И она берет и начинает класть земной поклон перед чашей. Я даже испугался за нее в этот момент. И она вот рухнула перед чашей, начала что-то молиться, встала, вот чтобы причаститься, сложила руки. И для меня это было такое удивление, что такое... И причем это не было ни наигранно, она это сделала не для меня, чтобы показать, какая она благочестивая. Нет, а у нее это вот так абсолютно естественно было в ее вот... Для нее абсолютно нормально. И вот после этого она причастилась, такая радостная, начала улыбаться. И буквально, не знаю, через несколько дней умерла она. Вот. И вот меня, конечно, поражало, потому что человек в таких предельных моментах, мне кажется, он становится более не таким, как он хочет казаться, а такой, как он есть. Потому что мы же всегда хотим чуть-чуть казаться. У нас священников это часто бывает. У меня, не хочу про священников говорить, про себя буду говорить. У меня такое бывает, что ты все равно хочешь, ну, как бы прихожан как-то подбодрить и казаться лучше, чем есть. Или, может быть, просто вот у меня там, например, какие-то проблемы там, в семье или финансового характера, все. Но я понимаю, что вот перед прихожанами ты должен улыбаться, быть позитивным, и все, ты же, ну, как бы, им зачем твои проблемы? И вот ты как бы играешь вот эту роль. Но если ты, ну, в дома тебя-то видят с другой стороны, и они видят совсем не ту радостную картинку. А тут, когда, представляете, такое предельное состояние, человек в такой сильной боли, а он все равно сохраняет радость. Вот это, мне кажется, самое ценное, потому что источник радости где-то внутри, а не снаружи.
3: Ну вот мы с батюшек перешли на бабушек, потому что я, слушая отца Николая, тоже подумала, что радость — это действительно, это не вот такая улыбка какая-то голливудская. Если мы увидим, очень много у нас бабушек в церкви, которые, ну, такие, они строгие, но когда вот с ними общаешься, то выясняется, что там такой кладезь вот это вот того, что, как вы сказали правильно, батюшка, он переливается как бы через край, оно просто не, никак не мимически, так сказать, не обозначается до того момента, как ты вот посмотришь в глаза, и ты увидишь, как там много этой радости. А я тоже вспомнила, уже рассказывала на программах про такую замечательную пару, с которой мне довелось дружить. Это была моя учительница английского, но она не была, собственно, учительницей. То есть английский шел в школе, а мы ходили к ней в домик. Она была детской писательницей. И ее муж, и ее звали Светланочка, мы звали ее, а муж звали Карлуша. Вот, Карлуша был редактором в «Дед-Гизи». Вот я сейчас вспомнила, как мы с ней последний раз увиделись, потому что я уже немножко рассказывала про эту пару. Я вот, батюшка, может, вы не слышали, рассказывала, как они работали. У них, ну, крохотный кусочек домика был такой на разных этажах. Карлуша на верхнем, Светланочка внизу. Она там писала, он там что-то правил. Вот, они уже встретились, когда были уже достаточно взрослые, и детей у них не было, но у них вокруг них постоянно была такая тусовка детей, и как бы и взрослых, и очень замечательные гости приходили, и пели, и с гитарой, и я прямо с трепетом, что вот меня пригласили в этот дом. И, какой-то, через какой-то промежуток времени, значит, Светланочка брала свисток и свистела. И это был знак, чтобы Карлуша спустился на первый этаж, они обнимались и расходились опять работать. И вот, знаете, я, ну, буквально с 16 лет очень много общалась со Светланочкой. Она для меня стала как таким вот учителем. Я в церковь еще не ходила. Она тоже как-то... Мы с ней зашли, в церковь свечку поставили, кто-то на нас там заругался, мы убежали с ней. Вот. И, собственно, она такой церковным человеком не то чтобы не стала, а в конце жизни она причащалась. Но батюшки сами как-то к ней приезжали. Но я с ней очень долго общалась. Вот я помню, что ты заходишь, и она сидит в таком кресле. У меня даже ее портрет есть. Сидит в кресле и улыбается. И ты понимаешь, что вот сейчас ты можешь рассказать все. И это, и ей так интересно. И она так вот это все поддерживает. Да? Но представляете, а мне 16 лет, меня особо никто не слушает. Маме некогда, бабушке. Бабушка там сколько может. И, ну, для меня вот это был такой момент, вот ты идешь в этот Амилино, в этот домик, и предвкушаешь некое блаженство. Вот сейчас ты сядешь, и Светланочка будет слушать, еще советы какие-то давать, еще скажет, а ты все сделала, чтобы вот была любовь? И какие-то такие вроде фразы. Она очень часто говорила одну и ту же фразу, которая мне казалась, ну, совершенно банальной. А сейчас я понимаю, что это очень такое труднодостижимая высота. Говорит, самое главное – это не обижать и не обижать. Вот, и я так сейчас думаю, попробуй, попробуй.
2: Особенно не обижаться.
3: Особенно не обижаться, да. И, ну, в общем, как бы во многом она меня сделала и подружила с какими-то замечательными людьми, и учили мы с ней английский. У нее было очень смешное произношение, но она как-то вот и в игре, в спектаклях наших мы как вот английский изучали. И вот в какой-то момент Светланочка стала Она еще такая была фантазерка, она себе придумала какую-то другую биографию, потом в слезах каялась перед нами, потому что мы всю жизнь верили, что у нее был какой-то французский принц в мужьях, и она жила в замке. Вот. И потом она зачем-то перед нами так это все исповедовала, говорит, простите меня, вас, я вас так, в общем, дезинформировала. И мы очень удивились, но нам совершенно не за что было ее прощать. Вот. И она, как выяснилось, она еще скрывала свой возраст. Она была что-то на 10 лет типа старше, чем вот мы думали. И как раз Карлуша ушел довольно рано. Он ушел от онкологии. Он, кстати, тоже покрестился перед этим. И я помню, он уже вот его буквально доедал. Его был рак мозга. И я звоню, и Карлуша подходит. И я говорю... Вот что-то он говорит, а ты смотрел там этот матч-то, ну, условно, Ямайка, как Аргентина, Ямайка, да. Я говорю, нет. Только они... Лукашечка он ее звал. Лукашечка, все, мы с Аней поговорили об интересном, ну, и уступал ей трубку. Вот, Карлуша крестился дома, тоже мне рассказывал, что когда, говорит, вокруг тазика ходил, вот это вот вокруг тазика, говорит, так хорошо было, так просто. И вот в какой-то момент Светланочка начала терять память. И она... У меня уже отошел ко Господу мой супруг, и она все время начала как-то... Ну, это уже такая деменция, видимо, какие-то вот такие процессы пошли. И она начала... В конце разговора она все время говорит, передай там поклон Олегу. Вот. И, ну, я... Мне стало очень тяжело вот это все каждый раз слушать. И я на какой-то долгий период перестала просто со Светланочкой общаться. Ну, благо я знала, что вокруг нее такое большое количество народу. Но я со своим вторым мужем, мы каким-то образом, нас занесло в Томилино. И я не помню даже телефона. И я говорю, слушай, а хочешь, я тебя познакомлю со своей учительницей? И мы пошли в этот домик. Я с трудом вспомнила, потому что же все же очень преображается, Москва как-то выстраивается. И я с трудом нашла вот этот вот маленький домик среди каких-то вот таких уже красивых домов. И постучалась, и открыл, ну, Светланочка его сын называла, она просто поселила у себя там родственника молодого парня, и он с ней жил, и как бы она завещала ему этот домик. И открыл вот этот Саша, и я зашла и увидела, что Светланочка очень-очень уже, ну, вот прям на пороге, и она была очень-очень маленькая, очень-очень худенькая, вся белая, она такая рыжая была, всегда красилась, такой рыжий цвет. И я прямо, ну, я ужасно заплакала, потому что я ее, во-первых, очень давно не видела и очень много, наверное, потеряла, а во-вторых, потому что я, ну, не ожидала увидеть такую маленькую Светланочку, прямо как, знаете, как куколка, она лежала, она уже не вставала. Ее тоже доедала какая-то онкология, но она уже была в таком почтенном возрасте, и она меня не узнала. Видимо, я постепенно, вот как бы вот этот файлик из памяти совсем стерся. То есть меня уже там не было. Но она мне очень обрадовалась, я ей понравилась. Она заулыбалась и так нас приняла, и мой муж с таким удивлением на нее смотрел. И Светланочка сказала мужу, вы мне почему-то очень нравитесь. Приходите ко мне почаще. Знаете, я даю советы. Очень хорошие. Ну, это они так говорят. И это вот у нас с мужем сейчас такая фраза, которую мы... Ну, это они так говорят. Вот. И она настолько вот светилась вот в этой... Она довольно быстро ушла, и для меня это было тоже... Ну, и, конечно, вот эта вот вся радость, которую она... Знаете, в моей жизни вот не было столько радости, сколько у нее, потому что, ну, как бы другая среда была, такие журналисты, все такие довольно... Ну, как сказать-то, чтобы никого не обидеть? Ну, такие трезво глядящие в глаза, такие оппозиционеры и критиканы, можно так сказать, может, и справедливо. Вот, но вот эта радость-то где она, да? Вот где вот это вот сияние не чистого разума, а вот это свое сияние, которое вот ни с чем не сравнишь и ничем не заменишь. Да, можно быть очень трезвым, очень там таким здравомыслящим, но вот оттуда как раз вот я поняла, что вот она где-то есть. А потом уже было вхождение в церковь, и потом уже было общение и со Светланочкой начала как-то вот это вот исповедоваться, причащаться. И вот я, знаете, когда мы от нее уходили, я поняла, что ну, совершенно напрасно я закончила это общение, что такие, знаете, моменты, когда вот, может быть, что-то сложности какие-то возникают, да, но ты потом очень жалеешь, что ты вот не получил той доли радости, которую мог получить. Вот. Это, кстати, такая поучительная была для меня мысль, потому что вот то, что называется «спешите», да, жить, спешите видеть и спешите вот навещать людей, которые вам дороги.
0: Светлые истории.
1: Светлая история в эфире «Радио Вера». Мои дорогие коллеги в студии Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. И гость нашей сегодняшней программы – священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. У нас сегодня радостная история с налетом грусти такой немножко.
2: Мне сразу послышалось, это тоже профессиональная деформация, гвоздь программы.
1: Гвоздь.
2: Мне сразу вспомнились, которые в группу вбивают гвозди.
1: Наш сегодняшний гвоздь.
2: Наш сегодняшний гвоздь.
1: Я вот подумал о том, что мы поговорили про священников, про бабушек, надо про детей поговорить. Конечно, это такой ход понятный, что ну, дети, вот носители...
3: Охватим все, да,
1: носители какого-то такого жизневосприятия, которое вроде как вот сопряжено с радостью, но вот тут интересный момент, все-таки вот детская радость, она не такая, то есть она бывает, понятно, просто вот веселье, мы будем петь и смеяться, как дети, такая несколько такая лубочная картинка. Но вообще вот я вспоминаю, по крайней мере, себя в детстве, ну, в таком, в глубоком детстве. Понятно, что это воспоминание взрослого о своем детстве, некая реконструкция, но все равно вот это как бы переживается как то, что все сразу и все чудо. Вот нет как бы зазора между там, ожидаемым и реальным. Вот ты просто здесь сейчас, вот в этом мире, как ты воспринимаешь его, как он есть, а это, собственно, есть вот такая форма радости, как какой-то наполненности, полнотой бытия здесь сейчас. Я вспоминаю историю не про свою семью, не про своих детей, просто она очень показательная, хотя и короткая. Это история, которую рассказывала нам в интервью для журнала «Фома», ну, лет, наверное, ну, там, 20 назад, вот примерно. Сейчас не помню точно, какой год. Ну, примерно, да, 2000, где-то вот там, 6-й, наверное. Надежда Михалкова, как-то ее так иногда по инерции вроде Надей называют.
4: Ну, она тогда была маленькая.
1: Да, нет, ну, тогда все-таки она была студенткой или выпускницей недавней МГИМО. Вот. И она почему-то, как-то, видимо, не случайно сказала вот такое имя короткое, потому что это история про ее детство. Очень такая... И то есть это не история рассказанная, это вычитано в интернетах. Это вот она рассказывала нам с Владимиром Александровичем Гурболиковым, когда мы брали интервью, про то, как проходило вручение премии «Оскар» Никите Сергеевичу Михалкову за фильм «Утомленные солнцем». Mm-hmm. Мы помним эти кадры, где вот Никита Сергеевич получает на сцене статуэтку.
4: Мы помним, как ее он нес на плече.
1: Да, и поднимает Надю вот на плече, это все очень красиво. Но вот Надежда Никитишна рассказывала, что это ему предшествовало. По крайней мере, передаю так, как я это помню из интервью. Вот я надеюсь, что я ничего особенного не перевираю, но это вот, как бы повторюсь, некий вот факт журналистского разговора. Очень волновался Никита Сергеевич, надо полагать, да, сидя в зале. Это вообще, ну, особенно, видимо, в те годы, вообще для кинематографиста, когда вот ты можешь получить «Оскара», наверное, кажется, что очень обидно его не получить. Это такое вот прям вот, ну вот уже ты на финишной прямой, это большое волнение. И что вспоминала Надежда Никитишна? Что она тоже была в зале, но она не понимала всей остроты момента. Во-первых, часовые пояса другие, там, джетлаг, говоря по-русски. И долго сидеть в этом зале, на этом кресле, пока там какая-то идет церемония вручения. Вокруг незнакомые люди, а ребенку вообще долго сидеть тяжело.
4: И еще все говорят по-английски.
1: И ты как бы, она говорит, я уже там измаялась, уже так посидела. А папа очень нервничал, говорит она. Ну, папа тоже, вот, ну, это понятно почему. И в какой-то момент

0: А знаешь, там, Наденька, да ты права вообще. Я кино снял, какое хотел. Вот я как хотел, я за свой как бы, проект отвечаю за кино. А уж дадут, не дадут, выберут. Это все как бы, ерунда. И вот это такая как-то классная история про то, как устами младенца глаголит истина. Действительно, вот это... Ну, почему я говорю, что это не то, что вот как бы детская радость, но это какое-то переживание нормальности бытия, которое, собственно, и есть радость. И на этом фоне видны такие взрослые большие заморочки, в которые мы погружаемся, и, видимо, вот функция детей немножко нас оттуда как бы вытаскивать. Мне иногда кажется, что примерно, ну, не то, что про это, но так тоже можно понимать евангельские «будьте как дети». Понятно, что как бы спектр интерпретации этой фразы, он бесконечно широк, но вот это ощущение того, что да все уже есть у нас от Бога, вот не о чем как бы волноваться по большому счету. Это вот что-то в этом есть очень правильное.
1: Мне кажется, я сейчас скажу не свою мысль, так бы хотелось, чтобы это была моя мысль, поэтому мы сделаем вид, что это моя. То, что вот дети и уже старики, ну, такие, ну, не все, дети они, и старики, они близки. Почему они другие, почему у них много радости? Они ближе к Царству Небесному, чем мы, потому что те недалеко от него ушли, а те уже почти к нему пришли. И
0: особенно... Поэтому Штирлиц больше всего любил стариков и детей.
1: В этом есть смысл. А по поводу детей, это очень такое давнишнее наблюдение. Дело в том, что наш Создатель премудро все устроил, это мы в курсе. И когда он творил, он говорил, что это хорошо весьма. И он создал человека в базовой комплектации так, что мы можем испытывать чувство радости безусловной. То есть у нас вырабатываются вот эти гормоны счастья сами собой. Нам для этого ничего не нужно. Вот если посмотреть на маленького ребенка, он кайфует. Ему прям хорошо. Он сидит и ни с чего улыбается.
2: Угу.
1: Что-то такое. Ха-ха. И на таком позитиве. Причем оно абсолютно естественным путем. Я сам вспоминаю, вот Костя раз открыл этот ящик Пандоры, то я тоже вспоминаю когда себя в детстве, какие-то моменты, где я просто иду, пинаю листья желтые осенью, и так классно.
2: И это счастье.
1: Вообще, то есть ни с чего. Ты ничего еще не съел, ты там тебе ничего не подарили, денег не особо, там мороженого нет пока, а тебе все равно как-то здорово на душе. И потом, естественно, мы начинаем расти, подсаживаемся на различные штуки, то есть мы там уже все вот эти гормоны счастья, там через шоколадку сначала ребенок подсаживается, потом через одобрение его, потом вот если ты будешь пятерки получать или там какие-то успехов достигать, достигаторство растет, это растет, ну, появляются зависимости, вот, и сейчас их столько, что этот такой огромный клубок. То есть там в моменте ты можешь быть зависим от рабочего процесса, зависим от телефона, зависим от употребления какого-то. И все вместе это накладывает такой дикий отпечаток, что ты разучиваешься выделять вот эти гормоны естественным путем. То есть у тебя пропадает этот навык, который есть у детей, радоваться ни с чего, ну вот как бы радость бытия, которую Бог изначально и придумал, он ее заложил. И вот как человек учится ходить, учится говорить, но разучивается радоваться. Вот это очень большая проблема, как мне кажется. То есть нам для того, чтобы сейчас испытать радость, нам нужно там раз, два, три, четыре, пять. То есть чтобы все сошлось, куда-то поехать, где-то домик снять, какой-то вкусный обед заказать. Желательно, чтобы еще деньги были на карте на следующие два месяца. Еще чтобы там на работе все было хорошо, и тут было хорошо, и чтобы похвалили, и сказали, какой отец Николай классный. И только тогда, может быть, ты испытаешь какую-то радостную эмоцию. А тут просто ребенок сидит, пинает листья, ему классно. Вот и мне, я скучаю очень иногда. То есть у меня вот бывает в моменте, я ловлю себя на мысли, что что-то я слишком много заморочил себе голову. Вот, и действительно, чтобы вот вызвать какую-то радость, тебе обязательно нужно что-то вот придумать, какую-то историю. А тут вот человек просто радуется.
3: Такая позитивная история сейчас. Все взгрустнули. Ну, это Костя сказал, я не виноват.

0: Рассказывали про вот эту вашу элегантную прихожанку. Я вспомнил историю. Она, в общем-то, не имеет глубокого духовного содержания, но она просто очень, очень, очень милая. Мне рассказывали мои знакомые, которые живут в Париже, как они снимали квартиру одной очень старой, ну, такой старой, в смысле, коренной парижанки. Она вот тоже была вот такая небольшого росточка. Значит, дама, брульянты, значит, какой-то беретик, такая красивая, какой-то жакетик, и такие все пальцы маленькие, тоненькие, но в больших, значит, камнях. И они с ней ехали на машине вот подписывать договор на аренду квартиры к ее квартире. Ехала она на переднем сидении, или чуть ли она не за рулем ехала, по-моему, сама. Да, там сидели, значит, мои друзья на заднем сидении, там на переднем сидел какой-то, в общем, там адвокат или кто-то, кто должен был все это удостоверить. И она поворачивает направо куда-то на улицу, и тут ее тормозит полисмен, потому что там нет правого поворота. Вот. И он, значит, ей все это начинает говорить. Она его так аккуратно останавливает и говорит: «Месье, в 75-м здесь был поворот». И нечего было возразить. Ее отпустили, потому что что с ней сделать?
1: Хорошая история.
0: Это светлые истории были на радио «Вера» про заражающую, заряжающую радость. Я разрешаю себе надеяться, что после нашего сегодняшнего разговора нашим слушателям станет немножко на душе светлее. Ведущие «Радио Вера» были в студии мои коллеги Марина Борисова, Анна Леонтьева, я Константин Мацан, и гость наших сегодняшних светлых историй священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста. Дорогие друзья, я напоминаю, что программа «Светлая история» — программа, которую можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru или в аккаунтах «Радио Вера» в социальных сетях, например, во ВКонтакте. Там же в комментариях можно оставлять ваши светлые истории. Мы их читаем, собираем, самые полюбившиеся озвучиваем в эфире. Или пишите ваши истории на адрес info@radiovera.ru. До новых встреч на волнах нашей радиостанции. Счастливо.
1: До свидания.
2: Аминь.
3: Светлые истории.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
6: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
5: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
6: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
5: Помогите светлому радио продолжать звучать.
6: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева.
2: И Сергей Платонов.
1: У нас в гостях иерей Алексей Пугачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: И Григорий Серых, звонарь и алтарник Спасского храма в Котово, города Долгопрудный, редактор канала «Благовестник». Григорий, приветствуем.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Сегодня у нас важный инфоповод. Это с 1 октября стартует прием заявок видеофестиваля «Колокольного звона». Продлится он до 31 октября. Можно прислать свои заявки. Ну, об этом более подробно расскажут нам наши гости. В общем, кто расскажет про то, как...
1: Да, давайте начнем
2: с Григория.
1: Фестиваля.
2: Расскажите про фестиваль, собственно, как пришла идея. Обычные такие наши вопросы. Какая цель? Как будет проходить?
4: Ну, идея пришла следующим образом. У нас очень часто и очень много происходит фестивалей колокольного звона по всей России. Вот, и мы часто становимся свидетелями, как приезжают именитые звонари, вот, которые хорошо звонят, например, у себя на колокольне. Там, а приезжая на фестиваль, значит, они... в какой-то момент теряются, потому что другая развеска колоколов, там другой подбор тональностей, там другие педали, давление публики, которая смотрит на них и ждет от них, в общем, повышенная ответственность.
2: Вот. Звук разлетается по округе по-другому, да? Много факторов.
4: Много,
2: да?
4: Факторов, действительно, вот. И поэтому пришла идея такая, чтобы люди показали именно то, на что они действительно способны. И мы предлагаем звонарям показать свое мастерство, свое умение именно на той колокольне, на которой они звонят ежедневно, там, где они несут служение свое. То есть они звонят там утром и вечером, там, и ежедневно на протяжении многих лет у них звон уже отточен. Вот, они знают, как раскрыть голос каждого колокола. Да, как... Опять же, есть много нюансов, но то есть показать свое мастерство звонарь, конечно, он может на любой колокольне, но наиболее полно это искусство, его мастерство раскроется именно на колокольне того храма, где он несет служение. Вот, поэтому мы хотели бы, чтобы звонари записывали видео своих звонов. Мы специально сделали ограничение форматом в 2 минуты. Значит, для того, чтобы звонарь не просто звонил, а продуманно, чтобы композиция была цельной. То есть начало звона, его развитие, его завершение. То есть не просто бам-бам-бам, а человек, чтобы с душой подошел, именно продуманно. И после записи этого видео отправил бы его нам для того, чтобы его отсматривала оценочная комиссия, которая состоит из 4 руководителей разных школ звонарей, опытных, авторитетных, собственно говоря, авторитет которых, ну, признается в звонарском мире, если можно так сказать, ну, почти всеми.
1: Звонарский мир – это какой-то нам пока неведомый мир.
2: Да, расскажите, что это за мир? Получается, звонарем, получается, может стать не каждый. И есть звонари, которые считаются прям хорошими, главными, элитными звонарями, получается.
4: Вы знаете, позволю не согласиться с вами. Звонарем может стать каждый. Сейчас звонят очень много детей, много женщин. И приходят заниматься в школу звонарей даже люди, которые уже, ну, на пенсии, давно на пенсии. Вот, поэтому главное, чтобы было это желание, чтобы в душе был огонь. А навыки, их можно разбудить с Божьей помощью, их можно разбудить. И поэтому звонарем может стать совершенно каждый. Самое главное, чтобы было желание.
1: Я так понимаю, что у отца Алексея вообще целая как мастерская по отливанию, да, колоколов? Ну, вообще, или как это правильно вообще?
2: Целая отдельная тема.
3: Вообще у нас, да, я, скажем так, деятельность наша колокольная достаточно широкая. Во-первых, ну с чего все начиналось? Все начиналось, конечно же, с обучения колокольному звону. Понятное дело, что сразу прямо так ворваться в колокольный мир, что-то там менять, что-то добавлять, это достаточно сложно. Все началось с обучения детей колокольному звону. Наша школа, ну вот дата ее основания, даже год ее основания, 2012 год, все началось с того, что настоятель нашего храма, покрова нагороднее, ныне покойный, царство ему небесное, протоиерей Евгений Жиганов, благословил меня заниматься как звонаря нашего храма с детишками колокольному звону. Я начал, получил благословение. Сперва это было, это были дети нашей воскресной школы, которые приходили, в том числе и мои дети, там учились старшие сыновья. И со временем родители, которые приводили дети, они тоже сидели, нам выделили специальную комнату, класс на территории храма. Был у нас учебный тренажер, который сперва состоял из каких-то 5 совершенно старых, плохо подобранных между собой колоколов, ну, просто чтобы какой-то звук был хотя бы, да. И потом со временем я задачился тем, что нужно как-то подбирать колокола. И вот со временем появилась идея не просто искать где-то колокола, покупать, а, соответственно, попробовать спроектировать какие-то новые профиля и заниматься отливкой. Вот. Отливка, конечно, это, ну, с одной стороны, это тоже не такой прямо уж сложный процесс с точки зрения металлургии, но здесь, конечно, главную роль играет профиль самого колокола. То есть звук колокола зависит в первую очередь от его геометрии, от его профиля и от состава, соответственно, металла, из которого он отливается. И вот в этом, наверное, заключается секрет, тайна многих литейных производств, которые обладают своими уникальными профилями, которые позволяют отливать совершенно разные по ноте, по тембру колокола. Вот. И здесь уже, конечно, каждый звонарь, каждый священник оценивает, какого производителя колокола ему больше по душе, который больше нравится. Ну, я со своей точки зрения, мы пытались и пытаемся, мы еще, как говорится, тоже в процессе поиска совершенства гармонизировать как-то звукоряд, чтобы получались хорошие колокола. И вот про школу звонарей, что еще хотел сказать. И со временем родители, которые приводили детей в нашу школу, они тоже захотели заниматься. Я подошел к настоятелю. Он благословил, говорит, знаешь что, я тогда еще не был священнослужителем, говорит, Алексей, просто бери, организовывай, как положено, школу, делай сайт, все как положено делай. И вот я с благословения настоятеля, соответственно, открыл такой же полноценный колокольный класс с сайтом, с информацией. И со временем стали приезжать звонари не только с Москвы учиться, с других городов России, из-за границы, из-за рубежа. Вот, ну, в доковидное время, конечно, это было проще, очень много людей приезжало. Вот. И так вот мы тоже развиваемся, тоже на месте не стоим. Сейчас обучаем и детей, и взрослых. Есть у нас несколько филиалов нашей школы вот, в разных городах. То есть это вот такой процесс. Ну, если рассказывать еще про колокольное искусство, помимо того, что нужно приобрести колокола, отлить их где-то, да, необходимо еще также грамотно обустроить колокольню. То есть любой инструмент, ну, я всегда привожу пример своим ученикам, что вы, допустим, покупаете фортепиано, и вы же не ставите его просто и начинаете играть, вы вызываете настройщика, который, пусть это, может быть, кажется, не такая и масштабная работа, но, тем не менее, без настройщика ни один инструмент не будет звучать. Также с колокольным инструментом тоже. Если его не настроить должным образом, то, как вот правильно говорит Григорий, даже именитый звонарь какой-то, опытный, если инструмент будет расстроен, то что-то сыграть красивое будет очень сложно. Поэтому в том числе вот мы озаботились тем, чтобы наши колокольни, то есть и колокольни нашего храма, и приписного нашего храма, и школы нашей звонареи были удобны, в первую очередь, для исполнения колокольных звонов не только взрослыми, но и детьми. И со временем стали к нам обращаться священники, звонари из других храмов. Мы тоже приезжали, помогали обустраивать эти колокольни. То есть там, где уже есть колокола, но нету нормального рабочего места звонаря, развески, настройки. И сейчас тоже этим активно занимаемся, то есть ездим по разным городам, России. Настраиваем колокольни, то есть отливаем колокола, настраиваем колокольни, обучаем звонарей. То есть все как-то вот стараемся полный такой комплекс, что называется, колокольных услуг оказать.
1: Но мы примерно представляем, что такое настроить пианино, что такое настроить колокола.
2: Там что, язык как-то подкручивать? Что
3: здесь происходит? Даже дело не в этом. Но вот вы представьте себе колокольню. Uh-huh. Как правило, колокола развешиваются в арках, то есть там устанавливаются балки, на них вешаются колокола на специальные крепления, которые, кстати, тоже нужно изготовить, под вес колокола, под размер, соответственно, под конфигурацию колокольни. И вот эти все колокола, они висят по кругу, по периметру в арках. И вот, допустим, звонарь, он стоит где-то посередине. И нужно сделать так, чтобы ему было удобно нажать, условно говоря, на струну, и, допустим, сзади него колокол бы сработал, то есть язык бы коснулся юбки колокола. И вот для этого под каждую колокольню проектируется отдельная система тяг и оттяжек, вот, для того, чтобы, соответственно, усилие от рабочего места, от столбика, от пульта звонаря передать на язык колокола. Система эта непростая, инженерная. Но, знаете, могу немножко секрет приоткрыть. У меня есть техническое образование, я закончил Московский авиационный институт, и мы как раз занимались тягами, оттяжками. У меня был целый курс на эту тему. И я и занимался сопроматом, да. И у нас, помню, наши студенты роптали даже, честно говоря. Зачем нам нужен сопромат, ну, в 21 веке? Ну, кому? Кто там будет заниматься балками еще? И сейчас, честно говоря, я благодарен преподавателю нашего авиационного института, то, что этот предмет замечательно был преподнесен, то есть у меня сохранились конспекты, какие-то знания, и восстановить их было не так сложно даже спустя десятилетия.
1: Сопромат пригодился.
3: Сопромат пригодился, тяги, оттяжки, вот эти все, физика тоже пригодилась, так что
2: вот как начинается,
3: можно воплощать.
2: Колокольный звон как начинается, вот так вот. На самом деле это очень интересно, скажем так, вы очень интересно открываете часть церковной жизни, около церковной жизни, да, можно так сказать, которые, наверное, не все знают. И, например, сейчас я часто встречаю храмы, где нет звонарей. Выходит пономарь из храма, нажимает несколько кнопок или звонит по телефону, и колокольня начинает сама звонить. Вот. Да, и здесь, конечно же, тоже, ну, вроде как выполняется какая-то функция, но я предположу, что в этот момент как раз, наверное, нет души у колоколов.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: В гостях у «Светлого вечера» сегодня священник Алексей Пугачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град», и Григорий Серых, звонарь и алтарник Спасского храма в Котово, город Долгопрудный, редактор канала «Благовестник» и один из организаторов видеоконкурса «Колокольного звона». Ну так вот, появляются вместо живых звонарей у нас такие вот электронные. Что вы об этом скажете?
3: Ну, что я могу сказать про электронные звонари? Ну, наверное, к сожалению, это тенденция конца 20-го, начала 21 века. Чем это все обусловлено? Обусловлено, в первую очередь, нехваткой звонарей. Естественно, настоятель храма закупает колокола, соответственно, тратит достаточно большие средства, вешает их, и получается, какая-то складывается иногда абсурдная ситуация, что позвонить даже некому бывает. Вот. И, соответственно, есть тут два способа решения. Один способ, ну, простой, вроде бы, кажется, да, установил электронный звонарь, заплатил еще столько же денег, сколько надо за колокола, нажал на кнопочку, и вот у тебя играет, хочешь лавра, хочешь ростовские звоны, хочешь там какие-то импровизации. Есть другой способ, который мне больше по сердцу, когда настоятель, перед ним возникает вот такая проблема, и он начинает заботиться о том, чтобы какого-то человека найти, который стал бы звонарем, обучить его. Соответственно, для этого можно либо в ближайшую какую-то школу звонарей его отправить, либо, соответственно, ну, бывает, и дистанционные уроки проводят, но разные есть способы. Бывает, может, можно собрать группу, пригласить какого-то звонаря из, может быть, соседнего региона или соседнего храма, который я бы обучил бы. Ну, то есть это требует определенных трудозатрат, но, с другой стороны, здесь мы потом получаем звонаря, который не просто звонит, но он придает характер звона. Это самое важное, потому что звон, в первую очередь, он голос церкви. Он выражает события, которые происходят. Ну, надо понимать, что на Пасху у нас один звон. Допустим, вот скоро у нас будет праздник Крестовоздвижения. Это будет, да, ну, допустим, на праздник Крестовоздвижения и Рождества Пресвятой Богородицы, которые вот у нас сентябрьские праздники, там исполняются немножко другие звоны. Великим постом это другой характер звона. И, знаете, даже от погоды многое зависит. Вот когда солнечно на колокольне, по себе могу сказать, когда я поднимался и вот активно звонил, душа поет, вот, и хочется позвонить как-то вот порадостнее, повеселее. А когда пасмурная погода, как-то какие-то думы появляются в голове дополнительно, хочется что-то такое более монументальное. Ну, то есть каждый раз, когда звонарь поднимается, он звонит, может быть, один и тот же, как бы кажется, звон, но на самом деле с разным немножко характером, с разным почерком. Вот. И очень важно еще, мы сейчас очень много говорим о том, чтобы привлекать молодежь, детей в церковь. И вот звонарь, на самом деле, в первую очередь, это церковное послушание, это церковное служение. И вообще звонарь – это церковнослужитель. И я даже скажу, что сейчас в некоторых епархиях, ну, наверное, к сожалению, не во всех, но в некоторых епархиях епископы совершают чин поставления в звонари. Вот у меня в том числе есть несколько моих хорошо знакомых друзей, даже выпускников нашей школы, которые поставлены самим архиереем в звонари. Вот, и если есть чин поставления в звонари, ну, какой может быть электронный звонарь? Вот. Ну, вот представьте себе, вдруг, вот на секунду, если у нас подключить искусственный интеллект, сейчас ИИ, все это очень модно, да, искусственный интеллект подключить к написанию икон. А уже в интернете много где сгенерированы иконы,
1: есть
3: которые
1: такое,
3: ИИ, да?
1: Да,
3: можете посмотреть, да, полно таких, вот. Но все-таки, наверное, мы захотим помолиться и, наверное, захотим иметь образ иконы, которая написана настоящим иконописцем, нежели той иконы, которая создана ИИ и проштампована. И, кстати, наверное, мы тут уже шутим с некоторыми звонарями нашими. Будет, наверное, какой-то такой черный день звонарства, когда у нас к электронному звонарю подключат ИИ, и он начнет генерировать разные
1: и
3: звоны.
1: Все.
3: И все, да. Вот. Но я надеюсь, что это не случится, на самом деле, да, потому что все-таки это церковное послушание, и это и на звонаре, на самом деле, лежит великая ответственность. Это такая вот очень сложная духовная, я бы сказал, должность, вот, потому что в звонаре очень много искушений, потому что он является голосом церкви. Но любой человек, он идет по улице, он слышит колокольный звон, и колокольный звон призывает в церковь. Естественно, когда дело благое, когда люди призываются в церковь, рядом есть искушения, их много. И поэтому для звонаря очень важно, чтобы он был не электронным, чтобы он был церковным человеком, чтобы он приступал к таинствам, чтобы он участвовал в богослужении, в церковной жизни, чтобы он вот мог через звон передавать проповедь. Вот. То есть колокольный звон – это, по сути, молитва в бронзе, это проповедь христианства всем окружающим.
2: Кстати, колокола пришли к нам из Европы. И в России, получается, колокольный звон приобрел такую форму некого даже искусства, потому что, насколько я помню, в Европе там всего лишь один колокол звонит. Да? Но там нету многоголосия, скажем
3: нет,
2: так.
3: Нет, там не один колокол звонит, но что характерно для Европы, там немножко другой принцип исполнения колокольных звонов. То есть, если у нас язычный способ извлечения звука, то есть колокола закреплены на балках, и с помощью языков мы ударяем и по очереди их включаем в композицию колокольного звона, да, то в Европе, соответственно, колокол закреплен на балке, балка раскачивается, и язык ударяется либо в один, либо в два края, и получается такой, ну, может быть, немножко яралашная такая манера исполнения звона, то есть немножко хаотичная. И, кстати говоря, на Руси поначалу такая же была система исполнения колокольного звона, и отголоски мы можем видеть в Псково-Печерском монастыре, вот, даже сейчас, где очепный принцип исполнения звона, но там
2: какой
3: с помощью...
2: Какой принцип? Какой?
3: Очепный, то есть очеп – это, соответственно, такой вот большой шест, который крепится к балке, к нему крепится веревка, и с земли раскачивается с помощью этого очепа балка, соответственно, и
2: вот как
3: колокол ударяет языком в два края. И вот, кстати говоря, сейчас вот в Псково-Печерском монастыре, там тоже периодически проводятся, надо сказать, фестивали колокольного звона, и там тоже тоже есть целый ансамбль звонарей. Вот мне удалось как-то несколько раз позвонить, там тоже поучаствовать в колокольном звоне, который даже вот этот очепный звон делает достаточно ритмичным и ну, пытаются укротить, так сказать, вот эти вот большие колокола. И надо сказать, что вот я часто бываю на Вологодчине, на Вологодской земле, и заметил, что на многих вологодских колокольнях, ну, не самого даже города, а там района, области, Великоустюжского района, до сих пор сохранились вот эти балки, которые вращаются вокруг своей оси. Вот мы поднимаемся на колокольню какой-то старого храма смотреть, а там очень много. То есть очепный звон, он, в принципе, достаточно долго был распространен именно по русскому северу. Ну, не только по северу, и, кстати говоря, в Духовской церкви Троицы Сергиевой Лавры тоже, соответственно, изначально был очепный принцип исполнения. То есть, если вы сейчас посмотрите на Духовскую церковь, то, в принципе, подъем на колокольню как такового там нет. То есть, там
2: по лестнице
3: нужно залазить. Вот. Ну, то есть, нету, как в нашем привычном понимании, лаза такого на колокольне. Угу. А почему? Потому что не нужно было изначально туда залазить. То есть, не проектировался храм для того, чтобы звонарь находился внутри, а проектировался, чтобы с помощью вот этих очепов исполнять звоны, стоя на земле.
1: Как удивительно. Но сейчас...
2: Целый мир открывается.
1: Да-да-да. Наверное, логично спросить у Григория, каков путь в звонари? Как вообще это
2: как
1: произошло?
2: Как вы начинали?
1: С вами? Да.
4: Ну, все точно так же. То есть должно сначала что-то в душе загореться. Должно появиться желание в душе. Вот, а после этого обязательно надо помолиться. Кстати, в Типиконе по поводу электронных звонарей, да, у нас же есть книга замечательная, Типикон, да, где написано, что звонарь, помолившись, да, начинает клепать. Помолившись. То есть электронные звонари, они не могут помолиться.
2: Ну, Панамарь придется, или батюшка будет в два раза больше молиться. Кто нажимает кнопку, получается.
4: Надо отдать должное, кстати, звонят они достаточно ритмично и хорошо. Но все равно это сразу...
1: Слышно, да, что это не без
4: души? Ну, по крайней мере, профессионалы, да, они слышат точно. То есть он не делает тише или громче, да, он примерно в одной громкости примерно вот идет постоянно у него.
2: Но, то есть как пианино так звучит?
4: Да, но на пианино тоже оно же фортепиано, оно может быть и тихо, может быть и громко.
2: Ну да.
4: Вот, а здесь все-таки, хотя, наверное, действительно с развитием ИИ сделают и тише, и громче. Вот. Звонят они, надо отдать им должное, да, то есть они умеют. Но души там действительно нет и быть не может. По поводу звонарей, значит... Я на пасхальную неделю в первый раз поднялся, когда для всех существует возможность на Светлой Седмице подняться на любую колокольню, да, и позвонить. Поднялся, позвонил, вот, ну и, соответственно, загорелся. Стал искать, где этому учат, кто может помочь. Это, кстати, было в те годы достаточно непросто еще найти.
1: Это какие были годы?
4: Это был 19-й год.
1: Ага.
4: 19-й год, вот, и так получилось, что я вот нашел отца Алексея. В 19-м году, вот, и я попал как раз в его школу звонарей.
2: А у вас было какое-то музыкальное образование?
4: Да, я закончил музыкальную школу по классу фортепиано, но это было в детстве.
2: Ну, хотя базы какие-то понимали, да, то есть... Но ведь для звонаря что он важно на самом деле? Помимо того, что он должен быть человеком по-настоящему церковным, да, воцерковленным, да, но ведь там, наверное, чувство ритма, какой-то музыкальный вкус, вот не так-то просто все это.
4: Музыкальный вкус, может быть, даже нет, потому что я знаю много случаев, когда музыкантов приходится переучивать, потому что у них уже есть устоявшееся, закостенелое вот это вот чувство, ну, вот, а оно не всегда помогает. Должно быть обязательно желание. Вот если есть музыкальное образование, ну, это неплохо, но это не гарантия того, что человек будет лучше звонить или хуже.
2: Любой человек может.
4: Любой человек. Вот это я хочу подчеркнуть, и это очень важно, что любой может идти в звонари. Любой человек в любом возрасте. Дети звонят, вот у нас в школе есть, там, 7-летние звонят. Отец Алексей, я знаю, по-моему, даже 4-5-летних на фестивалях у него выступали.
1: Вот. Ничего себе.
4: Еще раз повторю, что пенсионеры приходят, да, которые вот, ну, остаются, например, работы закончили, да, как бы дети выращены, но вот надо...
1: Для души что-то.
4: Для души, да, пожить, найти занятия, да, и вот они идут и занимаются, и слава богу, чем больше будет звонарей, тем лучше.
2: Золотой век переживает, так понимаю, да, у нас как-то колоколостроение, да, или как это называется?
4: Это даже не просто...
3: Колокольное искусство.
2: Колокольное искусство. То есть и звонарное, и колокольное искусство сейчас на каком-то подъеме получается.
4: Я бы хотел, да? Можно скажу, да, что сегодня вот после долгих лет запрета и звонов, и уничтожения колоколов, и закрытия храмов, да, что сегодня как раз действительно происходит эпоха возрождения колокольного искусства. Это именно уникальное церковное искусство. Вот я подчеркну, это уникальное церковное искусство, которое развивается и совершенствуется.
1: Удивительно, как вот, мне кажется, в церковном хоре, да, вот профессионалы приходят, их приходится
2: там тоже
1: переучивать.
2: Я могу,
1: да,
2: сказать, там тоже
1: совсем
2: иногда нет души.
1: Сергей больше, да.
2: Да, я прям иногда злюсь, говорю, ну что, что мы в ноты попали, а дальше-то что? Вот ты в ноты попал, ну, молодец, а помолиться? Тоже очень созвучно здесь, на самом деле, с этой темой, да. Анна правильно вспомнила. Я, кстати, вспоминаю, как я звонил у дедушки на приходе. Дедушка мой в Полтавской области открыл приход, наверное, в начале 80-х годов. Это уникальный случай, когда там приход организовали. И знаете, какие там колокола были? Вот я сейчас вспомнил. Скорее всего, это, как сказать, это боеголовки, то есть от снарядов крупнокалиберных. Uh-huh. То есть, как бы, как сказать, этот конус, да, вот он есть внутри там, полая часть, и там как-то приварили этот... Или,
3: гильзы,
2: это не прям гильза, это прям вот в форме конуса, то есть как бы окончание, наконечник ракеты баллистической, наверное, какой-то, я не знаю, очень большой. И дедушка действительно где-то нашел эти вот остатки, или кто-то принес, как-то там все это вычистили, прицепили на язык. Звук был такой глухой-глухой. Но так как это деревня и поля, ну, звук разлетался достаточно далеко. Потом у него уже там в 90-е годы появились такие маленькие колокольчики. И я помню, что висели эти три вот эти вот боеголовки пустые. Я бил там раза здесь так, здесь вот эти маленькие колокольчики звонили. Ну, мне было, наверное, лет 7-6. Вот это такой образ. Сейчас, конечно же, все по-другому. А еще вот буквально недавно вернулся с командировки. Там один храм на новых территориях. Туда как раз привезли колокол, отлили колокол, достаточно большой, килограмм 200, наверное, он весил. И это был единственный колокол, который был, ну, просто колокол по-настоящему. Остальное все это было... Вот большой колокол там был как будто бы, не знаю, огромный таз такой вот, так вверх дном перевернули, что-то там прицепили, и это такое било такое. Вот такая ситуация. Вот сейчас там уже есть настоящий 200-килограммовый колокол, он вот звонит на округ. Очень, так скажем, такой подъем у людей, когда идут, крестятся. Вот, очень важно. Поэтому, да, действительно идет расцвет, и слава богу, что это есть.
3: Ну, кстати говоря, вот вы сказали по поводу этих как бы боеголовок, да, из
2: катастрофы. Ну, я просто не знаю, как объяснить, но примерно так.
3: В Звенигороде, в Савино-Старожевском монастыре, в музее, есть колокол. Ну, нет, нельзя сказать, что это колокол, но это имитация колокола, давайте так назовем, который сделан из гильзы немецкого снаряда. И он там до сих пор лежит в музее, в него звонили. Вообще, как говорится, голь на выдумке хитра. Естественно, в советское время у нас церковные колокола не лили, и каждый кто во что гораст. Соответственно, резали газовые баллоны, огнетушители.
2: Ой, может быть, это газовый баллон был?
3: Наверное, газовый баллон.
2: А я думал, что это наконечник ракеты.
3: Я вот встречал даже такой вот интересный тоже имитатор колокола, как рельса. Это было в Старообрядческом храме в Латвии. Я залез на колокольню, было интересно. Смотрю, там рельса, она так интересная. Она 1905 года выпуска, то есть уже сама по себе раритетная.
2: Раритет. То есть сама настоящая рельса.
3: Просто висит рельса, да.
2: На которой
3: рельса,
2: поезда,
3: да,
2: ездят.
3: По которой, да, поезда ездят.
2: Вот.
3: Ну, уже не ездят, естественно. Когда-то ездили, наверное, там еще на Николаевской железной дороге, может быть. Она подвешена. И, соответственно, молоточком ударяет в эту рельсу. И, кстати, надо сказать, неплохой звук.
1: Да,
3: неплохой
1: звук.
3: Да.
1: Ну, я вот вспоминаю какие-то хроники вот постреволюционные, да, как самые трагические вот эти моменты, когда сбрасывают кресты с храмов и колокола.
2: Вот Пришвин, фотографии знаменитой, сброс колокола в Тройсеренголовь,
1: да,
2: просто,
1: да,
2: кровью,
1: да, да,
2: обливается.
1: Это,
2: да,
1: просто вот,
2: а его воспоминания
1: как бы
2: прочитать.
1: Было, да, да, надо было, чтобы не звучало вот это все, да. Это, видимо, было очень важно, что оно звучало, и чтобы не звучало.
3: Ну, это напоминание людям о Боге, в первую очередь.
1: Угу.
3: У нас же после революции все всяческое упоминание о Боге, даже в любом формате, ну, в первую очередь, в виде храмов, церквей. Даже храм закрыли уже, священника арестовали. Нет, мало, надо разрушить церковь.
1: Да, да.
3: Если звучит колокол, надо его тоже, соответственно, заглушить, заставить замолчать, уничтожить. Ну, это, конечно, была такая дикая вакханалия, что тут говорить. Очень много колоколов тогда пострадало, к сожалению. Но какие-то и сохранились. осталось и до сих пор действует. Поэтому еще раз хочется сказать, что колокольный звон, колокол – это в первую очередь голос церкви. Вот, и слава Богу, что на протяжении вот этих 70 лет, тяжелого достаточно времени, в периоде нашей церкви все-таки не удалось до конца заглушить колокольный звон. И даже надо сказать, что уже такой в позднесоветскую эпоху колокольные звоны начали возрождаться с Ростова Великого, в первую очередь. Ну, вот знаете, может быть, все, наверное, знают эту легендарную пластинку, которую записали старики-ростовцы на звоннице ростовской, которая потом, соответственно, была издана. И долгое время многие звонари, начинающие, которые в 80-90-х годах начинали звонить, они, соответственно, пользовались записями вот этих звонов.
1: А, то есть это был такой образец, да?
3: Ну да, образец совершения колокольного звона. И сейчас вот, ну, скажем так, очень многие колокольные школы, где я встречал, вот они имеют обязательно какое-то собрание старых звонов, и, конечно, вот это... пластинка с ростовским звоном всегда там занимает центральное место.
2: Это как учебное пособие, что ли, получается такое?
3: Сейчас с учебными пособиями проще. Да, это то, что сохранилось из того наследия, да, потому что сейчас, конечно, надо сказать, что все гораздо проще. Открыл интернет, включил видеоролик, и, допустим, во Владивостоке можно смотреть, как звонят в Москве. Как звонят в Москве, не знаю, в Калининграде, в Америке, в конце концов, да, сейчас все проще.
2: Ну и, кстати, ваш конкурс этому способствует, потому что, я так понимаю, будет создана какая-то даже библиотека, как раз видеоматериалы вы получите, получается, где-то они будут опубликованы, и это, ну, своего рода такое даже, такое неплохое начало популяризации звонов и его, как бы, массовости. А, кстати, а как вы будете записывать его? Вот, например, я занимался онлайн-фестивалями, там участвовали хоры, вот, и это тоже проблема была, потому что многие неправильно записывали, либо слишком сильная акустика была, то есть там наслаивался звук, не очень качественные звукозаписывающие устройства, например, там, ну, в общем, проблемный звук, мы не всегда можем оценить по достоинству, как... хор исполняет то или иное произведение. А как здесь быть? Ведь колокола – это громкий инструмент. Какие-то есть ли рекомендации, как правильно записывать видео? Потому что это, наверное, очень важно. Если он расположит неправильно камеру, ну, или там микрофон, ну, может испортить, наверное. Как вы здесь к этому относитесь?
4: Вы правы, что может испортить, действительно. Именно поэтому, в том числе, у нас прием заявок продлевается, ну, длится в течение месяца, с 1 по 31 октября, для того, чтобы люди, когда запишут свой звон, чтобы была у них возможность пересмотреть, как бы самому оценить, услышать, есть ли там то, что они хотели донести, понять, есть ли там какие-то посторонние шумы, какой-нибудь дребезг там или лязг, перезаписать этот звон. И уже, собственно, в том виде, в котором они считают достойным, его нам отправить. Мы сделали некоторые ограничения, которые будут, собственно говоря, 1 октября озвучены, но я сейчас их здесь тоже скажу, с вашего позволения. Значит, первое – это обязательно вертикальная съемка, потому что, ну, подавляющее большинство просмотров сейчас на смартфонах.
2: Ну, чтобы попадали вот эти короткие видео, формат коротких видео.
4: У нас 2 минуты идет ограничение. Короткие видео, по-моему, до минуты.
2: А, ну, да, согласен.
1: То есть это уже не короткие?
2: Не, ну, можно.
4: Ну, наверное, можно, да.
2: Ну, потом специалистам расскажет, как это популяризировать.
4: Значит, да, первое – это вертикальная съемка. Второе – это хронометраж ограничения до 2 минут. Третье, как я уже сказал, это цельная и законченная композиция, продуманная, да, то есть не просто, чтобы оттарабанили и все. Вот, обязательно они должны пересмотреть, перепроверить об отсутствии посторонних шумов, лязга, дребезга. Вот. И, учитывая все вот эти вот моменты, мы надеемся, что профессионалы, которые находятся у нас в оценочной комиссии, а мы позвали именно профессионалов, вот, учитывая, так скажем так, свой опыт профессиональный, да, они смогут увидеть и рассмотреть в этих присланных видео вот эту вот красоту этого церковного искусства колокольного звона.
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжится через несколько минут. Напомню, что у микрофона сегодня Сергей Платонов и Анна Леонтьева. А в гостях у нас священник Алексей Пугачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, это в городе Москва, а также руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град». И Григорий Серых, звонарь и алтарник Спасского храма в Котово, город Долгопрудный, редактор канала «Благовестник».
0: Светлый вечер. на радио «Вера».
5: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
0: Сегодня, 28 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях иерей Алексей Пугачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град» и Григорий Серых, звонарь и алтарник Спасского храма в Котово, города Долгопрудный, редактор канала «Благовестник», у микрофонов Анна Леонтьева и Сергей Платонов. И мы напомним, вернее, уже говорили об этом и продолжаем говорить о том, что видеофестиваль «Колокольного звона» скоро состоится, и с 1 по 31 октября будет прием заявок, собственно, участников, которые хотят принять в этом участие. И у меня такой вопрос, наверное, к отцу Алексею, ну, вообще-то ко всем. Есть же какие-то традиции, да, вот этого отлива, да, колоколов? Они сохранились?
2: Создание
1: вот секреты, секреты какие-то, да.
3: Там как-то в фильме Тарковского, помните?
1: Потому что мы говорили...
3: Андрей Рублев, ага. Там как-то в глине, там в земле он был закопан, что-то там происходило. Вот как сейчас технология?
4: Но сейчас, скажем так, параллельно отливаются колокола таки по двум основным технологиям. Первая технология – это как раз литье в землю. Соответственно,
1: литье
4: как...
1: в землю.
4: Литье в землю, так называется.
3: Мы записываем.
4: Это технология, да, которая вот, ну... В фильме Андрея, про Андрея Рублева, да, в фильме Тарковского, соответственно, отчасти она там показана. То есть эта технология старинная, соответственно, она более трудоемкая, потому что, соответственно, ну, там требуется нанесение разных слоев глины, других компонентов, которые высыхают, потом еще слои наносятся. Есть более современная уже такая технология литья в кокель, в керамику, вот, которая достаточно быстрая, то есть, условно говоря, делает обнаряжается форма колокола, соответственно, дальше на эту форму сверху одевается опука, такая металлическая форма, и, соответственно, вот в эту полость, которая остается, заливается формовочная смесь, дальше она застывает, потом, соответственно, снизу вот этот фальш-колокол завлекается, и вот вся обнарядка колокола, она как бы находится внутри. Дальше, соответственно, вот эта формовочная смесь, она поджигается, потому что там содержится, ну, скажем так, гидроэтилсиликат. И, ну,
1: сколько
4: если
1: мы слов
4: вы
1: сегодня новых узнали.
4: Да, соответственно, вот эти все, соответственно, вся обнарядка, которая состоит из воска, вот эти иконы, надписи, соответственно, буквы и так далее, все это дело выплавляется и остается на вот этой форме полости, да. Потом отдельно держится, делается стержень, то есть это внутренняя форма колокола, да. Стержень, как правило, ну, опять же, можно его делать по лекалу, обкатывать, можно делать, сейчас вот в современной технологии для побыстрее это делается, стерженевые ящики специальные, из двух половинчик состоит, туда, соответственно, забивается песок с затвердителем, и, соответственно, получается внутренняя форма колокола. Дальше вот эта внешняя форма совмещается с внутренней, остается полость как бы самого колокола, куда потом через литник сверху заливается расплавленный металл. Ну, это так вот, если в двух словах.
3: У вас мастерская прям какая-то доменная печь, наверное, да, находится?
4: Нет, сейчас не доменная печь, конечно. Доменная печь — это слишком крутое производство. Это, ну, даже, наверное, нерентабельно для колоколов. Сейчас вот, ну, на производстве в основном используются обычные печки, которые, соответственно, внутри обкладывается шамотным кирпичом, огнеупорным, да, делается горелка, горелки могут быть разные, могут быть на газу горелки, могут быть на солярке, на дизеле, и, соответственно, разогревается металл. Сверху в эту печку ставится тигель, куда кладутся чушки металла. Тигель, ну, это такая емкость для будущей бронзы, да, расплавленной, то есть там плавится тоже такая огнеупорная емкость, специально она производится, да, на заводах-изготовителях. И, соответственно, вот в этом тигеле плавится металл, разогревается с помощью горелки. И потом из этого тигеля металл, либо сам тигель извлекается из печки и, соответственно, наклоняется и заливается в форму колокола, либо наклоняется сама печка, вот, специальный механизм. Но это если в несколько тонн литье идет. То есть вот такой
3: несколько
4: принцип.
3: Тонн?
4: Ну, у нас самый большой колокол, который в современности отливали, но это, правда, в Питере отливали на судостроительном заводе, угу. Ну, царь колокол в Лавру, да, знаете, 72 угу.
1: тонны, 72
4: да? тонны,
1: я да, вот услышала,
4: можете
1: это
4: представить, да, вот сколько
3: А вот у вас мастерской сколько тонн можно?
4: Да не, ну, там у нас, конечно, нет, ну, несколько тонн мы можем отлить, там, 2, 3, 4, 5 тонн, где-то вот так вот.
3: Всего лишь.
4: Чтобы 70... Нет, 72 – это нереально. Ну, во-первых, заказы не всегда такие бывают. Ну, 72 тонны, я знаю.
3: Ну, еще
4: только...
3: где-то он должен находиться, этот колокол,
4: да,
3: чтобы 72 тонны.
4: Один заказ такой. Есть еще в Нижнем Новгороде 60 тонн колокол, да, второй, даже не второй, третий по весу сейчас. Второй у нас он остался в Большой Успенский колокол, в Московском Кремле 65 тонн, который весит. А на третьем месте, я имею в виду по весу действующих колоколов, у нас получается в Нижнем Новгороде колокол, который тоже был в Питере на том же судостроительном заводе.
3: А самый большой в Лавре получается?
4: Самый большой из действующих.
3: Из действующих,
4: да. Самый большой в Лавре сейчас. А так, ну, если брать исторически самый большой, то это, естественно, царь колокол. Вот. Но есть еще легенда про колокол Хамазети, который был в Мьянме, и весил он что-то там, сейчас, дай бог памяти, где-то 270, что ли, тонн, и он затонул в реке, там такая была пагода Шведагон, вот, но вроде как занесло илом этот колокол, и вроде бы даже в 20 веке проводились какие-то исследования, эхолоты какие-то туда пускали, вроде его находили, но, в общем, так пока и не нашли официально.
3: 270 тонн.
4: Да, да, да, но это вот, нет, действительно...
1: Это апокриф.
4: Колокол, нет, действительно, колокол такое существовал, про него есть свидетельство, я даже одно время так покопал немножко источники, несколько лет назад посмотрел, но там достоверного именно сведения о его весе точном и о том, действительно ли он затонул и как вообще все это происходило, ну, все это вот на уровне таких вот неподтвержденных, да, рассказов, скажем так.
1: Григорий, а можно спросить у вас, вот расскажите и нам, и радиослушателям, ну, не знаю, может быть, Сергей больше в этом, в этой теме понимает, какие виды колокольного звона вообще существуют?
3: Практически не понимаю, я можно сразу? Ну, красный звон знаю.
1: Отлично.
3: Набат.
1: Тогда послушаем.
3: Заупокойный, если такой есть. Все, больше не знаю. Праздничный.
2: Погребальный действительно такой, да, существует.
3: Ну, погребальный, вот, погребальный.
2: Да, я бы, честно говоря, отцу Алексею дал бы.
3: Не, ну, она сказала вам отвечать. Расскажите.
4: Вот так, Григорий.
3: Давайте.
1: Придется.
3: Ваш самый любимый звон.
2: Ну, самый любимый звон – это трезвон. Это колокольный звон, который звонится к службе. Значит, трезвон. Есть разные варианты. Бывает, его звонят там в три приема. То есть, как правило, он в разных храмах по-разному. Но вот, например, у нас, если служба начинается в 9 утра, то в 8:50 звонарь уже начинает звонить. Сначала он бьет в благовестник, там 12 или 40 раз, в зависимости от дня, там праздник, не праздник. Вот, после этого в три приема исполняется трезвон. Значит, трезвоны бывают тоже различные. Там есть праздничные, есть там богородичные, и на три четверти которые исполняется. Вот как раз сейчас вот у нас празднуется Рождество Богородицы, да, именно вот такие триольные звоны, их еще называют, именно триольные звоны такие вот исполняются как раз в богородичные праздники. Значит, во время Великого Поста, когда все замирает, все уходят в молитву, исполняется, трезвона практически не услышишь ни в одном храме, исключая только воскресные дни, потому что воскресенье – это праздничный день, это Малая Пасха. Вот в воскресенье, соответственно, звонится трезвон, а в будние дни звонится звон вдвои, называется. Это просто два колокола между собой перекликаются. Один, через несколько секунд другой, потом опять один, потом опять другой. И вот такой звон продолжается во время всего Великого Поста. И только на Пасху, именно на Пасху как раз в 12 часов ночи, когда выходит крестный ход, вот тогда опять звонари, спустя вот уже сколько там получается, 50 дней практически, да?
3: Раскрывает свою душу.
2: Да, совершенно верно. Да. Они уже день, тоже, да, истоскованы по звону.
3: Я, кстати, вспоминаю, вот к слову про электронного звонаря. Идем мы крестным ходом вокруг храма, ну и заедает телефон, надо как бы уже... Подошли к дверям, уже должны петь «Да воскреснет Бог», а он все звонит и не могут никак отключить, что-то там перезагружали. Так минуты три послушали мы звон, выключили его, и уже Пасху начали праздновать. Ну, тоже, видите, как бывает. Был бы живой человек, такого бы не было, кстати.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера». В гостях у нас священник Алексей Пугачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град» и Григорий Серых, звонарь и алтарник Спасского храма в Котово, города Долгопрудный, редактор канала «Благовестник». Вот очень интересно, на самом деле, вот вы говорите размер. Получается, что, батюшка, когда к вам приходят дети заниматься, то есть, получается, вы даете, по сути, если малыши пришли там лет 6-7, гамму до мажор, водные ступени, доминанты, субдоминанты.
1: Это вот все профессиональный тоже, разговор
3: это тоже, тоже очень важно для звонаря. Вот какие-то азы музыкальной грамоты, размер, там вот 3/4.
4: Нет, конечно, какие-то азы, несомненно, преподаются именно в плане размеров, да, потому что на самом деле вот эти все сольфеджио, да, которые хотя бы даже на базовом уровне, это требует, на самом деле, достаточно много времени. И что интересно, это не совсем актуально для колокольного звона. Почему? Потому что мы приходим, когда на колокольню поднимаемся, вот есть набор колоколов, есть определенные ноты у них, и мы уже, как
3: звонарь должен знать, да, что это...
4: другую ноту из этого колокола не добьемся.
3: Он должен знать до, ре, а там как-то на колоколе обозначает, что это до?
4: Нет, нет, нет.
3: А как он узнает?
4: У нас все-таки система звона, наша русская традиция, она больше характеризуется именно ритмическими рисунками. То есть мы как раз вот здесь больше преподаем счет, да, соответственно, человек исполняет какие-то определенные ритмические фигуры, и, в принципе, он может это исполнять на любой колокольне с любыми колоколами. Но, естественно, естественно, какое-то совершенно базовое сольфеджио тоже необходимо. Ну, почему? Потому что должен звонарь все-таки слышать, какие колокола между собой сочетаются, какие нет. Но, опять же, если на колокольне висят плохо сочетающиеся между собой колокола, то это, конечно, не вина звонаря, в первую очередь.
1: Не настроенная фортепиано.
4: Да, даже не то, что не настроена, просто
3: а
4: это
3: что значит не сочетается?
4: Обыденность.
3: Что там до ми, соль, ми...
4: Я расскажу, что это значит. Конечно, если мы берем какие-то большие храмы, да, которые имеют средства на приобретение хорошего колокольного набора, то, как правило, они приобретают колокола у одного какого-то конкретного производителя, которые между собой подобраны, да, составляют гармонические интервалы колокола между собой, и, в принципе, можно исполнять ну, достаточно красивые именно по звучанию, по тембру колоколов вот, звоны. Но если мы, допустим, попадаем в какую-нибудь глубинку, то чаще всего там один колокол кто-то пожертвовал, другой ну, подарили, да, третий да. Где-то вдруг батюшка нашел в погребе.
3: А где-то вот. Газовый баллон.
4: Да, да, где-то газовый баллон еще, и все это вместе совмещается. Ну, как есть, так и есть. И вот здесь как раз очень важно между собой как-то даже вот этот ненастроенный инструмент, все равно из него извлечь какие-то, пусть простые, может быть, звоны, но, по крайней мере, чтобы они были гармоничны. Вот здесь, конечно, мы тоже рассказываем, что каждый колокол нужно послушать. Вообще, колокола нужно слушать. Звонарь, и мы об этом говорим, он должен не долбить в колокола, да, лишь бы ударить в него. Он должен слушать как голос каждого колокола. Вот когда звонарь научится слышать голос каждого колокола, да, он сможет составлять из этого композицию. Это тоже не сразу дается. Ну и, кстати, я могу сказать, что у детей это проще получается, чем у взрослых, да? Как ни странно, да. Вообще, детей обучать проще, потому что дети обычно, у них нет вот какого-то взрослого скованности такой, вот, то есть они такие непосредственные, приходят и сразу начинают играть, как правило. И вот очень важно, конечно, ну вот когда вот мы обучаем в школе звонарей, все, мы объясняем будущим звонарям, что в первую очередь звонарь должен звонить так, во-первых, чтобы не заглушить себя, вот, потому что очень часто спрашивают, что значит? Как вообще со слухом. Да, то есть я вообще не сторонник того, чтобы ученики одевали у меня наушники. То есть те, кто слушает, ну, если несколько человек одновременно занимается, я, конечно, разрешаю те, кто слушает другого, одеть наушники, ну, чтобы не уставать. А тот, кто... Он должен, может быть, слышна, но вот эта вот пиучесть колокола, она совершенно не слышна там, да, форте, пиано очень сложно изобразить в наушниках, вот, и Очень, конечно же, важно, тоже для, это тоже очень важно для звонарей, чтобы каждый звонарь подобрал себе вот какой-то звон, который бы именно его характеризовал как звонаря, да, то есть вот, чтобы он был уникальный. На самом деле, да, вот любая традиция, вот мы обучаем в разных традициях звонить, там, допустим, в московской традиции, в ростовской, в лаврской, в то же самое, в псково-печерской, мы даем вот некий такой импульс, то есть показываем вот как можно. А дальше каждый звонарь, это очень важное, как бы тоже, ну, требование, наверное, да, может быть, не на первом, как говорится, курсе обучения, но на последующем, чтобы он импровизировал, чтобы он мог развиваться дальше. И вот как раз сегодняшний видеофестиваль, про который мы говорим, это как раз очень такой хороший повод посмотреть на звонарей, как вот они развивали полученные навыки в школах звонарских различных в разных регионах, а может быть, и звонари-самоучки, да, которые слышали что-то где-то. И вот каждый на своей колокольне исполняет авторский звон. Вот вы представляете, сколько нам там? Ну, пусть 500 звонов пришлют, это будет 500 разных звонов. И это здорово. Я даже вам больше скажу, что ну, вот у меня как бы в школе это действует определенная система обучения. То есть у нас сейчас вот есть 4 ступени. То есть первый курс, второй, третий, четвертый. До некоторых пор у нас было только 3 курса. То есть мы обучали вот таким историческим традициям звонарским и так далее. А вот четвертый курс, недавно мы только с прошлого года внедрили, он в себе объединяет, ну, как скажется, на мой взгляд, самые интересные современные манеры исполнения вот именно современных звонарей, причем как именитых, так и не совсем именитых. То есть вот я вижу что-то интересное, вот, и тоже об этом рассказываю.

0: Что интересно. И это очень интересный канал, он действительно обогащает не только самих звонарей, но даже и преподавателей колокольного звона. То есть для обычных людей это просто интересно послушать разные звоны, а вот для тех людей, которые, как говорится, находятся в звонарском кругу, это именно повод расширить кругозор. И вот, Григорий, спасибо тебе большое за это.
1: Ну, раз уж мы заговорили, уже несколько раз сказали, что вы редактор канала «Благовестник». Григорий, расскажите про этот канал. Что это?
2: Это православный канал, на котором мы публикуем только звоны. То есть там больше нет никакой другой информации, только вот исключительно звоны. Например, вышел звон из Самары, из собора Софии Премудрости Божией, который исполнялся после Всеночной под Рождество Богородицы. Вот замечательный звонарь Серафим. Дай Бог ему здоровья. И вечером сегодня выйдет звон из другого города. Я еще не знаю, из какого. Посмотрим. И вот, соответственно, каждый день мы стараемся именно подбирать таким образом, чтобы не пересекались города, чтобы как можно шире показать географию звонов. И не только России. Все, что можно. Мы стараемся их добывать эти звоны для того, чтобы показать действительно, как звонят сегодня во всем православном мире. Хотелось бы, если можно, хотелось бы сказать еще, помимо отца Алексея, у нас еще есть три члена оценочной комиссии, они известные люди в звонарском мире, и просто хотелось бы их коротенько перечислить, да?
1: Конечно, конечно.
3: Хорошо, расскажите, пожалуйста, мы должны знать тех, кто в этом звонарном искусстве задает тон, на кого равняться.
2: В оценочной комиссии у нас четыре участника. Вот один из них отец Алексей Пугачев. Спасибо ему большое. В прошлом году он тоже провел такую большую работу, благодаря чему в том числе мы сейчас здесь у вас находимся. Вот, также я хочу сказать, что у нас будет оценивать звоны Алексей Талашкин. Это кандидат искусствоведения. Алексей Талашкин, кандидат искусствоведения, руководитель Сибирского центра колокольного университета Новосибирской митрополии, компанолог, исследователь, звонарь, руководитель Новосибирской школы звонарей.
1: Компанолог – это тоже новое слово. Ты знаешь, Василий, что такое компанолог?
3: Компан – это объяснить.
2: Это колокола.
3: Колокола.
1: Ага,
3: верно.
1: Все.
3: Компан – это профессиональное колокола. Название такое.
1: Да, да, да. Да, да, да.
2: А вот, также у нас в оценочной комиссии присутствует в этом году Богдан Березкин. Это белорус. Значит, профессиональный музыкант.
3: Фестиваль международный.
2: Магистр искусств.
0: Совершенно верно.
2: Выпускник Белорусской государственной академии музыки, который почти 20 лет был заведующим отделением звонарей Минского духовного училища. И из Москвы у нас еще есть. Это Роман Первозванский. Он старший звонарь Новоспасского монастыря и руководитель школы колокольного звона при Новоспасском монастыре.
3: Ты вот. Не родственник отца Максима Первозванского? Родственник, вот как вот.
1: Да,
3: интересно.
1: Родственник.
3: Сын его, да? Или
2: нет,
3: кто-то родственник?
2: По-моему, племянник.
3: Вот, ну здорово.
2: Нет, точно не скажу.
3: И мне очень приятно, на самом деле, то, что, я так полагаю, что этот фестиваль подразумевает каких-то победителей, да, и лауреаты будут объявлены 22 ноября, как раз к 600-летию представления преподобного Никона Радонежского, ученика преподобного Сергия. Вот память его празднуется 30 ноября. Это очень важно. И вот буквально недавно прошла новость о том, что в Троице Сергиевой Лавре будет заменен колокол, который был как раз, появился который в Лавре при преподобном Никоне Радонежском, да, и вот, конечно, очень интересно стало, зачем колокол нужно менять. Ну, полагаю, что здесь, наверное, ветхость, может быть, какая-то есть. Колоколу, получается, 600 лет. Это просто какая-то невероятная цифра. И то, что он сохранился, и в 30-е годы его не уничтожили, это очень здорово. Но вот новый колокол стоит около... В Лаврин стоит, я не знаю, когда его поднимут, но это...
0: По-моему, он там возле Успенского собора.
3: Да, вот. Да. И это очень, на самом деле, так интересно. Можно будет приехать в Лавру, потрогать его, посмотреть, потому что я помню школьникам, я учился, наверное, в классе пятом, когда вот эти большие колокола, там сначала был «Лебедь», да, «Пересвет», и «Царь-колокол» отдельно поднимали.

0: мы с уроков сбежали, чтобы посмотреть, как его поднимают, потому что это было целое действо. Там, я помню, вроде как парень, крановщик, не сразу мог его поднять, там какая-то была история, там, и вот он со второго раза это поднимал, мы все за этим наблюдали.
1: Ну, там история такая была интересная, что его даже не сразу смогли туда завести на территорию лавры, разбирали кладку, потому что он не вместился в арку, вот, въездные ворота. А потом уже, соответственно, поднимали. Ну, конечно, 72 тонны – это такой огромный, я бы сказал, вес для колокола. И поднять его – это целая спец такая операция.
0: Да. Я надеюсь, когда...
1: Строительная.
0: Да, тот колокол, полагаю, который сейчас на колокольне, древний, который был при Никонерадничком, спустится тоже. Знаете, прикоснуться к истории, к той эпохе, к тому времени, когда жил сам преподобный Сергий Радонежский, в этом тоже через колокол вот эта история звучит. Это очень-очень трепетно. Я, конечно, вспоминаю тоже, так как я был в детстве, с детства я в Сергиевом Посаде жил, и я вспоминаю отца Михея. Его можно было часто встретить в лавре, потому что он ухаживал за цветами. У него было послушание только звонаря, но он еще и занимался благоустройством территории лавры. И тоже там как-то здоровался с ним, там знакомые какие-то были, там конфеты давал. Так же, как отец Кирилл Павлов, помню, конфету мне давал. Я еще ребенком это помню. То есть вот этот голос лавры, вот этих звонарей, живых людей, не роботов, тоже очень важен для нашей церковной жизни. У нас время, к сожалению, подходит к концу, да, Яна?
2: Да, и сегодня мы просто открываем для себя новый мир.
0: Надо будет еще раз поговорить.
2: Да, колокольного звона. Вот, да, к сожалению, беседа подходит к концу. Сегодня с нами и с вами Ирий Алексей Пугачев, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, руководитель Московской школы звонарей «Колокольный град», и Григорий Серых, звонарь и алтарник Спасского храма в Котово, города Долгопрудный, редактор канала «Благовестник», по которому вы можете услышать каждый день новые колокольные звоны. И с 1 октября по 31 октября будет прием заявок на видеофестиваль «Колокольного звона»,
3: который посвящен ближайшему ученику преподобного Сергия Радонежского Никону Радонежскому. И давайте закончим нашу замечательную встречу словами преподобного Сергия: «Любовью и единением спасемся». Это как нельзя лучше отражает идею нашего видеофестиваля. «Колокольный звон» призывает людей для объединения, спасения во Христе и как следствие укрепления и семьи, и государства. Россия немыслима без православия.
2: Хочется сказать аминь.
0: Мы говорим аминь.
2: Аминь. Аминь. У микрофона была Анна Леонтьева.
0: И Сергей Платон.
2: Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания.
3: До свидания.
4: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Главным единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. И поскольку сегодня понедельник, мы начинаем новый цикл бесед, которые на этой неделе решили посвятить притчам Христовым, притчам, которые имеют прямое отношение к нашей жизни, которые звучат парадоксально, непонятно, которые при этом для нас вполне уже, так сказать, привычны и знакомы, но снова и снова раскрываются, особенно в проекции на нашу жизнь, на наше время, новыми гранями. Сегодняшний наш разговор – это вводная такая беседа, ну а дальше нас ждет общение с разными священниками по поводу целых четырех притч. Притча о работниках 11 часа, притча о неверном управителе, притча о талантах, притча о блудном сыне, на который мы поставим многоточие, поскольку наверняка этот цикл и вам, и нам захочется продолжить. Сегодня в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Отец Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Действительно, мы знаем, что притчи являются некой сердцевиной, особенностью евангельского благовестия. И Христос говорил притчами и говорил много. В разных Евангелиях они по-разному присутствуют. И в Евангелии от Марка их немного, всего четыре, а дальше в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки действительно много притч. Притчи эти яркие, известные. И вот нам иногда кажется, что эти сюжеты, они достаточно простые, легкие для восприятия, и их моральный смысл, он лежит на поверхности. На самом-то деле, я думаю, что, начиная этот разговор, мы должны понять, что притчам не все так действительно просто, что их сюжеты гораздо глубже, чем нам кажется, и сказать о притчах тоже можно сказать довольно много, потому что мне бы хотелось как раз построить сегодняшнюю встречу на характеристиках тех людей, которые участвуют в этих притчах, потому что мы, как правило, говорим о сюжетах, о нравственных выводах, а кто эти персонажи евангельских притч, да, какие характеристики можно дать, и почему некоторые реальные события евангельской истории устойчиво у нас ассоциируются с притчами, да, как, например, лепта вдовы, 10 прокаженных, хотя притчами не являются. Вот об этом всем, наверное, имеет смысл начать сегодня разговор.
1: Вводная беседа, посвященная, да, притче евангельской как особому жанру, наверное, можно и так сказать. Позвольте сначала, из серии «Тупой вопрос». Почему Господь притчами говорит? Причем он же, да, он ученикам своим смысл некоторых притч разъясняет и говорит, что вот вам дано знать, а им не дано, имея в виду тех, кто не входит в круг его учеников. И получается, что он притчу людям рассказал, заранее понимая, что смысл ее они, зная, да, что смысла они не поняли и не поймут, и как бы оставляет вот этих вот слушателей с носом, а своим ученикам, ближайшим друзьям как раз-таки смысл объясняет. Вам дано знать, а им не дано знать. Что это за несправедливости и неравные стартовые возможности?
2: Ну, во-первых, надо сказать, что сами притчи появляются не сразу. То есть мы встречаем некие притчевые образы в Нагорной проповеди, некие сравнения с птицами, да, с лилиями и так далее. Но притчи, они больше появляются уже на переломе евангельской истории, когда уже четко обозначен конфликт с религиозной элитой, с книжниками, фарисеями. И вот тогда Христос покидает уже во многом синагоги, реже появляется там, а проповедует на открытой местности в собрании большого количества людей. И вот к этим людям он обращает свои притчи, прежде всего, поначалу притчи о Царстве Божьем, и мы понимаем, что представление людей об этом Царстве, оно все-таки отличается от того, что хотел им донести Господь, поскольку все были уверены, что Царство Божие, оно вот, ну, как настоящее царство, да, где слушатели Христа, где еврейский народ занимает ведущее место, где те, кто туда попадут, будут чем-то наслаждаться. Ну, в общем, ничего, конечно, почти об этом в притчах нет. И самое-то главное – это то, что Царство Божие, оно не является какой-то заоблачной реальностью, которая должна когда-то там наступить. Оно уже вошло в этот мир в лице Иисуса Христа, Царя, и Царствие Божие приблизилось. Да? Это вот тот набатный колокол, это та отправная точка, с которой вообще начинается евангельская история с проповеди Иоанна Крестителя, а затем Господь подхватывает эстафету. Царство Божие уже близко, оно уже рядом.
1: Оно даже внутри вас есть.
2: Да, и поэтому, конечно, вот происходит это как бы адаптация царства в картинах, которые всем понятны, которые, собственно говоря, не нуждаются в комментарии, и, казалось бы, слушать которые нет никакой необходимости. Зачем тем, кто окружает Христа, говорить о том, как ежедневно пекут хлеб, да, как сети разбрасывают семя, как плевелы сходят вместе с пшеницей, или о тем, каким образом рыбаки вытаскивают свой улов и разделяют хорошую рыбу от худой. То есть все эти рассказы, все эти вещи, они всем хорошо известны, и не надо не знать ничего такого особенного, чтобы быть с ними знакомы. И вдруг как бы это превращается в какие-то возвышенные темы, в реалии Царства Божия. И вот совместить одно с другим, понять, да, что Царство Божие, оно уже присутствует даже в повседневной жизни, даже в этих каких-то обыденных сюжетах, простых, понятных, на самом деле не так просто. Потому что Царство Божие представляется совершенно по-другому. И вот Христос говорит именно здесь о тайне Царства. Почему? Потому что он понимает, что далеко не все готовы, даже, может быть, далеко не все согласны, и далеко не все ждут вот такого царства, о котором говорит он. И поэтому он должен скрывать эту реальность в неких притчах, которые он разъясняет своим ученикам, но далеко не всем и далеко не всегда. Хотя, несомненно, многие притчи, о которых мы сегодня будем говорить, они и так понятны. В общем, далеко не всегда эта тайна, да, присутствует в них иногда. Все довольно очевидно.
1: А вот вы сейчас говорите, мне такая аналогия пришла на ум, пока слушала вас, структура притчи, вот там зачастую действительно земные, прозаичные, всем понятные образы, да, и при этом в них высокие смыслы из Царствия Небесного, вот из этого измерения, да. Это же очень похоже на человеческую природу. Что такое, да, человек? Это набор молекул, биология, плюс образ Божий. И вот соединение вот этого вполне простого, измеряемого, да, земного и прозаического с высоким смыслом, исходящим от Господа Бога, и есть, может быть, тайна, да, человеческой природы. И в притче, по сути, то же самое.
2: Надо сказать здесь еще один момент очень важный, да, что, рассказывая притчи, Иисус Христос сам себя делает их участником. А ведь он и есть эта тайна, главная тайна Царствия Божия, которая как бы не раскрыта до конца, и которая раскрывается на протяжении всего Евангелия, вплоть до воскресения. И мы знаем эти образы. Он сеятель, который разбрасывает семена на поле, он человек знатного рода, который отправляется в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться, в притче о минах, Лука, 19 глава. Он сын хозяина виноградника, отправленный на верную гибель. Наконец, владыка вселенной, который вернется в этот мир, сонмов ангелов, чтобы его судить. И в Евангелии от Матфея из 20 притч с участием людей 15 главным действующим лицом является тот, кого можно идентифицировать самим Иисусом Христом. То есть появление рассказов, связанных с людьми, напрямую инициировано желанием самого рассказчика поместить себя в центр созданных им сюжетов, то есть раскрыть различные аспекты своей миссии. То есть это действительно такое приоткрытие тайны. При этом образы, которые Иисус Христос принимает на себя, они могут повторяться. Он сравнивает себя несколько раз с женихом на брачном пире, с человеком, на поле которого выросли плевелы, с пастырем, пекущимся об овцах, и, наконец, с господином, требующим отчета у своих рабов. Поэтому большая часть сюжетов притч с участием людей укладывается в несколько повторяющихся типологий. Отец и сын, хозяин и раб, работы виноградники, участие в застольях. Все это, конечно, опять же, знакомо слушателям Христа, но это позволяет им вот таким образом понять, да, хотя бы отчасти или Христу рассказать о себе в таком необычным, прикровенным образе.
1: Вот упомянутая вами притча о злых виноградарях, я прям помню, как она возбудила слушателей из числа фарисеев и законников, книжников, которые поняли, что Господь в этой притче говорит о них, то есть они, как это сказать, себя как в зеркале увидели. А при этом все-таки, да, возвращусь к своему вопросу. Огромное количество притч, смысл которых слушателям, несмотря на ясность образов, не до конца понятен. И Господь этот смысл открывает только узкому кругу своих учеников. Почему, отец Александр, что это за, ну, как сказать, педагогика такая?
2: Я еще раз повторюсь, что, конечно, это только начальный момент. Да, впоследствии мы не встречаем таких указаний Евангелия, он присутствует в 4 главе у евангелиста Марка, и притча, она всегда как бы рождает некую заинтересованность, то есть за тем сюжетом, который мы читаем, мы понимаем, что она не об этом, да, это не рассказ о том, что мы уже перечислили, она о чем-то другом, о чем? Вот этот вопрос Христос как бы кидает свою аудиторию, он его задает. Вот, и не всегда он может об этом всем рассказать, потому что, действительно, я уже сказал, люди иначе представляют себе царство. Они, может быть, не готовы с таким отождествлением, таким сравнением, таким параллелем, который он им приводит и который, повторимся еще раз, он им хорошо известный. И поэтому да, это странная педагогика, но на самом-то деле мы понимаем, что Иисус Христос, он не пытался быть понятным для своей аудитории. Это не школа, где учитель должен все время расшифровывать, да, своим ученикам, что бы то ни было. И мы знаем, как довольно часто, не только в случае притч, да, но и во многих других случаях его высказывания, его действия не вызывали недоумения, вопросы совершенно у разных аудиторий, не только у его противников, не только у книжников-фарисеев, но и часто ученики были озадачены тем, что он сказал. Да, и поэтому Христос как бы поднимает планку. Да, он заранее выставляет некие условия, некие требования, он приводит какие-то формулировки, которые могут быть непонятны, но становятся понятным впоследствии. То есть такие же моменты мы встречали в Евангелии от Иоанна, мы о них и говорили в свое время. Да, сейчас многое непонятно. Да? Сейчас непонятно даже притча о сеятеле. Но мы понимаем, что Христос знает вот некую нерезультативность своего действия. Он знает, чем все окончится. Сейчас это, может быть, аудитории Христа непонятно. Они рассчитывают на успех, они уверены в том, что его ожидает царство, они готовы в нем видеть царя. А на самом-то деле уже совсем другое. И вот притчи, они пытаются немножко перевернуть сознание вот в такой какой-то ненавязчивой форме для того, чтобы люди все-таки задумывались и подумали о царстве несколько иначе, чем они себе его представляют. И в том числе о нем, о самом Христе, да, какие бы ожидания они с ним не связывали.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Свято-Тихоновского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, благодарю вас за ваш доклад «Люди евангельских притч», которые вы мне по доброте душевной прислали, и с огромным интересом его прочитала, отметила там для себя очень интересную формулировку. Вы в этом докладе, среди прочего, размышляете о притчах, где на первый взгляд, а может быть даже и на второй, и на третий, подчеркивается несостоятельность Бога. Такое как бы со стороны Господа саморазоблачение, что ли. Притча, например, о злых виноградарях, где Христос говорит о своей вот этой вот земной, в земном измерении, по-земному воспринимаемой неудаче, о том, что его господин пошлет как сына, но и сына своего господина виноградари, злые виноградари убьют, так же, как убили или побили, избили до этого его слуг. Притча о сеятеле, где вот тоже, да, Господь сеет, сеет, одно падает на добрую почву, но три четверти посева оказываются не взошедшими или взошедшими лишь на короткое время, а потом погибнут. То есть вот эти притчи, где, наверное, можно было бы работу человека, работу Бога с человеком, да, в чем-то даже определить как сизифов труд. В чем особенность этих притч и как Господь, несмотря на вот эту, казалось бы, бессмысленность, продолжает работать с нами? Почему Он продолжает в нас верить?
2: Ну, действительно, во-первых, мы должны отметить, что притчи, они показывают промахи и изъяны людей, да, мы это знаем, но и действительно поднимают неоднозначную тему просчетов Бога. И вы перечислили эти притчи, да, например, притчи о злых виноградарях, вместо того, чтобы вернуть себе достояние, господин виноградарь допускает слабость, которому дорого обошлась его слуг, кого пробили, кого убили, и он посылает своего единственного сына в надежде, что эти виноградари опомнятся, но этого не происходит. И это самое очевидное. Они считают, что раз он появился, значит, уже хозяин умер, а убив сына, они завладеют всем. В притче о блудном сыне, разговор о которой еще впереди, наверное, отец мог бы дать своим сыновьям немного повеселиться, потому что в этом случае и младший сын, может быть, не стремился покинуть отчий дом в поисках разгула, и старшего не возмутил бы пир, устроенный после возвращения младшего. И, тем не менее, этого не происходит, и поэтому для старшего сына так трудно, да, понять, почему его брата оказали такие почести, и он даже начинает отчитывать отца, пытаясь опротестовать его поступок.
1: А вам кажется, что в этой притче о блудном сыне старший сын, вот он, как сказать, его беда в том, что отец ему не давал там козленка-теленка, мне кажется, что это там же, исходя из ответов, которые дает отец, становится очевидно, что сынок, да надо, бери, ты же не просил, возьми, ты будь будь сыном, не наемником, который вот от звонка до звонка отпахал, и который теперь от меня ожидает определенной платы. Ты сыном мне стань наследником. Войди в радость вот наследства своего сыновства.
2: Ну, наследство он еще получить не может. Мы понимаем, что как только младший сын уходит из дома отца, то всякая радость исчезает, да, когда, хотя он добровольно уходит, и вот отец отпускает, но тем не менее его нет. И когда он возвращается, радость вместе с ним приходит в его дом, и старший сын совершенно не рад, потому что он рассматривает его появление как возможность еще что-то потерять. То есть отец может ему что-то дать, и отец должен его успокоить. Все мое, твое, и твое, мое. И, наверное, действительно, он не готов именно к этой радости. А самое главное, опять же, рассказ об этой притче еще у вас впереди, это то, что он действительно ни одной заповеди не приступил. Но когда отец зовет его в дом, он не соглашается. То есть послушание, оно не вошло в плоть и кровь, оно было формальным. Оно было формальным потому, что он боялся потерять наследство. И, боясь этого, он слушался отца. Но
1: не из любви, а
2: да,
1: из страха.
2: Из страха, да. То есть деньги и материальная сторона определяла всю его верность отцу. А когда действительно отец потребовал, и притча здесь обрывается, и мы, собственно, не знаем, вошел он в дом или нет. То есть, по сути, он повторяет поступок своего брата, своего, да, младшего сына, который он покидает дом отца и не хочет туда возвращаться. Вот. Но продолжая эти темы, мы как бы переходим как раз к Евангелию от Луки. Кстати говоря, говорили, притчи Евангелия от Луки, они обладают куда больше наглядности, да, и здесь нет таких тайн, казалось бы, вопросов, но, тем не менее, они есть здесь поднятые наши темы, такие просчеты в Бога, например, в притче о друге, пришедшем в полночь, это Лука 11 глава, запоздалый путник требует от приятеля ужина и ночлега, и тот вынужден стучаться к соседу, поскольку ему нечему предложить, ночному визитеру. Тема неотступности возникает и в другой притче Луки, 18 глава, о неправедном судье, который в конце концов уступает настойчивым просьбам вдовы, боясь, что она может его ударить. И сравнение Бога с безнравственным и с беспринципным судьей, который только из страха публичного унижения встал на сторону одинокой и беззащитной женщины, оно тоже не может не озадачивать. Как и в первой притче, оно явно не в пользу Бога. И мы действительно можем задаться вопросами, почему Бог не способен исполнить наше обращение сразу? Зачем он вынуждает людей ждать? Тем более в обоих притчах показана несостоятельность этого промедления. Да, все можно было бы сделать сразу. И действительно, многие притчи, они, как это ни странно, может быть, звучит, позволяют несколько усомниться, да, в правомерности тех или иных действий Божьих. Это касается и притчи, и сеятеля, где, опять же, говорится, что Царствие Божие, мы говорили сейчас об этом, не приходит триумфально. Да, Бог воцаряется не так, как это делают земные властители. И, собственно, даже притча о богаче Лазаре подчеркивает такой трагический момент, что Слово Божие не способно иногда изменить людей к лучшему, потому что притча заканчивается словами, что у братьев этого богача, который оказался в аду, есть законы пророки. Они могли бы их изменить, но эти законы пророки, они никак не влияют на их жизнь, то есть закон и заповеди сами по себе, а жизнь сама по себе. Ну и, конечно, есть еще целый ряд притч, которые нам тоже говорят о каких-то таких моментах, когда, ну, например, притча о званых на вечерю, когда люди под разными предлогами отказываются от пира, и для тех рабов, которые пытались настойчиво зазвать на это пиршество званых, это все окончилось достаточно трагически, и они были, кого убили, кого оскорбили, кого унизили. То есть, хотя расплата неминуема, да, и надругавшись над рабами своего царя, званые вынесли себе приговор, но это тоже показывает вот один из таких моментов, который связан с таким неуспехом да, Бога. И таких моментов достаточно много, потому что на самом-то деле характерно, что притчи, они нигде никогда не говорят о нарушении каких-то заповедей. И, да, или даже норм или правил закона, они, как правило, говорят именно о том, что люди пренебрегают Богом. Вот такой заповеди «не пренебрегай» не существует.
1: Есть заповедь «возлюби».
2: Да,
1: возлюби.
2: Но вот
1: она включает в себя, мне кажется, да.
2: Да, но тем не менее, вот большинство притч как раз об этом, о том, что люди сознательно пренебрегают Богом, не обращают на него внимания, он не только не является доминантом их жизни, но вообще для их жизни не играет никакой роли. И поэтому это игнорирование, этот сознательный уход, он для людей оборачивается достаточно драматическими последствиями.
1: Все равно, вот знаете, как-то трудно себе представить в жанре сказания главное действующее лицо, даже если, я не знаю, ну, в жанре там античной трагедии или эпоса, да, все равно главное действующее лицо – это такой супергерой. В притчах христовых главное действующее лицо – это Господь, который будет убит. Господь, который оказывается там, как герой притчи, да, там в чем-то несостоятельном, который оказывается проигравшей стороной, который там может оказаться, я не знаю, какие еще прилагательные здесь можно подобрать. Мне, честно говоря, язык с трудом поворачивается, да, но там неэффективный, например, да, или что-нибудь еще. И он о себе рассказывает вот эти. Вот эти притчи, это же, ну, вообще-то вот с точки зрения, да, ну, автора рассказа, это, ну, все крайне странно, это такой полный, простите за штамп, разрыв шаблона, и это такое абсолютное самоумаление. Вот когда Бог сознательно, да, вообще Бог, воплощаясь как человек, он себя умаляет, то есть делает малым, да, соразмерным человеку в человеческой природе, да, не в божественной своей природе, а именно вот в человеческой природе. Вот. И здесь, получается, он тоже себя умаляет.
2: Да, конечно, мы должны вспомнить, что есть эсхатологические притчи, притчи, которые говорят о возвращении Сына Человеческого в этот мир, но не случайно Христос называл себя этим таким словосочетанием, загадочным, Сын Человеческий, вот тем самым пытался отойти от любых идентификаций, от любых отождествлений, и вот мы говорили о понимании, но вспомним с вами, что сам Иисус Христос неоднократно, трижды, по крайней мере, совершенно четко предсказывал своим ученикам о том, что ждет его в Иерусалиме, о том, что его арестуют, что он будет, да, унижен, что оплюют его. Все прям телеграфным языком все, что должно произойти. И евангелисты отмечают в один голос, что это было совершенно непонятно. Никто не понимал, о чем он говорит. Да? То есть даже такая вот детализация, даже расшифровка, она не помогала в этой ситуации. Поэтому нет ничего удивительного, что иногда Христос был непонятен и в жанре притч, и в других каких-то своих высказываниях и заявлениях. Но действительно, Сын Человеческий, он тем самым, говоря о своих страданиях, он, это его путь, и он должен о нем рассказать каким-то образом. Он не должен быть совершенно непонятен, неизвестен, и вот все меняется, да? И мы должны действительно сказать, что притчи, в том числе, они меняют наш взгляд на Бога. Он не такой, каким мы себе представляем, или, может быть, даже хотим видеть, он другой.
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Буквально на пару минут сейчас прервемся, а потом вернемся к разговору о притчах Христовых.
0: Светлый вечер. На радио Вера. Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. тысячи лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23:00.
3: Сегодня мы обратимся к труду Владимира Сергеевича Соловьева «Краткая повесть об Антихристе».
0: Слушайте программу «Истоки» на радио «Вера».
4: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У нас сегодня старт нового нашего цикла, который посвящен притчам Христовым, не самым простым, хотя, может быть, и самым известным при этом, да, многослойным, многосложным, богатым на смыслы, которые имеют прямое отношение к нашей сегодняшней жизни. С отцом Александром мы сейчас о притчах, как о жанре говорим, о притчах и их особенностях, о героях, о тех образах, которые Господь выбирает, чтобы нам через века транслировать принципиально важные вещи, касающиеся нашей жизни. Отец Александр, вот вы упомянули, что Христос в притчах возникает чаще всего вот в четырех образах, да, как жених, как пастырь, как господин или хозяин дома, да, как сеятель, вот эта тема, связанная с земледелием, да, вообще земледелие в притчах присутствует, надо сказать, очень широко, образ колоса, который Фёдор Михайлович Достоевский, например, очень любил, да, образ пшеничного зерна, которое падает в землю и, умирая, приносит плод. Это и Христос, и то, собственно говоря, к чему и мы, наверное, как люди в рамках нашей собственной жизни призваны. А как вот эти образы характеризуют Господа? Что мы можем о нашем Боге узнать, если будем вглядываться вот в эти четыре главных образа? Ну, может быть, давайте с жениха начнем. Жених – это вообще то, что так трудно удобоваримо. Имея наследие святых отцов, мы сейчас понимаем, да, что церковь – это невеста, Христос – это жених, но вот так вот слушателям Христа воспринять, мне кажется, это было не так-то уж и... Как-то не с первого раза поймешь.
2: Ну, что такое свадьба, это понятно, наверное,
1: да,
2: всем.
1: Да, брачный пир понятно.
2: Брачный пир, да, для всех очевиден. Мы знаем, что Христос совершил свое первое чудо на брачном пире. И как бы образ жениха – это образ того, что свадьба должна состояться. И вот вопрос, который возникает в этой связи, это кто, да, попадет на этот брачный пир, кто станет его участником, все ли смогут принять эту радость, разделить ее вместе с брачующимися. И вот на самом-то деле, опять же, здесь возникает целый ряд вопросов, потому что это образ действительно несколько необычный. Необычный, если всем вспомнить известную притчу о 10 девах, которые, кстати говоря, все заснули, все 10, не только 5, да, но и все они
1: все
2: проспали.
1: Заснули, да.
2: Да, и действительно, это трудная притча на самом-то деле, потому что дело не только в том, что это за Елей, как бы мы его не толковали, а речь, очевидно, не о том, что просто кто-то готов был ждать, кто-то не готов был ждать, да, и те, кто все-таки думали, что придется подождать, они смогли войти на этот праздник, а те, кто не рассчитывал, что жених замедлит, он появляется ровно в полночь, то есть вот именно в то время, когда как бы день не начался еще новый, и, а старый как бы еще существует, да, вот как бы это вот максимально, насколько можно опоздать, и получается, что когда готовы, как говорится, в притче в них уходят на брак, те, кто приходят и стучатся, им не творяет довольно странная ситуация для брака, и вообще непонятно, что это за брак, который начинается в полночь, к этому времени, наверное, все уже должно завершиться, но тем не менее он только стартует, и, в общем-то, нет ясности, почему жених должен знать всех тех, кто пришел сюда, знает он их или не знает, где можно купить в полночь это масло, которого не хватило у пяти дев, ну и так далее. То есть, конечно, эта притча, она довольно сложная для какого-то такого прямого восприятия, и они говорят о том, что те, кто почему-то не поделились этим маслом, да, с другими, что всегда озадачивало митрополита покойного Антония Сурожского, поэтому он тоже не очень любит эту притчу.
1: Мне кажется, это вообще первая мысль, которая возникает у любого современного читателя, слушателя этой притчи, потому что, ну как, но у тебя вот есть много масла, и как же ты не поделишься?
2: Ну вот, тем не менее, да, вот действительно многие моменты, да, такие штрихи этой притчи, они ставят недоумение, вопросы у нас и по сей день, даже в студии. Поэтому, конечно, это такой образ, который, с одной стороны, подчеркивает радость, да, подчеркивает веселье, а с другой стороны, оказывается, что далеко не все в этой радости смогут принять участие. То есть тема суда, она тоже играет немалую роль в притчах, и вот даже в тех притчах, о которых мы говорили, в тех образах, Христос именно как судья выступает, что, опять же, мы понимаем, звучит достаточно необычно. Необычно звучит то, о чем вы говорили, тема унижения, да, такого отказа от всего того, что связывают обычно действительно с такими языческими героями, да, которые там совершают какие-то подвиги, что-то еще, все того, что мы ждем от Бога, могущества, славы, величия. А есть еще одна тема суда. Вот этот человек, который, ну, просто действительно человек, каким бы он ни был, какими возможностями он ни обладал, он говорит о том, что наступит время, когда он вернется в этот мир уже как судья. И это тоже не может не шокировать, не озадачивать, по крайней мере, как это может быть, да, как этот человек спустя время будет судить все человечество.
1: И разделят человечество на овец и козлов.
2: Да, вот что это, да, мы уже говорили, это же эти образы странные, вот, ну, то есть они понятные, потому что козы, они, у них мало шерсти, и поэтому их в загон отправляли, а овец можно было на улице оставлять, вот, но мы здесь говорили о том, что козы и овцы – довольно странное сравнение, потому что когда люди называют именами домашних животных, коза, овцы, не знаю, что, петух, гусь, что мы еще вспоминали,
1: вот, даже собака. Да, вспоминали-то мы с вами это до начала программы, да, поэтому вот, слушатели, да, наши не в курсе. Не в курсе, да. Мы обнаружили с отцом Александром, что если какими-то видами животных домашних называют людей, то чаще всего это звучит как ругательство. Ну ты лошадь, например, там, или что-нибудь еще.
2: Да,
1: ус собака.
2: Овца, хотя, козёл.
1: Да, да, хотя что может быть прекраснее, добрее, мудрее, вообще лучше, чем собака?
2: Вкуснее яичницы утром. Но с курицей никто никого не станет сравнивать.
1: Да-да-да. Вот, ну, для меня собака – это просто это совершенное такое существо. Собака – святой человек, как нам сказал один наш замечательный друг, священник. Но при этом, если мы хотим сделать человеку комплимент, мы говорим, там, называем там, его львом, например, скажем, или, там, или зайчиком, или кем-то еще. И это все совершенно не домашние животные,
2: не домашние,
1: а
2: да,
1: вполне себе лесные, дикие, и да, все такое. Так что эта притча, она действительно странно звучит. Может быть, она так такова для нашего уха, а во времена земной жизни Господа это воспринималось иначе. Но вот поделить действительно мир на овец и козлов, это в притче о страшном суде. Да, это звучит странно. И, но при этом, наверное, наглядно, опять же, да?
2: Да, да, да, это какой-то изобразительностью. Собственно говоря, это тоже является достоинством притч, да, потому что образы понятны. понятны, они легко запоминаются, и это дает возможность как бы вообще у людей оставить это что-то в памяти, да, потому что если бы это были какие-то сложные рассказы или рассуждения, то их трудно запомнить, а здесь, собственно, и запоминать нечего. Вот то, что рассказывается в Евангелии, это легко воспроизвести.
1: И легко визуализировать, да, как образ останется в голове.
2: И это очень важно. И визуализировать не только в смысле вот этих сюжетов, но даже мы понимаем, что в каждом из этих образов, да, то есть мы можем увидеть сами себя. И в человеке, который там проходит мимо кого-то, да, который кому-то нуждается в помощи, и в непутевом сыне, который возвращается в отчий дом, даже простой пример, вот есть притча, да, о безумном богаче, вот сейчас осень, у кого-то уродились яблоки, у кого-то что-то еще, их нужно куда-то убирать, как-то их нужно, да, кто-то раздает, мне сегодня рассказывали кабачки, потому что их столько в этом году. А куда их девать, понимаете? Только же и он озадачен, он этот богач, он не делал ничего плохого, земля уродила, вот, и он пытается каким-то образом сохранить свой урожай, но это, тем не менее, для него является поводом для скоропалительного суда над ним.
1: А почему, если он действительно ничего плохого не делает? Потому что он основание своей жизни видит вот в этом земном богатстве.
2: Да, потому что он действительно не в Бога богатеет, как говорится в притче, он думает только о себе. Он говорит, многое добра у тебя на многие годы. То есть добро измеряется исключительно материальным. Ешь, пей, веселись. Никаких других идеалов перед ним нет. И его жизнь, она, по сути, сводится вот именно только к этому. От этого он получает максимальное удовольствие. А дальше себя, дальше собственной жизни он не идет. И поэтому эта безучастность, она и рождает такой печальный результат.
1: История о том, как кабачки могут погубить человеческую душу. Вот почему отец Александр, да, мудрые наши современники, они кабачки как используют? Для того, чтобы ими делиться, для того, чтобы через кабачки в мире умножалась любовь.
2: Да, вот если за требу заплатили кабачками, да. В том числе.
1: Слушайте, ну... медом, да. Да, это вообще это так трогательно. Знаете, кто-то, по-моему, позапрошлом, что ли, году говорил, если лето прошло или там осень прошла, вам никто не подарил ни одного кабачка, задумайтесь, может быть, вы действительно по-настоящему одинокий человек. Когда приносят тебе кабачки, это же это так круто. Да. А кто еще? Люди, упоминающиеся в христовых притчах, помимо вот этих образов, вот
2: мне хотелось
1: за которыми стоит сам
2: Господь.
1: Мне хотелось бы
2: сказать известные притчи о милосердном самарянине, потому что там налицо три противоположных типологии отношений между людьми, которые можно встретить в других притчах. Первый – тип агрессивный. Когда разбойники только обокрали и раздели путника, но еще избили и изранили. То есть можно было отпустить его живым, но одни еще над ним надругались, да, оставив на дороге полумертвым. Что часто бывает, когда люди чувствуют безнаказанность, беззащитность других, да, они пытаются таким образом взять верх. Это встречается сплошь и рядом, в том числе и в домашних отношениях. Когда мы чувствуем какую-то безнаказанность, мы позволяем по отношению к самым близким людям то, что никогда не позволим себе по отношению к посторонним или по отношению к своему начальству. А второй – это такое мотивированное безразличие. Священник и левит не просто проходят мимо. У них есть причины, по которым, как им кажется, они могут поступить так. Ведь, возможно, это засада, то есть какая-то уловка. Как только они приблизятся, разбойники нападут на них, и тогда они лишатся заработка, который должен обеспечить их семьи в течение нескольких месяцев. Они возвращаются после череды своей в Иерусалимском храме. Но, а еще прикосновение к мертвому телу сделало бы их нечистыми. И они предпочитают сохранить эту ритуальную чистоту, проявив равнодушие к умирающему человеку, без всяких угрызений совести, легко проходит мимо, при этом себя оправдав. И мы тоже понимаем, очень часто мы заглушаем свою совесть, да, проходим мимо, пытаемся отвернуться, у нас всегда находятся какие-то причины, оправдания, а значимые, незначимые, но мы готовы себя убедить в том, что то, как мы происходим, как мы проявляем свою равнодушие или безучастность, оно имеет место быть, но других вариантов для нас нет. И, наконец, третий тип – это сопереживание и забота, потому что, увидев несчастного, лежащего на дороге, самарянин жалился над ним, не обращая внимания на то, кто он такой. И при этом причинил себе массу неудобств. Он, да, вылил вино, масло
1: потратил, да, да.
2: Главное, что он провел ночь с этим человеком, да. Понимаете? То есть вот, и тем не менее он о нем провел заботу до конца. И это тоже, конечно, показывает людей, что вот люди готовы жертвовать всем для того, чтобы оказать помощь совершенно незнакомому человеку, который был для него иноплеменником и, собственно говоря, не представлял для него ничего-то значимого и, вообще говоря, был формально чужим. Поэтому в конце притчи, когда Христос спрашивает, кто ближний спасшим разбойники, книжник не может сказать «самарянин». Он говорит уклончиво, оказавший ему милость.
1: Оказавший ему милость.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма Трех Святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Александр, ведь эта притча о милосердном самарянине, она, как и часто это с притчами Христовыми бывает, вообще переворачивает сознание. Вопрос ведь, на который Господь этой притче отвечает, звучал, если я не ошибаюсь, примерно так: а кто мой ближний? И из контекста становится понятно, что человек, задающий этот вопрос, интересуется, а какие люди достойны войти в число моих ближних? К каким людям я призван относиться вот так вот, с любовью, да, там, возлюби Господа всем сердцем своим, всей душой твоей, всем разумением твоим, и ближнего, как самого себя? Так вот, кто те самые ближние, которых я призван возлюбить, как самого себя? Давайте я сейчас вот этот вот круг очерчу, мне все будет понятно, программа будет, проложена, да, и я пойду ее выполнять. Это вот такой бизнес-план на жизнь. Mm-hmm. А Господь, отвечая ему на это, говорит, что ближние тебе – это не те, кто достойны войти, вот в этот, которые соответствуют тем или иным критериям, а ближние – это вообще все, кого готово вместить твое сердце. И чем больше людей оно вместит, тем больше ты уподобишься своему небесному Отцу. Ближние – это не те, кто достойны называться столь высоким словом по отношению к тебе, а ближние тебе – это те люди, в чью жизнь ты сам смог войти, нашел в себе силы войти, и это такой просто перевертыш. Uh-huh. То есть зона, поле человеческой ответственности, оно получается просто, оно может оказаться бескрайним. Сколько людей готовы вместить человеческое сердце? Uh-huh. Да чем больше мы качаем сердечную мышцу, тем больше там будет людей, uh-huh. и нет предела. Uh-huh. А сердце Бога вмещает всех.
2: Ну вот на самом-то деле эта притча, она как бы очень интересно построена, это отдельная тема для разговоров, потому что в Евангелии очень часто есть некие вступления в притчи, то есть мы знаем, например, что происходит спор между двумя братьями, а на следствии Христос отвечает притчей о безумном богаче, о котором мы говорили, да, что над ним как-то и смеются, и не понимают, как он окружает себя неблагочестивыми людьми, отвечает притчей о блудном сыне. И здесь происходит тоже очень интересное сначала беседа, потому что ко Христу некий законник обращается с вопросом о наибольшей заповеди и о спасении. Христос ему как бы, он его пытается экзаменовать, он пытается у него спросить. Вот, и Христос ему отвечает вопросом на вопрос. То есть он, как ты, как законник, как специалист в Писании отвечаешь? И он говорит известные слова: «возлюби Бога и возлюби ближнего». То есть на самом-то деле для нас это часто формировка самого Христа. Он говорит эти слова, отвечая точно так же на вопрос на Страстной Седмице. А оказывается, что, в общем-то, это обобщение законов и сведение к двум заповедям, оно не является чем-то оригинальным для Спасителя. Вот, пожалуйста, в Евангелии от Луки, 10 глава, этот законник точно так же обобщает. И Христос ему говорит: «Все, правильно ответил, иди, ты свободен». И он понимает, что он задал вопрос, на который он знал ответ. Он как бы хотел стать, да, экзаменовать Христа, искушая его, как говорится в Евангелии. А получилось так, что он сам себя подставил. Он в не очень хорошей ситуации оказался таким образом. И он пытается, как говорится в Евангелии, себя оправдать. Угу. Вот, он задает вопрос, кто мой ближний? И в конце Христос спрашивает, а кто мой ближний, кто ближний-то? И можно помним, да, он говорит, он не может сказать самарянин, ближний для людей, он говорит, тот, кто оказал ему милость. И если бы на этом притча заканчивалась, то казалось бы, да, ну вот тот, кто тебе милость сотворил, тому ты и ближний, а кто тебе не сотворил, то и не ближний какой. Но Христос говорит, иди твори такожде, то есть то же самое дело. То есть на самом-то деле вот в чем переворот состоит, в том, что ближний не для тебя.
1: А для кого ближний, ты сам?
2: А для человека, вот, который лежит. Угу. А для него абсолютно без разницы, кто к нему подойдет. Священник, левит, самарянин, да, русский, китаец, кто угодно. Лишь бы он не прошел мимо. Лишь бы он протянул руку помощи. Либо в нем родилась какая-то малейшая заинтересованность и желание его спасти. И опять же, что происходит? Да? Христос говорит притчу, и задает ему

0: Христос вдруг рождает этот ответ, да, на обращение к нему в виде притчи. Вот это какая-то моментальная реакция, которая ярко, доходчиво, наглядно и убедительно решает заданный ему вопрос.
1: Я каждый раз поражаюсь, конечно, премудрости Божией. Вот именно не просто мудрости, а премудрости, то есть такой сверхмудрости, да, суперспособности, суперсиле такой Божьей, да, вот этой премудрости. Ему задают провокативный вопрос, ну, как, да, в случае с «кто мой ближний?», да, вот этим вопросом. Или, например, ситуация, когда ему задают вопрос, позволительно ли давать подать кесарю. То есть его все время пытаются поставить в такие ситуации, задают ему провокативные вопросы, где он оказался бы замкнут в горизонтальном измерении. И Господь каждый раз отвечает на вот эти горизонтальные провокации ответом из вертикали.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Это, конечно, поразительно. Это вот, я не знаю, возможно ли такое для человека, но были святые, которые умели, да, вот так отвечать, так реагировать, так мудро смотреть на жизнь. Но вот для нас, простых смертных, мне кажется, это прям какая-то школа премудрости, учиться и учиться, и равняться на Господа.
0: Да. И мне как раз хотелось бы вспомнить, вот мы думаем, что притчи, они возникают только в ситуации, когда какие-то, да, провокации или что-то еще. А давайте вот вспомним известную притчу о неблагодарном должнике. Она является ответом на то, что Петр спрашивает, сколько мне прощать брата своего. То есть это ситуация, которая возникает среди апостолов, между которыми тоже, может быть, не всегда были простые отношения, существовало какое-то соперничество, и Петр считает, что, ну, уж если я 7 раз прощаю, то это уже чересчур, все, больше нельзя прощать. Вот, это неприлично. А Господь ему отвечает, да, что 70 раз по 7. И эта притча, она как раз и показывает, почему это должно происходить. Да, почему Петр, которому впоследствии даны будут ключи, да, прощение, непрощение, он должен сам прощать. Вот. И действительно, такая очень наглядная и простая притча, потому что человек, имея колоссальный долг, да, и услышав решение господина, лишь бы избежать плачевной участи для себя и своей семьи, он просит о милости. Вот. Но потом он в своем друге находит первопричину такой задолженности. И здесь показательно, что когда вот этот товарищ просит его отсрочки, он произносит те же самые слова, что и тот только что произносил перед своим господином. «Потерпи на мне, заплачу тебе». Хотя как можно заплатить тот предыдущий долг, совершенно непонятно.
1: Да, но там же еще какая-то абсолютно астрономическая сумма.
0: Да, да, да. И он захватил и все равно душил, говоря, заплати все, что ты мне должен. То есть тоже...
1: Ну, в смысле, друг должен вот этому человеку...
0: Да, да, да, он должен
1: до
0: 100 динариев, да. Это непоставимо с кем, с тем количеством, которое должен быть тот.
1: А этот человек должен своему господину там, ну, примерно всю жизнь и включая вечность.
0: То есть вот наглядный урок того, опять же, мы говорим, это притча о прощении Божьим, да, и как трудно человеку перестроиться, да, как мы знаем, как трудно нам бывает прощать, как сложно бывает переступить через себя, через свое самолюбие, и поэтому действительно вот рефреном, в том числе и в молитве «Отче наш», если мы ее не читаем формально, говорится о том, что ты должен прощать, да, для того, чтобы быть прощенным. То есть вот эти уроки, да, они как бы раздавали всем, в том числе и даже самому ближайшему окружению в лице Петра.
1: Да, это, конечно, сильно. А отец Александр, что касается вот этих образов времен земной жизни Христа, очень понятных и апостолам, и другим современникам, но, может быть, ускользающих уже от нас. Вот та же, там, скажем, притча о неверном управителе, да, там какие-то меры масла, там что-то еще, да, притча о сеятеле. Ну, кто из нас сейчас сеет? Это есть узкая группа людей, занимающихся аграрным трудом,
0: кабачками.
1: Дай Бог им здоровья, да, да, и кабачками, да, дай Бог им здоровья тем, кто

0: по-настоящему действительно сеет и растит пшеницу, рожь и другие культуры. Но большинство из нас, для нас эти реалии, они уже выветриваются, что ли. И притчи поэтому, может быть, работают сегодня в нашем сознании несколько иначе. Насколько это критично, проблематично, или, может быть, есть какие-то другие аспекты, которые именно в наше время начинают в притчах раскрываться, не столь актуальные и острые во времена земной жизни Христа и его современников?
1: Я думаю, что на самом-то деле действительно есть какие-то моменты, которые позволяют, как-то понять, что, может быть, в наше время, я тоже действительно думал об этом, где мы далеки от природы, где мы выровны от нее, где мы, собственно говоря, не живем в той реальности, в которой жил Спаситель тысячелетия назад, для нас, может быть, эти примеры, они отчасти, да, хотя не все понятны, в общем-то, ничего такого здесь нет, с чем человек не был знаком, чтобы было бы непонятно, они утратили, по крайней мере, свою актуальность, по крайней мере, в том смысле, что люди, которые слышали Христа, это была их жизнь, большая часть, составляющая их жизни. Для нас это совершенно не так. Да, мы с этим можем соприкасаться только теоретически. Практически, действительно, вы правы, мало кто с этим знаком. Но, с другой стороны, все равно мы понимаем, что некие какие-то реальности, да, они все равно сохраняют свое, даже сеть, даже отношение к Слову Божию. Оно же не поменялось. Ничего не изменилось. Или, например, притча о злых виноградарях, которые пытаются захватить этот виноградник. Оно тоже не меняется. Люди все время дерутся, ссорятся из-за собственности, из-за материальных богатств, и убивают друг друга из-за этого, как мы хорошо знаем. Вся история человечества, она переполнена чем-то подобным. Поэтому дело не только как конкретике. Да? А еще раз, в этой характеристике, то, о чем мы с вами говорим, людей, которые приводятся, потому что на самом-то деле это просто те ситуации, которые наглядно выводят наружу то, что, может быть, не всегда очевидно. Мы знаем, что человек может в какой-то ситуации по-разному реагировать, и эти притчи, они дают нам действительно очень важные характеристики, эти драматические истории с такой самобытной сюжетной концепцией, они, во-первых, что? Они позволяют расширить линейку этических учений, представлений, а во-вторых, она становится гораздо более разноплановой, и она уменьшает дистанцию между Иисусом Христом и его аудиторией и делает его проповеди куда более разносторонней и адаптивной.
0: А еще включает всех нас в интеллектуальную, душевную, сердечную работу.
1: Несомненно.
0: Спасибо вам огромное, отец Александр, за этот разговор. Надеюсь, продолжим. Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, старший преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вы прямо подумайте, отец Александр, о каких притчах вам хотелось бы поговорить. Хорошо. Мы с вами в следующем цикле обязательно встретимся. Сейчас в этом цикле у нас с вами всего одна программа. Завтра с отцом Максимом Козловым будем говорить про притчу о работниках 11 часа, и так далее. Там у нас есть уже план, но, повторюсь, мы этот цикл, посвященный разговорам о притчах Христовых, мне кажется, не исчерпаем никогда. Они бездонные, и слава Богу, что это
1: несомненно,
0: так.
1: Они очень многогранные, это очень важно понять, что это не просто какие-то легкие сюжетики, которые можно вот так вот взять.
0: Раз-два и разложить.
1: А на самом деле, действительно, они дают возможность для действительно длинного разговора. Так замечательно, что многие люди будут в нем участвовать, и каждый свою грань высветит то, что он видит и понимает в этом многообразии евангельских смыслов.
0: Протоиерей Александр Прокопчук, я Алла Митрофанова. Прощаемся. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Как прекрасен истинный Сын Божий, тот, который не от тени, а от света, тот, который от Троицы истинный, а не от ложной. Как покоится мудрость Его на блаженном девстве и всесильном свете, словно купол храма на стенах мраморных. Господство, силы и власти не сводят с Него очей своих. Начало – архангелы и ангелы служат Ему. Словно потоки молока и меда, в земле обетованной текущие, так течет мудрость из уст Его. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Не спрашиваю, что имеете, спрашиваю, кто вы. Если вы чадо света, и ни в одном из членов тела вашего не затаилась тьма, тогда имение ваше – Отец Света. Блаженны вы, если все имение ваше в Отце Светов. Глаголю вам, и бытие ваше будет в бытии Его. Вы, имеющие на земле имение огромное, берегитесь, чтобы не стать вам имением имения вашего. Берегитесь, чтобы то, чем от начала вы были, не обратилось в то, чем стали вчера. Ибо станете рабами тьмы, и свет забудет вас. Имения земные и сродники – враги ваши. Они вас к миру привязывают, и врата небесные закрывают. Не погребайте сердца ваши под имениями земными, ибо истлеет оно под ними. Подарите сердца свои Богу в дар дарующему, и станет имение ваше рабом кротким, а не грозным хозяином. Не отдавайте сердце своего сродникам, ибо поглотят его и алчущими останутся. Но предайте его Духу Святому. Он так насытит сродников ваших, что вовек алкать не будут. И станут они вам сродниками не только по плоти и крови, но в Духе Святом. А Дух Святой не имеет иного родства, кроме вечного. Выбирай, душа моя окаянная, что хочешь, быть или иметь. Если бытие выбираешь, имение твое будет не меньше имения Божие. Если выберешь имение, бытие твое будет, как отражение месяца на глади озерной. Сыне Божий, помози душе моей, да не обманется, да погибели не изберет.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Непоседа. По мотивам осетинской народной сказки.
2: Жил-был один богатый человек. Умирая, он все свое богатство завещал единственному сыну. «Сын мой, — сказал богач, — вручаю тебе мои богатства, которые я копил всю жизнь свою. Но мне хотелось бы тебе дать совет, как пользоваться наследством, чтобы его приумножить. Когда ты станешь полным хозяином всего моего имения, то в каждом селении строй башни, а хлеб ешь не иначе, как с медом. А это значит...» «Я все понял», — вскочил сын, не дослушав, потому что в этот момент какой-то приятель позвал его с улицы. «Какой же ты непоседа», — покачал головой отец. «Я хочу тебе сказать, что тут непонятного про башни и мед», — перебил его сын. «Кому не хочется смотреть на всех с высоты, есть и пить сладко?» «Погоди, разве можно быть таким легкомысленным?» Но юноша уже выбежал из комнаты. Он был таким непоседливым и нетерпеливым, что и одной минуты не мог усидеть на месте. Богач умер. Сын с той же минуты стал выполнять завещание своего отца. В каждом селении он строил башни, а хлеб ел не иначе, как с медом. И однажды обнаружил, что у него закончились все деньги. От былого богатства не осталось и следа. Молодой человек стал нищим и даже не имел своего угла, где бы мог преклонить свою голову. Как-то он сидел на камне возле дороги и ругал свою судьбу, а потом перешел на отца. «О, мой отец! Да не увидишь ты добра на том свете!» — воскликнул он вслух. «Ты дал мне богатство и своим же глупым советом расточил его». Мимо проходил старик, давний друг его отца. Он остановился и с удивлением спросил: «За что ты ругаешь своего отца? Что он тебе сделал плохого?» «Как что сделал?» — ответил сын. «Оставляя богатство, отец велел мне в каждом селении строить башни, а хлеб есть только с медом. Я так и поступал и дошел до последнего края бедности». «Должно быть, ты просто не дослушал, что тебе хотел сказать отец», — сказал старик. «Ведь не башни он велел тебе строить в каждом селении, а приобретать себе везде верных и надежных, как каменная башня, друзей. И вовсе не с медом велел отец тебе есть хлеб, а есть его тогда, когда он покажется тебе медом после работы. Наверное, ты, непоседа, просто плохо его слушал. Понял, сын, что он сам виноват в своих несчастьях. С той поры он так и делал. В каждом селении приобретал себе верных и надежных друзей и ел трудовой хлеб, который ему казался сладок, как мед. И жизнь его наладилась. Что и говорить, время – хороший учитель для нетерпеливых».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Выражение «православный миссионер» вызывает прежде всего мысли о горячем проповеднике, священнике, который живет среди людей, не знающих Христа, учит их вере и крестит. Но история Церкви дает примеры миссионеров другого типа. Они не отправлялись в далекие края к диким народам, не имели священного сана, однако внесли огромный вклад в проповедь православия. К таким удивительным людям относился Николай Иванович Ильминский, великий работник на Ниве Господней, как писал о нем русский государственный деятель Константин Победоносцев. Большая часть жизни Ильминского прошла в Казани, где он в 1846 году в числе лучших выпускников окончил духовную академию и стал в ней преподавателем. Поволжские народы, татары, чуваши, удмурты и другие в то время еще почти не знали Христа. Ильминского глубоко волновала их судьба. Он избрал православное просвещение этих народов делом своей жизни. Однажды Николай Иванович познакомился с любознательным юношей из числа кряшен, то есть крещенных татар, Василием Тимофеевым. Тот пытался записать православные молитвы арабским шрифтом, который тогда был принят у татар, но у него ничего не получалось. Ильминский сказал ему: «Зачем тебе так писать? Пиши по-русски». «Нельзя татарские слова писать по-русски», — ответил Тимофеев. «Отчего же нельзя? Смотри». И тут Николай Иванович написал молитву на татарском языке кириллицей. Тимофеев ахнул от радости. Так началась их дружба и совместная работа, а впоследствии, благодаря миссионеру, Тимофеев стал первым в истории кряшенским священником. Ильминский организовал масштабную работу по переводу священных текстов, а также учебников на языки малых народов. Практическая апробация этих переводов осуществлялась через созданную Николаем Ивановичем систему народных школ. Первым таким заведением стала в 1864 году Казанская крещено-татарская школа. Первоначально она располагалась в небольшом домике. Татарские дети, в основном из сельской местности, жили в самой школе, спали прямо на полу, а родители снабжали их продуктами. Ильминский и его соратник Тимофеев делали все, чтобы обеспечить детей. Так они за свой счет содержали ученика из бедной семьи. Дети учились грамоте и закону Божию, арифметике. И что было совершенно необычно для того времени, в школе не было телесных наказаний, а мальчики и девочки учились вместе. Во время летних каникул дети разъезжались по своим селам и поражали родных полученными знаниями. Неизгладимое впечатление на представителей поволжских народов производили молитвы, исполненные на родном языке. Они говорили: «Как хорошо слушать пение на своем языке! Все понимаешь, и на сердце светло!» Со скромной школы в Казани началось развитие мощной системы. К 1891 году в Казанской губернии образовалось 128 школ, в том числе 61 татарская, 49 чувашских, 7 удмуртских, 4 марийских и 1 мордовская. Однако этим регионам развитие системы Ильминского не ограничивалось. По ее образцу стали создаваться школы в других поволжских губерниях, а также в Средней Азии и Сибири. Принципы Ильминского были одобрены на государственном уровне и решающим образом повлияли на развитие миссионерства в России. В повседневной жизни Николай Иванович был очень скромен, человечен, глубоко церковен. Сам бездетный, он вместе с женой взял на воспитание троих детей своего рано умершего друга, ученого Алексея Бобровникова. Ученик Ильминского, просветитель чувашей Иван Яковлев, вспоминал: «Живя у него много раз в Казани, мне удавалось украдкой видеть, он думал, что я сплю, как Ильминский по ночам вставал и молился, иногда на коленях». почил Николай Иванович в 1891 году после тяжелой болезни. Он ушел по-христиански, причастившись. На его могиле, на Арском кладбище в Казани, стоит крест с эпитафией «Блаженны, чистые сердцем».
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера», там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Как ты могла? Не предупредив меня?
3: Они проведут здесь каникулы.
2: Они останутся до сентября?
1: Вот так, не слишком приветливо, встретил своих собственных внуков фермер по имени Поль Мазуре, герой художественного фильма «Каникулы в Провансе». Фрагмент из него мы сейчас услышали. Бабушка привезла трех ребят из Парижа в тихий городок на юге Франции, чтобы присмотреть за ними, пока их мать будет в командировке. Но почему же дед, кажется, совсем не рад встрече? Завязка картины, которую сняла французский режиссер Розалин Бош, по-настоящему интригует. Фильм вышел на экраны в апреле 2014 года и в первую неделю проката стал во Франции одним из самых кассовых. Он наполнен летом, солнцем, южным колоритом и неподражаемым французским шармом. Между тем, на фоне живописных прованских пейзажей разворачивается непростая семейная драма. Оказывается, Поль впервые видит своих внуков. Еще до их рождения, 17 лет назад, он поссорился с их матерью, то есть своей дочерью, и перестал с ней общаться. У детей Адриена, его сестры Леа и младшего брата Тео само по себе сложилось мнение, что дед, которого они ни разу в жизни не видели, злой, угрюмый и нелюдимый. И первая встреча с ним, кажется, только подтвердила эти предположения. Но, может быть, люди не всегда такие, какими кажутся, и способны меняться? Возможно ли научиться понимать, прощать, забывать обиды, открывать свое сердце навстречу друг другу? Ответить на эти серьезные вопросы режиссер Розалин Бош попыталась в своем фильме «Каникулы в Провансе». И сделала это изысканно, не банально и с юмором. Получилось доброе и светлое кино о семейных ценностях, о любви и дружбе. О том, что даже вечные, казалось бы, конфликты отцов и детей, города и деревни способны превратиться в дружеский диалог. О том, что все меняется, когда появляется любовь. А она способна возникнуть даже там, где еще вчера, казалось, были лишь равнодушие и непонимание. Удивительно мудрые слова о любви говорит в одном из эпизодов картины Поль своей внучке Леа.
2: «Знаешь, пути любви неисповедимы, как у нас с тобой. Поэтому в нее надо верить. У жизни больше воображения, чем у нас».
1: Главную роль в фильме исполнил известный актер Жан Рено. По словам артиста, у них с его героем Полем оказалось очень много общего. Рено, например, даже владеет небольшим поместьем в Провансе, где выращивает оливки. Жан Рено признавался, что роль в картине «Каникулы в Провансе» помогла ему глубже почувствовать, как много значит для человека семья и возможность делить боль и радость с близкими людьми. Но главной звездой картины, пожалуй, можно назвать Люка Пелисье. Он сыграл в фильме младшего внука, глухонемого мальчика по имени Тео. Юный актер в действительности тоже глухонемой, но даже без слов он настолько ярко и вдумчиво воплотил свою роль, что на съемочной площадке Жан Рено аплодировал ему едва ли не после каждого дубля. По большому счету, «Каникулы в Провансе» — это фильм о жизни с ее простыми радостями. Поль, например, счастлив потому, что у него есть любимая жена, с которой они вместе вот уже 40 лет, оливковые деревья, которые он заботливо выращивает. Но счастье становится больше, чем больше вокруг людей, с которыми можно его разделить. В картине есть трогательный момент, когда Поль, сидя со внуками, в маленьком уличном кафе обращается к младшему, Тео, и просит старшего внука перевести свое неожиданное признание на язык жестов.
2: «Знаешь, Тео, это лучшее лето в моей жизни». Переведи.
4: Он говорит, это лучшее лето в моей жизни.
1: Однако, прежде чем сделать такой вывод, героям фильма предстоит многое пережить. А вместе с ними и нам, зрителям. Картина «Розалин Бош. Каникулы в Провансе» полна яркого солнца, морского ветра, запаха свежих трав и неспешно текущего времени, которого хватит, чтобы поразмышлять о важных вещах. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. В июле 1919 года, среди гражданской войны, святейший патриарх Тихон обращается к верующим с посланием. Он пишет об убийствах заложников, гонениях, погромах, о мести, захватывающей людей, которые сами пережили насилие. Страдание постепенно превращается в убеждение, что теперь дозволено все. В этом послании есть страшный образ – строительство на вражде, строительство на вулкане. Сегодня в храмах читается 36-й псалом, который помогает понять, как правильно вести себя в ситуации, когда кажется, что правде Божьей уже никогда не воцарится на грешной земле. Давайте послушаем начало и финальные строки этого пространного псалма.
2: «Не ревнуй лукавнующим, не же завидя творящим беззаконие».
3: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он – защита их во время скорби. И поможет им Господь и избавит их. Избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на Него уповают.
2: И спасет их, яко уповаша на Него».
1: Когда находишься лицом к лицу с воцарившимся беззаконием, особенно когда оно победоносно шествует и отвоевывает себе все большие просторы, порой вкрадывается мысль: а может, так и надо? Может, как раз в таком образе жизни и есть та самая правда жизни, которую столь непросто понять? Может, Бог с ними, а не с нами? Раз так успешно все у них происходит, как по мановению волшебной палочки. Как раз от таких очень опасных, губительных мыслей и предохраняет нас прозвучавший псалом. Зависть всегда опасна, но зависть чужому греху, безнаказанности, разнузданности куда опаснее. Пристальный интерес и сравнение себя с другим способны мало-помалу переиначить самые основополагающие ценности. Ведь зависть к неправедному успеху – это всегда скрытое признание его ценностей. А через такую поначалу небольшую трещинку может очень быстро произойти и полное обрушение всего прежнего смыслового и ценностного фундамента личности. Но 36-й псалом не только наставляет нас беречь себя от завистливого взгляда. Ближе к его концу мы слышим: «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Смотрите, как красиво выстроена композиция псалма. Сначала прекрати завидовать успеху грешников, и только затем, но это также важно, научись распознавать вокруг себя людей действительно светлых и праведных, которые не хвалятся своими достижениями, не высвечивают себя на публичных мероприятиях, а просто живут в мире с Богом и другими людьми, тихо совершая свое служение. И если немного отступить вдаль, несложно будет заметить. Все нарочитое, выпуклое, яркое, эффектное исчезает, как пар, как дым. А все то, что делалось в сонастроенности с волей Божией, каким бы поначалу оно ни казалось обыденным, так и продолжает стоять веками.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
3: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся гулять по Москве. Сегодня мы гуляем в компании историка, краеведа Михаила Хрущева. Миш, добрый вечер.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Сегодня на Мытную улицу идем. Мытная улица, самый центр, Замоскворечье. И чтобы туда добраться, мы выходим из станции метро Октябрьская. Лучше всего из Октябрьской кольцевой выходить. И мы выходим из Октябрьской, перед нами площадь, на ней памятник Ленину. Мы по переходу к нему движемся, и за ним будет улица, которая идет от Садового кольца вниз, ну, вниз, если мы на карту смотрим, а если мы стоим к ней лицом, то вправо. И это Мытная улица. Название такое «Мытная», «Мыт», «Таможня».
2: Мытари, фарисеи, да,
1: да, да,
2: вспоминаются.
1: Да.
2: Почему он так называется? Дело в том, что Мытная улица у нас начиналась, как мы уже с вами поняли, от Калужских ворот земляного города. Здесь, за Калужскими воротами, с правой стороны, между современными Шаболовской, Донской и Ленинским проспектом, были огороды, да и на Мытной тоже были огороды. Конкретно на Мытной улице был государев конный животинный двор. Животинный двор. Сюда приводили скот и пригоняли из южных регионов. Здесь его как бы растаможивали. Тут коровы, лошади и разный другой скот, значит, скапливался, их осматривали, брали пошлину за этот скот. Ну и дальше он разбредался по окрестным улицам и переулкам.
1: Самостоятельно?
2: Ну, в сопровождении пастухов. Вот у нас Мытная улица пересекается же с Коровьим валом. То есть на перекрестке Мытной и Коровьего вала когда-то слева и справа от нас, вот если мы стоим сейчас на Калужской площади, слева и справа были валы земляного города, и вот мы вышли с вами за пределы земляного города, вот нас вал, и на этом пространстве можно было встретить множество коров в свое время. Про Мытный двор особенно много рассказывать я не буду, скажем вот что, что название Мытное сохранилось, несмотря на то, что никакой мыт уже тут не собирался, а в XVIII, а потом и в XIX веках здесь велась активная торговля лошадями. И если вот мы на Мытную улицу пройдем чуть дальше, то с левой стороны большой квартал, который сейчас занимает Морозовская детская больница, когда-то был конной площадью. Здесь, собственно, торговали лошадями, был большой рынок. Он перемещался в этом районе неоднократно. Собственно, на месте конной площади в начале 20 века была построена детская городская клиническая больница, получившая свое имя по одному из крупнейших спонсоров строительства, Викулы Елисеевича Морозова. Он завещал 400 тысяч рублей на строительство детской больницы, и в начале 20 века здесь была построена был построен целый клинический городок. Собственно, процесс строительства начался в августе 1900 года. И до революции успели построить несколько корпусов. Строительством занимался архитектор Иванов Шиц, один из мастеров русского модерна, один из ведущих московских архитекторов начала 20 века. Здесь построили и административные корпуса, и инфекционные. Ваш покорный слуга в детстве целый месяц как-то раз провел в этом корпусе, да.
1: Ух!
2: Да, самое обидное, я еще не умел читать тогда, поэтому было очень там скучно из-за этого. Вот это все построено до революции было. И, что интересно, название Морозовская больница сохранилось, несмотря на все советское время. Имя купца Морозова так и к этой больнице приклеилось и так и сохранилось.
1: А это нередкая история относительно именно больниц, других лечебных учреждений. Они часто сохраняли свои названия попросту потому, что в народе уже так любое социальное учреждение чаще всего в начале века называли по имени его владельца или попечителя. Так в народе, в городе это очень хорошо приживалось. И потом просто, ну, никак не выжить было.
2: На другой стороне улицы от Морозовской больницы находится комплекс зданий Апаковского трамвайного депо, бывшего Замоскворецкого трамвайного парка, одного из первых в Москве парков. В советское время, ну, собственно, получил он имя Апакова революционера, который здесь организовал большевистскую ячейку. Но мы там про историю большевиков на этом...
1: Застряться не будем.
2: Да, застряться не будем, но тут вот интересное здание, дом номер 12, это...
1: А может быть, наши слушатели помнят историю о том, как Апаковское депо в конце 90-х планировали снести, и даже трамваи, я помню, тогда ездили с такими плакатами внутри, так, видимо,
2: Сохраним Апаковское депо,
1: да, это была позиция работников депо, водителей трамваев, но, слава богу, что удалось сохранить. Правда, сейчас недавно его реконструировали, снесли старые вот эти вот отсеки, я не знаю, как правильно их назвать, куда въезжали трамваи.
2: Старое депо.
1: Ну, депо – это все депо, как бы, да, депо, а это вот именно такой отстойник для трамваев. Ну, знающие люди могут меня поправить и знают, как правильно, а для меня это часть все равно исторического Апаковского депо, которое вот, конечно, немного утратило свой первоначальный облик, хотя этот отстойник тоже он не ранний.
2: Тем не менее, очень интересное здание, это дом номер 12 по Мытной улице, это электростанция Замоскворецкого трамвайного депо 1910 года постройки. Вообще на Мытной улице не так уж много интересных памятников. Связано это в первую очередь с тем, что это была действительно окраина. Вот сейчас пройдем в Морозовскую больницу. Посмотрите, сейчас справа у нас показывается новый такой жилой комплекс. На его месте когда-то был стадион. А еще раньше, еще в дореволюционное время, на этом месте просто был большой пустырь. И здесь, собственно, велась торговля лошадями. Очень активная. Вот в окрестностях бывшей конной площади, так часто бывает, когда официальный конный рынок прекратил существование, тем не менее, здесь очень активно торговали лошадями, и в период НЭПа даже. Я не знаю, такая мрачная история есть про Комарова, был такой прям детективный сюжет. Был извозчик, который здесь отлавливал крестьян, которые по старой памяти приезжали покупать лошадей в Москву. Вот, он тут их отлавливал, похищал, грабил. Страшный был персонаж, который жителям этого района запомнился. Мы же продолжаем движение дальше по Мытной улице, достаточно активно так идем вперед, и доходим до симпатичного такого дома. Он носит номер 7/11 по Люсиновскому переулку. Это, собственно, остатки государственного конного двора. Здесь, собственно, взимали плату за приведенных в Москву лошадей, выдавали документы на лошадей. Вот это один из флигелей сохранившихся. Да, кстати, до революции этот третий Люсиновский переулок носил название Арбузовский по фамилии землевладельцев, а в дальнейшем переименовали в Люсиновский в честь Люси Лисинян, революционерки, которая жила в этом районе, училась в коммерческом институте, а в 1917 году погибла во время октябрьских боев в Москве. И движемся мы дальше до перекрестка с улицей Павла Андреева.
1: Кстати говоря, тоже погиб во время боев. Павел, мальчик совсем.
2: Да, Павел Андреев рабочий, как раз из Замоскворечья. И здесь вот он в этом районе.
1: 14 лет всего было.
2: Да, пал на Остоженке во время октябрьских боев. И вот мы с вами пришли к

0: сейчас занимает фабрика «Новая Заря», а когда-то это была фабрика «Бракар». Известное парфюмерное производство.
1: «Новая Заря» нынче.
0: Да.
1: Но, кстати, интересно, что она таким образом тоже сохранила свое производство в этом месте историческом. Даже в то время, когда заводы сносятся, многие перенесены, огромное количество их сменило профиль деятельности, «Новая Заря» продолжает выпускать парфюмерию.
0: Основателем этой фабрики был Анри Бракар. В России он носил имя Генриха Афанасьевича. Он из семьи парфюмеров, потомственный парфюмер. Возникли проблемы у его семьи, потому что во Франции этих парфюмеров вообще очень много. Поэтому семья сначала уехала в Америку, потом во Францию, а сам Анри Бракар переехал в Москву. Сначала он работал на другой фабрике, потом открыл собственное производство, начал варить мыло. И важный момент, что он сумел сделать душистое мыло товаром повседневного спроса.
1: И, кстати, в определенных кругах.
0: Нет, он сумел найти, так скажем, возможность производить мыло, которое было бы доступно значительной части населения. Интересно, кстати, что именно его фабрики стали делать мыло, которое сейчас у нас называется детское, и производит его сейчас десятки фабрик. На первых выпусках детского мыла были оттиски с буквами русского алфавита для того, чтобы желающие могли учиться читать. А еще на упаковках мыла «Бракар» стали публиковаться разные картинки. И, например, во время русско-турецкой войны фабрика «Бракар» выпускала, например, продукцию с там патриотической символикой. Потом он еще огромное количество наименований мыла производил. Там, например, дореволюционное время продавалось мыло под названием «Огурец», которое было зеленого цвета, пупырчатое и похоже по форме на огурец. Вот. В общем, очень много разных штуковин он делал. А кроме того, он производил одеколоны. И самый, наверное, известный цветочный одеколон он производил и так далее. Самое интересное, что Бракар был не только предпринимателем-изобретателем, но и большим коллекционером. Очень много денег тратил на закупку разных художественных изделий, и значительная часть его коллекции была национализирована и в разных музеях находится. А самый известный продукт работы фирмы «Бракар» – это выпущенный в 1913 году духи «Любимый букет императрицы».
1: Ну, который многие ассоциируют с Красной Москвой, хотя вот «Любимый букет императрицы» мы не ощущали никогда, наверное, с Мишей. Но я точно.
0: Считается, что эти духи без изменений стали Красной Москвой. С правой стороны от фабрики целый комплекс зданий, такие серые пятиэтажные дома, это жилые дома фабрики «Госзнак». Ну, собственно, в этом же районе действует фабрика «Госзнак», которая изготавливает и деньги, и разные государственные документы. И вот для сотрудников этой фабрики был построен на Мытной улице целый большой квартал в стиле конструктивизм. А мы продолжаем движение дальше. И, собственно, последнее, наверное, что я бы хотел показать. С правой стороны у нас улица Шухова. До революции и вплоть до послевоенного времени улица Шухова называлась Сиротским переулком. В связи с тем, что тут был сиротский приют. Еще раз нас относит там времени, когда в этих местах, в Замоскворечье, было большое количество разных приютов, разных учреждений общественного презрения. И дальше Мытная улица нас уже выводит к Даниловскому рынку, но о нем разговор как-нибудь в другой раз.
1: Спасибо, друзья. Я напомню, что мы гуляли сегодня по Мытной улице. Прекрасная улица в Замоскворечье, в московском Замоскворечье. Гуляли мы с Михаилом Хрущевым, историком, краеведом. Я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. До новых встреч. Гуляйте с нами по Москве, наслаждайтесь Москвой и любите Москву. До встречи.
0: До свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава 11. Только на третий день япончины вполне умилостивились. Князь хоть и обвинил себя во многом по обыкновению и искренне ожидал наказания, но все-таки у него было сначала полное внутреннее убеждение, что Лизавета Прокофьевна не могла на него рассердиться серьезно, а рассердилась больше на себя, самое. Таким образом, такой долгий срок вражды поставил его к третьему дню в самый мрачный тупик. Поставили и другие обстоятельства, но одно из них преимущественно. Все три дня оно разрасталось прогрессивно в мнительности князя, а князь с недавнего времени винил себя в двух крайностях – в необычной, бессмысленной и назойливой своей доверчивости и в то же время в мрачной, низкой мнительности. Одним словом, в конце третьего дня приключение с эксцентрической дамой, разговаривавшую из своей коляски с Евгением Павловичем, приняло в уме его устрашающие и загадочные размеры. Сущность загадки, кроме других сторон дела, состояла для князя в скорбном вопросе: он ли именно виноват в этой новой чудовищности, или только... Но он не договаривал, кто еще. Что же касается да букв Н, Ф, Б, то, на его взгляд, тут была одна только невинная шалость, самая даже детская шалость, так что и задумываться об этом сколько-нибудь было бы совестно и даже в одном отношении почти бесчестно. Впрочем, в первый же день после безобразного вечера, в беспорядках которого он был такую главную причиной, князь имел поутру удовольствие принимать у себя князя Ще с Аделаидой. Они зашли, главное, с тем, чтобы узнать о его здоровье. Зашли с прогулки, вдвоем. Аделаида заметила сейчас в парке одно дерево, чудесное старое дерево, развесистое, с длинными искривленными сучьями, все в молодой зелени, с дуплом и трещиной. Она непременно положила срисовать его. Так что почти об этом только говорила целые полчаса своего визита. Князь Ще был любезен и мил по обыкновению. Спрашивал князя о прежнем, припоминал обстоятельства их первого знакомства, так что о вчерашнем почти ничего не было сказано. Наконец, Аделаида не выдержала и, усмехнувшись, призналась, что они зашли инкогнито, но тем, однако же, признания и кончились. Хотя из этого инкогнито уже можно было усмотреть, что родители, то есть главная Елизавета Прокофьевна, находятся в каком-то особенном нерасположении. Но ни о ней, ни об Аглае, ни даже об Иване Федоровиче Аделаида и князь Ще не вымолвили в свое посещение ни единого слова. Уходя опять гулять, с собою князя не пригласили. О том же, чтобы звать к себе, и намека не было. На этот счет проскочило даже одно очень характерное словцо у Аделаиды. Рассказывая об одной своей акварельной работе, она вдруг очень пожелала показать ее. «Как бы это сделать поскорее? Постойте, я вам или с Колей сегодня пришлю, если зайдет, или завтра сама опять, как гулять с князем пойдем, занесу», — заключила она, наконец, свое недоумение, обрадовавшись, что так ловко и для всех удобно удалось ей разрешить эту задачу. Наконец, уже почти простившись, князь Ще точно вдруг вспомнил. «Ах да», — спросил он, — «не знаете ли хоть вы, милый Лев Николаевич, что это была за особа, что кричала вчера Евгению Павловичу из коляски?» «Это была Настасья Филипповна», — сказал князь. «Разве вы еще не узнали, что это она?» «А с нею не знаю, кто был». «Знаю, слышал», — подхватил князь Ще. «Но что означал этот крик? Это такая, признаюсь, для меня загадка, для меня и для других». Князь Ще говорил с чрезвычайным и видимым изумлением. «Она говорила о каких-то векселях Евгения Павловича», — очень просто отвечал князь, — «которые попались от какого-то ростовщика к Рогожину по ее просьбе, и что Рогожин подождет на Евгении Павловиче». «Слышал, слышал, дорогой мой князь, да ведь этого быть не могло». Никаких векселей у Евгения Павловича тут и быть не могло. При таком состоянии, правда, ему случалось по ветренности прежде, и даже я его выручал, но при таком состоянии давать векселя ростовщику и о них беспокоиться невозможно. И не может он быть на «ты» и в таких дружеских отношениях с Настасьей Филипповной. Вот в чем главная задача. Он клянется, что ничего не понимает, и я ему вполне верю. Но дело в том, милый князь, что я хотел спросить вас, не знаете ли вы-то чего? То есть не дошел ли хоть до вас каким-нибудь чудом слух? Нет, ничего не знаю. И уверяю вас, что я в этом нисколько не участвовал. Ах, какой же вы князь стали! Я вас просто не узнаю сегодня. Разве я мог предположить вас в таком деле участником? Ну да вы сегодня расстроены. Он обнял и поцеловал его. То есть в каком же таком деле участником? Я не вижу никакого такого дела. Без сомнения, эта особа желала как-нибудь и в чем-нибудь помешать Евгению Павловичу, придав ему в глазах свидетелей качества, которых он не имеет и не может иметь, ответил князь Ще довольно сухо. Князь Лев Николаевич смутился, но, однако же, пристально и вопросительно продолжал смотреть на князя, но тот замолчал. «А не просто векселя? Не буквально ли так, как вчера?» пробормотал, наконец, князь в каком-то нетерпении. «Да говорю же вам, судите сами, что может быть тут общего между Евгением Павловичем и ею, и вдобавок с Рогожиным? Повторяю вам, состояние огромное, что мне совершенно известно. Другое состояние, которого он ждет от дяди. Просто Настасья Филипповна...» Князь вдруг опять замолчал, очевидно, потому что ему не хотелось продолжать князю о Настасье Филипповне. «Стало быть, во всяком случае, она ему знакома?» спросил вдруг князь Лев Николаевич, помолчав с минуту. «Это-то, кажется, было. Ветренник. Но, впрочем, если было, то уж очень давно, еще прежде. То есть года 2-3. Ведь он еще с Тоцким был знаком. Теперь же быть ничего не могло в этом роде. На «ты» они не могли быть никогда. Сами знаете, что и ее все здесь не было. Нигде не было. Многие еще и не знают, что она опять появилась. Экипаж я заметил 3 дня, не больше». «Великолепный экипаж», — сказала Аделаида. «Да, экипаж великолепный». Оба удалились, впрочем, в самом дружеском, в самом братском, можно сказать, расположении к князю Льву Николаевичу. А для нашего героя это посещение заключало в себе нечто даже капитальное. Положим, он и сам много подозревал с самой вчерашней ночи, а может и раньше, но до самого их визита он не решался оправдать свои опасения вполне. Теперь же становилось ясно. Князь Ще, конечно, толковал события ошибочно, но все же бродил кругом истины. Все-таки понял же тут интригу. «Впрочем, он, может быть, и совершенно верно про себя понимает», — подумал князь, «а только не хочет высказаться и потому нарочно толкует ошибочно». Яснее всего было то, что к нему теперь заходили, и именно князь Ще, в надежде каких-нибудь разъяснений. Если так, то его прямо считают участником в интриге. Кроме того, если это все так и в самом деле важно, то, стало быть, у ней какая-то ужасная цель. Какая же цель? Ужас. Да и как ее остановишь? Остановить ее нет никакой возможности, когда она убеждена в своей цели. Это уже князь знал по опыту. Сумасшедшая. Сумасшедшая. Но слишком много собралось в это утро и других неразрешимых обстоятельств, и все к одному времени, и все требовало разрешения немедленно, так что князь был очень грустен. Его развлекла немного Вера Лебедева, которая пришла к нему с Любочкой и, смеясь, что-то долго рассказывала. За нею последовала и сестра ее, раскрывавшая рот, за ними гимназист, сын Лебедева, который уверял, что звезда Полынь в апокалипсисе, павшая на землю на источнике вод, есть, по толкованию его отца, сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. Князь не поверил, что Лебедев так толкует, решено было справиться у него самого при первом удобном случае. От Веры Лебедевой князь узнал, что Келлер прикочевал к ним еще со вчерашнего дня и по всем признакам долго от них не отстанет. потому что нашел компанию и дружески сошелся с генералом Иволгиным. Впрочем, он объявил, что остается у них единственно, чтобы укомплектовать свое образование. Вообще дети Лебедева все более и более с каждым днем начинали князю нравиться. Коли целый день не было, он с позаранку отправился в Петербург. Лебедев тоже уехал, чем свет, по каким-то своим делишкам. Но князь ждал с нетерпением посещения Гаврилы Ардалионовича, который непременно должен был сегодня же зайти к нему. Он пожаловал в 7:00 пополудни, тотчас после обеда. С первого взгляда на него князю подумалось, что, по крайней мере, этот господин должен знать всю подноготную безошибочно. Да и как не знать, имея таких помощников, как Варвара Ардалионовна и супруг ее. Но с Ганей у князя были отношения все какие-то особенные. Князь, например, доверил ему вести дело Бурдовского и особенно просил его об этом. Но, несмотря на эту доверенность и на кое-что бывшее прежде, между обоими постоянно оставались некоторые пункты, о которых как бы решено было взаимно ничего не говорить. Князю казалось иногда, что Ганя, может быть, и желал со своей стороны самой полной и дружеской искренности. Теперь, например, чуть только он вошел, князю тотчас же показалось, что Ганя в высшей степени убежден, что в эту самую минуту настала пора разбить между ними лед на всех пунктах. Гаврила Ардалионович, однако же, торопился. Его ждала у Лебедева сестра. Оба они спешили по какому-то делу. Но если Ганя и в самом деле ждал целого рода нетерпеливых вопросов, невольных сообщений, дружеских излияний, то он, конечно, очень ошибся. Во все 20 минут его посещения князь был даже очень задумчив, почти рассеян. Ожидаемых вопросов, или лучше сказать, одного главного вопроса, которого ждал Ганя, быть не могло. Тогда и Ганя решился говорить с большей выдержкой. Он, не умолкая, рассказывал все 20 минут, смеялся, вел самую легкую, милую и быструю болтовню, но до главного не коснулся. Ганя рассказал, между прочим, что Настасья Филипповна всего только 4 дня здесь, в Павловске, и уже обращает на себя общее внимание. Живет она где-то в какой-то Матросской улице, в небольшом неуклюжем домике, у Дарьи Алексеевны, а экипаж ее чуть не первый в Павловске. Вокруг нее уже собралась целая толпа старых и молодых искателей, коляску сопровождают иногда верховые. Настасья Филипповна, как и прежде, очень разборчива, допускает к себе по выбору, а все-таки около нее целая команда образовалась, есть кому стать за нее в случае нужды. Один формальный жених из дачников уже поссорился из-за нее с своей невестой. Один старичок-генерал почти проклял своего сына. Она часто берет с собой кататься одну прелестную девочку, только что 16 лет, дальнюю родственницу Дарьи Алексеевны. Эта девочка хорошо поет, так что по вечерам их домик обращает на себя внимание. Настасья Филипповна, впрочем, держит себя чрезвычайно порядочно, одевается не пышно, но с необыкновенным вкусом, и все дамы ее вкусу, красоте и экипажу завидуют. «Вчерашний эксцентрический случай, — промолвился Ганя, — конечно, преднамеренный и, конечно, не должен идти в счет. Чтобы придраться к ней в чем-нибудь, надо подыскаться нарочно или оклеветать, что, впрочем, не замедлит», — заключил Ганя, ожидавший, что князь непременно тут спросит, почему он называет вчерашний случай преднамеренным и почему не замедлит. Но князь не спросил этого. Насчет Евгения Павловича Ганя распространился опять-таки сам, без особых расспросов, что было очень странно, потому что он ввернул его в разговор безо всякого повода. По мнению Гаврила Ардалионовича, Евгений Павлович не знал Настасьи Филипповны. Он ее и теперь тоже чуть-чуть только знает, и именно потому, что 4 дня назад был ей кем-то представлен на прогулке и вряд ли был хоть раз у нее в доме вместе с прочими. Насчет векселей тоже быть могло. Это Ганя знает даже, наверное. У Евгения Павловича состояние, конечно, большое, но некоторые дела по имению действительно находятся в некотором беспорядке. На этой любопытной материи Ганя вдруг оборвал. Насчет вчерашней выходки Настасьи Филипповны он не сказал ни единого слова, кроме сказанного вскользь выше. Наконец за Ганей зашла Варвара Ардалионовна. Пробыла минутку, объявила, тоже непрошенная, что Евгений Павлович сегодня, а может и завтра, пробудет в Петербурге, что и муж ее, Иван Петрович Птицын, тоже в Петербурге и чуть ли тоже не по делам Евгения Павловича, что там действительно что-то вышло. Уходя, она прибавила, что Лизавета Прокофьевна сегодня в адском расположении духа, но что всего страннее, что Аглая перессорилась со всем семейством, не только с отцом и матерью, но даже с обеими сестрами, и что это совсем нехорошо. Сообщив, как бы вскользь, это последнее для князя чрезвычайно многозначительное известие, братец и сестрица удалились». О деле с сыном Павлищева Ганечка тоже не упомянул ни слова. Может быть, от ложной скромности, может быть, щадя чувства князя. Но князь все-таки еще раз поблагодарил его за старательное окончание дела. Князь очень был рад, что его оставили наконец одного. Он сошел с террасы, перешел через дорогу и вошел в парк. Ему хотелось обдумать и разрешить один шаг. Но этот шаг был не из тех, которые обдумываются, а из тех, которые именно не обдумываются, а на которые просто решаются. Ему ужасно вдруг захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь, уехать сейчас же и даже ни с кем не простившись. Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир и выпадет ему впредь на долю. Но он не рассуждал и 10 минут, и тотчас решил, что бежать невозможно, что это будет почти малодушие, что пред ним стоят такие задачи, что не разрешить или, по крайней мере, не употребить всех сил к разрешению их он не имеет теперь никакого даже и права. В таких мыслях воротился он домой и вряд ли и четверть часа гулял. Он был вполне несчастен в эту минуту. Лебедева все еще не было дома, так что под вечер к князю успел ворваться Келлер. Не хмельной, но с излияниями и признаниями. Он прямо объявил, что пришел рассказать князю всю жизнь и что для того и остался в Павловске. Выгнать его не было ни малейшей возможности, не пошел бы ни за что». Келлер приготовился было говорить очень долго и очень нескладно, но вдруг почти с первых слов перескочил к заключению и объявил, что он до того было потерял всякий призрак нравственности, единственно от безверия во Всевышнего, что даже воровал. Можете себе представить? «Послушайте, Келлер, я бы на вашем месте лучше не признавался в этом без особой нужды», — начал было князь. «А впрочем, ведь вы, может быть, нарочно на себя наговариваете? Вам, единственно вам одному, единственно для того, чтобы помочь своему развитию. Больше никому. Умру и под саваном унесу мою тайну. Но, князь, если бы вы знали, если бы вы только знали, как трудно в наш век достать денег». «Где же их взять, позвольте вас спросить после этого?» Один ответ. «Неси золото и бриллианты, под них и дадим». То есть именно то, чего у меня нет, можете вы себе это представить. Я, наконец, рассердился. Постоял, а под изумруды, говорю, дадите, и под изумруды, говорит, дам. Ну и отлично, говорю, надел шляпу и вышел. Черт с вами, подлецы вы этакие, ей-богу. «А у вас разве были изумруды?» «Какие у меня изумруды?» «О, князь, как вы еще светло и невинно, даже, можно сказать, пастушески смотрите на жизнь!» Князю стало, наконец, не то чтобы жалко, а как бы совестно. У него даже мелькнула мысль, нельзя ли что-нибудь сделать из этого человека чем-нибудь хорошим влиянием. Собственное свое влияние он считал по некоторым причинам весьма негодным. Не из самоумаления, а по некоторому особому взгляду на вещи. Мало-помалу они разговорились, и до того, что и разойтись не хотелось. Келлер с необыкновенной готовностью признавался в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать. Приступая к каждому рассказу, он уверял положительно, что кается и внутренно полон слез. а между тем рассказывал так, как будто гордился поступком, и в то же время до того иногда смешно, что он и князь хохотали, наконец, как сумасшедшие. «Главное то, что в вас какая-то детская доверчивость и необычайная правдивость», сказал, наконец, князь. «Знаете ли, что уж этим одним вы очень выкупаете». «Благодарен, благодарен, рыцарски благодарен», подтвердил в умилении Келлер. «Но знаете, князь, все только в мечтах и, так сказать, в кураже. На деле же никогда не выходит. А почему так? И понять не могу. Не отчаивайтесь. Теперь утвердительно можно сказать, что вы мне всю подноготную вашу представили. По крайней мере, мне кажется, что к тому, что вы рассказали, теперь больше ведь уж ничего прибавить нельзя. Ведь так? Нельзя?» С каким-то сожалением воскликнул Келлер. «О, князь, до такой степени вы еще, так сказать, по-швейцарски понимаете человека. Неужели еще можно прибавить?» С робким удивлением выговорил князь. «Так чего же вы от меня ожидали, Келлер, скажите, пожалуйста, и зачем пришли с вашей исповедью? От вас чего ждал? Во-первых, на одно ваше простодушие посмотреть приятно. С вами посидеть и поговорить приятно. Я, по крайней мере, знаю, что предо мной добродетельнейшее лицо. А во-вторых, он замялся. «Может быть, денег хотели занять?» — подсказал князь очень серьезно и просто, даже как бы несколько робко. Келлера так и дернуло. Он быстро, с прежним удивлением, взглянул князю прямо в глаза и крепко стукнул кулаком об стол. «Ну вот этим-то вы избиваете человека с последнего панталыку! Да помилуйте, князь! То уж такое простодушие, такая невинность, каких и в золотом веке не слыхано! И вдруг в то же время насквозь человека пронзаете, как стрела, такую глубочайшую психологию наблюдения. Но позвольте, князь, это требует разъяснения, потому что я просто сбит. Разумеется, в конце концов, моя цель была занять денег, но вы меня о деньгах спросили так, как будто не находите в этом ничего предосудительного, как будто так и быть должно».
2: «Да, от вас так и быть должно».
1: «И не возмущены».
2: «Да чем же?»
1: «Послушайте, князь, я остался здесь со вчерашнего вечера, во-первых, из особенного уважения к французскому архиепископу Бурдалу, у Лебедева до 3 часов откупоривали, а во-вторых, и главное, и вот всеми крестами крещусь, что говорю правду истинную, потому остался, что хотел, так сказать, сообщив вам мою полную сердечную исповедь, тем самым способствовать собственному развитию. С этой мыслью и заснул в 4-м часу, обливаясь слезами». «Верите ли вы теперь благороднейшему лицу в тот самый момент, как я засыпал, искренно полный внутренних и, так сказать, внешних слез, потому что, наконец, я рыдал, я это помню, пришла мне одна адская мысль. А что, не занять ли у него, в конце концов, после исповеди-то денег? Таким образом, я исповедь приготовил, так сказать, как бы какой-нибудь фенезерф под слезами, с тем, чтобы этими же слезами дорогу смягчить и чтобы вы, разластившись, мне 150 рубликов отсчитали. Не низко ли это, по-вашему?»
2: «Да ведь это ж, наверное, неправда, а просто одно с другим сошлось. Две мысли вместе сошлись. Это очень часто случается. Со мной беспрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо. И знаете, Келлер, я в этом всего больше укоряю себя. Вы мне точно меня самого теперь рассказали. Мне даже случалось иногда думать», продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко заинтересованный, «что и все люди так. Так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться. Я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. Но вот вы же называете это прямо низостью. Теперь и я опять начну этих мыслей бояться. Во всяком случае, я вам не судья. Но все-таки, по-моему, нельзя назвать это прямо низостью. Как вы думаете? Вы исхитрили, чтобы через слезы деньги выманить. Но ведь сами же вы клянетесь, что исповедь ваша имела и другую цель, благородную, а не одну денежную. Что же касается до денег, то ведь они вам на кутеж нужны, так ли? А это уж после такой исповеди, разумеется, малодушие. Но как тоже и от кутежа отстать в одну минуту? Ведь это невозможно. Что же делать? Лучше всего на собственную совесть вашу оставить. Как вы думаете?» Князь с чрезвычайным любопытством глядел на Келлера. Вопрос о двойных мыслях, видимо, давно уже занимал его. «Ну, почему вас после этого называют идиотом, не понимаю?» — вскричал Келлер. Князь слегка покраснел. «Проповедник Бурдалу? Так тот не пощадил бы человека, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески, в наказание себе, и чтобы показать, что я тронут, не хочу 150 рублей. Дайте мне только 25 рублей, и довольно. Вот все, что мне надо, по крайней мере, на 2 недели. Раньше 2 недель за деньгами не приду. Хотел Агашку побаловать, да не стоит она того. О, милый князь, благослови вас Господь!» Вошел, наконец, Лебедев, только что воротившийся и, заметив 25-рублевую в руках Келлера, поморщился. Но Келлер, очутившийся при деньгах, уже спешил вон и немедленно стушевался. Лебедев тотчас же начал на него наговаривать. «Вы несправедливы, он действительно искренне раскаивался», — заметил, наконец, князь. «Да ведь что в раскаянии-то? Точь-в-точь, как и я вчера. Низок, низок. А ведь одни только слова-с».
3: «Так у вас только одни слова были?» А я было думал,
2: ну, вот вам, одному только вам, объявлю истину, потому что вы проницаете человека. И слова, и дело, и ложь, и правда. Все у меня вместе и совершенно искренно. Правда и дело состоят у меня в истинном раскаянии. Верьте, не верьте, вот поклянусь. А слова и ложь состоят в адской и всегда присущей мысли. Как бы и тут уловить человека, как бы через слезы раскаяние выиграть. Ей-богу так, другому не сказал бы. Засмеется или плюнет, но вы, князь, вы рассудите по-человечески. Ну вот, точь в точь, и он говорил мне сейчас, — вскричал князь. И оба вы точно хвалитесь. Вы даже меня удивляете. Только он искреннее вашего, а вы в решительное ремесло обратили. Но довольно, не морщитесь, Лебедев, и не прикладывайте руки к сердцу. Не скажете ли вы мне чего-нибудь? Вы даром не зайдете? Лебедев закривился и закоробился. «Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам один вопрос. Ответьте хоть раз в жизни правду, с первого слова. Участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет?» Лебедев опять закривился, начал хихикать, потирал руки, даже, наконец, расчихался, но все еще не решался что-нибудь выговорить. «Я вижу, что участвовали». «Но косвенно, единственно, только косвенно. Истинную правду говорю. Тем только и участвовал, что дал своевременно знать известной особе, что собралась у меня такая компания и что присутствуют некоторые лица. Я знаю, что вы вашего сына туда посылали, и он мне сам давеча говорил. Но что ж это за интрига такая?» — воскликнул князь в нетерпении. «Не моя интрига, не моя», — отмахивался Лебедев. «Тут другие, другие. И скорее, так сказать, фантазия, чем интрига. Да в чем же дело, разъясните, ради Христа? Неужели вы не понимаете, что это прямо до меня касается? Ведь тут чернят Евгения Павловича». «Князь, сиятельнейший князь», — закоробился опять Лебедев. «Ведь вы не позволяете говорить всю правду? Я ведь уже вам начинал о правде не раз. Вы не позволили продолжать». Князь помолчал и подумал. «Ну хорошо, говорите правду», — тяжело проговорил он, видимо, после большой борьбы. «Аглая Ивановна», — тотчас же начал Лебедев. «Молчите, молчите!» — неистово закричал князь, весь покраснев от негодования, а может быть и от стыда. «Быть этого не может, все это вздор. Все это вы сами выдумали или такие же сумасшедшие? И чтоб я никогда не слыхал от вас этого более». Поздно вечером, часу уже в 11-м, явился Коля с целым коробом известий. Известия его были двоякие – петербургские и павловские. Он наскоро рассказал главные из петербургских, преимущественно об Ипполите и о вчерашней истории, с тем, чтобы опять перейти к ним потом и поскорее перешел к павловским. 3 часа тому назад воротился он из Петербурга и, не заходя к князю, прямо отправился к Япончиным. Там ужас, что такое. Разумеется, на первом плане коляска. Но, наверное, тут что-то такое и еще случилось. Что-то такое им с князем неизвестное. Я, разумеется, не шпионил и допрашивать никого не хотел. Впрочем, приняли меня хорошо. Так хорошо, что я даже не ожидал. Ну, а вас, князь, ни слова. Главнее и занимательнее всего то, что Аглая поссорилась давеча со своими за Ганю.
3: В каких подробностях состояло дело, неизвестно. Но только за Ганю, вообразите себе это, и даже ужасно ссориться, стало быть, что-то важное. Генерал приехал поздно, приехал нахмуренный. Приехал с Евгением Павловичем, которого превосходно приняли. А сам Евгений Павлович удивительно весел и мил. Самое же капитальное известие в том, что Лизавета Прокофьевна безо всякого шуму позвала к себе Варвару Арделеоновну, сидевшую у девиц, и раз навсегда выгнала ее из дому самым учтивейшим, впрочем, образом. От самой Вари слышал. Но когда Варя вышла от Лизаветы Прокофьевны и простилась с девицами, то те и не знали, что ей отказано от дому раз навсегда и что она в последний раз с ними прощается. «Но Варвара Арделеоновна была у меня в 7 часов», — спросил удивленный князь. «А выгнали ее в 8 или в 8. Мне очень жаль Варю, жаль Ганю. У них, без сомнения, вечные интриги, без этого им невозможно. И никогда-то я не мог знать, что они замышляют, и не хочу узнавать. Но уверяю вас, милый, добрый мой князь, что в Гане есть сердце». Этот человек во многих отношениях, конечно, погибший, но во многих отношениях в нем есть такие черты, которые стоит поискать, чтобы найти, и я никогда не прощу себе, что прежде не понимал его. Не знаю, продолжать ли мне теперь после истории с Варей. Правда, я поставил себя с первого начала совершенно независимо и отдельно, но все-таки надо обдумать. «Вы напрасно слишком жалеете брата», — заметил ему князь. «Если уж до того дошло дело...» «Стало быть, Гаврила Арделеонович опасен в глазах Лизаветы Прокофьевны, а, стало быть, известные надежды его утверждаются». «Как? Какие надежды?» — в изумлении вскричал Коля. «Уж не думаете ли вы, что Аглая... Этого быть не может?» Князь промолчал. «Вы ужасный скептик, князь!» — минуты через две прибавил Коля. «Я замечаю, что с некоторого времени вы становитесь чрезвычайный скептик. Вы начинаете ничему не верить и все предполагать». А правильно я употребил в этом случае слово «скептик». Я думаю, что правильно, хотя, впрочем, наверное, и сам не знаю. «Но я сам от слова «скептик» отказываюсь, а нашел новое объяснение», — закричал вдруг Коля. «Вы не скептик, а ревнивец. Вы адски ревнуете Ганю к известной гордой девице». Сказав это, Коля вскочил и расхохотался так, как, может быть, никогда ему не удавалось смеяться. Увидав, что князь весь покраснел, Коля еще пуще захохотал. Ему ужасно понравилась мысль, что князь ревнует к Аглае, но он умолк тотчас же, заметив, что тот искренне огорчился. Затем они очень серьезно и озабоченно проговорили еще час или полтора. На другой день князь по одному неотлагательному делу целое утро пробыл в Петербурге. Возвращаясь в Павловск уже в 5 часу пополудни, он сошелся в вокзале железной дороги с Иваном Федоровичем. Тот быстро схватил его за руку, осмотрелся кругом, как бы в испуге, и потащил князя с собой в вагон первого класса, чтоб ехать вместе. Он сгорал желанием переговорить о чем-то важном. «Во-первых, милый князь, на меня не сердись. Если было что с моей стороны, позабудь. Я бы сам еще вчера к тебе зашел, но не знал, как на этот счет, Лизавета Прокофьевна. Дома у меня просто ад. Загадочный сфинкс поселился, а я хожу, ничего не понимаю. А что до тебя, то, по-моему, ты меньше всех нас виноват. Хотя, конечно, через тебя много вышло. Видишь, князь, быть филантропом приятно, но не очень. Сам, может, уже вкусил плоды. Я, конечно, люблю доброту и уважаю Лизавету Прокофьевну, но...» Генерал долго еще продолжал в этом роде, но слова его были удивительно бессвязны. Видно было, что он потрясен и смущен чрезвычайно чем-то до крайности ему непонятным. «Для меня нет сомнения, что ты тут ни при чем», — высказался наконец он яснее. «Но не посещай нас некоторое время, прошу тебя дружески. Впредь до перемены ветра. Что же касается до Евгения Павловича», — вскричал он с необыкновенным жаром, — «то все это бессмысленная клевета». «Клевета из клевет. Это наговор. Тут интрига, желание все разрушить и нас поссорить. Видишь, князь, говорю тебе на ухо, между нами и Евгением Павловичем не сказано еще ни одного слова, понимаешь? Мы не связаны ничем. Но это слово может быть сказано. И даже очень скоро. И даже, может быть, очень скоро. Так вот, чтобы повредить. А зачем, почему, не понимаю. Женщина удивительная».
2: Женщина эксцентрическая. До того ее боюсь, что едва сплю. И какой экипаж? Белые кони. Ведь это шик. Ведь это именно то, что называется по-французски шик. Кто это ей? Ей-богу, согрешил, подумал третьего дня на Евгения Павловича. Но оказывается, что и быть не может. А если быть не может, то для чего она хочет тут расстроить? Вот, вот задача. Чтобы сохранить при себе Евгения Павловича, но повторяю тебе, и вот тебе крест, что он с ней не знаком, и что векселя эти — выдумка. И с такой наглостью ему ты кричит через улицу. Чистейший заговор. Ясное дело, что надо отвергнуть с презрением, а к Евгению Павловичу удвоить уважение. Так я Елизавете Прокофьевне высказал. Теперь скажу тебе самую интимную мысль. Я упорно убежден, что она это из личного мщения ко мне. Помнишь, за прежнее? Хотя я никогда и ни в чем пред нею виноват не был. Краснею от одного воспоминания. Теперь вот она опять появилась. Я думал, исчезла совсем. Где же этот Рогожин сидит, скажите, пожалуйста? Я думал, она давно уже госпожа Рогожина. Одним словом, человек был сильно сбит с толку. Весь почти час пути он говорил один, задавал вопросы, сам разрешал их, пожимал руку князя и, по крайней мере, в том одном убедил князя, что его он и не думает подозревать в чем-нибудь. Это было для князя важно. Кончил он рассказом о родном дяде Евгения Павловича, начальнике какой-то канцелярии в Петербурге, на видном месте, 70 лет, вивер, гастроном и вообще повадливый старикашка. Я знаю, что он слышал про Настасью Филипповну и даже добивался. Заезжал к нему давеча, не принимает, не здоров, но богат. Богат, имеет значение и, дай ему Бог много лет здравствовать, но опять-таки Евгению Павловичу все достанется. Да-да, а я все-таки боюсь. Не понимаю чего, а боюсь. В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь. И, наконец, только на третий день, как мы уже написали выше, последовало формальное примирение Япончиных с князем Львом Николаевичем.
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
2: Часть вторая, глава 12. Было 7 часов пополудни. Князь собирался идти в парк. Вдруг Лизавета Прокофьевна одна вошла к нему на террасу. «Во-первых, и не смей думать, — начала она, — что я пришла к тебе прощения просить. Вздор! Ты кругом виноват!» Князь молчал. «Виноват или нет?»
3: «Столько же, сколько и вы. Впрочем, ни я, ни вы, мы оба ни в чем не виноваты умышленно. Я третьего дня себя виноватым считал, а теперь рассудил, что это не так».
2: «Так вот ты как. Ну хорошо. Слушай же и садись, потому что я стоять не намерена».
3: Оба сели.
2: «Во-вторых, ни слова о злобных мальчишках. Я просижу и проговорю с тобой 10 минут. Я пришла к тебе справку сделать, а ты думал, и Бог знает что. И если ты хоть одним словом заикнешься про дерзких мальчишек, я встаю и ухожу. И уже совсем с тобой разрываю».
3: «Хорошо», — ответил князь.
2: «Позволь тебя спросить, изволил ты прислать 2 или 2,5 месяца тому, около святой, к Аглае письмо?»
3: «Писал».
2: «С какой же целью? Что было в письме? Покажи письмо». Глаза Лизаветы Прокофьевны горели, она чуть не дрожала от нетерпения.
3: «У меня нет письма», — удивился и оробел князь ужасно. «Если есть и целый еще, то у Аглаи Ивановны...»
2: «Не финти! О чем писал?»
3: «Я не финчу и ничего не боюсь. Я не вижу никакой причины, почему мне не писать».
2: «Молчи! Потом будешь говорить. Что было в письме? Почему покраснел?»
3: Князь подумал. «Я не знаю ваших мыслей, Лизавета Прокофьевна. Вижу только, что письмо это вам очень не нравится. Согласитесь, что я мог бы отказаться отвечать на такой вопрос, но чтобы показать вам, что я не боюсь за письмо, и не сожалею, что написал, и отнюдь не краснею за него». Князь покраснел еще чуть не вдвое более. «Я вам прочту это письмо, потому что, кажется, помню его наизусть». Сказав это, князь прочел это письмо почти слово в слово, как оно было. «Экая галиматья! Что же этот вздор может означать, по-твоему?» — резко спросила Лизавета Прокофьевна, выслушав письмо с необыкновенным вниманием. «Сам не знаю вполне. Знаю, что чувство мое было вполне искреннее. Там у меня бывали минуты полной жизни и чрезвычайных надежд». «Каких надежд?» «Трудно объяснить. Только не тех, про какие вы теперь, может быть, думаете. Надежд, ну, одним словом, надежд будущего и радости о том, что, может быть, я там не чужой, не иностранец. Мне очень вдруг на родине понравилось. В одно солнечное утро я взял перо и написал к ней письмо. Почему к ней, не знаю. Иногда ведь хочется друга подле. И мне, видно, друга захотелось». Помолчав, прибавил князь. «Влюблен ты, что ли?»
4: «Нет, я как сестре писал. Я и подписался братом. Нарочно».
3: «Понимаю». «Мне очень тяжело отвечать вам на эти вопросы, Лизавета Прокофьевна».
4: «Знаю, что тяжело».
3: «Да мне-то дела нет никакого до того, что тебе тяжело. Слушай, отвечай мне правду, как пред Богом. Лжешь ты мне или не лжешь?»
4: «Не лгу».
3: «Верно говоришь, что не влюблен?»
4: «Кажется, совершенно верно».
3: «Ишь ты, кажется. Мальчишка передавал?»
4: «Я просил Николая Арделеоновича».
3: «Мальчишка? Мальчишка?» С азартом перебила Лизавета Прокофьевна. «Я знать не знаю, какой такой Николай Арделеонович. Мальчишка?»
4: «Николай Арделеонович».
3: «Мальчишка, говорю тебе».
4: «Нет, не мальчишка, а Николай Арделеонович», — твердо, хотя и довольно тихо, ответил, наконец, князь. «Ну, хорошо, голубчик, хорошо. Это тебе я причту». Минутку она пересиливала свое волнение и отдыхала.
3: «А что такое рыцарь бедный?»
4: «Совсем не знаю. Это без меня. Шутка какая-нибудь».
3: «Приятно вдруг узнать. Только неужели ж она могла заинтересоваться тобой? Сама же тебя уродиком и идиотом называла».
4: «Вы бы могли мне это и не пересказывать», — укоризненно, чуть не шепотом заметил князь.
3: «Не сердись. Девка самовластная, сумасшедшая, избалованная. Полюбит, так непременно бронить вслух будет и в глаза издеваться. Я точно такая же была. Только, пожалуйста, не торжествуй, голубчик. Не твоя. Верить тому не хочу и никогда не будет. Говорю для того, чтобы ты теперь же и меры принял. Слушай, поклянись, что ты не женат на этой».
4: «Лизавета Прокофьевна, что вы, помилуйте?» — чуть не привскочил князь от изумления.
3: «Да ведь чуть было не женился».
4: «Чуть было не женился», — прошептал князь и поник головой.
3: «Что ж, в нее, что ли, влюблен, коли так? Теперь для нее приехал? Для этой?»
4: «Я приехал не для того, чтобы жениться», — ответил князь.
3: «Есть у тебя что-нибудь святое на свете?»
4: «Есть».
3: «Поклянись, что не для того, чтобы жениться на той».
4: «Клянусь, чем хотите».
3: «Верю. Поцелуй меня».
4: Наконец-то я вздохнула свободно.
3: «Но знай, не любит тебя Аглая. Меры прими, и не бывать ей за тобой, пока я на свете живу. Слышал?»
4: «Слышал». Князь до того краснел, что не мог прямо глядеть на Лизавету Прокофьевну.
3: «Заруби же, я тебя как провидение ждала. Не стоил ты того. Я подушку мою слезами по ночам обливала. Не по тебе, голубчик, не беспокойся. У меня свое другое горе, вечное, и всегда одно и то же. Но вот зачем я с таким нетерпением ждала тебя? Я все еще верю, что сам Бог тебя мне как друга и как родного брата прислал. Нет при мне никого, кроме старухи Белоконской, да и та улетела. Да вдобавок глупа, как баран, стала от старости. Теперь отвечай просто, да или нет. Знаешь ты, зачем она третьего дня из коляски кричала?»
4: «Честное слово, что я тут не участвовал и ничего не знаю».
3: «Довольно, верю. Теперь и у меня другие мысли об этом. Но еще вчера утром во всем винила Евгения Павловича. Целые сутки третьего дня и вчера утром. Теперь, конечно, не могу не согласиться с ними. До очевидности, что над ним тут как над дураком насмеялись. Почему-то, зачем-то, для чего-то. Уж одно это подозрительно, да и неблаговидно. Но не бывать Аглае за ним. Говорю тебе это. Пусть он хороший человек, а так оно будет. Я и прежде колебалась, а теперь уж, наверное, решила. Положите сперва меня в гроб и закопайте в землю, тогда выдавайте дочь. Вот что я Ивану Федоровичу сегодня отчеканила. Видишь, что я тебе доверяю? Видишь?
4: Вижу и понимаю. Лизавета Прокофьевна пронзительно всматривалась в князя. Может быть, ей очень хотелось узнать, какое впечатление производит на него известие о Евгении Павловиче.
3: «О Гавриле Иволгине ничего не знаешь?»
4: «То есть, много знаю».
3: «Знал или нет, что он в сношениях с Аглаей?»
4: «Совсем не знал», — удивился и даже вздрогнул князь. «Как вы говорите, Гаврила Ардалионович в сношениях с Аглаей Ивановной?» «Быть не может».
3: «Недавно очень. Тут сестра всю зиму ему дорогу протачивала, как крыса работала».
4: «Я не верю», — твердо повторил князь после некоторого размышления и волнения. «Если б это было, я бы знал, наверное».
3: «Небось, он бы сам пришел, да на груди твоей признался в слезах». «Эх ты, простофиля, простофиля, все-то тебя обманывают, как... И не стыдно тебе ему доверяться? Неужели ты не видишь, что он тебя кругом облапошил?»
4: «Я хорошо знаю, что он меня иногда обманывает», — неохотно произнес князь вполголоса. «И он знает, что я это знаю», — прибавил он и не договорил.
3: «Знать и доверяться. Этого не доставало. Впрочем, от тебя так и быть должно. И я-то чему удивляюсь, Господи? Да был ли когда другой такой человек? Тьфу! А знаешь, что этот Ганька или эта Варька... Ее в сношение с Настасьей Филипповной поставили.
4: «Кого?» — воскликнул князь.
3: «Аглаю».
4: «Не верю. Быть того не может. С какой же целью?» Он вскочил со стула.
3: «И я не верю. Хоть есть улики. Девка своевольная, девка фантастическая, девка сумасшедшая, девка злая, злая, злая. 1000 лет буду утверждать, что злая. Все они теперь у меня такие. Даже эта мокрая курица Александра. Но это уж из рук вон выскочило. Но тоже не верю.
4: Может быть, потому что не хочу верить», — прибавила она как будто про себя.
3: «Почему ты не приходил?» Вдруг обернулась она опять к князю. «Все 3 дня. Почему не приходил?» — нетерпеливо крикнула ему она другой раз.
4: Князь начал было рассказывать свои причины, но она опять перебила.
3: «Все-то тебя как дурака считают и обманывают. Ты вчера в город ездил, об заклад побьюсь. На коленях стоял. 10 000 просил принять этого подлеца».
4: «Совсем нет, и не думал. Даже и не видал его. И, кроме того, он не подлец. Я от него письмо получил».
3: «Покажи письмо».
4: Князь достал из портфеля записку и подал Лизавете Прокофьевне. В записке было: «Милостивый государь, я, конечно, не имею ни малейшего права в глазах людей иметь самолюбие. По людскому мнению, я слишком ничтожен для этого. Но в глазах людей, а не в ваших, я слишком убедился, что вы, милостивый государь, может быть, лучше других. Я не согласен с Докторенкой и расхожусь с ним в этом убеждении. Я от вас никогда не возьму ни копейки, но вы помогли моей матери, и за это я обязан быть вам благодарен, хотя и через слабость. Во всяком случае, я смотрю на вас иначе и почел нужным вас известить, а затем полагаю, что между нами не может быть более никаких сношений. Антип Бурдовский. П.С. Недостающая до 200 рублей сумма будет вам в течение времени верно выплачено».
3: «Эка бестолочь», — заключила Лизавета Прокофьевна, бросая назад записку. «Не стоило и читать. Чего ты ухмыляешься?»
4: «Согласитесь, что и вам приятно было прочесть».
3: «Как? Эту проеденную тщеславием галиматью? Да разве ты не видишь, что они все с ума спятили от гордости и тщеславия?»
4: «Да, но все-таки он повинился. Порвал с Докторенкой, и чем он даже тщеславнее, тем дороже это стоило его тщеславию.
3: О, «Какой же вы маленький ребенок, Лизавета Прокофьевна! Что, ты от меня пощечину, что ли, получить, наконец, намерен?» «Нет, совсем не намерен, а потому что вы рады записке, а скрываете это. Чего вы стыдитесь чувств ваших? Ведь это у вас во всем». «Шагу теперь не смей ступить ко мне», — вскочила Лизавета Прокофьевна, побледнев от гнева. «Чтоб и духу твоего у меня теперь с этой поры не было никогда. А через 3 дня сами придете и позовете к себе. Ну как вам не стыдно? Это ваши лучшие чувства. Чего вы стыдитесь их? Ведь только сами себя мучаете».
5: «Умру, не позову никогда. Имя твое позабуду. Позабыла». Она бросилась вон от князя. «Мне и без вас уже запрещено ходить к вам», — крикнул князь ей вслед. «Что? Кто тебе запретил?» Она мигом обернулась, точно ее укололи иголкой. Князь заколебался было ответить. Он почувствовал, что нечаянно, но сильно проговорился. «Кто запрещал тебе?» — неистово крикнула Лизавета Прокофьевна. «Аглая Ивановна запрещает». «Когда?» «Да говори же!» «Давеча утром прислала, чтоб я никогда не смел к вам ходить». Лизавета Прокофьевна стояла, как остолбенелая, но она соображала.
6: «Что прислала? Кого прислала? Через мальчишку? На словах?»
5: Воскликнула она вдруг опять.
3: «Я записку получил», — сказал князь.
6: «Где?» «Давай, сейчас!»
3: Князь подумал с минуту, однако же вынул из жилетного кармана небрежный клочок бумаги, на котором было написано: «Князь Лев Николаевич, если после всего, что было, вы намерены удивить меня посещением нашей дачи, то меня, будьте уверены, не найдете в числе обрадованных. Аглая Япончина». Лизавета Прокофьевна обдумывала с минуту. Потом вдруг бросилась к князю, схватила его за руку и потащила за собой.
6: «Сейчас! Иди! Нарочно сейчас! Сию минуту!» — вскричала она в припадке необычайного волнения и нетерпения.
3: «Но ведь вы меня подвергаете...»
6: «Чему, невинный простофиля? Точно даже и не мужчина! Ну, теперь я сама все увижу! Своими глазами!
3: Да шляпу-то, по крайней мере, захватить дайте!
6: Вот твоя мерзкая шлепенка! Идем!»
3: Фасону даже не умел со вкусом выбрать.
6: «Это она!» —

0: ты подслушиваешь?» — крикнула она, спохватившись, что проговорилась. «Ей шута надо такого, как ты, давно не видала. Вот она зачем тебя просит. И я рада, рада, что она теперь тебя на зубок подымет. Того ты и стоишь. А она умеет. О, как она умеет!»
1: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг». Читает Владимир Голицын.
1: Его звали Тишкой. В нашем дворе постоянно вокруг него было много ребят. Каждый из нас хотел, чтобы он был только его или ее другом. Но ссор не случалось, потому что он всех любил, и каждому доставалась частичка его ласки и тепла. А мы платили ему тем же. Кто-то из ребят за обедом котлету не съест и тайком от родителей принесет другу Тишке, а кто-то сосиски из холодильника стащит и угостит всеобщего любимца. Бездомный пес Тишка был породистым. Надя, девчушка с третьего этажа, сразу определила, что Тишка — Колли. Да мы и сами видели, что Колли. Длинная шерсть, узкая длинная морда и очень дружелюбный характер. Как он попал в наш двор, никто не помнил. Зато мастерить для него конуру на помощь вышел даже Юркин папа. Мы старались чаще гладить это несчастное лохматое создание. Несчастное, потому что он остался без хозяина и дома. А ведь без дома никак нельзя. Тишка смотрел на нас иногда грустными глазами и, наверное, в это время вспоминал свой дом. А еще мы любили, когда Колли Тишка бегал за нами на пришкольный стадион играть в футбол. Он садился с девчонками на трибуны, так мы называли лавочки возле поля, и наблюдал за игрой. После футбола мы бежали на речку, и Тишка бежал вместе с нами. Потом Тишка пропал. Мы разделялись на группы по 3-4 человека и ходили по нашему району в поисках пропавшего. Все взрослые из нашего общежития знали о всеобщем детском горе и сочувственно кивали головами, когда видели наши грустные лица. Прошло время, и мы стали мириться с потерей. Решили, что Тишку уже никогда не увидим. Наверное, думали мы, он либо попал под машину, либо его украли на живодерню, либо он просто на нас обиделся и ушел. А может, он так сильно заскучал по хозяину, что бросился на поиски? Какой был у нас восторг и удивление, когда Тишка вернулся обратно в наш двор, но не один, а с четырьмя крохотными щенками, которые были точь-в-точь похожи на него. Он, как обычно, прошел в свою конуру, все обнюхал и лег у входа. Щенки подбежали к нашему Тишке и стали сосать у него молоко. Наш Тишка оказался девочкой. Как мы смеялись, когда прошло удивление. Мы по очереди брали на руки пушистых щенков, гладили золотистую шерсть молодой мамы, а Тишка смотрела на нас умными глазами и радостно скулила. Насмотреться на свою любимицу мы никак не могли. Так сильно успели по ней соскучиться. Кто-то из девочек принес молока. Сидя на корточках возле самодельной будки, мы были счастливы, как никто во всем мире. Счастливы от того, что Тишка жива и здорова, что она стала мамой и что у

0: нее теперь есть дом, а у нас щенки. Живи, Тиша, со своими щенками. Мы тебя в обиду не дадим».
1: На радио «Вера» вы слушали рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг». Читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер. Это программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой коллега, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин. Привет.
2: Кость, привет. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета Константин Мацан. Костя, привет. И давай сразу поговорим с тобой сначала о конце. О конце времен. Вот такая немного апокалиптическая беседа у нас сегодня с тобой будет. И что обычно современный человек, вот рядовой современный человек, представляет, когда ему говорят «конец света» и «приход такого персонажа, как Антихрист». Но мне кажется, вслед за массовой культурой возникает в сознании такое кинематографичное действо с потоками лавы, серы, огня, разрушением всего вокруг, что можно видеть и не видеть, и вокруг всего этого возвышается некий общемировой правитель инфернального вида, да простят меня наши дорогие слушатели, с рогами и в красном плаще, и вот как-то так наш мир и закончится. Но что, если на это дело посмотреть глазами человека, который жил лет 150, наверное, назад, вот если адресоваться к годам жизни Владимира Сергеевича Соловьева, вот, я бы даже сказал чуть-чуть по-другому. «Краткая повесть об Антихристе», которую написал Соловьев, была издана в 1899-1900 году. Что это за время? Прежде чем мы с тобой начнем говорить, я сакцентирую специально для наших слушателей. Рубеж веков. Ясное дело, что на любом рубеже веков, а так было всегда, и для многих наших слушателей не так давно прошедший миллениум, 2000 год, вспомним, какой был ажиотаж, люди искали, смотрели признаки конца света, различные календари пытались найти, и вот все то, что отвлекает, наверное, по сути, все-таки от истинной веры, все то же самое было в 900 году, плюс массовое увлечение такой историей, как спиритизм, разговор с духами, плюс общий такой настрой в мире чего-то грядущего, но пока не случившегося. Вроде бы все, с одной стороны, неплохо, но вот что-то где-то, вот знаешь, вот как будто бомбочку такую подожгли, и фитиль тлеет. Все это в общественном сознании так или иначе было. Я сейчас говорю еще о том, что вспомним, что поэзию Серебряного века, которая, ну, буквально зарождалась в эти годы. Авторы были, конечно, еще молоды, но то, что потом вот ей стало. Вспомним о начале кинематографа и, в принципе, всех литературных художественных произведений. Какие концовки в то время были у произведений? Вот, Костя, ты задумывался когда-нибудь? Вот сейчас у нас с тобой привычный тот самый голливудский хэппи-энд. Вот что было для людей тогда считалось замечательным там фильмом, или ты книжку прочитал, вот как она должна была закончиться, так, чтобы ты порадовался в конце, как ты думаешь? Чтобы она тебе понравилась, я бы так сформулировал.
1: Не знаю, всеобщей катастрофы.
2: Да, да, героям непременно должно стать плохо в конце. Вот была такая мода. Это изменилось уже позже, после Первой мировой войны, которая, безусловно, повлияла на общественное настроение в Америке, случилось потом, позднее, в 20-е годы, уже Великая депрессия. И вот тогда возникла вот эта философия позитивизма, которая у нас сейчас везде до сих пор живет и обретает, что...
1: Если позитивизм в смысле позитивности.
2: Да. Не надо путать. Естественно, я имею в виду, скажем так, позитивные концовки, позитивные развязки. Так вот, краткая повесть об Антихристе, если посмотреть на это действие, если бы оно происходило буднично, если бы конец света происходил буквально в нашем с тобой окружении. И немножко забегая вперед, я честно признаюсь, меня поразило, особенно самое начало, до того, как в этой повести начинаются события, скажем так, общемирового масштаба, зарождение и приход этого человека, я бы даже сказал, античеловека, вот как он случился, как это все отчасти напоминает современный мир. Хотя вот я опять сейчас возвращаюсь к тому, с чего я начал нашу беседу. Признаки конца света даже апостолы чуть ли не видели и наблюдали в свою эпоху и думали, что вот сейчас вот уже все закончится.
1: Да, мы сегодня говорим о тексте Владимира Сергеевича Соловьева «Краткая повесть об Антихристе». Это часть его последней, написанной, опубликованной, то есть законченной при жизни большой работы, которая называется «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» с включением краткой повести об Антихристе. Эта работа действительно написана Соловьевым в 1899 году, опубликована в 1900 году, и в этом же году Соловьев скончался. Поэтому эта работа предсмертная. Она построена как действительно разговор, диалог. Там есть герои, рассказчик, которого зовут господин Зет Князь, в котором, как правило, улавливают некую, ну, если не пародию, то некие отголоски идеи Льва Николаевича Толстого о таком непротивлении злу силы и так далее. Политик, генерал и дама. И вот они беседуют о войне, прогрессе и конце всемирной истории. И в конце третьего разговора господин Зет, с которым Соловьев себя эксплицитно соотносит, он во вступлении пишет, что я вот взгляды, которые мне наиболее кажутся близкими, излагаю от имени персонажа господин Зет.
2: Но это такой перенос себя.
1: Да, да, но при этом тут же Соловьев в этом тексте оговаривается, что и отдельные мотивы в мнениях других персонажей тоже ему близки, то есть он всецело себя с ними не растождествляет. Но вот господин Зет рассказывает краткую повесть об Антихристе, собственно, сочиненную, понятно, самим Соловьевым. То есть мы можем об этом тексте, краткая повесть об Антихристе, говорить, как, если угодно, такой вставной главе в книге «Три разговора» о войне, прогрессе, конце мировой истории.
2: Что примечательно, Соловьев пишет, если я сейчас не ошибаюсь, уже по прочтении, фактически от примерно том временном промежутке, который нас с тобой сейчас окружает.
1: Действительно, такой первый взгляд на этот текст «Краткая повесть об Антихристе» дает ощущение каких-то пророчеств Соловьева, потому что начинает Соловьев с того, что наступит время, когда вслед за панамериканизмом и паневропеизмом наступит панмонголизм.
2: А давай все расшифруем, что эти слова означают, что за паны такие?
1: Ну, пан — это греческий корень «все», «все», да, а когда мы говорим про панмонголизм, то есть объединение всех, ну, скажем так, восточных наций. То есть в объединении их в некую одну силу. И с чего начинается краткая повесть об Антихристе? С того, что Европу захватывают орды с Востока. Собственно, такой большой объединенный Китай наступает на Европу.
2: И... Ну, если уж быть совсем точным, зарождалось это в Японии, по версии Соловьева.
1: Да.
2: Вот. Но, тем не менее, насколько близок оказался Соловьев по времени к тем событиям, которые случатся буквально через 20 с небольшим лет в одной из баварских пивных, и, скажем, распаленной одним юным художником?
1: Да. И вот по Соловьеву происходит такое наступление Азии на Европу, и ради этого Европа мобилизуется и объединяется. И вот то, что до этого веками были раздроблены отдельные государства, они понимают, что только вместе они смогут и дальше пребывать как некий независимый субъект. И вот организуются Объединенные Штаты Европы, изгнанные, соответственно, орды с Востока, завоеватели. И дальше вот речь про снова про европейскую цивилизацию.
2: Ты знаешь, мне кажется, очень важно то, что чуть-чуть все иначе происходило, что сначала вот орды с Востока захватили, полвека царствовали над всей Европой, а потом где-то в подполье Европа проснулась, пробудилась и сбросила с себя это ярмо. И на вот этом ликующем блаженстве от того, что мы победители, вокруг этой, скажем так, гордости самолюбования начинает возникать нечто весьма интересно.
1: Собственно, возникает тот, кто назван Антихристом. И если говорить, как бы забегая вперед и как-то обозревая то, о чем нам, наверное, сегодня еще предстоит поговорить, в чем такая, ну, если угодно, главная тема этого текста? Это действительно представление о конце времен и о том, как, на каких основаниях возможно всеобщее объединение людей, всеобщее братство. А возможно ли оно на основаниях, ну, если угодно, таких вот политико-государственных? Возможно, говорит Соловьев, но под властью Антихриста. И со всеми вытекающими последствиями, о которых мы поговорим. А настоящее объединение людей, оно возможно только вокруг Христа. Но тогда это будет не объединение каких-то политических систем. Это будет, собственно, объединение верных людей, и это будет, ну, скорее всего, если угодно, малое стадо, которое не соблазнится, не прельстится обещаниями Антихриста.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы сегодня обсуждаем текст Владимира Соловьева «Краткая повесть об Антихристе». И мне кажется, очень на важную вещь вначале сам обратил внимание, что действительно, вот даже сейчас, я думаю, наши слушатели нас слушают и думают, ну что, какими-то пугалками, ужастиками занимаются, Антихрист, какой-то вот Армагеддон сразу рисуется в мире. Это какой-то страшный, инфернальный персонаж. Зачем мы запугиваем этими всякими вещами наших слушателей? И вся в этом смысле, ну, как-то красота и изящество замысла Соловьева, когда он об этом пишет, в том и состоит, что Антихрист – это, в общем, тот, кто себя выдает за Христа.
2: А давай просто возьмем и расшифруем это слово. «Анти» – это значит, это такая приставка к слову, которая означает слово «против», либо не столько «против», бывает, что еще и «вместо».
1: «Вместо». И это очень важный момент. Действительно, тот, кто занимает место. А вот в этом отношении даже есть же такие неожиданная параллель, может быть, неожиданная интерпретация гоголевского «Ревизора», что ревизор – образ Антихриста. В каком смысле они? В смысле чудовища, которое инфернально с неба спустилось? А того, кто выдал себя за другого, и ему поверили. Его приняли за чистую монету, его приняли за Христа. Он сумел обмануть.
2: Тут любопытно, каким образом происходит подмена, потому что, возвращаясь к тому же Соловьеву, Антихрист у него в произведении – это человек, рожденный от человеков. Вот здесь можно сделать много ремарок, но, тем не менее, это человек, рожденный от людей. И самое интересное, как он сам себя в начале, до некой духовной перемены, которая еще к нему придет и которая его развернет, он сам себя начинает убеждать в том, что он есть заместитель, если угодно, Христа. Тот Христос, говорит Соловьев словами этого персонажа, тот Христос мой предтеча. Его призвание было предварить и подготовить мое явление. И в этой мысли великий человек 21 века будет применять к себе все, что сказано в Евангелии о втором пришествии, объясняя это пришествие не как возвращение того же Христа, а как замещение предварительного Христа окончательным, то есть им самим.
1: Да, ну, во-первых, это сатанинская гордыня. Да, некое такое богохульство. И действительно, там причем есть такое еще, казалось бы, логически безупречная мысль у этого человека, которого описывает Соловьев, что ведь то, что приходит позже, оно более совершенно.
2: И там такая еще цитата. «Я призван быть благодетелем этого отчасти исправленного, отчасти неисправимого человечества». Логика там безумная во всей многогранности этого слова. Безумная в том смысле, для начала в переносном, что она сверхлогичная с точки зрения того персонажа, который это говорит.
1: Да, все логично.
2: Абсолютно. Тут против логики, что называется, не попрешь. Но она безумна в своей сути.
1: Ты знаешь, вот я очень рад, что ты на это обращаешь внимание, почему даже такие слова используешь. Мой любимый Честертон в книге «Ортодоксия» высказывает такую потрясающую мысль. Что такое безумие, говорит он. У него там глава есть прямо такая, которая называется «Сумасшедший». Но современные люди похожи на сумасшедших. Почему? Что такое безумие? Обычное мнение о безумии обманчиво. Безумный теряет не логику. Он теряет все, кроме логики. Вот с логикой у него внутри себя все в порядке. Как пишет Честертон, безумие – это сочетание исчерпывающей логики с чем? С ущербным здравым смыслом. То есть вот такой он пример приводил, что если вот человек реально вот сумасшедший в клинике для душевнобольных, вот он думает, что вокруг него все сговорились, что вокруг него заговор. Ну, вот у него такая мания, диагноз. И ему говорят, послушайте, ну, ведь никто вокруг вас не проявляет признаков заговора, никто не шепчется, не шушукается у вас за спиной. Все, до вас никому дела нет. Что на это скажет вот такой сумасшедший? Он скажет, так именно так себя ведут заговорщики. Они шифруются, они себя не показывают, иначе бы их замысел провалился. То есть я в том, что они против меня как будто не строят заговор, вижу признак того, что они его строят, это их замысел. То есть вот его логика, как пишет Честертон, его логика описывает факты не хуже вашего. Поэтому, действительно, безумие, оно очень часто очень логично, но оно логично внутри себя, оно просто не учитывает все остальное, здравый смысл, всю остальную сложность жизни. Вот, и действительно важно, да, что вот человек, который себя ставит вровень со Христом. Еще что мне вот в этом тексте каждый раз поражает, когда я читаю, как Соловьев сочиняет, а почему такое доверие этому человеку оказывается в обществе. Ведь что он делает? Он пишет книгу о богословии.
2: Это первое его действие после перевоплощения.
1: Да, вот там перевоплощение – это такой момент, когда, ну, давай тоже про это скажем. Вот человек, который считает себя тем, кто должен прийти, как бы завершить дело Христова, и тут он начинает сомневаться. Но ведь если Христос – Бог, если Он есть, то как бы Он как-то может сам прийти, сам свое дело продолжить, тогда под вопрос ставится мой статус как великого благодетеля человечества, как того, кто как бы придет на смену Христу. То есть, а точно ли? Вот такое вообще, вот тут через безумие пробивается здравая мысль. А точно ли Христос приготовлял мой приход, мою деятельность? Может быть, он сам без меня все сделает? И вот это порождает в человеке просто панику, стресс, кризис. Как так? Как бы моя миссия великая может оказаться под вопросом, если Христос на самом деле Бог и сам придет и сам все будет делать. Ну, человек переживает реальное, ну, если угодно, искушение, то есть ему кто-то словами очень божественными говорит, сын мой, нет, в тебе мое благоволение, Христос не тот, кто мне нужен, ему больше нет доверия или вообще нет доверия, на тебя вся надежда. То есть человек по гордыне своей получает какое-то ну, на самом деле, дьявольское откровение и такое уверение в собственном «я», в собственном тщеславии. Да, я пойду спасать человечество.
2: Ты знаешь, сколько здесь в этом тексте аллюзий, причем аллюзий прямых, и все с приставкой «анти». Потому что если мы будем рассматривать, с чего начинается краткая повесть, то вот эта вся история с панмонголизмом, это же на самом деле аллюзия на Иоанна Предтечу. Сам по себе приход вот этот антихриста, когда он подготавливается, и когда он переживает вот этот момент перевоплощения, это антиблаговещение. Хотя, казалось бы, человек уже родился, но вот Соловьев его вот так вот переделывает. И опять же, от чего оно случилось? Богородица сказала: «Да будет по слову твоему». Здесь же человек сам, из-за чего он совершает свой прыжок, из-за того, что он якобы, вроде бы, пытается даже в каком-то смысле молиться, но как Иуда он не видит никаких других действий, кроме как сделать то, что он собирается сделать. И, опять же, вот, совершая его действия, некие силы его удерживают. А мы помним, когда Христос молился в пустыне, и дьявол отвел его на крыло храма и сказал: «Спрыгни, и ангелы тебя подхватят». Собственно, что в повести случается с нашим персонажем, только вопрос, ангел ли его, конечно, подхватили. Это вот большой-большой вопрос.
1: Но ведь, собственно, в этом и дело, что да. Когда сатана искушает Христа в пустыне, говорит: «Спрыгни, и тебя подхватят силы», Христос говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». То есть Христос отказывается вот так, как бы, играть в эту игру с искусителем. И таким как бы, ну, если угодно, ну, в кавычках, дешевым образом демонстрировать свою божественность. А этот герой что-то похожее делает, и его подхватывает, и он убеждает, что да, ну, конечно, я избранный. Вот, конечно, после этого он переживает откровение. Причем тоже ведь потрясающе, какой-то лик, какой-то ему является, и говорит вроде бы словами Евангелия, теми словами, которые вот в повествовании о крещении Христа в Иордане Бог Отец говорит Христу: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Вот этот человек, этот герой слышит то же самое. Ну, это вот... Это как бы, ну, нужно достаточно быть, надо очень хотеть как бы так думать о себе, чтобы себя сильно сказать себе: да, вот ко мне только что обращался сам, как бы сам Бог и меня, или кто-то меня назначил таким выдающимся. Действительно, ну вот, вот там, где у Христа, настоящего Христа, смирение и...
2: Весь подвиг во имя Отца.
1: И кротость. Кротость и смирение. И, конечно, да, я не в свое имя пришел, а во имя Отца. Вот у человека, у этого героя, все во имя себя.
2: Более того, да, во имя себя. Но по вот этой совершенно безумной дьявольской логике, он же к чему стремится? Стремится к тому, о чем мы очень много говорим здесь на радио «Вера» и в интервью, и в наших коротких программах, в комментариях. Есть, к сожалению, такая людская черта, как задушить кого-то своей любовью. Вот задушить здесь можно воспринимать во многих контекстах, в том числе это... Речь о гиперопеке, о гиперзаботе, и речь о том, что я же тебя со всех сторон сейчас опеку, я же тебе сделаю хорошо.
1: Да, и это очень близко к тому, что предлагает сделать антихрист в масштабах всего человечества, и мы об этом поговорим после небольшой паузы. Дорогие друзья, это программа «Истоки», не переключайтесь.
0: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
2: Это программа «Истоки». Программа, в которой мы из сегодняшнего дня вглядываемся, вчитываемся, вслушиваемся, размышляем над произведениями, которые во многом послужили основой русской духовной мысли. Сегодня мы говорим о краткой повести об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. В студии Максим Печенкин и Константин Мацан. Кость, тебе слово, потому что мне кажется, что до перерыва были затронуты такие тонкие материи, о которых дальше нельзя просто не продолжить.
1: Ну, вот что мне кажется важным, особенно когда я сейчас, вот, готовясь к нашему разговору, перечитывал этот текст, на что я обратил внимание. Что делает вот этот вот персонаж, которого Соловьев называет Антихристом, первое? Он, как мы сказали, пишет книгу по вопросам религиозным, по вопросам богословия. И эта книга вызывает чрезвычайно теплый отклик у массы-массы людей. Она делает его просто всемирной звездой.
2: А надо сказать еще и следующее. То, что становление этого персонажа произошло отнюдь не на пустом фоне. Изначально он был необычайно талантливым, необычайно красивым. И более того, во многих произведениях, к сожалению, не всегда удается буквально пару слов выделить в такую цитату, которая символизировала бы какую-то внутреннюю характеристику героя, персонажа и более того, всего трактата. Здесь это удалось. Вот мне кажется, что основная тема, она заключена в курсиве, которым сам Соловьев выделил. Для того, чтобы быть принятым, надо быть приятным. Какие здесь слова, какая здесь игра слов и сколько смыслов сюда зашито. Это что-то потрясающее просто.
1: Да, а вот я хочу про эту книгу чуть-чуть сказать. Что в ней такого особенного? Почему она такой фурор произвела? Соловьев очень тонко на это обращает внимание. В этой книге о религиозных вещах, в том числе о Евангелии, о Библии, было сказано очень просто, доступно каждому. И так, что как бы каждый читающий нашел в этом тексте как бы некое подтверждение своего отношения к Евангелию. Как бы по мерке каждого человека оказалось то, что написал этот автор. Почему, мне кажется, это важно? Почему это так пронзительно Соловьёва звучит? Потому что это действительно очень часто мы это можем, наверное, там в себе, в жизни встретить, как просто относиться к Евангелию, как к книге, которая от тебя ничего не требует, и как бы думаешь, что текст по моей мерке. То есть вот читаешь, потому что я так и живу, вот эти какие прекрасные места вот эти вот. Вот я их принимаю, вот они так у меня сердце успокаивают. И как будто бы Евангелие не обращает к себя никакой работе над собой дальнейшей, никакому росту. То есть все уже есть, все уже хорошо. Как бы это не побуждает к внутренним изменениям, а наоборот побуждает к тому, чтобы сказать себе: все в порядке, я нормальный человек, вот я живу по Евангелию. И мне кажется, что вот на это обращает внимание здесь Соловьев. А Евангелие – книга принципиально сшитая не по нашей мерке. Это всегда на вырост. Это всегда то, что как бы куда-то должно тебя повести. Если ты, там, читая Евангелие, так вот радуешься тому, как здорово написано, но не меняешься, тогда ты как-то, ну, не очень как бы читаешь Евангелие в этом отношении.
2: Ты знаешь, насчет того, как здорово написано, здесь же тоже есть цитата Соловьева, что вот эта антикнига, возвращаясь к тому, что все, что написано, можно воспринимать как такие антиаллюзии на евангельские события, на события библейские, даже на, в данном случае, это антибиблия. Так вот, все это будет соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю или идее легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным наличным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины. Сама истина, кстати, выделена курсивом. Не возвышаясь для нее действительно над своим «я», нисколько не отказываясь на деле от своей односторонности, ни в чем не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность. Если вот как ты правильно сказал, Евангелие – это всегда книга на вырост. Более того, одни и те же события в Евангелии описываются с четырех сторон, с четырех точек зрения. У нас четыре евангелиста. Здесь один человек пишет одну книгу, причем высоких художественных достоинств, которая привлекает многих-многих читателей, как Соловьев говорит, даже сторонников, противников и критиков. Правда, есть дальше один вот вопросик. Правда, некоторые благочестивые люди, горячо восхваляя эту книгу, станут задавать только вопрос, почему в ней ни разу не упомянуто о Христе.
1: Да, это очень тонкий момент, на который Соловьев обращает внимание или придумывает. И, конечно, гениальный в своей лукавости, в своем лукавстве ответ и самого автора книги, и как бы его сторонников, а потому что, говорят они, за последние века замылили имя Христа, затерли. Как бы заюзали, как бы мы сегодня сказали, слишком много религиозные авторы использовали это слово, вообще это имя, как бы напрасно, и задергали, и поэтому теперь это некая правильная добродетель его не упоминать, чтобы лишний раз как бы святыню вот не пачкать, не дергать ее, оставить святыню неприкосновенной. Это вообще вот как все у этого персонажа, это гениально, тонко и лукаво. Потому что есть проблема спрофанировать святыню частой демонстрацией, употреблением. Да, есть проблема в том, что прикрыться просто именем или словом Христос действительно очень просто. Есть. И говоря о таких, о Спасителе, действительно, требуется осторожность и какая-то мера, если угодно. Но ведь можно говорить о Христе, и не замыливая это слово и имя, даже имени этого не произнося, но говорить именно о нем, исповедовать его, даже без прямого упоминания этого имени. Но вот, как кажется, именно этого как раз в этом тексте, который написал этот персонаж, и нет. И, собственно, ведь самый центральный момент, вот как мне представляется, ради чего написана, с моей точки зрения, Соловьёвым вся эта краткая повесть, это момент, когда этого персонажа центрального просят исповедовать Христа Богом и Спасителем. И вот тут случается Армагеддон, вот тут случается срыв. Давай просто напомним слушателям, что там происходит дальше по тексту. Настолько велика популярность этого автора книги, что он фактически становится руководителем Объединенных Штатов Европы, его избирают римским императором новым, потому что он обещает, и он обещает единство, он обещает благоденствие. Он как фигура, безусловно, талантливая, гениальная, выдающаяся, еще и такая яркая, единственный, кто может претендовать на то, чтобы быть объединяющим лидером всего, в общем-то, западного человечества, вообще всего человечества.
2: В данном случае не западного, в данном случае центрального, потому что из Европы идет, но он дальше победной поступью начинает идти по всему миру и становится верховным императором всечеловеческим.
1: Да, да, он говорит о том, что, во-первых, он несет одно благо. И благо, как кажется, которое очень действительно привлекательно. Во-первых, он как один лидер, один над всеми, обеспечивает единство и мир. Да, если нет враждующих сторон, если он как третейский судья может все споры разрешать, то вот он, долгожданный мир во всем мире.
2: Конечно, вот тебе вопрос. Спаситель, от чего он спасает? Вот от войны вроде бы в данном случае спас. Что дальше-то? Какие шаги?
1: Мир во всем мире. Дальше, следующее. Экономическое благосостояние. Он делает так, чтобы все были сыты. И он говорит, я об этом буду заботиться, там выделяет средства на это, и все становится сыто, действительно. Как об этом пишет Соловьев, равенство всеобщей сытости. А разве это плохо? Да это прекрасно. Мы победили бедность и нищету, и так далее. А дальше по логике вещей решили с политикой, решили с экономикой, надо теперь с религией решать. И тогда он собирает Вселенский собор.
2: Чтобы... До религии есть одна важная поправка. Я тебя немножко приостановлю, потому что, пометуя давнюю фразу «хлеба и зрелищ», хлеба-то он уже дал, а народ-то надо еще чем-то занять. И вот тут-то у него появляется единственный его апостол.
1: Да, апостол, его посланник, его помощник, маг.
2: Чудодей.
1: Чудодей, который одновременно наполовину католический епископ, наполовину кто-то еще.
2: Ой, ну там дикое смешение религий, поэтому выделять кого-то там, не стоит.
1: Вот как Соловьев об этом так пишет, действительно, вот некий религиозный деятель, который становится такой его правой рукой. И вот решает собрать этот персонаж, этот вот антихрист, Вселенский собор, чтобы решить давнюю проблему, которая действительно проблема. А это разъединенность христиан на разные конфессии, на разные деноминации. Но если есть заповедь о единстве христиан, то тогда разделенность христианских конфессий – это плохо. И в этом отношении, это такой вопрос очень понятный. Даже иногда сегодня церкви человек внешне по отношению к ней задает вопрос. Вам же заповедано единство. Откуда так много разных конфессий церквей? Почему вы сами между собой договориться не можете? Вы не верны заветам своего же божественного учителя Христа. Очень справедливый вопрос. И вот, отвечая на эту многовековую боль, этот персонаж говорит, так давайте все объединимся под моим руководством. Вот, но какая реакция? Какая реакция получается на этом соборе? Это тоже любопытно. Вот собираются на соборе этом вселенском три основных конфессии.
2: Христианских конфессий.
1: Три конфессии, да, да. Христианских.
2: И мало того, я тебе еще немножечко дополню, потому что, ну, правда, мимо этого у Соловьева не пройдешь. Вот все, что он пишет, это важно и, скажем, познавательно. Это действительно каждый раз антиаллюзия. А христиан на момент созыва этого собора по Соловьеву становится все меньше и меньше, но они, как он сам пишет, улучшаются качественно. И одна из причин, почему антихрист решает собрать этот общехристианский вселенский, с позволения автора, наверное, сказать, собор, то, что христиане начинают читать Писание, вчитываются в книгу Откровений и видят то, что происходит. У них начинают, ну, по факту, открываться глаза. Если глаза открылись, надо их закрыть.
1: И вот собираются три конфессии на собор. Католики, православные и протестанты. Католиков возглавляет папа Петр II. Неформальным лидером православных выступает старец Иоанн. И лидером протестантов выступает профессор Паули. Ну, имена говорящие. Петр апостол, Иоанн апостол, Павел апостол. И обращается...
2: Все три старика, все три некрасивые против этого молодого и талантливого юноши.
1: При этом все три уважаемые. И вокруг них, соответственно, большая делегация каждой из конфессий, и больше 3000 человек на соборе присутствует, и в город Иерусалим, где проходит собор, стекаются со всего мира паломники, христиане, такое важнейшее событие, Вселенский собор. Тоже пародия на Первый Вселенский собор, собираемый императором. Мы знаем, что Первый Вселенский собор в Никее был создан Константином, императором Константином, поэтому это нормально, что именно император в империи собирает собор для решения проблем.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки». В студии Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем обсуждать текст Владимира Сергеевича Соловьева «Краткая повесть об антихристе». И вот мы сейчас перечитываем эту гениальную сцену Вселенского собора в этой повести, когда к этим трем многочисленным делегациям обращается антихрист со словами «давайте объединимся».
2: Ты знаешь,
1: нечто одно под моим руководством.
2: Ты знаешь, перед этими словами он произносит такую большую льстивую тираду, но, опять же, вот в чем гений Соловьева? он может буквально 5-6 словами раскрыть своего же персонажа. То есть до этого огромная вводная тирада, казалось бы, много текста, но, дорогие слушатели, будете перечитывать. Очень рекомендую обращать внимание на маленькие предложения. Вот Соловьев как раз из тех авторов, которые ими все переворачивают. Что говорит персонаж? Что говорит Антихрист? «Но мне этого мало». И вот в этих 4 словах просто концентрат. Вот каждый раз, вот ты понимаешь, что идет, но мне этого мало.
1: Да, и этот сверхчеловек очень тонко искушает представителя 3 конфессий, и тем самым как бы и читателям, ну, на самом деле нам в каком-то смысле, указывает на слабые места. Чем он подкупает католическую делегацию? Тем, что вам так важно главенство папы в Риме. Пожалуйста, мы это утверждаем, мы это не ставим под вопрос, мы возвращаем папе, утверждаем все почести, все регалии, которые нашими предшественниками на протяжении истории были даны.
2: И что же делает сам папа при этом?
1: Ну, сейчас мы до этого дойдем. Очень интересно, чем пытается искушать и подкупать православных. Вам так важна старина, традиция. Вам так важно, чтобы все было, как всегда было в веках. Я учреждаю в Константинополе музей христианской археологии. И вы давайте из своих рядов выдвигайте делегацию, которая со мной решит, как этому музею быть. Ну, вот такой тонкий момент, если мы говорим вот про себя и рефлексируем. Мы же много говорим, как важна традиция. Но традиция может превратиться и в археологию. Что нам важна, традиция или то вечное содержание, которое через традицию доносится? Тогда традиция может меняться. И тогда у того же Владимира Соловьева есть такая мысль, что традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. И очень легко вот этот вот дискурс традиционности, традиционных ценностей, важности традиции может свестись просто к заботе о старине. И вот это тонкий момент, и на него указывает не случайно Антихрист, обращаясь к православной делегации. А что важно протестантской делегации? Научность, библейская критика, богословие. Мы знаем, Германия, родина библейской критики, такой прямо плод ее. И вот получается, что Антихрист, как бы... его словами автор, как-то, как кажется, на тонкий момент обращает внимание. Можно подменить главное второстепенным. Ведь второстепенное для католиков – это главенство папы, для православных – традиционность, для протестантов – это научность. Это очень важные вещи. Вторая степень, она очень высокая, она прямо за первой. Но все-таки не первое. И очень легко, вот как бы оберегая то, что тебе дорого, начать оберегать вот не Христа, а что-то сопутствующее. И вот это такой момент, как мне кажется, в котором вот этот книга и 3 разговора, и конкретно краткая повесть об Антихристе очень так вот про человека, про актуальное и про нас. Собственно, момент, к которому мы подходим, который я так немножко уже анонсировал, который, мне кажется, самым важным здесь. И вам так, бальзам на сердце, кто оказывается разоблачителем Антихриста? Православный старец Иоанн. Все-таки, может быть, я сейчас так как бы ненаучно и несколько чуть-чуть иронично, но все-таки чуть-чуть Соловьев выделяет православных из остального ряда, потому что именно православный старец Иоанн обращается к Антихристу с вопросом, когда вот тот спрашивает: «Что вы хотите от меня? Я вам все готов дать». И предполагается ответ: «Дай нам там музей, дай нам главенство папы, дай нам институты, дай нам какие-то блага». И как-то очень в духе такого православного старчества, как мне кажется, старец Иоанн говорит: «А нам только одно от тебя нужно. Исповедуй прямо здесь сейчас Иисуса Христа Спасителем и Богом. Если ты это сделаешь, то все, мы за тобой пойдем как за императором, как за главой. И вот тут что-то случается с нашим героем. Вот этого самого главного он вынести не может. Как в самом начале его пути, все его перерождение такое было связано с отвержением Христа, с противостоянием Христу. Вот так сейчас, когда ему предлагают исповедовать Христа, конечно, это самое главное и единственное, на чем стоит его вся его личность. Он именно антихристос. Если есть Христос, и Христос – Бог, тогда деятельность этого персонажа не имеет смысла.
2: Давай процитируем.
1: Вот это его триггерит больше всего.
2: Давай прям процитируем небольшой кусочек из Соловьева, потому что текст высокохудожественный, читается на уровне, ну, действительно, некой фантастики. Я бы сказал, что это текст, который, ну, легко может осилить абсолютно любой, даже неподготовленный слушатель. Итак, старец Иоанн не сводил изумленных и испуганных глаз с лица безмолвного императора. И вдруг он в ужасе отпрянул и, обернувшись назад, сдавленным голосом крикнул: «Детушки, антихрист!» И вот в этом словом «детушки» вот тоже такая теплота по отношению к тем верным, немногим верным. А надо сказать, что на этот момент часть христиан, которые были на соборе под льстивыми речами антихриста, они перешли на его сторону. Так вот, осталось то самое малое пасомое стадо, и им адресует свое обращение детушке старец Иоанн. Что в этот момент делает Петр? А он делает, в принципе, то же самое. Он обращает внимание на слова императора, и со своего уровня власти он анафематствует императора. Точно так же, как и Павел.
1: Профессор Паули.
2: Профессор Паули, да, которого на самом деле позже Соловьев так прямо и будет называть Павлом. Он тоже свидетельствует о том, что это не Христос, это антихристос. Это античеловек, который пришел не творить, не спасать. Он пришел на самом деле вести всех к погибели.
1: Да, и заканчивается эта история тем, что спасается с этого собора это малое стадо, потому что начинается просто маг вступает в игру и посылает там грозные всякие проклятия на тех, кто не присоединился, и спасается малое стадо, вот группка, оставшаяся от католиков, группка, оставшаяся от православных, и группа, оставшаяся от протестантов. И это очень символично и важно, как мне кажется, в творчестве Соловьева, потому что не случайно в этом тексте «Три разговора» и конкретно краткая повесть об антихристе исследователи, комментаторы Соловьева видят его некое преодоление Соловьевым того, что можно назвать теократической утопией. О чем речь? О том, что в 80-х годах и позже Соловьеву действительно была очень важна идея так называемой теократии, которая выражалась в формуле «союз римского первосвященника, русского царя и пророка». Ну, пророком Соловьев видел самого себя. Вот, а русский царь, как оставшийся император, один из немногих оставшийся православный христианский император, и римский папа как залог единства церкви. То есть, соответственно, и православные должны были как бы под амофор папы перейти. Это была такая утопия теократическая, его, ну, больше-то оспариваемая, и концепция, с которой можно и нужно спорить и полемизировать, не полемизировали. Но что важно, что при этом подходе Соловьев, как кажется, как философ, думал, продумывал некую возможность, некий проект действительно, ну, единства мира, единства людей, как минимум единства западного мира в какой-то форме политического устройства. Да, это звучало как утопия, но утопия всегда какую-то конкретику предполагает. И главное, что утопичность всегда связана с тем, что где-то в будущем в истории это возможно. А что происходит в краткой повести об Антихристе? И почему исследователи иногда говорят, что здесь Соловьев переживает разочарование в своей теократической утопии? Потому что то, о чем я уже сказал сегодня, оказывается, что вот такое некое будущее наступление мира во всем мире и единство народов, как кажется, недостижимо иначе, чем как под властью вот такого персонажа, как Антихрист. Он даст всем ложное обещание, он всех может прельстить такими вещами, как всеобщее благоденствие, мир во всем мире без войн, единство всех верующих, правильные, казалось бы, важные вещи. Но если в них поверить слишком всерьез и попытаться действительно допускать, что такое реальное общество на Земле возможно, такое некое единое государство на Земле возможно, то оно будет возможно путем только одного – полного лишения свободы, полного подчинения власти вот самого персонажа. И в итоге будет что-то прямо противоположное. Снимается ли при этом чаяние человека о единстве, о мире и о каком-то, ну, о счастье, в конце концов? Нет, не снимается. Просто это все чаяния, они реализуются не на земле, а в Царстве Небесном. Вот там будет подлинное единство, подлинное счастье, там не будет войн, но эта перспектива уже не историческая, а эсхатологическая. И это объединение не в каком-то будущем идеальном обществе, а под властью кого такое общество возможно, мы его только что разобрали, а вокруг самого Христа.
2: Ты знаешь, и здесь, опять же, идет гениальный поворот от самого Соловьева. С чего начинался текст? Со слова «панмонголизм». То есть «пан», как мы с тобой, возвращаясь, опять же, по Соловьеву в начало нашей программы, «пан» как некое «все мирное» в данном случае, потому что через этот панмонголизм, а через борьбу с ним и впоследствии дальше к воцарению власти Антихриста на земле. Вот этот панмонголизм, он противопоставляется в конце имени того человека, который эту повесть, ну, по идее, Соловьева, по замыслу художника, написал. Его зовут отец Пансофий. Давай вот разберем это слово, потому что пан — это вот это вот все, а Софий — это то, о чем мы с тобой говорим. Философия, любовь к мудрости. София, она же мудрость. Пансофий получается всемудрый. То есть чем мы заканчивали? От такой мерзкой попытки создать всеединую власть, которая привела к тому, к чему мы уже поняли, и заканчивая тем, что кроме Христа у человечества больше ничего и нет.
1: Аминь. Спасибо. Это была программа «Истоки», программа, в которой мы с сегодняшнего дня вслушивались и вчитывались в краткую повесть об Антихристе Владимира Сергеевича Соловьева. Я напомню, что это часть его последней крупной работы «Три разговора о войне, прогрессии и конце мировой истории». В студии был мой

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
1: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
2: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
3: Любовь долготерпит, милосердствует.
4: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
5: Не бесчинствует, не ищет своего.
6: Не раздражается, не мыслит зла.
7: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
1: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
3: Любовь никогда не перестает.
0: А теперь пребывают сии три.
3: Вера.
6: Надежда.
3: Любовь.
4: Но любовь из них больше.
8: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать, Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье. Знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота. Знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писателя Константина Леонтьева об архимандрите Макарии, игумене русского монастыря святого Пантелеимона на горе Афон. 1872 год. Я знал лично отца Макария. Знал его даже коротко, потому что сам целый год прожил на Афоне, постоянно пользуясь его гостеприимством в скиту Старый Руссик. Это был великий, истинный подвижник, и телесный, и духовный, достойный древних времен монашества. Родом отец Макарий был из тульских купцов, из богатой и весьма известной в России семьи Сушкиных. Во время наших с ним частых и долгих бесед на Афоне он, по просьбе моей, рассказывал мне многое о своей прежней жизни в миру и о своем удалении на Святую Гору. Ему не было еще 30 лет, если не ошибаюсь, всего 25, когда он постригся против воли отца. Мать его была очень набожная и добрая женщина, и, как он мне сам говорил, имела на него большое влияние. Но по наружности молодой Сушкин жил так же, как и многие богатые и молодые купеческие сыновья 40-х годов XIX века. Помогал отцу по торговым делам, ездил на ярмарки, щеголял, бывало на балах, танцевал и, по собственному признанию, даже охотно читал и кое-какие романы, курил трубку. Думал иногда, конечно, и о невестах. Но при всем этом девственность свою он строго хранил, и мечта о монашестве не оставляла его посреди коммерческих хлопот и всяких мирских развлечений. Мать его любила беседовать с ним о духовных предметах и часто горячо увещевала его оберегать себя до брака от плотских страстей. Когда и жених, и невеста оба вступают в брак девственниками, ангелы Божии радуются на небесах и невидимо летают над брачным ложем их, говорила ему мать. И эти слова ее производили на юношу, по его собственному признанию, глубокое впечатление. «Я думал, — говорил он мне с чувством, — что если я согрешу, то не только навлеку на себя гнев Божий, но и мать жестоко обижу. А мне и вспомнить об этом было даже больно».
0: Голоса

боязни нет. Ветер гнет до земли траву.

значит, я живу. Пусть не кончится этот свет. Я люблю, значит, я живу.

0: Радио «Вера».
1: Буду черные грядки холить, ключевой водой поливать. Полевые цветы на воле, их не надо трогать и рвать. Пусть их больше, чем звезд зажженных в сентябрьских небесах. Для детей, для бродяг, для влюбленных вырастают цветы на полях, а мои для святой Софии в тот единственный светлый день, когда возгласы литургии возлетят под дивную сень, и как волны приносят на сушу то, что сами на смерть обрекли, принесу покаянную душу и цветы из русской земли. Анна Ахматова.

0: Радио «Вера». Часть речи. Василий Шукшин. Отрывок из рассказа «Горе». Шибко горько, Парасковья. А что напоследок ты ничего не сказала? Обиду, что ли, затаила какую? Сказала бы, и то легче, а то думай теперь. О-хо-хо. Помолчал. Ну, обмыли тебя, нарядили. Все как у добрых людей. Кум Сергей гроб сколотил. Поплакали. Народу, правда, не шибко много было. Варили кутью.
1: Кутья, кутья или колева – поминальное блюдо из вареных зерен с медом и изюмом. Кутью готовят и освящают в храме в день поминовения усопшего и едят за поминальным столом раньше другой пищи. В прежние времена для приготовления кутьи чаще всего использовали пшеницу, тогда как современные хозяйки предпочитают рис. Вместе с изюмом в кутью можно добавлять чернослив, курагу и другие сухофрукты, а также орехи и мак. Иногда из мака и орехов готовят постное молочко и подают его к кутье в качестве соуса.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Александр Овчаренко.
1: Женатые мужчины, приходящие на исповедь, довольно часто рассказывают о том, как тяжело им бывает бороться с соблазнами, связанными с красивыми женщинами. Особенно тяжело бывает, когда наступает лето, и наши женщины и молодые девушки наряжаются в легкомысленные одежды, ярко красятся, совершенно не думая о том, что тем самым искушают добропорядочных мужчин, отцов семейства. Что же делать? Хочу поделиться мудрым советом святителя Иоанна Златоуста. Не смотреть на красивых женщин – не такой большой труд, как, смотря на них, усмирять себя. Лучше же сказать, первое вовсе не может быть трудом, но после того, как посмотришь, бывает большая неприятность и беда.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В конце XIX века настоящим бедствием для каждого крупного города была детская беспризорность. Не являлся исключением и Санкт-Петербург. Тысячи детей на петербургских окраинах оставались без присмотра родителей на весь день, поскольку их отцы и матери работали по 10-12 часов на фабриках или в услужении. Именно эти беспризорные ребятишки использовались преступниками в дурных целях, как сборщики милостыни или участники воровских шаек. Для того, чтобы вытащить детей из криминального окружения, организовывались частные детские приюты и дома трудолюбия. С помощью трудов врача и благотворителя Александра Анисимова в Охтинском сиротском приюте были спасены сотни мальчишек и девчонок, за что они были всю жизнь благодарны Александру Федоровичу. Александр Анисимов родился в 1865 году в Риге. Саша рос в любящей семье. Детство его было счастливым и безоблачным, пока тяжело не заболела мать. Несмотря на все усилия докторов, матушка скончалась. Так у Саши появилась заветная мечта. Когда он вырастет, то обязательно станет помогать больным людям возвращать силы и здоровье. С самого юного возраста Александр проявлял сострадание и заботу об окружающих. В 1889 году Саша Анисимов окончил с отличием Санкт-Петербургскую императорскую военно-медицинскую академию. В настоящее время – военно-медицинская академия. Следующие 10 лет Александр Федорович трудился ординатором и заведующим детским отделением Обуховской больницы в Петербурге. Надо сказать, что в течение долгого времени в Петербурге имелись лишь военные госпитали, а обычным гражданским людям негде было получить медицинскую помощь. Обуховская была первой гражданской больницей России. К тому же в ней могли лечиться небогатые люди за счет пожертвований состоятельных благотворителей. Здесь Анисимов мог полностью реализовать свое стремление к делам милосердия и помощи ближним. Больные знали, что безотказный доктор всегда откликнется и придет на выручку даже в самый неурочный час. В 1899 году Александру Анисимову предложили возглавить Охтинский приют, и он с радостью согласился. Приют был рассчитан на 150 приходящих детей. Они находились здесь с 8 утра до 6 вечера. Александр Федорович решил организовать дополнительное сиротское отделение, где могли бы постоянно проживать 40 девочек-сирот в возрасте от 6 до 11 лет. Для устройства отделения сделали надстройку одного этажа над приютом. При Анисимове воздействовать на детей допускалось только словом и примером, избегая физических наказаний. Дети, разделенные на группы по возрасту и способностям, проходили программу начальных училищ, вместе с тем занимались различными ремеслами, приучались к исполнению хозяйственных работ. В 1909 году Александр Федорович вышел в отставку по болезни и уехал в свое имение в Себежском уезде Витебской губернии. Здесь он продолжал бороться с беспризорностью и нищенством, так как местные крестьяне целыми селами отправлялись вместе с детьми в город заниматься попрошайничеством. Александр Федорович организовал садоводческую школу для воспитания сирот и детей из бедных семей. Он сам разработал программу обучения. Ему хотелось, чтобы мальчикам и девочкам привили уважение и любовь к земледельческому труду, воспитали в них умение эффективно вести крестьянское хозяйство. К сожалению, Анисимов не успел реализовать все свои задумки. Вскоре он скончался. В последний путь Александра Анисимова провожали крестьянские дети. Добрые начинания Александра Федоровича по достоинству оценили его воспитанники, ради которых он так много трудился всю свою жизнь.
0: имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Клеопы Ильи. 1912 год. Румыния. Уезд Ботошани. Когда мама пришла в скит Казанчу, то встретила одного иеромонаха, которого звали Конан Гаврилеску, и спросила его: «Что мне делать, отче? Посмотри, дитя мое умирает. Ничего не хочет есть и даже грудь не берет. Посмотри, какой он слабенький. Посвяти его Матери Божьей, и он не умрет. Как же его посвятить? Приходи в церковь к иконе Богородицы». Тогда мама вошла со мной в церковь. Отец Конан стоял перед иконой Матери Божьей. Он сказал маме: «Стань на колени и повторяй за мной: Матерь Божья, я посвящаю тебе это дитя мое». Мама рассказывала мне, что как только она произнесла эти слова, я сразу стал искать губами ее грудь. Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Каждый день мы предлагаем слушателям радио «Вера» совершить доброе дело. Сейчас нужна помощь синодальному отделу по благотворительности. Он поддерживает все социальные проекты Русской Православной Церкви в больших городах и маленьких селах, от Калининграда до Камчатки. Беременная женщина на грани аборта приходит в церковный дом для мамы, сохраняет беременность и уже не боится остаться одна. Бездомный человек восстанавливает документы, устраивается на работу и встает на ноги благодаря церковным центрам помощи. Сестры милосердия выхаживают раненых в госпиталях и заботятся об одиноких пожилых людях. В церковных проектах помогают всем, кто обратился, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Подпишитесь на регулярное пожертвование для развития церковного милосердия на сайте diakonia.ru. Даже небольшая, но регулярная помощь облегчит жизнь тысяч людей. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь моя бодрствует, не утомляется. Тот, кого люблю и ожидаю, грядет ко мне в окружении свиты небесной. Как же спать мне, и как бдение может утомить меня? Бодрствую, слушая притчи людей и прислушиваясь к притчам тварей бессловесных. Не угадаю ли в них тайные послания от любви моей? Не занимают меня притчи ради притч или ради сказителей их, только тебя ради. Словно человек, потерявший голос, и в поисках его, слушающие чутко голоса чужие, не найдет ли свой? В каждом голосе он находит нотки своего, но не в одном всей полноты его. Словно человек, разбивший хрупкое зеркало и идущий отразить лицо свое в лицах людей, в животных и предметах. И всюду находит он черты, сходные лицу своему, но нигде не видит его в целости. Вслушиваюсь в многоголосье, наполняющее вселенную, в надежде услышать голос любви своей. Вглядываюсь в образы, населяющие вселенную, от белой гальки на берегу озера до колесницы солнечной, в надежде увидеть образ любви своей. И никто не обманывает надежд моих, но каждый в меру знания говорит о тебе. Когда людей спрашиваю, ответа от тебя жду. В голосах тварей бессловесных к твоему голосу прислушиваюсь. В красоте природы твоей красоты ищу. Когда люди задумчивым застают меня, кажется им, что мысли мои о них, я же о тебе думаю. Когда видят усердие мое, думают, что ради них труды мои, я же ради тебя тружусь. Когда природа слышит имя свое на устах моих, кажется ей, что песнь моя о ней, я же о тебе пою. Когда голубя кормлю, тебя угощаю. Когда ягненка ласкаю, тебя ласкаю. Когда солнцу улыбаюсь, улыбка моя сквозь солнце пробивается, пока не встретится с твоей улыбкой. Когда лилию белоснежную целую, сквозь семь миров посылаю поцелуй к подножию ног твоих. Бдение любви моей идет за руку с молитвой веры и постом упования, и никто из них друг без друга не засыпает и пробуждается. Все дела ума моего вере служат, все дела сердца моего надежде служат, все дела души моей любви служат. Когда голубя кормлю, тебя угощаю, любовь моя».

0: Чехов. Агафья. Читает Виктор Сухоруков.
1: Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. 1944 год. В какой-то день распространился слух, что пленных немцев прогонят по Садовому кольцу. От Белорусского до площади трех вокзалов. Люди столпились на тротуарах. Я оказалась по каким-то делам недалеко от института Склифосовского. Внезапно вокруг все зашумели. Вон они, вон они. И я вдали увидала движущуюся по мостовой черную массу, которая, на удивление, быстро приблизилась. Может, я просто от волнения потеряла чувство времени. Первыми шли старые генералы в мятых мундирах с сорванными погонами, в фуражках вермахта. Они шли прусским шагом, выставив вперед небритые подбородки. И прятали то одну, то другую руку в карман. Холодно было, пальцы коченели на ветру. А следом за ними, уже толпой в разброд, шли младшие по званию. Кто-то опирался на самодельные костыли. У кого-то рука висела на перевязи в грязных бинтах. Кто-то босиком. Почерневшие и исхудавшие до костей лица, впалые щеки, темные круги под глазами, тяжелые ужасные взгляды. Шеренги шли без конца. Они поворачивали с площади Маяковского на Садово-Триумфальную и уходили по кольцу. Тащились с трудом, одни еще пытались как-то удержаться, другие без сил сгибались пополам от холода и боли. Это было жалкое зрелище, но я запрещала себе их жалеть и повторяла про себя, что они-то никого не жалели. И тут я увидела то, что поразило меня больше всего. Какие-то старушки, сухонькие бабки, похожие на черных мотыльков, подходили к колонне пленных и протягивали им куски хлеба. Вы представляете себе, как не хватало в войну хлеба? То есть старухи отдавали долю от своего скудного ничтожного пайка. Те отшатывались, не понимая, чего от них хотят. А старухи, крестясь, настаивали, чтобы они взяли. И еще какие-то женщины протягивали кружки с водой.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость.
1: Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова: Христос с тобой. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: На Афоне наступила осень. Холодные дожди шли почти не переставая. Однажды поздно вечером монах Паисий возвращался после богослужения в свою хижину. По дороге его остановил незнакомый человек и, спросив что-то, неожиданно завел с монахом долгую беседу. За спиной у отца Паисия был тяжелый мешок, дождь лил, как из ведра, а прохожий все говорил и говорил о чем-то. Тем временем стемнело. Уличного освещения на Афоне не было, и даже в кельях монахи пользовались в основном свечами. «Как же я найду свою хижину?» – подумал отец Паисий. «Ночь, дождь, грязь и фонаря нет». Монах спросил прохожего, где тот собирается ночевать. «Да вот здесь, рядышком, в монастыре», — ответил незнакомец. Ему спешить было некуда, а отцу Паисию еще предстояла долгая трудная дорога. Но отцу Паисию было неловко самому прерывать беседу. «Как же я вот так возьму и вдруг скажу все «до свидания», — думал он. Распрощавшись с незнакомцем лишь около полуночи, отец Паисий успел сделать в темноте всего несколько шагов. Он поскользнулся, свалился в кусты и потерял башмаки. «Останусь здесь», — вздохнул монах. «Почитаю молитвы, а там, глядишь, рассветет, тогда и до кельи доберусь». И начал молиться. Неожиданно из-за туч вышла луна и, словно луч прожектора, осветила все вокруг. Отец Паисий нашел свои ботинки и добрался до кельи. Когда монах затворил за собой дверь, луна скрылась, и свет исчез. Если в человеке есть хоть немного жертвенности, то Бог обязательно позаботится о нем, говорил афонский старец Паисий Святогорец, всегда готовый ради других пожертвовать собственным комфортом. И люди отзывались на его доброту своей искренней любовью и почитанием.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Когда мы совершаем добрые дела, то всегда должны учитывать нашу падшую человеческую природу, способную даже доброе дело обратить в пагубу. Трудно делать добро, но еще труднее с чистым сердцем принимать от людей милостыню, награду, слова благодарности. Во всех случаях усвоению Божьей благодати мешает гордыня. Благодарение Бога за все происходящее с нами убережет нас от многих грехов. Хочу поделиться с вами наставлением святителя Николая Сербского. Все, что примешь от людей как вознаграждение, принесет тебе заботы.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки», 1909 год, монастырь Оптина-Пустынь. «За всенощной, перед исповедью, напал на меня дух нечувствия. Как пень какой-то стоял я в церкви, рассеянно следя за богослужением и мыслями витая где-то вне времени и пространства. Тщетно старался я сосредоточить ум свой на словах молитвенных песнопений, на предстоящей мне исповеди. Сердце до того оставалось холодным, что мне становилось жутко. С чем же предстану я завтра пред святой чашей, за трапезой Господней? Вдруг сзади меня слышу, кто-то с тихими заглушенными вздохами стал всхлипывать, да так жалобно, что сердце мое насторожилось, я стал прислушиваться. Чей-то тихий женский голос с мольбой взывал Царицы Небесной: «Помоги, Матушка, помоги, Царица Небесная!» Смиренно, но настойчиво, твердая вера слышалась в тихом шепоте молитвенной просьбы, пересекаемой едва слышными всхлипываниями молящейся. Я обернулся и невдалеке от себя в темном углу храма увидел стоящую на коленях и головой припавшую к полу женщину, слабо освещенную мерцанием лампады перед иконой Божьей Матери. Точно кто-то шепнул внутреннему моему слуху: «Помоги ей!» Я вытащил из кошелька все, что на ту пору в нем было, золото и серебра рублей на 15, и все это не считая, высыпал в руку уже поднявшейся с полу бедно одетой женщины. И в то же мгновение отступил от меня томивший дух нечувствия. И великим умилением истинного покаяния преисполнилось внезапно мое совсем было окаменевшее сердце. И почудилось мне, что то был мне ответный дар свыше за милостыню, испрошенную у Царицы Небесной. Ведь там все на счету у Отца Небесного.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Шла русско-турецкая война. После героического штурма крепости Очаков 6 декабря 1788 года тысячи раненых русских воинов в полевом лазарете мучились и стонали от боли. Немногочисленные медики трудились в чрезвычайно тяжелых условиях. Прежде всего, не хватало самого необходимого – медикаментов и перевязочного материала. Врачам приходилось делать операции без отдыха в течение десятков часов. Но, тем не менее, каждый достойно выполнял свою работу. Одним из них был талантливый медик, профессор хирургии медико-хирургической академии Осип Кириллович Каменецкий. Осип Кириллович родился в 1754 году в городе Стародубе Черниговской губернии. С детства Осип мечтал помогать больным, спасать людей от смерти и возвращать им здоровье. В 24 года Каменецкий поступил на обучение в Петербургский генеральный госпиталь. По окончании учебы был назначен подлекарем в Невский полк. Со множеством тяжелых страданий пришлось столкнуться Осипу Кирилловичу, когда он участвовал в нескольких сражениях против шведов и турок в качестве военного лекаря. Раненые души не чаяли в добром докторе, вставали в очередь именно к нему на перевязку. «Вы так бережно касаетесь раны, словно она ваша собственная», — говорили они Каменецкому. Неудивительно, сердце Осипа Кирилловича было полно любви и сочувствия к этим простым воинам. Накопленным на войне опытом доктор хотел поделиться с обычными людьми. Поэтому, когда в 1802 году выпустили высочайший указ о преподавании медицины в духовных семинариях, он занялся написанием учебника. В следующем году появилась книга Каменецкого под заглавием «Краткое наставление о лечении болезней простыми средствами». Этот лечебник выдержал несколько изданий и долгое время использовался в качестве учебника медицины в духовных учебных заведениях. Осип Каменецкий был первым русским лейб-медиком, то есть врачом императорского двора. До него на эту должность назначали только иностранцев. Больше всего известен был Осип Кириллович своей благотворительностью. Он бесплатно лечил нуждающихся, вне зависимости от их социального положения. Очень ценил врачебные консультации Каменецкого святитель Филарет Московский. Во время своего летнего отпуска Осип Кириллович ездил по селам, оказывая безвозмездно помощь простому населению. Клопотал о священниках, оставшихся по старости или болезни без средств к существованию, дарил архиереям свою книгу для распространения медицинских знаний среди их паствы. Сохранилось письмо епископа Тамбовского Ионы, в котором он так благодарил Осипа Кирилловича за лечебник. «Наставления и дополнения ваши мной получены и в множестве экземпляров разосланы. Священники им сами пользуются и иных пользуют». Осип Кириллович очень трепетно относился к книгам, считая чтение необходимым условием для просвещения духовенства. Поэтому он регулярно покупал и отправлял учебные и художественные книги в библиотеки церковно-приходских школ и семинарий. Митрополит Киевский Серапион сердечно благодарил Каменецкого за большой вклад в библиотеку Киевской духовной академии. Единственное, о чем Осип Кириллович просил в ответ митрополита Серапиона – сохранить его пожертвования в тайне. Анонимно Каменецкий жертвовал и средства для строительства и украшения многих православных храмов и монастырей в Москве, Чернигове, Санкт-Петербурге и Вологде. Он делал вклады, на проценты от которых выплачивались стипендии лучшим ученикам Черниговской, Киевской, Смоленской, Тамбовской и Новгородской духовных семинарий. Признательные ученики Черниговской семинарии посвятили Осипу Кирилловичу следующее стихотворение. «За малое число книг кратких и учебных ты многие сотни шлешь от севера на юг, для просвещения обширного потребных и расширяешь тем познаний наших круг».
0: имена милосердия.

Радио «Вера». На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облёк? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Начиная с 8 века, во всех православных храмах на богослужении зазвучало песнопение, составленное на греческом языке знаменитым церковным поэтом Косьмой Маюмским. В нем песнотворец указывает, что Богородица святостью превзошла не только людей, но даже высших ангелов, херувимов и серафимов. В переводе на русский язык молитва звучит так. «Ты, Богоматерь, достойна большей почести, чем херувимы, и по славе своей несравненно выше серафимов. Ты, без нарушения девственной чистоты, родила Бога Слово. Как истинную Богородицу мы тебя величаем». В X столетии при крайне таинственных обстоятельствах прозвучавший текст был дополнен. В результате он превратился в песнопение под названием «Достойно есть». О том, как произошло перерождение молитвы, расскажет священник Антоний Борисов.
3: Шел 980 год от Рождества Христова. На Святой горе Афон жил один послушник. Однажды, накануне большого праздника, он совершал богослужение в своей келейной церкви. Вдруг послышался стук в дверь. Отворив, хозяин кельи увидел незнакомого монаха, которого впустил в дом. Вместе они стали совершать богослужение, встав перед иконой Богородицы. Наступило время петь молитву в честь Божией Матери. Послушник начал петь молитву святого Косьмы, честнейшую херувим. Таинственный гость, прервав его, сказал: «А у нас не так величают Божию Матерь. Мы сначала поем: «Достойный есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». То есть поистине достойно прославлять тебя, Богородицу, всегда блаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего. Пропев эту молитву, продолжил незнакомец, мы уже затем прибавляем честнейшую херувим. Послушнику очень понравилась молитва, он стал просить гостя записать ее слова. Тогда незнакомец, взяв плоский булыжник, пальцем вывел на нем слова молитвословия. Камень стал мягким, как воск, а затем снова затвердел. Незнакомец сказал: «Заучи молитву, сам ее пой, и всех христиан научи, чтобы они так прославляли Пресвятую Богородицу». Послушник спросил, как зовут таинственного незнакомца. Тот, назвав себя Архангелом Гавриилом, исчез.
2: Завет Архангела был выполнен. В наше время молитва «Достойно есть» поется на вечерней службе в будние дни. С нее также начинается таинство венчания. Особое место занимает это молитвословие на литургии. Почти сразу после таинственного приложения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так православная церковь показывает, что чуду пришествия в мир Христа Спасителя мы обязаны Его Матери, Богородице и Деве Марии. В этом и заключается главная мысль молитвы «Достойно есть», которую мы сейчас услышим полностью в исполнении хора монастыря «Оптина пустынь».

или потолкаться в букинистическом магазине на Кузнецком мосту, полюбоваться дореволюционными доходными домами на Арбате. Москва словно околдовала мое сердце. В юности я был переполнен ее гармонией, пронизан взором ее ясных глаз под разноцветным ситцевым платом уютных улочек. Красивы глаза и крыши американских небоскребов. Но почему-то дома эти похожи на печатные микросхемы на симметричных электронных платах. Моя же Москва лупоглаза, с трогательным прищуром, как у большого ребенка. Временами, когда я брожу и любуюсь столицей, мне вдруг кажется, словно меня узнают чьи-то доброжелательные и любящие глаза».

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Душа святый, как подла душа моя, как пугливо скрывает она в себе плод твой, страха ради иудейска, страха ради легионов бесовских, которых народила она от брака с миром. Множество волков и лисиц народила ты и пустила их в палаты свои царские, а сын твой не имеет, где главу преклонить. И все ищут убить того, кто от духа рождается. Ах, соучастники Иродовы! Боятся они силы и света истинного, дрожат за короны свои, которыми сами головы свои кровавые увенчали, отняв у законных властителей. Беги, душа моя, с плодом своим новорожденным, беги в Египет, землю, что мрачнее Израиля. Смотри, рабы многочисленные, рожденные тобой от мирского семени, начинают погоню за сыном твоим единственным и убить его ищут. Но темны глаза злодеев, и в ослеплении не распознать им младенца Божия. Потому многие младенцы на избиение осуждены, дабы и твой был заклан. Видел я пастуха, что замерзал у костра догорающего. Не сводил он глаз с пламени, словно ему помочь пытался разгореться от огня взгляда своего. И руками защищал он огонек от ветра, и согревал его дыханием своим, чтобы разгорелся сильнее, и вырос, и ветрам не поддался, и его смог обогреть. Так и в сердце моем беснуются ветры злых желаний, угрожая погасить в тебе свечу божественную. Так и в уме моем беснуются помыслы злые, чтобы осквернить свет твой единственный, готовящий им погибель. Все, кого породила ты, душа моя, в уме и в сердце моем зовут тебя не матерью, зовут тебя мачехой. И нет никого в мерзком отродье твоем, кто рукой заботливой охладил бы лоб пылающий. Впервые ныне стала ты матерью, ибо сына родила, возрастающего в послушании тебе и Духу Святому, в нежной любви родительской. Не возлагай, рабыня, на главу его мира заботы рабские. Должно расти ему в силе духовной и пребывать в том, что от отца его. Смотри, вот сходит он, словно пламя, попаляющее врагов твоих, чтобы осветить и согреть тебя. Как вестник пришел он из царства, где некогда царила ты в красоте и чистоте девственной. Уже ли не узнаешь сына своего, душа безумная? Как вестник пришел он из царства света, где и ты некогда блистала ярче света солнечного, чтобы снова позвать тебя в царство светлое? Уже ли не расслышишь голоса сыновнего, душа моя оглохшая? Словно Витязь Освободитель пришел он из царства свободы, где и ты жила некогда, не зная ни голода, ни страха рабского. Пришел, чтобы освободить тебя от оков тяжких, которыми сковала тебя телесность мирская. Уже ли не решаешься приветствовать радостно освободителя своего, душа моя онемелая? Души всесильный, укрепи младенца спасоносного в колыбели души моей и сохрани его от всяких стрел отравленных, из Египта и Израиля в него направленных.

0: Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Борис Галкин.
1: Самое первое воспоминание. Самое первое воспоминание почти беззвучное. Над родительской кроватью сияет золотой нежный свет. Блестят стальные шарики на кровати. У потолка висят огромные оленьи рога. Я лежу между горячей мамой и дремлющим, сильным отцом. От постели идут волны умиротворения. На груди у мамы утопает в белизне пелен малюсенький братик. «Сделай шарик», – прошу я проснувшегося отца. Он покорно сгибает руку в локте, отчего вздувается блестящий шар. Я дотрагиваюсь пальцем до упругого шара и ощущаю внутри себя сладкое щекотание. «Бутя! Бутя!» – прошу я маму. Она, чтобы не разбудить братика, дотягивается до бутылочки. И пока я пью морс, гладит меня горячей рукой по голове, и блаженный свет уносит меня в дремоту.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний художника Михаила Нестерова. Вторая половина XIX века. С сестрой у нас была в летах разница в 4 года. Она, как старшая, в детстве, а позднее в юности и в молодости, нередко проявляла свое старшинство не так, как бы я того хотел. В детстве игры, да позднее и многое другое, нас не столько объединяло, сколько разъединяло. Наши вкусы, стремления, а, быть может, и какая-то неосознанная ревность к матери были причиной немалых наших столкновений, обид. Но настало время, все было забыто, и мы стали с сестрой истинными друзьями. Я узнал сестру вполне и оценил ее во второй, серьезной половине ее жизни. После смерти матери она проявила себя достойной ее преемницей. В эти годы она стала воспитательницей моей дочери, отдавая всецело свои силы, ум и сердце этому делу. Когда же дочь поступила в институт, сестра, следя за своей любимицей, много уделяла времени общественным делам, особенно в тяжелые годы голода. Она и тут предпочитала работу на местах комнатным разговорам. Она на несколько месяцев покидала свой дом, уезжала куда-нибудь в отдаленную татарскую деревню и там, подвергая себя всяческим лишениям, организовывала помощь, вела дело энергично, деловито, входя всецело в нужды голодающих. И когда все было устроено, она, удовлетворенная, возвращалась к себе, снова бралась за любимое занятие – чтение. В это время, да и после, к ней приезжали за разными советами, с благодарностью шли к ней все те, кто узнавал ее там, в отдаленных деревнях, где было так холодно и голодно. Эти наезды деревенских ее друзей, разных Ахметов и Гасанов, доставляли ей огромное удовлетворение. Она вся жила их радостями, их горем.
0: Голоса

клокочущей бездны волна улеглась. Опять выплывает луна из-за туч. Над гладью морской тишина разлилась. В борьбе непрестанной с мятежную страстью опять побежден ненасытный недуг. И с новой силой, и с новой властью воспрянет опять торжествующий дух. Константин Романов.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий спускался по горной дороге из монастыря. За одним из поворотов он столкнулся с монастырским работником дядюшкой Анастасием. Тот шел в гору и вел за собой нагруженных мулов. На крутом подъеме мешки на них съехали на бок, да и сам дядюшка Анастасий едва переводил дух от усталости. «Господь послал мне тебя, Паисий!» — воскликнул дядюшка, увидев идущего к нему монаха. Паисий помог дядюшке Анастасию перевьючить мулов, а потом, чтобы наверстать упущенное время, решил прибавить шагу. Вдруг дорогу ему преградила груда камней. Они еще продолжали сыпаться откуда-то сверху. Обвал случился считанные минуты назад. «Нет, дядюшка Анастасий, это тебя мне послал Господь», — пронеслось в голове у Паисия. Задержка на дороге помогла миновать опасность. «Препятствия тоже бывают от Бога», — говорил отец Паисий, приводя эту историю в пример людям, которые обращались к нему со советом. «Бог никогда не допустит случиться злу, если из него не произойдет много добра. И ошибки, и опасности Господь употребляет в нашу пользу». Мудрость и умение видеть в происходящих событиях непосредственное участие Бога прославили монаха Паисия далеко за пределами Афона. Во всем мире его почитают как мудрого старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Кобелев.
1: Для нас очень важно знать волю Божью. Мы об этом молимся каждый раз. Молитвы «Отче наш, да будет воля Твоя». И мы часто не имеем душевного мира от того, что мы не стремимся познать эту Божью волю. В связи с этим преподобный Никон Оптинский говорит: «Искреннее желание служить Господу Богу и вручение всецело и себя, и всего, и всех волю Божью, всеблагую, совершенную, приносит сердцу мир Божий, даже при переживании различных скорбей и внешних, и внутренних, и душевных».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. 1918 год. Старец Алексий был духовным центром Зосимовой пустыни. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он выходил из своего полузатвора на исповедь богомольцев. И седые пряди волос на плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно приятный низкий баритон, а главное — глаза, полные внимания и любви к человеку. Эта любовь покоряла и побеждала. Человек, подходящий к нему, погружался в нее, как в какое-то древнее лоно, как в стихию, непреодолимую для него, до сих пор еще ему неведомую и вожделенную. Он уже не мог больше не верить, так как в нем уже родилась ответная любовь. Огонь зарождается от огня. Моя жизнь была наполнена любовью моих родителей. Но в любви старца, когда, стоя на коленях перед ним на исповеди, он обычно исповедовал сидя, я открывал ему свои тяжелые грехи, я ощущал нечто еще более полное, еще более надежное и теплое, чем земная родительская любовь. Это была уже любовь небесного Отца, о которой мы только говорим, изливаемая ощутительно на меня в эти минуты через старца.
0: Голоса

0: имена милосердия.
1: Зимним утром 1923 года богатый манчжурский купец и промышленник Мордахович пил кофе в своей хорошо протопленной гостиной. Вдруг вошел слуга и доложил, что к хозяину пришел посетитель. Когда тот появился на пороге гостиной, купец даже привстал от удивления. Это был епископ Иоанн Покровский, настоятель Свято-Иннокентьевского храма в Манчжурии. В приграничном китайском городке, переполненном теперь русскими, бежавшими сюда от красного террора, владыку хорошо знали и уважали. Знал его и купец Мордахович, но в гости к себе уж никак не ожидал. Впрочем, цель неожиданного визита епископа Ионы скоро прояснилась. «Господин промышленник, требуется помощь сиротскому приюту», – вежливо произнес владыка. Он был не по погоде одет в старое пальто, накинутое поверх залатанной рясы. Многие здешние состоятельные люди уже оказали свою поддержку посильными пожертвованиями, продолжил епископ Иона. «Я хотел бы обратиться с тем же и к вам». Мордахович удивленно поднял брови. «Но ведь я другой веры», – сказал он. «Я иудей». Владыка покачал головой. «Когда я вижу на улице сироту, грязного, голодного, в лохмотьях, я не спрашиваю его, кто он, еврей, русский или китаец. Передо мной несчастный голодный ребенок, которого нужно накормить, одеть, обласкать. Ведь он человек», – тихо ответил епископ Иона. Промышленник забыл про свой кофе. «Передо мной стоял исполин духа. Мне стало стыдно за мое духовное ничтожество. И с этого момента я начал помогать приюту», – вспоминал позднее купец Мордахович. К его словам с радостью присоединились бы, наверное, все тогдашние жители города. Епископ Иона Покровский на протяжении 3 недолгих лет своего служения в Манчжурии завоевал их искреннюю любовь. Он не только возродил духовную жизнь в Свято-Иннокентьевском приходе и привлек к православию множество китайцев. Оказавшись в Манчжурии, владыка стал во главе Международного комитета помощи детям-сиротам и нуждающимся в помощи и буквально возродил к жизни его угасающую деятельность. Так, по инициативе епископа Ионы был создан уже упомянутый детский приют. В нем содержались круглые сироты, начиная с грудного возраста и до 15 лет. Для самых маленьких нанимали кормилец, старшие обучались в специально основанном для них ремесленном училище. Что такое сиротство, владыка знал не понаслышке. В возрасте 8 лет он сам лишился отца и матери и был взят на воспитание сельским диаконом. Сбором средств на содержание манчжурского приюта владыка занимался лично и подвиг на щедрые пожертвования многих богатых людей города. По инициативе владыки в Манчжурии появились 2 начальных училища, в каждом из которых бесплатно обучалось по 500 человек из беднейших семей. Для них в ученической столовой были предусмотрены обеды. Обеспокоенный тем, что в городе сложно было достать лекарства, епископ Иона убедил предпринимателей города открыть аптеку и установить в ней бесплатный отпуск медикаментов для бедняков. Кроме того, он организовал сбор пожертвований на устройство в Манчжурии бесплатных амбулаторий и столовой. Рассказывали, что на крыльце его маленького деревянного домика постоянно кипел самовар. Владыка угощал чаем всех, кто к нему приходил. А гостей было много. И русские, и китайцы обращались к епископу Ионе за советом, духовной поддержкой. 20 октября 1925 года епископ Иона Покровский скоропостижно скончался. Ему было всего 37 лет, за которые он, однако, успел совершить немало подвигов любви и милосердия. В духовном завещании, которое владыка успел составить накануне смерти, есть слова Христа: «Любите друг друга».
0: Имена, имена милосердия. Радио вера.

0: радио.
1: Люблю, о ночь, я погружаться взором в безоблачность небесной глубины. Какая чистота, как с вышины ласкаешь ты лазоревым убором. О нежная, прозрачно-голубая, гляжу с тебя очей не отрывая, лицом к лицу пред тайною твоей. Дай от тебя, о ночь, мне научиться средь дольней тьмы душою становиться, как ты сама, все чище и светлей. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Главной святыней древних иудеев был Ковчег Завета. Так назывался переносной ящик, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями. Кроме того, в ковчеге находилась чаша с манной, чудесной пищей, которой Господь питал евреев во время путешествия по Синайской пустыне, а также посох Аарона, расцветший на глазах египетского фараона, в доказательство всемогущества единого Бога. Ковчег являлся символом союза Творца с народом Израиля и служил свидетельством присутствия Господа в его среде. К Ковчегу Завета могли прикасаться только иудейские священники. Другим же дотрагиваться до святыни было строго запрещено. Иначе человек мог умереть. Такое печальное событие произошло, например, с Азой, иудеем, нечаянно дотронувшимся до Ковчега Завета. Ветхозаветные иудеи очень гордились своей главной святыней, но, к сожалению, ее утратили. Ковчег Завета оказался потерян во время захвата Иерусалима войсками Навуходоносора в 6 веке до Рождества Христова. Господь, однако, не оставил народ избранный и вместо прежнего ковчега даровал ему ковчег духовный. Именно такая мысль содержится в Задостойнике, одном из основных песнопений праздника введения Богородицы во храм Господень, комментирует священник Антоний Борисов.
3: Праздник введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в церковный календарь примерно в 8-9 веках. Несмотря на это, данное торжество по своему статусу ничем не уступает другим важным праздникам – Рождеству Христову, Успению и иным. Молитвенно вспоминая введение Богоматери в Иерусалимский храм, Церковь говорит нам об одном важном факте. Когда Иерусалимский храм заново отстроили после возвращения из Вавилонского плена, его главная часть, Святой Святых, оказалась пустым. Ковчег Завета, который должен был там стоять, иудеи утратили. Когда Богоматерь вошла в храм Соломона, то священник Захарий впустил ее во Святое Святых. Так Богородица стала духовным ковчегом, вместилищем особой благодати. Вот как об этом говорит Задостойник введения. «Пусть одушевленного Божия ковчега отнюдь не касается рука непосвященных, но уста верных, не умолкая, воспевая возглас ангела, в радости Богородицы да взывают: истинно выше всех ты, Дева Чистая».
2: Задостойник введения поется на литургии в день праздника. Время его исполнения наступает после того, как священник благословит хлеб и вино в таинстве Евхаристии. В этот момент они становятся телом и кровью Христовыми. Прославляя затем Богоматерь словами Задостойника, Церковь указывает, что благодаря Деве Марии Христос Спаситель родился в нашем мире и совершил свой искупительный подвиг. Давайте послушаем Задостойник праздника введения Богородицы во храм в исполнении хора «Достойно есть».

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка

0: учиться играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покрой, Господи, душу мою от многих очей недобрых, когда рождается в ней мудрость Твоя. Огради ее от людей, уведи в вертеп пастушеский. Никто из смертных да не последует за ней, кроме тени одного праведника. В пещеру Вифлеемскую каменную, что никогда не похулит имени Твоего, в ней да сокроется, готовая родить, душа моя. Да останется она среди невинных ягнят и телят, от рождения своего предназначенных в пищу тем, кого они чище. Пусть тихо мерцают над пещерой светила небесные и взирают с трепетом на скромный уголок вселенной, на пещеру богородную. Да отступят цари земные и мудрствующие маловеры, да не приблизятся. Скромные пастухи ягнят и телят, окружив пещеру мою, будут смотреть, как небо отверзается, и петь с ангелами небесными, когда душа моя родит Спасителя моего. Да удалятся все, живущие временными спасителями и сиюминутным спасением –